Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его.

0: я воскресну вновь.
1: Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цимбаль.

продолжаем с вами рассуждать о книге чисел, или как она называется в еврейской традиции, книге Бе-Мидбар, пустыне. В прошлый раз мы с вами остановились на событиях, когда Мирьям и Аарон упрекали Моисея. И мудрецы говорят, всегда ищите женщин, французские мудрецы, естественно. Еврейские мудрецы поддерживают их. В этом они говорят тот факт, что имя Мирьям поставлено здесь впереди имени Аарона, в 12 главе книги чисел как раз и говорит о том, что Мирьям была инициатором всего этого домашнего бунта. Так или иначе, Мирьям наказана за свое выступление против вождя, против Моисея, и наказана проказой, в результате чего ее отсылают из стана, народ ждет, пока проказа пройдет, и только тогда, когда Мирьям исцеляется, она возвращается, и до этого времени израильтяне не отправлялись в путь. А после этого израильтяне продолжают свой путь, и Писание говорит о коленах, которые должны были идти. Но перед этим одно очень важное событие произошло. Событие, которое оказало серьезное влияние на всю последующую историю и в результате печальную развязку поколений, которые находились в пустыне. Моисей, как настоящий руководитель, высылает лазутчиков или людей, которые должны, посланников, которые должны проверить и донести ему данные о земле, в которую ему надлежит прийти или привести народ. В 13 главе, 3 стихе мы читаем. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов, и пошлите главных из них». И далее идет перечисление людей, которые должны были выйти. Интересно, еврейский текст говорит не совсем «пошли от себя», а, наверное, точнее, «пошли для себя». И именно здесь, в этом контексте, появляется имя Иисуса Навина. Писание говорит, послал Моисея высмотреть землю ханаанскую и говорит, идите на юг. Но интересно, что сначала вы должны взойти на горы и взять от плодов страны и принести мне. И дальше дается подробное упоминание маршрута, по которому они должны прийти. Они уходят, слушаясь Моисея, и когда возвращаются, наступает весьма критический момент, который лишний раз показывает, что события в жизни человека и его решения вызваны не столько обстоятельствами, сколько нашим представлением об этих обстоятельствах. Можно рассматривать один и тот же предмет, видеть его по-разному и понимать значение этого события в жизни, соответственно, по-разному. Лазутчики и разведчики возвращаются и говорят в своем отчете, что идти в эту землю нельзя. По какой причине? Ну, живет там народ, Бней Анак, или по-русском варианте сыновья Янаковы и Исполины. В отношении сыновей Янаковых все понятно, просто Анак на иврите обозначает огромный или обозначает большой, а вот то, что касается исполинов, тут есть реминисценция с тем, о чем мы с вами говорили в книге Бытие 6 главе. Исполины, которые здесь есть, это слово нефилим, то есть падшие, то есть от слова мапиль. Но есть другой вариант, и это тоже один из возможных вариантов прочтения. Мапиль в данном случае это тот, кто валит с ног. Иными словами, разведчики говорят, что там огромные люди, и мы не можем с ними справиться. Там есть великаны, там есть исполины. Правда, они делают одну естественную оговорку для того, чтобы им поверили, и достаточно делают это по-мудрому. Если человек приходит и лжет, и вся его ложь – это 100% лжи, то ему, как правило, никто не верит. Сатана, когда искушал Еву, он поступал приблизительно так же. Он говорил в основном правду, кроме одной маленькой вещи, чтобы создать видимость истинности своих слов. Разведчики
которые не хотят идти в эту землю, они, в принципе, идут тем же самым путем. В 13 главе, в 27 стихе, они говорят, что на самом деле эта земля течет молоком и медом. Молоком и медом. То есть они говорят, нормальная, хорошая земля, красивая страна, народу нам тоже, естественно, понравилось, но это не вопрос, мы туда не можем идти, потому что там

испугаться, эти великаны, но они нас не испугались. Отсюда порочный вывод, раз они нас не испугались, значит, Всевышний не с нами. Естественно, что начинается сразу же паника. 14 глава, 1 стих, подняло все общество вопль, плакал народ во всю ту ночь, и, естественно, Израиль начинает плакать, начинает рыдать, как всегда, и роптать. Интересно, 9 стих, «И только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Это то, что говорит Иисус, то, что говорит Моисей. Интересно. Слово, которое здесь есть в 9 стихе, а он достанется нам на съедение, или они пища для нас, немножко они пища для нас, мы легко справимся с ними. Они лахмейну, то есть они наш хлеб, пища для нас намекает на тот хлеб, который был у них в пустыне. Смотрите, они не знали другого хлеба. Поэтому ман, или манна по-русски, это был хлеб, который выпадал и с первыми лучами солнца испарялся. Здесь есть как бы намек, что да, они выглядят значительными, они выглядят большими, но они будут пищей для нас точно так же, как манна, и их видимость силы немедленно испарится. Мы идем с вами дальше. Здесь же, естественно, завязывается конфликт между теми, которые хотят идти, и теми, которые не хотят идти. В 14 главе, в 6 стихе мы читаем, что Иисус, сын Навин и Халев, сын Ифонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои. А когда в 17 стихе, 13 главе, вот имена мужей, которых послал и Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию, сына Навина, и Иисусом, игра слов. Осия, Ошеа, на иврите означает «был спасен». Йошуа, имя, которое он получил, обозначает, что его спасет Всевышний. В израильской традиции, еврейской традиции, очень часто, когда человек получал новую функцию, тем более функцию от Бога, ему давали новое имя. За примерами далеко ходить не надо. Это, например, случай с Авраамом, который стал Савраамом, случай с Яковом, который стал Израилем. И здесь, естественно, человек, который получает новую функцию, а он, как мы знаем, один из двух, кому суждено будет войти в землю ханаанскую, получает новое имя для выполнения новой функции. Итак, лишь двое должны будут войти, как мы знаем, из всего поколения в землю ханаанскую. Это Иисус, сын Навин, и Халев, в еврейской традиции, точнее, Калев. Писание говорит, раба же моего Калева, в 24 стихе, 24 стих, будем сейчас читать, не увидит земли, которую я с клятвой обещал отцам им, о других людях, но раба моего Халева, Халев, Калев, Келев, на иврите обозначает собака, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, которую он ходил, и семя его наследует ее. Это обетование Господа Бога, которое повторяется еще в 38 стихе, здесь же, в 14 главе, только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Ефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Это приговор Господа Бога, который должен был распространиться на Израиль. Остальные, говорит Писание, и понесут наказание. Они должны обязательно понести наказание. Мы читаем в 36 стихе. «Те люди, которых послал Моисей высматривать страну, и которые, возвратившись, возмущали против него все общество, распуская клевету на эту страну, умерли от мора пред Богом. Лишь Йошуа, сын Нуна и Калев, сын Ефуне, остались живы». Вообще говоря, мы знаем из той же Торы, что дети не обязаны нести наказание за грехи родителей, но, как мы говорили, во многом благодаря свидетельству, не самому лучшему, которое несут родители в жизни детей, к сожалению, получается, что дети тоже наказываются. В данном

0: конкретном случае, они все погибли, старое поколение, новое поколение входит в страну Израиля, но мне кажется, что поколение даже, которое вошло, и которое освободилось от рабской психологии, и которое невиновно было в предыдущих ропотах, тем не менее, они дети своих родителей. И они унаследовали в каком-то смысле, может быть, не конкретный ропот, но искусство, лжеискусство роптать. Собственно, вся последующая история Израиля говорит о том, что народ, который вошел в землю ханаанскую, он не был народом совершенным. Мы читаем дальше еще одна интересная заповедь, на которую, наверное, надо обратить внимание в 15 главе. Эта заповедь звучит следующим образом. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилем и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их». Вспоминать недостаточно, надо исполнять. «И не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». А речь идет о так называемых кистях цицит, и которые в Новом Завете называются воскрилиями одежд, и которые сегодня, я имею в виду сегодняшний день, среди еврейского народа является характерным атрибутом одежды или религиозной одежды. Кисти должны были быть сделаны из крови определенных морских животных и должны были быть голубого цвета, определенного цвета, но поскольку невозможно было позднее идентифицировать, то на сегодняшний день в иудаизме существуют достаточно свободные отношения к этому, поскольку неизвестен состав, с чего делали эти кисти, то, естественно, можно делать любого цвета. Я хочу больше что сказать. В иудаизме любой предмет, который является культом, в данном случае называют иначе еще талит или кисти цицит, к нему не относится как к предмету, который сам по себе дарует какую-то степень святости. И Писание напоминает постоянно об этом. Манок говорит, нет, совсем нет. Это совсем не то, что делает вас святым, но то, что напоминает вам о заповедях, которые даровал Господь Бог. Цицит, слово цицит происходит от слова чуб или от слова локон. Локон волос у Езекииля, в 8 главе мы встречаем упоминание об этом, и Писание еще раз говорит, да, это то, что будет вам напоминать. Вполне возможно, что когда Давид пишет, как драгоценна милость твоя, всесильный, и сыны человеческие находят убежище в тени крыл твоих, ибо у тебя источник жизни в свете твоем, видимый свет. Во-первых, эти слова произносит каждый раз, когда утром религиозный еврей облачается в это одеяние. И вполне также возможно, что именно воспоминанием об этом роде религиозной культовой одежды были навеяны слова Давида. Вот, пожалуй, все здесь о 15 главе. Мы с вами идем дальше. Глава 16 опять собирается против Моисея и Аарона Корей, сын Ицхар, сын Каафов, или в еврейской традиции Корах. Переходим к так называемому знаменитому восстанию или бунту Кораха. Вообще, как бы на всей истории труда Моисеева мы видим здесь и там, против него постоянно восстает народ. Причем поразительно, что восстают люди, как правило, близкие, которые находятся в его окружении. И Корах, Писание говорит в 16 главе, 1 стихе, по-русски, Корей, сын Ицхара, сын Каафов, сын Левин, Дафан, Аверон, сыны Элиава, Авиан, сын Фалева, сыны Руимова, восстали на Моисея. Восстали на Моисея, отделился Корах. То есть с самого начала Писание как бы нам намекает, идея была отделиться. Недаром в свое время, гораздо позднее в Писании говорится, что мы не должны оставлять своего собрания, которое само по себе грех. Само по себе грех, если на это нету причины духовного свойства, связанное с моралью, нравственностью и так далее. Мне кажется, что каждый раз, когда мы встречаемся в Писании с тем или иным восстанием, мотивация, самое главное, отделиться, чтобы править, отделиться, чтоб и править. Естественно, демагогический прием, который выдвигает Корах или Корей, в 3 стихе он говорит, все общество свято, все святы. Почему, мол, только ты, Моисей, имеешь право здесь управлять? Датан и Авирам, тоже как бы присоединившись к нему, отказывается исполнять приказ Моисея. И в конечном итоге, 13 стих, мы читаем, «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, ты еще хочешь властвовать над нами?» Это как бы апофеоз. А в данном случае они называют молоком и медом текущую землю Египет. Все с ног ставится на голову. Все забыто. Земля, страна, рабство. Египет, там, где они стенали, там, где они вопили Господу Богу, где они просили их освободить и говорили, зачем ты нам это сделал, ты видишь, что нас сейчас убьют. Сейчас, по прошествии времени, становится вдруг землей, текущей молоком и медом. Я хочу напомнить, что эти события развиваются после того, как лазутчики были в Ханаане, и они сказали, что да, эта земля течет молоком и медом. Что происходит? Нарочно, наперекор тому, что было уже известно, люди говорят, нет, не там, не то, что дает Господь Бог, а ту землю, из которой Господь Бог нас вывел, вот она действительно и есть землей, текущей молоком и медом. Восстание продолжается, и позднее, 16 глава, 20 стих, Господь Бог считает, который раз, что с этим пора поканчивать. И говорил Бог, обращаясь к Моисею и Аарону, отделитесь вы от этого общества, и я уничтожу их вмиг. Аарон и Моисей – прямая противоположность тому, кто является, кто представляет собой Датан, Амирам, Корах, они, несмотря на все обвинения, которые против них выдвигают бунтовщики, они защищают их. Они защищают их. Им не свойственно чувство мести. И они говорят, всесильный, всесильный душ всякой плоти. Один человек согрешил, а ты на все общество гневаешься. И Господь Бог внимает, естественно, им молитвам, говори обществу так, отступите во все стороны. От жилища Кораха, Датана, Амирама Господь Бог собирается наказать конкретно людей, которые поддержали бунт. Видите ли, очень хорошо быть милостивым. И вопрос, всегда, который я ставлю себе, до каких границ должна простираться милость, чтобы она не была попустительством греху и предложением греху остаться безнаказанным с тем, чтобы совершить еще один грех. Я думаю, мы очень милостивы, когда мы наказываем своих детей ради их блага. Я думаю, Господь Бог очень милостив, когда Он останавливает нас постоянно на нашем пути, посылая нам иной раз болезни, иной раз нищету, иной раз неблагоприятные обстоятельства. Потому что, видимо, мы нуждаемся, как люди, постоянно в какой-то коррекции. Другое дело, что милость, как воспринимаем ее мы, представляется нам непрестанным потоком благ, в основном материальных. С точки зрения Господа Бога, благом может быть иной раз и бывает, естественно, наказание. В данном случае Господь Бог решает, что да, наказание должно иметь место, и наказание достаточно суровое. В 30 стихе, если Господь растворит необычайное, и земля развернет уста твои и поглотит их все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Моисей говорит как бы об условиях. Вот я предложу такой путь и такой. И если Господь все-таки пожрет их земля, тогда знайте, что это и знак от Господа. Интересное слово, которое здесь встречается, и это слово, переведенное на русский язык, преисподняя. Вообще, на самом деле, это одно из, может быть, самых из интересных, интригующих тем в Писании, что ожидает людей в будущем. Где расположен ад, где расположен рай, чем отличается гиена огненная от Шеола, потому что на иврите для обозначения ада как и для обозначения рая. Существуют разные слова. Существуют огромные, построенные, выстроенные различным образом конструкции в иудаизме, которые говорят о расположении, о перегородках внутри того, что называется шиолом или общее слово преисподнее. Считается, что в одной части живут ангелы, ожидающие суда, в другой находятся грешники, ожидающие суда. Третья часть – это часть, которая выделена для душ, которым надлежит воскреснуть и быть с Господом Богом. Достаточно замысловатая конструкция. Но вот слово «шиол», которое появляется здесь, оно, скорее всего, происходит от слова «шейла», то есть вопрос, намек, что в духовных мирах «шиол», «шейла», в духовных мирах каждый человек должен будет давать отчет за все свои дела, за все свои помыслы. И 32 стих: «Разверла земля уста свои и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все их имущество». И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали, прихвопли, дабы говорили: «Они и нас не поглотила земля». Воспитательный элемент. А серьезный присутствует здесь. И был великий страх, много жизней было взято, и Писание говорит, умерло от поражения 14 700 человек. 14 700 человек – это огромная, естественно, цифра, которая поражает воображение еще раз по тем временам. Таким образом, Господь Бог оценил вред от этого восстания, и таким образом Господь Бог подавил это восстание. Еще, может быть, несколько слов в продолжение этой темы, которая следует сразу за восстанием Кореевым, сказал Господь Моисею, говоря в 17 стихе. «Скажи сынам Израиля, возьми у них по жезлу от колена», имеется в виду те жезлы, которые были со знаменами у каждого колена, «от всех начальников 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левином», естественно. Почему? Потому что Аарон принадлежал колену Леви, ибо один жезл от начальника колена, их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израиля, которых они ропщут на вас. Мне кажется, что здесь гораздо большее значение, чем просто как бы сам мистический элемент того, что в 8 стихе расцвел жезл Ааронов, имеет милость Божия, которая говорит: «Я вам помогу еще раз».
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 18-я часть этой истории.
1: Говорила она так тихо, что только он один мог ее понять. Доктор с Анечкой вышли. Один пан Николай сидел, согнувшись в кресле, печально глядя в пустоту.
2: «Я хотела это сделать тайно, но у меня не хватило сил вернуться в лечебницу. Не сердись на меня. Он мой первенец. Я любила его невыносимо. Ах, прости меня!»
1: «Мне нечего прощать тебе, дорогая. Скорее я у тебя должен просить прощения», — возразил он.
2: «О, дай мне высказать всю правду. Я обманывала тебя и себя, принуждая себя любить тебя. Но сердцу не прикажешь. Я любила тебя как брата, друга и благодетеля в одном лице. Но то, что я считала умершим, уходя от Каримского, умрет только вместе со мной. Любить мое сердце могло только один раз. Прости меня. Я старалась забыть его и осчастливить тебя, но только сильно страдала от того, что мне это не удавалось. В твоем присутствии я забывалась. Но ты часто уходил и оставлял меня одну с моим прошлым. Я так слаба. Я должна бы еще у тебя просить прощения. Но у меня нет больше сил. Если ты меня можешь простить, то прижми мою голову к своей груди.
1: Она закрыла глаза. Он сделал так, как она просила. То, что она ему сейчас сказала, он давно чувствовал. Однако подтверждение из ее уст его тяжело ранило. Он знал, что она очень старалась, не считаясь с собой, сделать его счастливым. Упрекнуть он ее ни в чем не мог, нет. Даже прощать ей было нечего. Сердце любить не заставишь. Он привлек ее к себе и поцеловал в бледный, холодный лоб. Она с благодарностью посмотрела на него.
2: Я тебя благодарю. Поверь, что мне теперь, когда я осознала свою греховность, стало очень больно за тебя, благородного, доброго, правдивого, безупречного, на которого из-за связи с разведенной женщиной упала тень. А я тебя еще и обманывала. Теперь мне еще пришлось убедиться, что Каримский мне никогда не изменял. Я не имела права оставить его с сыном. Это мой грех. А тем, что при его жизни я отдала тебе свою руку, я нарушила брачную верность и совершила тот грех, в котором обвиняла его. Ах, мне невыразимо жаль, что ты, такой благородный, через меня вступил в греховную связь.
1: Он спрятал свое лицо в ее пышных волосах, которые, как золотое покрывало, рассыпались по подушке. Он забыл, что они были не одни. Когда через некоторое время он поднял голову и увидел, что в комнате больше никого не было, он вздохнул. «Не печалься, Наталья. И не думай, что ты втянула меня в грех. Когда я тебя взял, совесть моя уже не была чиста». Он положил ее голову на подушку, закрыв свое лицо руками.
2: «Не ты меня, а я тебя до сегодня обманывал. Ты годами тосковала по своему законному сыну. И я тоже тосковал по сыну, хотя и по незаконному. У тебя тоже незаконный сын? О, Боже!» —
1: застонала баронесса.
2: «Возьми меня скорее к себе! Не умирай, Наталья, не простив меня! Я больше никогда не оскорблю тебя своей близостью! Только прости!»
1: Она беззвучно зашевелила губами и, подняв руку, положила ее ему на голову. По ее щекам катились крупные слезы. Ах, давно уже не было ужаснее осужденного и великодушнее помилованного человека, чем она. Вошедший пан Николай, облегчивший свою боль горькими слезами в соседней комнате, нашел свою дочь снова, словно в агонии, а барона на коленях возле нее. О, это была ужасная ночь!

0: Было уже за полночь, когда дверь спальни открылась, и на ее пороге, запыхавшись от поспешного подъема по лестнице, остановилась, устремив взгляд на кровать, новая хозяйка этой комнаты, Маргита Орловская. Приглушенно крикнув: «Мама! Мамочка! Мама! Мамочка моя!» Она подбежала к ней и бросилась возле кровати на колени. Да, это была ее мать. Но как она изменилась! Еще внизу, во дворе, она слышала, как дедушка сказал: «Она умирает и хочет со всеми вами повидаться. Но я не знаю, придет ли она еще раз в себя. Уже 2 часа, как она без сознания».
1: «Вот как мы встретились!» —
0: подумала Маргита печально. И вдруг она вспомнила прощание на перроне в Ц, и как она потом тосковала по ней, особенно вечером в день рождения матери, и как она едва удержалась тогда, чтобы не отправиться к ней. И если бы Маргита ей тогда написала, то мать могла бы обратиться к ней и все узнать о Никуше. И, может быть, не заболела бы. Но теперь было поздно. Маргита перестала целовать руки матери и со страхом посмотрела в ее спокойное, но помрачневшее от боли лицо.
1: «Да. Возврата не было».
0: Но лишилась ли Маргита также возможности свидетельствовать перед ней об Иисусе Христе, которого мать не знала? И если она больше не придет в себя, она погибла.
1: «Ах, Иисус Христос, не допусти этого!» —
0: вздыхала молодая женщина, прильнув к едва дышавшей груди матери, словно старалась своим телом защитить ее от вечной погибели.
1: «Правда, Николай сказал матери, чтобы она искала Иисуса Христа, что есть еще другая жизнь, и что они там могут встретиться. Но разве она его искала? Пришла ли она к нему? Ах, кто бы ей ответил на этот вопрос?»
0: О, какие мысли мучили Маргиту по дороге! Как она боролась! Она бы не победила, если бы не Николай. Наконец она поняла, что и для ее матери есть смягчающие обстоятельства, хотя она и разрушила счастье отца. Ведь она тогда не знала Христа. Как Маргита страдала от сознания, что время благодати для матери ее прошло. Слезы катились по ее щекам. «Не плачьте, сударыня!» — прозвучал вдруг рядом знакомый голос. Сквозь слезы она увидела лицо Анечки. «Не плачьте», — повторила девушка сочувственно. «Верно, пани баронессы недолго осталось жить, но она пойдет домой, к Иисусу».
1: «Ах, Анечка, если бы я была уверена в этом и в том, что я с ней там встречусь!»
0: «Поверьте мне, сударыня, она уверовала в Господа и нашла мир в нем. О, если бы вы слышали, как она свидетельствовала о милости Господа перед деканом Юрецким!»
1: «Перед кем?»
0: Маргита встала и, держа руку матери в своей руке, пересела в кресло.
1: «Что декану здесь было нужно? Ведь моя мать уже не католичка.
0: Он хотел вернуть ее в лоно католической церкви. Если нам никто не помешает, я вам все расскажу.
1: Обязательно расскажите, пожалуйста.
0: И мне тоже. Раздался за спиной Маргиты голос Никуши. Юноша склонился у постели матери и положил голову рядом с ее головой, поцеловав ее волосы и влажный лоб. Анечка заметила его взгляд, будто говоривший: «Я так страдаю. Если у тебя есть утешение для меня, то дай мне его». Анечка начала говорить и передала те слова баронессы, которые глубоко запали в сердце сына и дочери, и которые, наверное, никогда не забудут пан Николай и декан Юрецкий.
1: «Да, ты была права, матушка. Ты познала того, который мне открылся!»
0: Со слезами говорила Маргита.
1: «Ты не могла бы привести меня к нему, потому что ты его сама не знала. О, Никуша!»
0: Маргита обняла брата.
1: «Всю жизнь она блуждала без Христа. Какой пустой и печальной была эта жизнь!»
0: «Не плачь, Маргита!» «Да, не плачьте, Маргита! Пани баронесса слышит вас. Она не спит и в сознании. Она только слишком слаба, чтобы открыть глаза. Но если позволите, я ей помогу».
1: «О, да! Пожалуйста, Аурелий!»
0: «Вот вода, пан доктор». Анечка подала ему чашку для умывания. Молодой врач умыл лицо больной. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Ее светлый взгляд остановился на дочери.
1: «Маргита, как хорошо, что ты здесь! Мамочка, моя родная!»
0: Больная хотела протянуть руки к дочери, но они бессильно опустились. Тогда дочь подняла и прижала их к своей груди.
1: «О, матушка моя! Ведь я сразу пришла, когда ты нас позвала!»
0: «И я тоже, матушка!» Никуша наклонился к ней и поцеловал ее руки. Доктор снова протер лицо больной, потому что казалось, что она снова потеряла сознание.
1: «О, Господи! Дай мне еще немного силы!»
0: Вздыхала она с напряжением.
1: «Обязательно даст, дорогая мама!»
0: Уверяли ее дети.
1: «Вы вместе пришли?»
0: Спросила она через некоторое время.
1: «И вы меня хотите простить? Ты, Никуша, меня уже простил. Но ты, Маргита, я теперь никогда уже не смогу исправить свои ошибки. Прости, мое дитя, несчастной матери твоей, как Христос простил ей ее тяжкие грехи. Не прерывай меня!»
0: Попросила она, когда Маргита, целуя ее, старалась помешать ей говорить.
1: «Еще одно я тебе должна сказать. Причиной моего заблуждения, падения и всего несчастья, в которое я вергла вас и многих других, было то, что я не знала Иисуса Христа. Ты, дорогой мой сынок, знаешь его. И что бы с тобой ни случилось, ты всегда будешь счастлив. А ты, Маргита...»
0: «О, матушка,
1: И мне Иисус Христос уже открылся. Не беспокойся обо мне. Я никогда не буду принадлежать той церкви, которая ввела тебя в заблуждение».
0: Больная закрыла глаза. Ее лицо выражало блаженство. Дочь удобно уложила ее в подушки. Казалось, что мать хотела отдохнуть. Но вдруг она снова открыла глаза, словно искала кого-то.
1: «Вы одни здесь?»
0: «Нет, пани», — склонился к ней Аурелий. «Адам Орловский тоже пришел с нами, и пан Каримский».
1: «И он пришел. О, благодарность тебе, Иисус! Маргита, приведи сюда Адама. И когда придет твой отец, оставьте нас ненадолго одних».
0: Стоявший в коридоре пан Адам вздрогнул, когда вдруг кто-то сказал:
1: «Адам, зайди, пожалуйста, мама тебя зовет».
0: Он повернулся и обнял плачущую супругу. Она прильнула к нему и обвила руками его шею. Он вздрогнул от чувства, доселе им еще не испытанного.
1: «Маргита, не плачь», — успокаивал он ее,
0: убирая прядь волос с ее лба.
1: «Ах, дай мне поплакать, ведь там нельзя из-за матери не кушать».
0: «Ну, поплачь, поплачь, если тебе от этого легче, мой цветок. Ну, выйдем на свежий воздух». Ветерок успокоил Маргиту.
1: «Идем. Не будем медлить»,
0: — сказала она, подняв глаза на своего мужа.
1: «И не думай плохого о моей матери. Ах, у нее было так мало счастья на этой земле».
0: Маргита не знала, какую истину она произнесла этими словами, но она ее чувствовала. Адам Орловский ничего не думал. А что он думал, того он не мог выразить. Между тем в библиотеке Орловского быстрыми шагами взад и вперед ходил Манфред Каримский. Он знал, зачем его позвали сюда. Его когда-то столь любимая, боготворимая им супруга хотела с ним говорить. В этот момент ему казалось, что сердце не выдержит чувства страстной, снова силой воспламенившейся и годами поддавляемой, но никогда не угасшей любви и тоски по ней. Он горел желанием поспешить к ней, увидеть ее, и, несмотря на нанесенную ему обиду, живую или мертвую, заключить в свои объятия. Конечно, обида была велика. Но теперь Наталья у него просила прощения. И это для него было удовлетворением, так как он верил, что она теперь знает, что не он виноват, а она. Он слышал, что она снова была в сознании и говорила с детьми. Адам тоже побывал у нее. А теперь зашел к ней пан Николай. Но у Каримского все еще не было достаточно сил предстать перед ней. Наконец он собрался с силами. «Она просила меня прийти и хочет примирения. Я должен воспользоваться моментом. Другой случай может не представиться». Тяжело вздохнув, он открыл дверь и быстрыми шагами, не оглядываясь, прошел коридор. Он даже не заметил прислонившегося к окну человека, вид которого выражал еще большее страдание, чем его собственное. но и стоящий у окна человек не замечал, что делалось вокруг него. Кто в состоянии измерить эту боль, которая может поместиться в тесном сердце человека, когда перед глазами двух мужчин, которые на своем жизненном пути друг на друга бросали непроницаемую тень, проходит все их прошлое со своим обманчивым счастьем, тяжелой борьбой и горечью. Члены семьи умирающей женщины, по состоянию которой врачи уже видели, что ее пробуждение было последней вспышкой перед угасанием пламени ее жизни, поцеловав ее, вышли один за другим, оставив ее наедине с первым мужем. В комнате стало тихо. Женщина лежала с закрытыми глазами. Щеки ее лихорадочно горели. У ног ее стоял Манфред. Какая она была красивая! Это была она, его Наталья. Но теперь жена другого. От внутренней боли Каримскому хотелось заскрежетать зубами. Она вдруг очнулась, и их глаза встретились с долгим немым взглядом. Он этого не выдержал. Ноги его ослабли. И он сел в кресло, закрыв лицо руками. «Зачем ты позвала меня?» — спросил он со стоном. «Потому что...» — ответила она таким печальным голосом, слыша его, никто не удержался бы от слез. «Потому что я теперь знаю, что ты мне не изменял, что мои подозрения были напрасными. Я согрешила против тебя точно так же, как ты согрешил против Людмилы Боринской». Он выпрямился. Пораженный, он посмотрел на нее. «Ты об этом знаешь?» «Я только теперь узнала, когда все потеряно, что у тебя была невеста, и что она тебе была больше, чем невеста. Я ее погубила тем, что стало между вами. Она отомщена и давно у Господа. И я теперь пойду за ней и буду благодарить ее за то, что она нас не прокляла, а умерла с молитвой на устах за нас и наше счастье. Однако ее молитва не могла быть не услышана, потому что Бог справедлив. Он не мог благословить счастье, построенное на могиле невинной души, которую предали. Наталья, будь милосердна! — простонал он. — Ах, не думай, что я обвиняю только тебя, — говорила она с трудом. — Если бы не я, ты бы Людмилу никогда не оставил. Поэтому
1: Я у тебя дважды должна просить прощения за то, что я виновна в твоей измене и за то, что опозорила твое имя. То, что ты обманывал меня, когда заверял, что я твоя единственная любовь. Я тебе прощаю, как Христос меня простил. Прости и меня, Манфред.
0: Она протянула к нему руки. Он упал на колени на том месте, где некоторое время назад стоял на коленях барон Райнер.
1: Мне нечего прощать. Мы одинаково виновны. Я обманул Людмилу. Ты меня оставила и изменила тем, что отдала свою руку Райнеру. И все же мы не равны. Если бы я тебе сказал правду, все могло быть иначе. Но тогда я не мог этого сделать. А теперь я тебя прошу только об одном. Скажи мне, от кого ты узнала правду? Ты уверена, что не ошибаешься? Этого я тебе сказать не могу.
0: Вздохнула она.
1: Иначе я человеку с ангельской душой причинила бы большую боль.
0: Ах, подумай, он мог бы меня навести на след, а я бы так хотел примириться.
1: Примириться. Бедный Манфред. Все это уже прошло. Проси у Господа помилования. Обратись к Иисусу Христу. Он один может тебе помочь. Он готов простить все. Он меня простил и тебя простит. Другого пути нет. Манфред, подай мне свою руку. Помирись со мной,
0: сказала женщина после паузы чужим голосом.
1: Я умираю.
0: Она приподнялась в постели и прижала руку к сердцу. Видя, что она падает, он подхватил ее. Лед был сломан, и последнее самообладание оставило его. С невыразимой болью он осознал, что единственное его счастье вернулось к нему, чтобы умереть на его руках.
1: «Не умирай!»
0: — воскликнул он в отчаянии, стараясь ласками и нежными словами привести ее в чувство.
1: «Будь моей, как прежде! Мы начнем новую жизнь! Мы понесем тебя на руках, дети и я! О, не покидай нас!»
0: Она не отвечала, хотя он заметил, что слышит его и понимает. Она лежала в его объятиях, как сломленный цветок, с выражением боли на лице. Вдруг у дверей послышался шорох. Каримский оглянулся и сквозь слезы увидел прислонившегося к притолоке бледного человека. Их глаза встретились, и наступил ужасный момент. Как ты осмеливаешься прикасаться к ней?» Казалось, говорил угрожающий взгляд барона.
1: «Чего тебе здесь нужно? Она моя и только моя! Она вернулась ко мне!»
0: Казалось, возражал Каримский. Женщина открыла глаза и посмотрела в сторону дверей. Раздался душераздирающий крик –

Лишь в этот момент она осознала величину греха, совершенного ими троими, от которого здесь, на земле, не было избавления, ибо совершенное нельзя было исправить. Разделенное грехом соединить было невозможно. На крик матери прибежала Маргита и увидела, что с одной стороны кровати стоял отец, схватившийся обеими руками за голову, а с другой стороны, о ужас, склонился барон Райнер, а в постели лежала мать с каким-то странным выражением лица. «О, Боже!» — сказал кто-то за спиной Маргиты. «Она скончалась!» Значит, взгляд ее, которым она некоторое время назад провожала своих родных из комнаты, был ее последним прощанием с ними. Когда через мгновение все снова собрались в спальне, каждый понял, что убило эту женщину. Николая Каримского вынесли без сознания из комнаты. Адам и Маргита увели старика, который был безутешен. А рядом с умершей остался барон Райнер, без слов утешения со стороны других. Но именно он больше других сейчас нуждается в утешении и поддержке. Так думала Анечка, но она не осмеливалась затронуть скорбящего человека. Кто бы мог ему помочь? Брат Урзин. Она выглянула за дверь, где молча стоял молодой человек. «Вы здесь, пан Урзин?» «Баронесса уже скончалась. Она умерла так неожиданно. Ах, какая-то боль для всех! Пан Николай потерял сознание. Его пришлось внести». «А вы здесь?» — удивленно спросил провизор. «Да, все пришли, пан». «А кто там у нее?» «Пан барон Райнер. Никто о нем, бедном, не заботится. Он приехал ночью, затем ушел по делам и вернулся как раз в тот момент, когда скончалась его жена. Ах, мне его так жаль, и я не смею заговорить с ним. Да мне еще и экономку надо разыскать и спросить, что мы дальше будем делать с баронессой. Не может же она долго здесь оставаться». «Идите, Анечка». Молодой провизор отошел от двери. Девушка видела, что он направился к постели усопшей и склонился над припавшим к ней человеком. «Ее душа теперь у Господа», — проговорил он так тихо, но трогательно, что человек рядом с ним вздрогнул. Он поднял голову и посмотрел в спокойное, доброе лицо, полное сочувствия. «Кто вы?» — спросил он. «Мирослав Урзин». «Урзин?» Он выпрямился. «Друг Степана Градского?» «Да, пан барон». «Ах!» — сказал барон, ломая руки. «Вы оказали мне такое милосердие! Но почему вы не подождали еще немного, пока я не пришел?» Мужчины поднялись. «Пан барон, поверьте мне, я не мог иначе. Вы все не шли, и даже известия от вас не было. А пани баронессе становилось все хуже. Наконец, я был вынужден позвать пана Орловского, потому что подумал, если Господь ее хочет отозвать, лучше ей быть в это время у своего отца,
чтобы не говорили потом, что провизор Каримских залечил ее. Молодой человек наклонился к усопшей матери Никуши. И так же, как прежде, когда она лежала в жару, поправил подушки, бережно уложив ее голову и закрыв полуоткрытые глаза. Когда он убирал с ее лба упавшие пряди золотистых волос, на них упали его слезы. Он сложил тонкие пальцы, умершие на грудь, как для молитвы. Затем он вдруг взял руку мужчины, который, словно окаменев, следил за его действиями.

небо. Там не будет ни слез, ни боли. Все это для нее позади. Она первая ушла туда. И если вы последуете за ней, на что я надеюсь, и будете там вместе, то это никому уже боли не причинит. Барон вдруг прислонился к молодому человеку, казавшемуся ему добрым ангелом. «Ах, разве вы точно знаете, что она ушла туда? Мы жили без Христа, а Степан Градский говорит, что того, кто Господа не принял, Бог отвергнет. Но пани баронесса приняла его. В этом я уверен. А кто ей указал на него? Я, пан барон, я имел это счастье. Да, она его приняла. А теперь он принял ее. Давайте, пан барон, помолимся». Молодой человек преклонил колени. Сначала он благодарил Иисуса Христа за то, что он найденную овечку свою привел в тихую пристань. Потом он просил силы для всех, кому смерть ее нанесла сильный удар, и милости помочь всем им познать путь спасения, чтобы однажды всем встретиться у престола Агнца. Барон все это время плакал. Затем он успокоился и, поднявшись, поцеловал лоб и губы умершей супруги. «Я благодарю вас. Вы облегчили мои страдания. Да благословит вас Бог за это и за все, что вы для нее сделали», — сказал он тихим голосом. «Но если вы уже столько сделали, то посоветуйте мне еще. Что мне теперь делать? Вы согласитесь, что я не могу позволить, чтобы ее хоронили орловские. И вообще, я ее здесь не оставлю. У меня и так ничего не осталось. Пусть хотя бы ее могила будет на моей родине. Здесь для нее при жизни не было места, и после смерти не будет. Нет, пан барон, католическая церковь едва ли допустит, чтобы ее похоронили на вашем кладбище, а евангелическое кладбище только в Раковиане. Предоставьте мне, пожалуйста, средства и адрес, и я устрою все. Только об одном прошу я вас. Дайте старому пану Орловскому возможность снарядить свою дочь в последний путь. Вы ему окажете милость и успокоите его боль». «Согласен», — ответил барон после некоторого раздумья. «А теперь скажите мне, где я на это время могу остановиться?» Урзин назвал ему гостиницу. «Дрожки, на которых я приехал, стоят еще у ворот парка. Тем и лучше. Сообщите, пожалуйста, Орловским, что я приеду за своей женой. Когда здесь все будет закончено, найдите меня, пожалуйста. Ведь вы теперь мой единственный друг на этой ужасной чужбине». «О, пан барон, у вас есть еще один друг, который вас любит, может утешить и помочь. Господь Иисус Христос». Райнер склонил голову. Еще раз простившись со своей супругой, он торопливо вышел из комнаты. Стены Орлова, казалось, рухнули на него.

0: Барон Райнер вышел в одну дверь, а в другую Маргита вела своего дедушку. Увидев Урзина, заплаканное личико ее просветлело.
1: «Видите, Мирослав!» — воскликнула она. «Матушка моя умерла, но мы все с ней примирились!»
0: «Не плачьте, пани Маргита!» — сказал молодой человек, пожимая протянутую ему руку. «Она не умерла! Разве вы не знаете, что Господь сказал, верующий в меня не умрет вовек?» Она жива по-настоящему только сейчас, когда увидела Господа Иисуса Христа, вырвавшего ее из всех скорбей и утешившего ее. Для нее все страдания кончились. Мы остались скорбящими, но мы все должны благодарить Господа, что Он успокоил ее. Маргита вдруг успокоилась. Она наклонилась к матери. О, какая чудная истина! Иисус Христос ее утешил полностью. Она теперь у Него. В последние дни всю свою жизнь, как только Маргита вспоминала о своей матери, ею овладевало чувство счастья и мира.
1: Да, теперь ты с Ним и знаешь Его лучше всех нас, сказала Маргита со слезами.
0: Но это уже не были слезы безутешной скорби. Они сняли последний гнет с ее сердца и позволили Маргите в эти тяжелые дни быть светом для всей семьи. Между тем Урзин подошел к словно окаменевшему пану Николаю, для которого теперь, кроме умершей его дочери, не существовало ничего на свете. «Ваша милость!» Старик очнулся, словно из полузабытья.
1: «Она умерла!»
0: — сказал он, показывая на дочь.
1: «Если бы я оставил ее у вас, она бы еще жила. Но мы измучили ее, мы отравили ей последние минуты жизни. И даже просить прощения у нее теперь невозможно!»
0: Пан Николай вряд ли знал, что он говорил и к кому обращался. Ему необходимо было облегчить свое скорбящее сердце. «Она все простила, ваша милость! В Царство Небесное зло не уносят. Души, перешедшие в иной мир, могут только благословлять, потому что они у Бога, а Бог — сам любовь».
1: «Вы так считаете?»
0: Старик Орловский схватил руку молодого человека, стараясь удержать ее в своей. Он чувствовал, что Урзин владел чем-то, чего ему не хватало. В эти минуты ему нужна была опора.
1: «Вы думаете, что она не попала в ад? Что она ушла домой, как она верила?»
0: «Да, Сын Божий говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Она в Него верила, и Он не мог обмануть ее надежды. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот она и пошла к нему, и Господь успокоил ее. Когда пастырь находит заблудшую овцу, он ее несет не куда-нибудь, а домой. И она тоже была заблудшей овечкой, но Иисус Христос нашел ее, взял ее на свои плечи. И теперь он говорит ангелам: «Порадуйтесь со мной, я нашел свою пропавшую овцу. Она дома, ваша милость, но тело ее еще здесь, и мы должны что-то сделать, чтобы отправить ее тело в последний путь.
1: Вы правы.
0: Таким образом, успокоившийся старик, которому слова молодого человека показались благой вестью, вспомнил забытые свои обязанности. Теперь начались заботы и труд, потому что у баронессы из вещей ничего с собой не было, а достать в Подграде необходимое для похорон было невозможно. Маргита выбрала из своих запасов самое тонкое белье и помогла одеть свою мать. Она расчесала ее длинные густые волосы. Затем они с Анечкой поехали в Подград и купили там немного белого атласу, который еще в прошлом году был привезен купцом для одной невесты, но так и остался невыкупленным. Дома она отпорола кружева от своего свадебного платья, и Анечка с горничной принялись за работу. За 3 часа платье было готово. Они распустили ее длинные золотистые волосы и покрыли их свадебной вуалью Маргиты. Такой увидел ее сын, жизнь которого несколько часов тому назад висела на волоске, и который только сейчас, опершись на руку друга, мог зайти в украшенную цветами комнату.
2: Сегодня вы прослушали 18-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Милые дети, сегодня мы будем говорить о наших прародителях, то есть тех людей, от которых мы произошли. Мы говорили о том, как Бог создал мир. Теперь рассмотрим, для чего, или лучше, для кого Господь создал его. Итак, чудный дворец, который мы называем землею, был готов. Его ковры из зеленых лугов, усеянных цветами, были в 1000 раз прекраснее самых драгоценных гобеленов. Сводом его были небеса, то лазурные, то сверкающие мириадами звезд. Днем его освещала прекрасная золотая лампа солнца, а ночью серебряная луна, и лампы эти зажигались сами собою. Многочисленные слуги, я говорю о животных, были на своих местах. Стол был накрыт, полный прекрасных спелых плодов всякого рода. Всюду в изобилии красовались чудные благоухающие цветы, сверкала чистая вода, отовсюду раздавались нежные хоры певцов, скрытых в деревьях и кустарниках. Да, все было готово, недоставало только хозяина, царя этого чертога. И вот он явился. Явился первый человек. Явился он не ребенком. Это был человек взрослый, вполне развившийся. С удивлением прохаживался он в Едемском саду, хотя никто не учил его ходить. Откуда же он взялся? Представьте себе, дети, есть ученые, которые утверждают, что первый человек произошел от обезьяны, животного, которое больше всего похоже на человека. В один прекрасный день орангутан, одна из самых смышленных обезьян, решил, видите ли, усовершенствовать себя, решил развиться. Он приучил себя мало-помалу ходить на задних ногах вместо того, чтобы бегать на четвереньках, выучился говорить, перестал испускать дикие крики и начал рассуждать. Его потомки, настойчиво следуя этому мудрому примеру, продолжали совершенствоваться из поколения в поколение, пока не превратились, наконец, в людей. Дети, если бы действительно это было так, то нам нечего было бы гордиться своим происхождением, потому что я не знаю животного, более противного, чем обезьяна. Но успокойтесь, обезьяны никогда не были нашими прародителями. Правда, некоторые ученые так предполагают, но ни один из них еще пока не доказал этого. Пусть ждут того доказательства, кому это нравится. Я же держусь того, чему учит нас Слово Божие. Библия говорит, что человека создал Бог, что тело первого человека было создано из праха земного. Это значит, что тело его было создано из элементов, которые образуют землю, из извести, железа, серы, фосфора и так далее, и которые должны опять туда возвратиться. Чтобы выразиться точнее, я должен был бы сказать, элементы эти возвращаются туда постоянно, потому что в продолжение жизни мы изнашиваем несколько тел. Друг, которого вы встретили, не видав его лет 7-8, уже имеет в сущности не то тело, которое у него было, когда вы видели его в последний раз. Тоже нужно сказать и о каждом из вас. Спустя несколько лет, если вы будете еще жить, вы потеряете все, из чего состоит теперь ваше тело, и будете иметь другое, совершенно новое тело. Итак, наше тело разрушается и вновь созидается, как дом, который возобновлял бы сам собою день за днем кирпичи, камни и балки, из которых он был выстроен. «Как дом», — сказала я. Это сравнение в самом деле очень подходящее. Тело наше действительно есть дом. Дом для души, прекрасно устроенный, приспособленный ко всем потребностям нашей жизни. В жилище этом мы всегда имеем к услугам своих пару прекрасных лошадей, ноги наши, около дюжины слуг, готовых услуживать нам каждую минуту, руки и пальцы наши, этих искусных работников, которые производят так много прекрасных вещей, но за которыми нужно неуклонно следить, чтобы они не сделали вещей дурных. В этом доме 2 окна, которые сами собой закрываются и отворяются. Это глаза наши, через которые душа наша смотрит на окружающий мир. Дом имеет также лабораторию, где работает множество химиков и поваров, которым поручено питать нас. Лаборатория эта называется желудком и всем нашим пищеварительным аппаратом. Но выше всего, на вершине дома, находится палата, в которой заседает правительство. Там собираются все министры этого маленького государства. Память, заведующая архивом и записывающая на своих свитках все, что там происходит, рассудок, который соображает, рассуждает, взвешивает за и против, воля, отдающая приказания всем служащим с помощью той телеграфной сети, которую называют нервной системой. Когда первый человек пробудился к жизни, когда он в первый раз открыл глаза и увидел тот чудный сад, в котором находился, увидел самого себя, окружавших его животных, услышал пение птиц, какое волнение он должен был испытать, какой восторг должен был наполнить его душу. Вероятно, мы испытаем нечто подобное, когда в первый раз откроем глаза в том новом, обещанном нам мире, который бесконечно прекраснее теперешнего, и когда мы получим обновленные тела, неизмеримо прекраснейшие, чем наши земные тела теперь.

Я говорила вам о человеческом теле и об его происхождении. Теперь я скажу вам о жизни в теле, которая в Писании часто называется душою. Откуда она взялась? Жизнь человека взята не из праха земного, как тело его. Святое Писание говорит, что она создана по образу Божию. Как дитя похоже на своего отца или на свою мать, или на них обоих, так и мы, душою нашей, нашей сутью, нашей жизнью, походим на нашего Отца Небесного. Апостол Павел говорит, что мы божественного происхождения. Он говорит это в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, в 29 стихе. «Если телом нашим мы слабы и ничтожны, мы велики духом, которого получили от Бога». Противоположность эту имел в виду выразить один поэт, когда говорил о человеке, что он червь земной и в то же время царь вселенной. Да, люди созданы по образу Божию, и потому мы имеем такие же способности и свойства, как и Бог – мысль, волю, любовь. Но у Бога все это в беспредельной неограниченной степени, а у нас в ограниченной. Взгляните на громадный очаг, из которого вылетают искры. Где бы ни горел огонь, будь то костер, или камин, или доменная печь, оттуда вылетают искры. Посмотрите на них, когда у вас представится для этого возможность. Искры эти ничтожны и гаснут после минутного блеска, но они горят тем же огнем, как и очаг, из которого они отделились. Мы, люди, по своей сути, по своей духовной сути, искры от великого пламени, называемого Богом, и огонь, дающий нам высшую духовную жизнь, торжественен, то есть одинаков с божественным огнем. Сходство наше с Богом простирается дальше. Бог свят, Он отвращается от всякого зла, Он благоволит только ко всему доброму и делает только то, что справедливо и прекрасно. И мы тоже, да, и мы, призваны быть святыми, как Бог, и мы можем быть и действительно будем таковыми, если сделаемся истинными учениками Иисуса Христа, детьми Божьими через Сына Его, Спасителя нашего, Агнца Божьего, Иисуса Христа, который взял на себя грехи всего мира. Наконец, Господь бессмертен, и мы призваны быть бессмертными, призваны жить вечно, в бесконечном блаженстве. О, как прекрасно, как величественно быть человеком! Какая великая честь быть похожим на Бога! От всего сердца мы можем повторить слова псалмопевца, который, обращаясь к Богу, говорит о человеке: «Когда взираю я на небеса твои, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью ты увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих». Псалом 8, стихи от 4 до 7. Как благодарны мы должны быть Богу, что Он так создал нас, создал по своему образу, создал с таким высоким назначением. Выказывали ли вы Богу свою благодарность, милые дети? Благодарили ли Его когда-нибудь за то, что Он призвал вас к жизни? Ведь ничто не обязывало Его к этому, ничто другое не побуждало Его, кроме Его бесконечной благости. Он не нуждался в вас. Если бы вы не существовали вовсе, мир не переставал бы вращаться в пространстве, и никто не заметил бы вашего отсутствия. А между тем, вы тут, вы существуете. Почему и зачем? Единственно по благости, по любви своей Бог создал вас, для того, чтобы вы наслаждались радостью бытия и общением с Ним. Да, еще раз, дети, благодарили ли вы за это Бога?

0: мне надоело! Это скучная и неинтересная жизнь! Каждый день одно и то же! Что я не видела, кроме этого противного куста, дикого винограда и высокого деревянного забора?» — жаловалась маленькая улитка своей мамочке.
1: «Чем тебе не нравится наш куст?» – удивленно спросила мама. «Мы с твоим папой прожили здесь всю нашу жизнь. Тут жили и наши родители. Здесь мы всегда находили себе еду и место для ночлега. А этот забор надежно охраняет нас.
0: Единственное, что мне нравится в вашем любимом заборе, так это дырка. Через нее я могу, по крайней мере, наблюдать за чужой интересной жизнью», — раздраженно проворчала улитка.
1: «Наблюдай, если не можешь найти себе более достойного занятия. Да поосторожней, не высовывайся, а то придется тебе пожалеть о своем любопытстве», — предупредила мама. Маленькая улитка подползла к своему заветному местечку, доске в заборе, в которой была круглая дырка от сучка. Там, за забором, был детский сад. Улитка часами смотрела, как на площадке играют дети. Мальчики и девочки качались на качелях, строили в песочнице сказочные замки, играли в мяч, возили в колясочках кукол. Ах, что за жизнь! Улитка, высунув рожки, с восхищением разглядывала все, что происходило на площадке. Вдруг недалеко от нее в забор стукнулся мяч. От неожиданности улитка потеряла равновесие и вывалилась на песок по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке.
0: «Девочки, я улитку нашла!» – раздался радостный крик. Тотчас на зов сбежались подружки. «Света, дай посмотреть! Дай подержать!» галдели они.
2: «Не дам! Это будет моя дочка Ирочка!» — ответила Света.
1: Девочки с завистью смотрели на нее.
0: Света сделала ладошки лодочкой и прошептала: «Улитка, улитка, высунь рожки! Дам тебе я две сороконожки!»
1: Улитка медленно высунула рожки, открыла глазки и увидела перед собой курносый нос и два зеленых глаза. Она пошевелила рожками, и тотчас грязный палец ткнул в кончики рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась.
0: «Смотрите, девочки, как она смешно прячет рожки!»
1: Повторив это несколько раз, Света направилась к качелям.
0: «Ирочка, хочешь покататься на качельке? Садись, я подержу тебя, чтобы ты не упала!»
1: Света начала раскачивать качели. Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало. Наконец девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила:
0: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина!»
3: «Ура!» – закричали чумазые строители.
1: Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами:
0: «А теперь пойдем, погуляешь по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы!
2: А вот здесь растут пальмы, а тут мостик!»
1: Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро и это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку.
3: Через минуту она весело прыгала, а бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама и за Светой. Девочка бросилась навстречу маме, рассказывая все новости прошедшего дня.
0: «Сегодня у Сережи выпал зуб. На полдник давали овсяное печенье. За Юлей пришла ее двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком. А Кирилл опять облился компотом».
3: Новостей было так много, что об улитке Света вспомнила только дома, за ужином. Она вытащила ее из кармашка и стала угощать булкой с вареньем.
0: «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье. Ай-ай-ай, как не стыдно, ты ведь девочка, надо быть аккуратнее. Пойдем теперь умоемся и будем спать».
3: Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая.
0: «Ну вот, другое дело, теперь ты чистенькая, Ирочка. Пойдем в постельку, я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку».
3: Света вытерла улитку полотенцем, завернула ее в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая: «Баю-бай, баю-бай». Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной коляске. Мыло больно щипало ее глазки, она не могла пошевелиться, ей было душно и неудобно. Она не спала всю ночь, со страхом ожидая следующего дня. Утром мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и подбежала к коляске.
0: «Ирочка, вставай, пойдем умываться!»
3: Света взяла улитку и направилась в ванную.
0: «Сначала мы почистим зубки».
1: «Света, ты с кем разговариваешь?» – удивленно спросила мама, заглядывая в ванную.
0: «Это Ирочка, мы с ней будем чистить зубки», — ответила Света, показывая зубную щетку с пастой.
1: «Улитка? Откуда она у тебя?»
0: «Я вчера нашла ее до площадки. Это моя дочка, Ирочка. Она очень послушная, она хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качелях и прыгала с ней со скакалкой», — рассказывала Света.
1: «Покажи мне ее, она еще жива? Неужели ты не понимаешь, что ты мучаешь ее? Улитка не игрушка, это живое существо. Она не ест пищу, к которой привыкла ты. Ее нельзя мыть с мылом, ей не надо чистить зубы».
0: «Мне тоже не нравится мыло, но ты почему-то заставляешь меня умываться», — ответила Света.
1: «Ты? Человек, для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце у улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик? Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр».
0: «Я не хотела сделать ей больно», — всхлипнула девочка.
1: «Не плачь, дочка. Мы отнесем улитку туда, где ты нашла ее вчера. Будем надеяться, что она не погибнет», — успокоила дочку мама.
3: По дороге в детский сад мама тихо сказала Свете: «У каждого живого существа на этой земле есть свое место, свой родной дом. Мы не должны вредить ничему живому. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Очень легко навредить маленькому беззащитному созданию и даже погубить его. Бог доверил людям землю, чтобы они владели всем, что ее наполняет. Человеку даны разум и сердце, чтобы правильно управлять всем богатством, которое его окружает».
0: «Мамочка, я никогда больше не буду трогать ни улиток, «Ни бабочек, ни кузнечиков. Я не буду пугать птиц, не буду зря рвать цветы и листья. Я буду беречь и защищать все живое», — глядя в глаза маме, обещала Света.
3: «И не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе это все». Мама с дочкой подошли к детскому саду.
1: «Где ты нашла улитку?» — спросила мама.
0: «Вот здесь, возле забора», — ответила девочка.
3: «Значит, она приползла с той стороны, где растет дикий виноград. Там ее мы и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой. Мы тебя не будем больше трогать». Маленькая улитка поползла по ветке родного куста винограда. Она думала:
0: «Как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный. И мне очень нравится забор. Он так надежно защищает меня. Я не буду больше подползать к дырке. И я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приводят».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим изучение третьей главы этого произведения. В этой главе автор дает своим читателям предостережение относительно опасности сомнений, сомнений в Боге и Его Слове, которые происходят от ожесточения сердца самого человека. Давайте прочтем 12 и 13 стихи этой главы, где нам даются следующие наставления. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Друзья мои, мы с вами, как верующие, должны беречься обольщения греха, ибо это весьма серьезная опасность, угрожающая нам всем. Дело в том, что мы с вами можем подойти к такому состоянию, когда нам кажется, что наша жизнь вполне угодна Богу, в то время, как на самом деле мы живем жизнью странников в пустыне. В прошлой передаче мы говорили об этом образе, образе странствующего по пустыне израильского народа. Прибегая к этому образу, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тяготы жизни в пустыне, как это было с народом Божьим в течение 40 лет их странствования. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Дети Израиля не пожелали в полной мере положиться на Бога и действовать в соответствии с Его водительством. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту Его благословений, если испугаются войти в обетованную землю. Но, несмотря на это, они побоялись последовать за Богом, и, как результат, им пришлось странствовать по пустыне в течение 40 лет. В этом послании автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили во всю полноту благословений христианской жизни. Они сомневались в Боге и, как результат, переживали все то, что переживали в пустыне израильтяне. Например, верующий может вести бесчестную жизнь и в то же самое время говорить, что его совесть не осуждает его. Тогда он сам должен осудить свою совесть, потому что она огрубела из-за постоянного пребывания в грехе. Я знаю нескольких человек, которые в свое время несли различные христианские служения, однако впоследствии показали себя совершенно бесчестными людьми. Я знаю нескольких бывших служителей, которых впоследствии публично уличили во лжи, в бесчестном и даже аморальном поведении. Но я вспоминаю то время, когда правда о них еще не вышла наружу. Я помню, как они становились на колени и молились самыми благочестивыми молитвами, которые мне только доводилось слышать. При этом их совесть ничуть не осуждала их, ибо она огрубела из-за того, что они долгое время попустительствовали греху в своей жизни. Автор послания к евреям возвращается к истории странствования израильского народа в пустыне, применяя эту историю к ситуации иудейских верующих первого столетия. Но в то же самое время его слова не могут не касаться нас с вами, ибо Святой Дух берет эти истины и применяет их к нашим сердцам. Прочтем 14 стих. «Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Друзья мои, мы сделались причастниками Христу. Просто задумайтесь об этом. Мы с вами находимся во Христе, и Он принадлежит нам. Но это только в том случае, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Здесь мы встречаем тот же самый пример, который автор уже использовал в 6 стихе этой главы.
В данном случае союз «если» употребляется не в качестве условия, но как метод ведения логических рассуждений. Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Мы доказываем, что являемся членами дома Христа тем, что дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Во всем изучаемом нами отрывке основное внимание обращено на то, что автор называет словом «покой». Покой, который становится доступен нам в том случае, когда мы в полной мере доверяемся Иисусу Христу. Вообще, Писание представляет нам пять различных видов покоя. Во-первых, существует покой сотворения. Этот покой мы находим в начале книги Бытия. Во-вторых, бывает покой вступления в Ханаан. Этот покой должны были обрести дети Израиля, когда Иисус Навин ввел их в обетованную землю. Также есть еще покой спасения и покой освящения. И, наконец, последний вид покоя — это небесный покой. Но здесь автор говорит о покое полного доверия Богу и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни. Давайте прочтем 15 стих. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Здесь мы опять видим выдержку из 94-го псалма, который автор уже цитировал в начале этой главы. Очевидно, что автор вновь упоминает этот псалом для того, чтобы напомнить читателям, что данные истины предназначены не только для прошлого, но и для нас сегодняшних. Если бы вы спросили меня, что являлось или является самым большим грехом в моей жизни, а точнее, что более всего остального уводит или уводило меня от Бога, я бы признался вам, что в моем случае этим грехом являлся грех неверия. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Бога. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Я уже говорил вам, что панически боюсь летать на самолете. Не так давно мне пришлось куда-то лететь, и, как обычно, в самолете меня охватил приступ ужаса, и тогда я решил помолиться. Я сказал: «Господь, Ты знаешь, что мне не так трудно доверять Тебе, стоя на твердой земле. Но мне никак не удается положиться на Тебя, когда я лечу в самолете. И сейчас я как раз нахожусь в положении, когда мне необходимо упование на Тебя. Помоги мне, прошу Тебя, переложить весь этот груз тревог со своих плеч на Твои руки и найти покой в Тебе». И впервые в жизни я заснул в самолете. Никогда прежде со мной этого не случалось. Я всегда старался быть начеку, чтобы при первой необходимости броситься на помощь пилотам. Но в этот раз я спокойно уснул, переложив все свои тревоги на начальника моего спасения. Когда мы, наконец, приземлились, я поблагодарил Господа за эту небольшую победу. Может быть, вам эта победа покажется незначительной, но для меня это был поистине гигантский шаг. Ибо, друзья мои, это и есть покой, о котором говорит автор послания к евреям. Покой полного доверия Богу, и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни, когда речь идет о мудрости, о помощи, об укреплении, которые так нужны нам в нашей христианской жизни. Народ Израиля был вынужден странствовать по пустыне именно из-за того, что у них недоставало веры, чтобы войти в обетованную землю.
Как мы с вами уже увидели ранее, Ханаан символизирует вовсе не небеса. Ханаан символизирует место обретения духовных благословений и побед. Как мне кажется, в 7 главе послания к римлянам апостол Павел говорит о своем собственном опыте, когда в 24 стихе приводит слова своего стенания. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Это не были стенания неспасенного человека. Это были слова искреннего, но побежденного христианина, которому не удается обрести удовлетворение во Христе из своего собственного недостатка доверия к Нему. Проблема состояла именно в недостатке веры, и именно в этом состоял грех израильтян, столь печальный для Бога. Прочтем далее стихи с 16 по 19. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которые

мнение в слове Бога является столь же серьезным грехом, как и грехи блудодействия или идолопоклонства. Фактически, неверие и сомнение относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. В случае израильского народа в пустыне их неверие, в конце концов, привело их к поклонению золотому тельцу, а затем последовал блуд и, наконец, абсолютное отвержение Бога, когда они отвернулись от Него и даже хотели возвратиться в Египет. Они решили, что египетское рабство для них лучше, чем по вере двигаться в направлении обетованной земли. То есть, вовсе не их поклонение тельцу и не их блуд являлись их самыми тяжкими грехами, удерживавшими их от Божьих благословений. Их главным грехом был грех неверия. Да, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. К сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Недавно один знакомый посетовал мне: «Как же так? Я, христианин, совершил этот глупейший поступок». На самом деле он говорил о ситуации, в которой он поступил не совсем честно. И он был глубоко опечален этим случаем появления нечестности, но при этом закрывал глаза на корень проблемы — свое неверие Богу. Однако это никоим образом не печалило его. В случае вышедшего из Египта израильского народа Бог обрушил на них свое негодование. Они согрешили, и в результате их кости остались лежать в пустыне. Только два человека из всего израильского народа имели достаточную веру, чтобы положиться на Бога. Это были, как вы, конечно, помните, Иисус Навин и Халев. И они оказались единственными, кому удалось добраться до обетованной земли. Даже Моисею не удалось войти в эту землю. Хотя его проблемой было не столько отсутствие веры, сколько реальное неповиновение Богу, когда Моисей, следуя своему гневу, ударил скалу вместо того, чтобы обратиться к ней со словами, как заповедал ему Бог. Бог сказал, что Израиль не войдет в его покой, и даже произнес клятву по этому поводу. Богу нет нужды произносить клятвы, ибо его слово и так является истинным и непреложным. Однако, когда он решает произнести слово клятвы, это указывает нам с вами на всю серьезность последствий его незыблемого слова. Он поклялся, что израильтяне не войдут в его покой. Он говорил о покое Ханаана. Вследствие своего неверия израильский народ ничего не знал о жизни в Ханаане и о наслаждении плодами Ханаана, а также об обретении удовлетворения в простом доверии Богу. И так видим, что они не могли войти за неверие. Я предлагаю вам выделить этот стих в вашей Библии. Ибо неверие — это именно то, что обкрадывает нас с вами, лишая нас многих благословений. Словами о неверии заканчивается третья глава, и этой же мыслью начинается четвертая глава данного послания. В первых двух стихах четвертой главы мы находим продолжение тех же предостережений относительно опасности сомнений, о которых шла речь в третьей главе. Автор пишет в начале четвертой главы: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем». Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. В этих стихах мы впервые встречаем призыв, который автор обращает к своим читателям в этом произведении.
Более полутора десятков раз автор послания увещевает читателей такими словами, как «будем», «встанем», «постараемся», призывая их к каким-то

конкретным делам и действиям. Но в данном случае автор послания призывает своих читателей опасаться чего-то. Апостол Павел постоянно призывал верующих сохранять верность в своем хождении с Господом. Он постоянно обращался к ним с подобными призывами. И это еще один из доводов, который убеждает меня в том, что автором данного послания был именно Павел. Здесь мы встречаем первый из таких призывов, но впереди, в этом послании, нас ожидает еще множество других. Итак, автор призывает нас опасаться чего-то. Всем нам доводилось встречать людей, которые постоянно находят изъяны во всем, в том числе и в Слове Божьем. Такие люди обязательно скажут, что первый стих 4 главы этого послания вступает в противоречие с другими ясными утверждениями Библии. Например, нам сказано в послании к римлянам в 8 главе в 15 стихе, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. А во втором послании к Тимофею, в 7 стихе 1 главы, Павел писал, что «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Да, друзья мои, в Писании действительно есть такие строки, но тем не менее, все эти критики будут неправы. Чтобы дать ответ таким критикам, однажды я написал небольшую книгу под названием «Оправданный страх». Дело в том, что существуют определенные вещи, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Например, я полагаю, что вы так же, как и я, боитесь змей. Если я вижу лежащую прямо на дороге змею, я не просто отодвигаюсь немного к краю дороги, я перехожу на другую сторону и отдаю змее все пространство дороги. Точно так же есть много других вещей, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Именно об одной из таких опасностей говорит здесь автор. «Посему будем опасаться». Я бы очень хотел, чтобы среди сегодняшних верующих было более ясное осознание той опасности, которую таит в себе невежество в Слове Божьем. В одной из церквей, где мне довелось нести пасторское служение, был один прихожанин, который входил в руководство этой церкви. Надо сказать, что он участвовал в руководстве многими другими организациями в нашем городе и нередко хвастался их количеством. Его действительно приглашали войти в состав руководства всех этих фондов и комитетов, потому что он был весьма состоятельным человеком. Так вот, этот человек как-то похвастался мне о том, насколько несведущим он является в Слове Божьем. Однако автор послания к евреям призывает нас опасаться подобного невежества. К сожалению, сегодня найдется не так много верующих, которые действительно боятся своей неосведомленности о Священном Писании. Когда автор говорит здесь «посему будем опасаться», он пишет о правильном и здоровом страхе. «Когда я гуляю со своими внуками, я всегда предостерегаю их, чтобы они не смели выбегать на проезжую часть улицы. Я хочу, чтобы они опасались проезжей части, ибо это весьма правильный и здоровый страх, порождаемый мудростью». А Слово Божье говорит нам в книге Притчи, в 7 стихе 1 главы. «Начало мудрости — страх Господень». Здесь говорится о таком страхе, которым мы все должны обладать. Страх, о котором говорит автор, предназначен для определенной цели. Чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его... «Не оказался кто из вас опоздавшим?» Вообще, в 4 главе послания к евреям, которое нам предстоит изучать далее, автор будет еще не раз говорить о покое. Слово «покой» встречается здесь 8 раз. Есть самые разные виды покоя, включая субботний покой или покой сотворения, покой Ханаана. И здесь автор говорит о покое Ханаана. Он говорит следующее:
берегитесь, чтобы вам не пропустить все это. Ибо так много верующих сегодня упускают этот покой. Поэтому я хочу задать вам один вопрос. Вступили ли вы в его покой? Знаете ли вы, друзья мои, что это значит по-настоящему доверять Христу и покоиться в нем? Этим вопросом я хочу закончить нашу лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Пережитое.
3: Иуда Искариот и паспорт. Студентам библейского института хотели преподать двухнедельный библейский курс по теме «Завет». Мусульманская страна. Решили собираться в официально зарегистрированной церкви, хотя там тоже нужна конспирация. В церквах разрешается только молиться, но изучение Библии с использованием ручек и тетрадей не приветствуется. Такие запреты и страхи связаны с новой чумой 21 века террористической организацией «Исламское государство». В список подозреваемых может попасть кто угодно, законопослушные христиане тоже. У страха глаза велики. Обжегся о горячее, дуешь на холодное. Граждан призывают обращать внимание на незнакомых людей у соседей и сообщать о них в милицию. Это дает повод проверяющим органам для неправомочных действий, клеветы и самоуправства. Жестко проверяются как церкви, так и мечети. Сейчас эти меры чуть ослабли. Больше свободы предоставляют мечетям. В отношении же христиан ничего не изменилось. Одна из бывших студенток по имени Фатима готовила обеды для нашей студенческой группы. После окончания сессии она рассказала мне, что во время учебы ее вызвали в милицию и предложили сделать 3 фото и записать на телефон 10-минутное видео нашей учебы. За это ей посулили заманчивое вознаграждение. Прописку в городе, которую почти невозможно получить, если не родился в нем, и бесплатное место для ребенка в детском саду. Похоже, к встрече с Фатимой спецслужбы подготовились основательно. Они навели о ней справки, узнали о ее проблеме с пропиской и ребенком, и через это решили склонить к сотрудничеству. Но не на ту нарвались. В последний день сессии Фатиму снова пригласили в милицию и попросили показать телефон. Посмотрев его, сотрудник возмущенно спросил, почему нет видео и фотографий. Фатима молчала. «Обманула нас? Не прикидывайся дурочкой, будто ничего не понимаешь. Мы же тебе ясно все объяснили». Она достала из сумки свой паспорт и протянула его со словами «Читайте, тут все написано». Сотрудник возмутился. «Зачем нам твой паспорт? Мы тебя про фотографии и видео спрашиваем». Она им снова. «В паспорте моя фамилия. Прочтите, и вы все поймете». Милиционер, открыв паспорт, раздраженно произнес. «Гусейнова Фатима». «И что дальше?» «Ну вот, видите? Что видим? Там ведь не написано, что я Иуда Искариот».
4: «Это кто еще такой?»
3: «Ученик Спасителя Иисуса Христа. Он предал своего учителя за деньги. Христа убили, и он на 3-й день воскрес, а предатель Иуда повесился». Милиционер заерзал, накричал на Фатиму и выгнал ее из кабинета со словами «Мы с тобой еще разберемся». Мусульмане суеверны. Наверное, услышав про повесившегося Иуду, подумали, что лучше от греха подальше держаться и отпустить ее. А то не ровен час, что-нибудь недоброе случится. Слава Богу, все обошлось. Я спросила Фатиму, почему она не рассказала нам об этом сразу, а только после окончания учебы. Она ответила, что не хотела, чтобы в группе было напряжение. Иначе пришлось бы не учиться, а как на иголках сидеть, ожидая всякий раз облавы. Тогда почему ты не отказала им сразу, если наперед знала, что не пойдешь на сотрудничество с ними? Они завербовали бы другого, а тот от страха мог бы всех сдать. Какой мудрой оказалась Фатима. Небольшого росточка, тихая и неприметная молодая женщина. Но какая сила духа! Она не солгала милиционерам, потому что ничего не обещала им. Бог с милостивым поступает милостиво, а с лукавым – по лукавству его. Эти товарищи были уверены, что она клюнет на их заманчивые коврижки в отношении прописки, но получили щелчок по носу. Конечно, перед лакомым кусочком трудно устоять, особенно если человек в нужде, но верующие имеют силу оставаться верным Христу, несмотря ни на что. Автор – Ширинай Досова. Молитва. «Верую, Господи, да будет тверже вера моя. Надеюсь, да будет крепче надежда моя. Люблю, да будет пламенней любовь моя. Скорблю, пусть скорбь моя будет во Христе. Поклоняюсь Тебе, единственному. Стремлюсь к Тебе, непостижимому. Хвалу пою Тебе, источнику милости. Взываю к Тебе, вечному защитнику. Мудрость Твоя да направит меня. Справедливость да хранит меня. Милосердие да утешит меня. Сила да защитит меня. Мысли мои да будут о Тебе. Слова мои да будут они о Тебе. Дела мои да будут они по воле Твоей. Путь жизни моей да будет он от Тебя. Желаю того, чего желаешь Ты. Желаю, ибо желаешь Ты. Желаю так, как желаешь Ты. Желаю, пока желаешь Ты. Молю Тебя, Господи, просвети разум мой, воспламени волю мою, очисти сердце мое, освети душу мою. Ниспошли мне, Господи, любовь к Тебе, понимание себя, милосердие к ближнему, преодоление мира. Даруй мне, Отче, познать, сколь тщетна земная суета, сколь велико небесное царство, сколь мимолетно временное, сколь нескончаемо вечное. Помоги мне, Господи, пройти через смерть, миновать осуждение, обрести бессмертие. Молю Тебя через Иисуса Христа. Климент Александрийский. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Псалом 117, стих 6.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
5: Как любить ближнего? Любовь – это динамика взаимоотношений между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Ту же динамику Бог определил как основу взаимоотношений человека с Творцом и себе подобными. Поэтому любовь сущностно необходима человеку для того, чтобы полностью отображать его Творца. Бог, обращая внимание на самое главное, открывает свою волю через пророка. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговидения более, нежели все сожжений». В некоторых переводах, например, в немецком, написано, что Бог ожидает любви и познания Его. Содержание этого желания Божьего, Его воли, мы находим в великой заповеди любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. Эту заповедь можно также назвать двойной заповедью, потому что вторая подобна первой и является ее отражением или экзистенциальным дубликатом. Если первая заповедь отвечает на вопрос содержания, то вторая – как достичь его практически? В любви к Богу всем разумом, чувствами и волей, а также к ближнему, как к самому себе, заключается исполнение всего предписанного в законе и пророках. Иисус, отвечая на вопрос о том, кто наш ближний, указывает, что ближний – это оказывающий милость, то есть поступающий правильно по отношению к другому человеку. Законник спрашивает, кто мой ближний, чтобы ограничить охват своей ответственности. А Иисус говорит каждому из нас: «Ты ближний для всех нуждающихся в милости». Очевидно, Божья воля заключается в том, чтобы мы посвятили себя любви и познанию Его, а также основанным на любви взаимоотношениям с Ним и ближними. Что это значит практически? Как любить? Любить ближнего, как Христос любит. Он говорит: «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Иисус Христос есть совершенное откровение Бога и Его любви. Евангелие показывает нам, что любовь Божья всеобъемлющая, жертвенная, справедливая, добровольная, избирающая и спасающая. Это побуждает каждого из нас практиковать подобную любовь. Эта совершенная любовь Христова делает человека способным положить душу свою за друзей своих, как это сделал наш Спаситель. Иисус Христос оказывал влияние на людей любовью, в контраст с таким методом дьявола, как принуждение, контроль, запугивание, манипуляция, ложь, клевета, жестокость. Они нам знакомы как естественная склонность плотского человека. Принуждение игнорирует человеческое достоинство. Контроль – это инструмент неуверенных в себе людей. Выражение недоверия к другим, запугивание, означает добивание результатов с помощью страха. Манипуляция – это нечестная, скрытная подтасовка слов и ситуаций, чтобы добиться своего. Ложь и клевета служат для уничтожения репутации другого человека, очернить другого, чтобы на этом фоне выглядеть в более лучшем свете. Жестокость – это выражение нравственного бессилия. Методы дьявола необходимы низкой натуре, чтобы продвигать свою волю, свои установления и везде, где это возможно, добиваться своего. Хорошо известно, что принужденное послушание и наружное поверхностное исполнение требуемого производят лицемеров. Верность же Богу прививается не жестокостью и принуждением, а любовью и благодатью. Методы воздействия Иисуса определяются свободой и добровольностью, и этим радикально отличаются от методов дьявола. Иисус не принуждает, а приглашает. Он говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Господь не вламывается к нам, а стучит в двери нашего сердца. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Он любит, поэтому приглашает и зовет к себе каждого, рожденного в этот мир. Приглашение Иисуса – происходит в духе свободы, потому что где Дух Господен, там свобода. Он не принуждает, а ненавязчиво предлагает благословение благодати и вечную жизнь. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Принцип добровольности мы видим даже, казалось бы, в крайней ситуации, когда многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Иисус уважает решение и выбор каждого человека, и даже того, который решил идти в противоположном направлении. Добровольность и свободу выбора в служении Иисуса мы видим и в представлении альтернатив с их последствиями. Например, служение двум господам, Богу или Мамоне, широкие или тесные врата, широкий или узкий путь, строительство дома на камне – или на песке. Связанный с этим метод воздействия Иисуса – это предупреждение. Если не покаетесь, все так же погибнете. Христос не скрывает от слушателей истинного положения вещей и особенно серьезности последствий неверия в Него. Например, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Движущей силой добровольности и личной свободы является истина. Иисус сказал о себе: «Я путь и истина и жизнь». Поэтому знание Христа – самый существенный опыт человека. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус Христос своим светлым примером воплощает принцип добровольности. Он добровольно пришел на эту землю. Мы читаем, что Он добровольно уничтожил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он добровольно понес на себе грех мира. Он добровольно пошел на крест, добровольно отдал жизнь свою за грешное человечество. Иисус сказал: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Духу Христову чуждо какое-либо принуждение. Господь хочет, чтобы каждый человек добровольно сделал выбор – любить Его взаимной любовью и служить Ему от всего сердца. Во свете этого ответ на Божий призыв – прийти к Иисусу и спастись – добровольный. Избрание возможности как спасения, так и погибели – добровольно. Ученичество Христа – добровольно. Он говорит верующим всех времен: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Очевидно, что и любовь к ближнему, как и отражение любви к Богу, добровольный выбор каждого человека. Любви к ближнему способствует следование примеру Иисуса по отношению к людям. Господь обращает внимание учеников всех времен на понятие величия в Его Царстве. Мы читаем в Евангелии: «Иисус же, подозвав их, сказал им: „Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом“». Здесь ярко виден существенный контраст между властью двух противоположных миров. Величие тьмы характеризуется господством и властью. Князья господствуют, вельможи властвуют. На практике это строгий взгляд и требовательный властный голос. Это также умение ходить по головам и проталкиваться локтями. Господство и властность жизненно необходимы гордецам и обычно достигаются за счет унижения и порабощения других, физически или психологически. Величие же света радикально от этого отличается. Оно характерно духом кротости. Больший – всем слуга, первый – всем раб. Поэтому плотский разум и невозрожденная душа считают этот принцип величия слабостью, а кротких людей – глупцами. Уже сам приход Вседержителя Вселенной в этот мир является совершенным выражением кротости и смирения. Апостол Павел верно оценил этот приведенный выше подвиг и пример Христа. Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти, крестной. Какой контраст в сравнении с системой дьявола, который каждый бугорок старается уничижить, смирить и принудить к послушанию. То, что Иисус принял образ раба, не пустые слова. Он терпел лишения, гонения и горести во время жизни на земле и даже умыл ноги своим ученикам. Иисус также умер смертью раба через распятие на кресте. Какое величие! Никаких привилегий ни в жизни, ни в смерти. Любить ближнего помогает и понимание власти, данное нам Иисусом. Натуральная плотская склонность человека добиваться власти над другим человеческим существом. Эта грешная потребность появилась вследствие грехопадения. Бог сообщает Еве, что ее муж будет господствовать над ней в контраст замыслу Божьему быть одной плотью. Апостол Павел, зная это экзистенциальное напряжение между идеалом и практикой, напоминает верующим о христианском принципе власти, говоря: «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом». Здесь не говорится «подчиняйте других себе», но «повинуйтесь друг другу». Другими словами, любите друг друга, подчиняйтесь нуждам друг друга и этим покажите вашу любовь к Богу. И для этого во взаимоотношениях между людьми необходимо смирение, почитать другого высшим себя. Апостол Павел наставляет верующих: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Как это возможно? Уважай образ Божий в другом человеке. Помни, он или она – тоже чадо Божье, подобие Божье, а не только ты. Принцип смирения во взаимоотношениях между людьми зъездится на жертвенной любви и благоговении перед Христом и образом Божьим в ближнем, в человеке. Итак, как любить практически? Любить ближнего, как самого себя. Иисус дал нам нравственное правило, применимое во всех ситуациях жизни. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Интересно отметить, что великую заповедь любви к Богу, выраженной любовью к человеку, на которой утверждаются весь закон и пророки, Иисус приравнивает к своему моральному правилу, подчеркивая: «Ибо в этом закон и пророки». Явно, что это правило Иисуса является ответом на вопрос о том, как исполнить великую заповедь. Как любить ближнего в свете этого правила Иисуса? Прежде всего, нужно определить правильность отношений и поступков. Знание того, как другие должны поступать с нами, дано нам Творцом и основано на любви к самому себе. Это знание совершенно и безошибочно на все случаи жизни. Поэтому знание того, как с нами должны поступать другие, не совещательное или оптативное «хочу делаю, хочу нет», а юридически обязывающее. К сожалению, часто между нашим знанием и поступками большая разница. Хотим, чтобы с нами поступали честно, а сами не честны. Хотим доверия, а сами не доверяем. Хотим, чтобы с нами обращались нежно, а сами грубим. Мы хотим себе добра, а делаем другому зло. Эта разность между знанием и поступками – грех перед Богом, потому что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, влекущий наказание. Иисус сказал, что раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много. Как любить ближнего практически? Прежде чем что-то сказать или сделать, подумай о том, как я хотел бы, чтобы со мной поступили в данном случае. Необходимо взять себе за правило следующее. Прежде чем обмануть, очернить, унизить, игнорировать другого или дать волю своим страстям, спроси себя: «Хотел бы я, чтобы со мной так поступали?» Нужно помнить, что знание того, как другие должны поступать с нами, обязывает нас поступать так же с ними. Любить ближнего – это не опция или одна из возможностей, но морально обязывающая нас великая заповедь Господа. Очевидно, что по любви к Богу, выраженной любовью к ближнему, все мы будем взвешены и судимы. Как любить ближнего? Ответ явный. Как Иисус любит нас, как Он научил нас любить людей. Как достичь этого практически? Любить ближнего как самого себя. То есть инвестировать жизнь свою или хотя бы часть ее на благо другого человека и общества. Способность к такой любви вложил в нас сам Бог, который сказал через своего посланника: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь. Вопрос. Ответ.
5: Кто сотворил Бога? Недавно две девушки задали мне вопрос. Кто сотворил Бога? Ответ прост. Никто. Бог по определению безначален. Но за поверхностной наивностью этого вопроса сокрыт весьма глубокий философский принцип. Из ничего не получится нечто. Абсолютное ничто не может быть причиной чего бы то ни было. Ничто не может породить что-то. Точно так же, как что-либо не может быть причиной собственного существования, потому что в этом случае оно должно было бы существовать до существования самого себя. Так что если когда-то не было ничего, то и сегодня ничего не должно быть. Раз что-то существует сейчас, значит что-то существовало всегда. А то, что существует всегда, не имеет начала и в причине не нуждается. Таким образом, наличие временного, зависимого, ограниченного и конечного бытия доказывает существование чего-то вечного и самодостаточного. Если существует хотя бы что-то, чего могло бы и не быть, будь то травинка, галактика, букашка, правительство, младенец, мы с вами, значит, существует нечто, чего не быть не может. Мы же стоим перед очевидным фактом. Вселенная, будучи совокупностью пространства, времени и материи, существует. И это может иметь только два варианта объяснения. Либо сама Вселенная вечна и потому не нуждается в какой-либо причине для своего существования, либо она имела начало. Если же Вселенная имела начало, тогда причина ее существования должна находиться вне самой Вселенной, вне материи, то есть сверхъестественное, вне пространства, бесконечное, и вне времени, вечное. Более того, если материальный мир имел начало, то самому первому мгновению его существования никакое иное его состояние предшествовать не могло, а единственным типом причинности, не зависящим от предшествующего состояния системы, является чье-то волеизъявление. Способна же на такое только личность. Вот и выходит, что все наблюдаемое нами в этом мире уже самим своим бытием доказывает, что существует вечная, бесконечная и сверхъестественная личность, по собственной воле, создавшая все из ничего. Ее, эту личность, и называют словом «Бог». В том-то и заключается загадочность логики атеистов. Пока разговор носит отвлеченный характер, они соглашаются с очевидным утверждением. Временное, то, что имело начало, нуждается в причине и создателе, а вечное, не имевшее начало, не нуждается. Но как только беседа переходит в предметную плоскость, они готовы верить, что имевшее начало Вселенная возникла сама по себе и не нуждается в создателе для своего существования, а безначальный Бог почему-то вдруг должен иметь начало. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
5: Искать лица Господа. Уважаемая Анна Вельгдейр, трудно найти в славянском евангельском братстве человека, который не знал бы песни «О молитва», кто со слезами на глазах не пел бы в своем сердце с хором или группой «От погибели спасла меня милость Божья». Кто за этими песнями стоит, знают очень немногие. Этот пробел мы хотим сегодня хотя бы немного восполнить. Расскажите немного о себе, о семье, в которой вы родились и выросли.
3: Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели. Сразу хочу внести ясность по поводу своей фамилии. Вельгдейр. Дейр – моя девичья фамилия. Это мой муж посчитал нужным указывать ее во избежание путаницы, так как в Германии живет еще одна Анна Вельг, которая тоже пишет стихи. Я родилась в Казахстане в 1952 году в многодетной семье верующих. В 14 лет у меня было осознанное обращение к Господу, а в неполных 18 я приняла святое водное крещение. С этих пор я и начала писать стихи. В основном это были слова для песен, мелодии к которым сочиняли мои сестренки. То, что эти песни до сих пор живут, это незаслуженная милость Божья.
5: Какая у вас сейчас семья и где вы живете?
3: Живу я в городке Гагенау. Он находится в живописном горно-лесном массиве Шварцвальд в Южной Германии. У меня одна дочь и двое внуков. Муж Владимир Вельг умер 5 лет назад. Семья дочери живет рядом. Они заботятся обо мне, любят Господа и заняты служением в церкви. За это я очень благодарна Богу.
5: Вы помните день вашего обращения к Господу?
3: Да, конечно. Это незабываемо. Мне с детства были знакомы только домашние общения христиан-односельчан. Однажды папа повез мою старшую сестру и меня на настоящее собрание. Слово Божье не просто коснулось наших сердец, оно потрясло нас до глубины души, и мы приняли это слово спасения, не стыдясь слез покаяния.
5: Не записали ли вы где-нибудь ваше первое стихотворение?
3: Записала. Одно из первых моих стихотворений было «Неужели, мой Бог, я останусь?». В церкви у нас тогда были очень горячие проповеди о скором пришествии Христа. В моем впечатлительном сердце они вызвали всплеск эмоций, которые вылились в это стихотворение. Конечно, это был детский лепет, но кто-то его обработал и написал на него музыку. Теперь можно услышать эту песню в разных вариантах исполнения.
5: Ваши стихотворения стали песнями. Какое из них первым стало песней? Как оно родилось и легло в основу песни?
3: Стихотворение «Тихое небо, багровый закат» стало одной из первых песен, хотя я до сих пор никому не говорила, кто является ее автором. Вот как это было. Однажды молодой брат по вере Эдик Петер вручил мне листок с длинным стихотворением. Ему понравилось в этом тексте первое четверостишье. Он сочинил на него хорошую мелодию и попросил написать еще несколько куплетов. Мы тогда еще не знали слова «плагиат», и потому я продлила этот первый имеющийся куплет такими словами. «Как буревестника крик над водой, звук раздается над всею землей. Это зовет всех Господня труба. Встаньте, проснитесь, ведь гибель близка». К этому написала еще два или три куплета. Получилась хорошая песня. Если б можно было, я бы извинилась за это перед автором подлинного текста «Тихое небо».
5: Готовясь к беседе с вами, я заглянул в YouTube. Вашу песню «О, молитва» в исполнении Харольского посмотрели более 2,5 миллиона человек. И это только одна песня в исполнении одного певца. А вариантов исполнения множество, и все они находят своих слушателей и зрителей. Вы помните, как написали слова этой песни?
3: Конечно, помню. Я тогда писала не песню, а стих-молитву, то есть изливала перед Богом свое сердце. Суть песни в этом куплете «Боже мой, я жизни легкой не прошу». То есть я просила Господа вести меня по жизни так, как хочет Он, даже если это будет трудный путь. Главное, чтобы Бог был со мной, и Его рука была на моем плече. Просила с искренностью ребенка, которым я тогда и была в свои 19 лет. Эту искренность Господь принял. Думаю, в этом и есть секрет того, что такую несовершенную песню кто-то с любовью поет вот уже на протяжении 50 лет. Ну, а остальное было как в песне. И вихри карагандинского бурана, бьющие в оконное стекло, и буря в сердце, ищущим лица Господа. Благодарю Бога, который однажды по воле своей соединил это простенькое стихотворение и мелодию Марии Панкратс-Петтер в одно целое, чтобы подарить эту песню своим детям.
5: Одна из самых популярных песен, написанных вами, это гимн «Вижу Бога каждый день». Расскажите, пожалуйста, как он был написан и как стал песней?
3: Однажды ко мне пришла жена моего брата и сказала: «Аня, я такую красивую песню нашла, но она на украинском языке. Переведи, пожалуйста». Я, понимая только общий смысл, написала текст так, как Господь дал. Хотелось, чтобы слова легко ложились на мелодию и легко пелись. Это было в 2010 году. Прошло довольно много времени. И вдруг я услышала эту песню в другом прекрасном переводе. Или, может быть, даже в оригинале. Ведь я не знаю, на каком языке она первоначально была написана. На русском или украинском.
5: Да, я нашел, что на украинском языке песню «Вижу Бога каждый день» написала Людмила Дарморст. Эту песню слушали миллионы людей. Что вы испытываете в сердце, когда видите такие цифры в интернете, например?
3: Относительно цифр. Я невнимательная, и мне как-то даже в голову никогда не приходило смотреть на цифры, на количество просмотров. И в данном случае, возможно, чаще всего эту песню поют не в моем переводе, а в другом, неизвестного мне автора.
5: Над чем вы сейчас работаете?
3: Стихи уже почти не пишу. Думаю, это связано с возрастом. Но всегда находится духовный труд, где можно приложить руку. Так что перо все еще в моих руках. А еще Бог дал мне возможность начитывать свои стихи и рассылать их в чатах. Я поняла, что для многих это удобнее, чем сборник стихов, который им некогда читать.
5: Что для вас самое главное в жизни?
3: Наверное, держать связующую нить с небом или, говоря словами псалтыря, искать лица Господа. Без этого я бы не могла писать стихи, но земная суета, конечно, и меня захлестывала.
5: Анна, чему вы больше всего радуетесь и что вас больше всего огорчает?
3: Я в том возрасте, когда горизонт с каждым днем все ближе и ближе. Конечно, мысли часто уносят за последнюю черту. И потому я очень рада и благодарна драгоценному Христу, искупившему наши души. Радуюсь, что меня не страшит смерть. Радуюсь, что впереди святая вечность с Ним. Что меня больше всего огорчает? Наверное, когда вижу, что к делу Божьему относятся небрежно.
5: Что бы вы посоветовали людям, желающим заниматься творчеством?
3: Вера Кушнир однажды сказала, что Господь вознаграждает за верность. Думаю, это качество должно быть у тех, кто серьезно хочет заниматься творчеством. И обязательно в написании стихов должно присутствовать вдохновение. Только так могут родиться хорошие стихи. А еще нужно уметь принимать критику.
5: Как вы относитесь к тому, что люди берут ваши произведения, пишут музыку, изменяя слова?
3: Положительно. Стих песенных слов отличается от обычных стихотворений, поэтому стих, не предназначенный для песни, нужно сначала обработать. Не каждый имеет контакты, чтобы обговорить это с поэтом. Потому иногда могут возникнуть недоразумения, но не в моем случае. Я рада, когда слышу, что молодые композиторы пишут музыку и мелодии на мои слова, пусть даже где-то немного подшлифованные.
5: Как вы относитесь к современным песням?
3: Трудный вопрос. Возможно, в первую очередь здесь нужно держаться слов Писания. «Все у вас да будет с любовью. Почитайте один другого выше себя. Не ищи своего». Я стараюсь помнить это и обращать внимание на содержание песни, а не на мелодию, хотя мне, конечно, дороже и роднее наши старые добрые песни.
5: Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Вера и жизнь»?
3: Прежде всего, чтобы вы не думали обо мне более, нежели должно думать. Я самая обыкновенная, и вся слава принадлежит только Богу. Еще желаю, чтобы в наше неспокойное время у вас был в сердце покой от Бога, радость от Него и любовь к Нему. Я хотела бы выразить свое пожелание стихотворением. «Смотри на небо, снова все смотри, когда бывает трудно, горько, плохо. Молитвенно с Всевышним говори, пред Ним себя осознавая крохой. Когда по отношению к тебе земное все настроено враждебно, держись за небо. Главное в судьбе — смотри туда доверчиво, хвалебно. Смотри на небо, пусть со всех сторон тебя, как горы беды, окружают. А ты смотри туда, где белый трон. Верь, в небе за тебя переживают. А на земле сегодня царство тьмы. За наши души здесь идет сражение. Так важно, чтоб смотрели в небо мы, когда проблем да головокружение. Бог может в одночасье все решить, сломать воздвигнутые тьмой барьеры и жизни сложность переворошить. Смотри же в небеса глазами веры. Смотри на небо, каждый день смотри. Там ты однажды, как вознаграждение, увидишь негасимый свет зари, грядущего Христа, свое спасение.
5: Спасибо, Анна, за беседу. Был очень рад немного ближе с вами познакомиться. Примите от имени сотрудников, читателей и слушателей журнала искреннюю благодарность за радость и благословения, которыми вы обогатили нашу жизнь своим творчеством.
3: Спасибо и вам. Благослови вас всех, Господь.
5: Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Мужество. Бодрствуйте, стойте веры, будьте мужественны, тверды. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Голландия расположена на берегу Северного моря и занимает северо-западную часть среднеевропейской равнины. Значительная часть ее лежит ниже уровня моря, но не затопляется им благодаря целой системе дамб, удерживающих воду. Везде, где вода из моря могла бы проникнуть вглубь страны, голландцы построили высокие и прочные дамбы, за состоянием которых каждый гражданин должен наблюдать и немедленно поднимать тревогу, если заметит, что вода где-нибудь просачивается. Один 8-летний мальчик возвращался вечером домой от своих родственников. Идя по плотине, он вдруг услышал, что где-то журчит вода. Он сбежал вниз и заметил, что в одном месте через дамбу просочилась вода. Мальчик сообразил, что отверстие от напора воды станет увеличиваться. Вода хлынет через него и зальет город. Недолго думая, он оторвал один рукав от своей куртки и заделал им дыру. Вода сначала перестала сочиться, но ненадолго. Тогда мальчик заделал отверстие рукой и начал звать на помощь. Уже стемнело, а на помощь никто не приходил. Так просидел мальчик всю ночь. Рука его окоченела. Сам он озяб, чувствовал большую усталость, все тело болело, но руки из отверстия не вынимал. Наконец, уже на заре, священник, шедший по дамбе от больного, услышал слабые стоны, поспешно спустился и увидел бледного ребенка. «Что ты здесь делаешь?» – спросил священник. «Море удерживаю», – тихо произнес мальчик. Священник поднял тревогу, сбежались люди, и дамба была исправлена, а мальчика отнесли домой. Мы живем в такой низине, где грех, зло и разные пороки своими мутными водами грозят залить все. Господь призывает своих служителей, чтобы они приложили свои сердца и не позволили этим порокам окончательно залить мир. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Господь сделает это. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Наверное, все дети любят купаться, и не только в море или в речке, но и в чистенькой ванной с теплой водой. Вы уже научились пользоваться мочалкой и душистым мылом? Многие ребята моются самостоятельно, а некоторым еще нужна мамина помощь. А вот грудные дети не могут мыться без помощи взрослых. Если у вас есть маленький братик или сестричка, то каждый вечер вы можете наблюдать, как его бережно купают в маленькой ванночке. Малышу поддерживают головку, чтобы вода не попала в ушки, а детки постарше с удовольствием играют в воде, пока мама моет их нежное тельце. И хотя малыши не моются сами, мамы часто повторяют: «Моя дорогая доченька, она уже помылась, вся такая чистенькая». Так и Господь заботится о нас, как о малых детях. Он очищает не только наше тело от нечистоты греха, но и мысли, и чувства, одаряет нас новыми способностями, благословляет хорошим настроением. Другими словами, Бог освящает нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело. Чтобы быть чистым, необходимы не только вода, но и мыло, и мочалка. Господь же, чтобы очистить нас, также пользуется своими специальными божественными средствами. Но о них мы поговорим завтра. А сейчас давайте поблагодарим Господа за это чудное обещание – сделать нас чистыми и сохранить без порока в пришествие Господа.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

высокое Божье призвание. Наслаждайся жизнью, женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей и которую дал тебе Бог под солнцем. Книга Екклесиаста, 9 глава, 10 стих. В Божьем Слове до этого уже говорилось, что супружество считается благословением. Дом, в котором живут счастливые в браке муж с женой, это воистину один из даров, которые преподносит нам жизнь. Здесь, в книгах библейской мудрости, царь Соломон делится некоторой, данной Богом, мудростью о том, как устроить почти все в своей повседневной жизни, и, кроме всего прочего, он говорит о супружестве. Хотя основная мысль, звучащая в книге Екклесиаста, это мысль о том, что все суета, Екклесиаст 1.1, Соломон предостерегает нас, что жизнь следует прожить наилучшим образом. Зная об изменчивости жизненного пути и неизбежности смерти, проповедник, как Соломона называют в книге Екклесиаста, призывает нас извлекать как можно больше из каждого дня, особенно из каждого дня со своим супругом. Почему? Потому что счастливый брак – одно из немногих удовольствий в этой сложной, в других отношениях жизни. Вы замужем? Теперь поблагодарите Бога за его высокое призвание в супружестве, и пусть эти слова о браке, написанные Мартином Лютером, отцом Реформации, помогут вам сделать каждый день благословением для вашего дорогого супруга. Первое. Величайшее благословение – иметь жену, которой можно довериться со своими заботами. Второе. Брак – это не шутка. Над ним следует работать, и о нем следует молиться. Третье. Любовь начинается там, где мы желаем служить ближним. Четвертое. Нет ничего приятнее согласия в браке и нет ничего мучительнее развода. И пятое. Пусть жена делает так, чтобы муж радовался, возвращаясь домой. Это действительно высокое призвание для замужних женщин, живущих по Слову Божьему. Положитесь на Господа, чтобы Он помог вам справиться с этим призванием. Вы одиноки? Тогда ваше призвание – это истинно высокое призвание любить Бога и служить Ему всем своим сердцем, душой, разумом и силой. У апостола Павла, еще одного мудрого и вдохновенного автора Писания, есть для вас такие слова. «В то время, как замужняя заботится о мирском, как угодить мужу, незамужняя заботится о Господнем». 1 Коринфянам 7:34. Нет жизни счастливее, чем жизнь искреннего служения Богу, которого любишь. Поблагодарите теперь Его за Его святое призвание безбрачия.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Сегодня вы услышите вторую часть «Священник в семье», говорит Вениамин Носорог.

Павел рисует портрет. И каждый из нас сейчас, смотря на эту панораму, этой картины, он должен смотреть и увидеть себя. Это наша обязанность. И если что-то не соответствует, Бог дает нам возможность, братья, изменяться, потому что этого хочет Бог. И этого должны хотеть мы, если мы хотим угождать Богу. О чем писал Павел дальше? Он писал, что священник, настоящий папа, настоящий служитель, который хочет показать образец и показать пример наследию, стаду, которое есть у него, он не должен быть бийца. Оказывается, что, видимо, это была давняя проблема. Но как-то не состыкуется. Вот священник, задирака, драчун, боксер, Рэмбо, какой-то такой, знаете, который решает проблемы кулаками. Мне даны руки и ноги абсолютно для совершенно других целей. Бог так устроил. И здесь не идет вопрос о наказании детей. Хотя я говорил, что и наказание наших детей, оно должно быть справедливым, и наказание должно происходить без гнева, не в ярости и без жестокости. Даже если мы совершаем это там, ремнем или еще чем-то. Мужчина, который поднимает руку на жену, он недостоин называться мужчиной. Вспоминаю одну семью, там был один зять, и появился второй, молодой. И вот старший зять учил молодого. И он говорил, сей род воспитывается только так. Это говорит об отсутствии любви. Если человек, мужчина, решается на этот шаг, это проявление его крайней слабости. Это проявление его крайней недостойности носить на себе этот образ Божий. Потому что Иисус не таков. Когда вы смотрите на вашу жену, кого вы видите в вашей жене? Ну как это моя жена? Братья, хочу, чтобы мы другими глазами смотрели на наших жен. Мы должны сначала посмотреть, что она дочь небесного царя, а потом моя жена. Не забудь. Я как-то однажды разговаривал со своей тещей. Был вопрос, который надо было выяснить. Я точно воспользовался этим принципом. Я сказал, сначала она моя жена, а потом ваша дочь. И это очень правильный принцип, это Божий принцип. Когда мы смотрим на тех, кого мы говорим, что любим, то мы должны смотреть на как объект Божьей принадлежности. Она дочь небесного царя, а потом моя жена. Есть очень популярное слово сегодня, и оно выходит так наружу, я скажу, его раскручивает больше, чем оно есть, но это тоже имеет место быть. Есть слово, которое называют «abuse». Что это значит? Это говорит о том, что существует определенное домашнее насилие, которое переживают женщины от мужчин. Просто одни женщины говорят и не выдерживают, и уходят от такой жизни, а другие женщины терпят, продолжают молчать и так дальше. Братья, настоящую мою и вашу жизнь знает только наша семья и Бог. Когда закрываются двери вашего дома, то, что происходит в вашем доме, знаете вы и Бог. Знает Бог и видит отношения, знает Бог и видит разговоры, знает Бог, как происходит выяснение отношений, недопониманий, каким путем, каким образом. Но Писание точно говорит, что если ты священник Божий, ты не имеешь права поднимать руку. Ты не бийца на тех, кого ты любишь. Поэтому мы говорим, что даже желательно, когда мы даже детей наказываем, не делать это руками. Да, и не табуреткой тоже. Но есть разумные меры воздействия, воспитания, физического наказания на наших детей. Поэтому это не соответствует образу священника, Божьего священника. В такой атмосфере вырастают дети. Когда бьется посуда, когда постоянный крик, когда постоянные повышенные тона, и это все переходит в то, что не только муж может бить свою жену, но он получает в ответ тоже. Братья, и это реальность. И в такой атмосфере люди живут, которые называют себя христианами, но это недостойно Бога, это недостойно Отца. Это когда внутренняя неудовлетворенность всеми и всем, оно, знаете, такое недовольство всеми и всем, оно приводит к отсутствию. Я никогда не забуду одну семью, которой отец желал на свадьбу своим детям. Дети, я желаю вам мира, мира и мира. Потому что если в отношениях нет мира, о какой любви может идти речь?
Это жизнь, друзья, отсутствие мира. Это по поводу, я бы сказал, и без повода. Это склонность человека к постоянным ссорам, склонность человека к постоянным каким-то выяснениям отношений, доказаниям своей правоты. Разве это жизнь? Есть семья, они еще живы. Я не скажу, к сожалению, живы, но я просто констатирую факт. Коля, ты куда едешь? Коля, дай сюда. Коля, выключи поворот. Коля, не иди. Коля, стань. Коля, это. Коля, сё. Если они не поругаются, один день не удался. Друзья, это не жизнь. И вот у отца должно быть это состояние, внутреннее состояние сердца, что даже если что-то загорается в семье, дети выясняют отношения между собой, там что-то с мамой и так далее, он в состоянии искать этот путь и приходить к этой точке, которая называется мир, умиротворять, утихомиривать любые конфликты, любые бури. Божий человек, он утихомиривает бурю, потому что Божьему человеку честь отстать от ссоры. Вот тогда еще, когда она только загорелась. Поэтому Божий человек, он не заостряет углы, он не обостряет конфликт. Божий человек, наоборот, сгладит этот угол и любовью покроет. А было тихо и спокойно в доме, пока папа не пришел. Так бывает иногда. Иногда бывает. С чем это связано? Это связано, что это состояние сердца, это внутренность такая папина. Это то, чем он живет. Поэтому я хотел бы такое практическое пожелание себе дать. Не доставайте, братья. Не придирайтесь, потому что нам это не к лицу. Выискивать негатив, не так стало, не так сварила, не так погладила, не то сделала, не туда ушла, не тогда пришла и так дальше. К чему мы придем? Мы придем к шторму. Вы хотите жить в шторме? Что, как говорят, как на подводной лодке, вас будет штормить и тошнить, но деваться некуда, мы говорим. Это не жизнь, это не к лицу, потому что это недобрая слава, которая будет идти. Мы должны заботиться о доброй славе, чтобы распространять Божий запах. Почему? Бог наш назван Богом мира. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сделали наш дом местом, куда бы с охотой возвращались наши дети, которые бы не прятались по углам, когда папа заходит. Священник – это человек, который не сварлив. Помните третью главу Послание Якова. Там написано 14 стиха. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вы хотите жить в таких обстоятельствах, в таком доме, в такой семье? Вы хотите быть таким священником, который приносит вот такую жизнь в дом? Библия говорит, что если ты настоящий отец, ты должен быть человеком мира. Написано следующее, что он не корыстолюбив. А это значит, что ничего личного у него нет. И ничего лишнего, как мы говорим. Вот таким Бог хочет видеть своего слугу. Не корыстолюбием. Что такое корыстолюбие, братья? Я рассуждал, когда над этим вопросом, я пришел к выводу, что это стремление всегда иметь какую-то выгоду со всего и со всех. Это такое внутреннее состояние, оно невидимо, но оно имеет внешнее проявление. Корыстолюбие – это внутреннее состояние, оно невидимо для людей, но имеет внешнее оно, вот такое проявление, это жажда всегда, жажда просто, такое желание со всего всегда иметь выгоду. И вот это всегда активное действие. Это не себе или себе, это себе. Это не тогда, когда ты хочешь отдавать, а когда ты ждешь, чтобы тебе. Это собирать, но никак не делиться. А Писание говорит, что наши сокровища на небесах. И вот там, где будет наше сердце, там, где сокровище наше, там будет и наше сердце. Вот это стремление на земле. Мы часто путаем, мы хотим здесь, но мы не думаем о том. Мы не думаем о том, чтобы вкладывать туда, в небесный банк. Мы думаем, как бы со всего поиметь здесь выгоду и какую-то личную пользу для себя. Иногда мы даже используем не материальные вещи, мы даже используем людей для того, чтобы добиться того, чего мы хотим. Мы хотим славы, мы хотим признания, мы хотим лайков каких-то. Мы какого-то престижа, известности ищем. Но мы понимаем, что мы без людей этого не можем достичь. Мы иногда можем использовать даже свою собственную семью в своих выгодных, вот таких корыстолюбивых целях. И мы называем это моральной выгодой. Это не только деньги. Это не только материальные вещи. А корыстолюбие – это во всем иметь выгоду.
А Божий служитель – отец, настоящий отец. Он не думает о себе, потому что он думает о тех, которых Бог ему подарил на короткое время. Знаете, мы всегда задаем вопрос, как настоящие евреи, в данном случае апостол Петр. «Господи, вот мы пошли за тобой». И такой фразой можно сказать, что мы будем с этого иметь. Так думает настоящий еврей. Так думает настоящий еврей. Это позиция эгоиста, это позиция, которая думает только о себе. Поэтому корыстолюбие, оно всегда рассматривает даже людей как средство достижения вот таких моих целей. Знаете, проехаться на ком-то, использовать кого-то. Даже если взять причину нашей женитьбы, я говорил это в этом начале. Дабы мне хорошо было или чтобы кому-то было со мной хорошо. Я не ищу корости. Почему? Любовь не такая. Почему? Мы читаем 13 главу. Любовь, она не ищет своего. Она не корыстолюбива, она отдает. Она жертвует. Это принцип, это жизнь любви. Это то, что она делает постоянно. Она как сердце пропускает через себя все мои чувства и выдает их на объект любви. То, что делает любовь с нами. Это отказ, я бы сказал, от себя в пользу любимого. Это зов сердца. Таким был и есть Христос. Таким был и есть Христос. Такими должны быть точно и те, кто Ему служит. Вот об этом мы читаем с вами здесь. Кто ищет славы Ему, кто ищет чести Ему. Ну, а если тебе не заплатят, ты не поможешь? Простой вопрос, братья. Если тебе не заплатят, не поможешь? А если за ту операцию, которую ты сделаешь, тебе не заплатят, ты не сделаешь эту операцию? И многие другие вещи практические, которые в нашей жизни встречаются, ты не послужишь тогда, когда нужно будет это сделать. Почему? Потому что тебе не заплатили, ты ничего с этого не имел. Ты даже потерял, вложил свое. Настоящий священник, настоящий папа, он показывает пример детям, как нужно жить. Дети, делайте добро, несмотря ни на что. Заплатили, не заплатили, было, получилось, несмотря ни на что, жертвуйте собой, своим. Потому что настоящий христианин не такой. Христос не такой. А мы его последователи. И вот это прекрасное благоухание, это Христово благоухание, это прекрасный запах, братья, который мы можем разносить на этой земле. Мы читаем следующее, что Павел говорит, что он тих. Заметьте разницу между словами «тихоня» и «тих». Есть большая разница между этими словами. Что это значит? Это человек, который решает вопросы не криком. Это человек, который способен контролировать свои эмоции. Это человек, который умеет быть сдержанным. Знаете, это иначе сказать, вот в приступе гнева можно нагрешить, наломать дров, можно беду сделать целую, часто непоправимую. Но человек, который тих, он решает проблемы по-другому. Я задаю всегда вопрос, почему люди кричат? Потому что между ними огромное расстояние. И чтобы меня услышал он, вот там далеко, я должен кричать. Скажите, у меня будет надобность кричать, если этот человек придет ближе? Нет. А если человек придет слишком близко? Я перейду на нормальный тон, на нормальный голос. А если человек преклонит голову свою ко мне на плечо, в данном случае это моя жена, или это моя дочь, или это мой сын, я могу ему что-то прошептать на ухо. Теперь мы понимаем, почему люди кричат. Потому что они удаляются друг от друга. И чем больше это расстояние, тем им сильнее приходится кричать, чтобы быть услышанным. Поэтому человек Божий, он священник, отец, он тих. У него нет необходимости кричать. Он говорит, я здесь, я рядом. И вот это качество очень созвучно с кротостью. По-украински слово «кротость» переводится как «лагидность». Я даже смотрю иногда на кетчупе, написан «лагидный». Значит, какой-то такой, знаете, мягкий, добрый, но со стержнем внутри. Не со стержнем гордости, а со стержнем позиции, принципа. Кротость именно так подразумевается. Это не бесхребетность, это не вялость какая-то, это не медуза, никакая вот такая бесформенная. Нет, это человек, имеющий принцип, имеющий стержень. Он никогда им не пожертвует, но он способен спокойно это решить, не кричать. Братья, мы давно не кричали? Я очень правильно спросил. Мы давно не кричали. Мы способны спокойно решать в доме наши вопросы. Иногда это децибелы зашкаливают, и это образ жизни, это образ общения, это образ отношений. Все решается в доме криком. Писание говорит, что если ты хочешь быть человеком, который Божий запах разносит,
Будь человеком уравновешенным, который может спокойно разрулить ситуацию. Приятно самому, когда уравновешенно, в добром расположении духа, когда без крика. И можно тогда по праву назвать, что это дом отдыха. Вот дом отдыха, дом священника, Божий дом. И мой вопрос тогда, а мой дом? А мой дом? Это дом отдыха? Это Божий дом? Это дом священника, который соответствует этим Божьим стандартам? И в созвучии с этим Павел говорит, что он должен быть миролюбивым. Он это любит, ему это нравится. Он миротворец, потому мы сказали вначале, что мира надо искать. А для людей мира сокрыто очень много благословений у Бога. Очень много. И потому что я сказал, что Бог наш назван Богом мира. И задача Отца самому быть мирным. Неконфликтным. Он способен решать вот эти отношения между детьми и всегда быть в мире и в согласии с женой. Вот желание решать любые конфликты, они были и будут, братья. И если кто-то скажет, что не бывает недопониманий, мы соврем. Потому что недопонимание есть, мы два разных человека. Два разных человека, даже если мы без детей. Она думает так, я думаю так. Что это Божья ошибка? Нет. Нет. Бог показывает нам уникальность своего творения, что Он каждого из нас создал абсолютно разным. Но способность находить выход – способность, не торговавшись, не на базаре, но находить точку, которая называется взаимопонимание. Выход из ситуации, он всегда есть. Дьявол загоняет в тупик и говорит, выхода нет. А Господь говорит, я твой выход. Посмотри на меня. Поэтому Писание говорит, что это миролюбцы, миротворцы, они блаженные люди. Потому что они будут наречены Божьими сынами. Дьявол и его слуги что делают? Они ссорят людей. Они ссорят страны. Они ссорят в семье, они ссорят на работе, где только можно. Почему? Потому что он однажды поссорил людей с Богом, и ему это получилось. И он достиг своей цели, своего результата. А Иисус Христос назван в Писании, он примиритель. И примиритель людей с Богом. И Бог через Христа примиряет с собой мир. Мы читаем в Слове Божьем. И что Царство Божие – это праведность, радость и мир во Святом Духе. И кто этим служит Христу, кто именно этим служит Христу, это не остается незамеченным даже у людей, потому что он достоин, тогда написано, одобрения от людей и похвалы от Бога. Мы проверяем наш портрет, мы проверяем наше состояние, мы проверяем наше сердце. И Павел заканчивает это, и он говорит, что «Итак», вот это слово, «будем искать». Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Братья, человек Божий, священник в доме, папа в доме, настоящий христианин, он всегда будет этим дорожить, он всегда будет этим ценить, потому что ему хочется, чтобы его дом, его бизнес, это был дом отдыха, куда бы дети с охотой возвращались, потому что там их ждут и там их любят. Еще одно качество, которое Павел говорит, он не должен быть сребролюбив. Это значит правильное отношение к деньгам. Мы говорим, деньги не грех, но отношение к деньгам может быть грехом. Нельзя, Иисус это озвучил, нельзя служить Богу и мамоне. Поэтому неправильное вот это отношение наше к материальным вещам, к богатству, к деньгам, это может быть грехом. Никогда, братья, никогда, никогда не будет достаточно. Сколько бы мы ни имели. Любого миллионера, спросите, миллиардера, всех книг из журнала Forbes, этого рейтинга, всех миллиардеров в мирах, спросите его, сколько надо было бы тебе, чтобы ты сказал, хватит. Любой скажет, и я тоже, и вы. Немножко больше, чем у меня есть. Вот такова наша природа. Почему? Потому что у ненасытимости две дочери. Давай, давай. Можно вот в погоне за вот этим желанием иметь больше, иметь больше, иметь больше, можно жизнь потерять. На это может быть уйти вся жизнь. И нам кажется, что вот-вот, сейчас вот эта черная полоса пройдет, экономика пойдет наверх, инфляции не станет, и вот наконец-то я начну, открою, разбогатею, раскручусь, пойдет, я заживу, и вот там где-то вот эта птица. Оказывается, очень часто два перышка птицы остается в руках, а птицы нет. А потом мы смотрим, жизнь ушла. На что была потрачена жизнь? На для того, чтобы приобрести здесь. Приобрести здесь. Почему? Потому что это большое искушение.
Библия об этом говорит. Павел пишет Тимофею, желающие обогащаться, они куда впадают? Они впадают в искушение. И если не останавливаются, прочитайте дальше. Это лестница падения, которая чем заканчивается? Это лестница падения заканчивается погибелью. Они впадают в сеть, они впадают в искушение, они впадают во вредные всякие безразумные похоти, которые ведут людей в бедствие. Еще бедствие не пагуба, из него можно выпрыгнуть. Но когда уже человек дойдет до последней ступеньки, это может стать его погибелью. Это огромное обольщение. Там может оказаться мое или ваше сердце. Пусть Бог нас всех от этого сохранит. Как хорошо быть довольным тем, что у тебя есть. Однажды как-то приезжал брат Василий к нам, и я ему открыл этот текст. Я прочитаю его сейчас, братья. Это Екклезиаста 5:8. И он так и признался тогда. Говорит, знаешь, я как-то, читая Библию, да, много раз читаю, но не особо обращал внимание как бы на этот текст. А в этом тексте, братья, написано очень просто. Посмотрите. 5:18. «Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Меня больше всего здесь привлекает то, знаем ли мы нашу долю, которую мы должны брать от того, что нам Бог дает. Зачастую мы хотим все. Но Писание говорит там, что пользоваться и брать свою долю, ты должен знать, сколько тебе надо. А это довольство дает Бог. Хорошо быть благочестивым и довольным того, что есть. Поэтому правильное отношение к деньгам – это возможность послужить Богу. Это возможность сделать правильную инвестицию в небесный банк. Я здесь хожу сейчас, и здесь, там, через улицу. Деньги поменять можно. А, знаете, мы можем поменять. Мы можем инвестировать. То, что Бог нам дает при правильном управлении, при правильном распоряжении. Скажите, откуда научится сын правильно распоряжаться деньгами, если он не видит этого примера в своем отце? Если мы постоянно в долгах, если мы постоянно живем не по сапожку, а по нашим желаниям, если наши расходы всегда превосходят наши доходы, почему? Потому что мы не можем отказать себе в одном или в другом, или в третьем. Откуда детям брать пример? Папа должен научить своего сына. Сынок, правильно относись к материальным вещам. Правильно относись к деньгам и пользуйся тем, что Бог тебе дает. Бери свою долю, и если Бог даст тебе больше, то там написано, что это будет дар Божий для тебя. Правильно нужно поступать, чтобы прекрасный запах от нас исходил. А через это Бог испытывает нас. Братья, испытывает. Я понимаю, при всем желании, но мы все равно хотим иметь что-то немножко где-то как-то отложить, чтобы при всех трудностях, мы говорим на черный день, а каждый день чернее другого, и мы не знаем, какой из них черный, и мы вот так живем. Мы вот так живем. Если сам так живешь, то постарайся и учить детей. Чему научить детей? 100% быть зависимыми от Бога. Памятуя, что Бог печется о нас. И если мы правильные приоритеты ставим, ищем прежде Царствие Божие, то Господь сказал, остальное приложится. Все это, что это? Одежда и еда. Мы хотим больше. Потому мы попадаем в проблемы. Если Царствие Божие сначала, одежда и еду, Бог позаботится. Если остальное еще больше даст не Господь, слава Богу. Если нет, тоже слава Богу. И Давид говорит, испытай меня, Боже. Испытай. Агур, мама научила его, и он понимал правильность подхода к жизни. Он говорит, Боже, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. У нас остается несколько моментов, которых Павел озвучил здесь. И вот здесь написано как раз, братья, хорошо управляющий своим домом. Вот она роль, и вот она обязанность. Вот оно качество управителя здесь, от дома управителя, я бы так сказал. И мы говорим, что ты можешь быть успешным домоуправителем, и это будет видно по твоей семье, это будет видно по твоему бизнесу, или ты можешь прогореть в этом, потому что ты не оказался верным в твоем строении, в твоем бизнесе. Писание говорит, что по плодам. В данном случае нашими плодами являются наши дети. И когда мы смотрим на семью, как на наш плод, как награду от Бога,
И мы смотрим на жизнь детей, на нашу семью. И почему об одной семье прекрасная, хорошая слава идет? Не потому, что они по роду несут там, это тоже может сказаться, благословение отцов и наших дедушек. И не потому, что мы такие хорошие или крутые, а потому что Бог благословлял, и Господь сказал, я благословлю до тысячи родов. Тех, кто служит мне, повинуется, любит меня. Но моя задача не разорвать эту цепь. Моя задача, чтобы я был вот этим звеном, связующим со следующим поколением. Не потерять это благословение, которым, возможно, я пользуюсь от предыдущих поколений, которые сохранили верность Богу. Поэтому по плодам их узнаете их. Хорошо управляющий домом обозначает то, что он не перекладывает свои обязанности даже на жену. Почему? Потому что это не ее обязанность. Да, да, она лишь стоит за мужем, и она помогает ему делать то, что он делает. Она помощница, он может на нее всегда положиться, доверять ей. И она в любом моменте подставит свое плечо, свою жизнь. Но она не ответственна настолько, насколько ответственны мы. Потому что эту обязанность возложил Господь на нас. И мы говорим, что мы живем во время деградации, мы живем во время кризиса семьи. Мы живем во время краха семьи, я бы так сказал. Потому что если раньше при слове «развод» люди как-то дрожали, трепетали, сегодня это их абсолютно не беспокоит. И люди разлетаются, даже не успею еще пожить. Вот только-только недавно. Вот только недавно он приехал с ханимуна, буквально несколько недель назад. И он говорит, я с ней жить не буду. Его нужно отлучить. Я понимаю это. Потому что даже мирская пословица говорит, 7 раз отмерь, а 1 раз отрежь. Думай, прежде чем ты что-то хочешь сделать, о последствиях думай. Мы говорим, что мы сегодня живем во время бесхребетных отцов. Во время малодушия, во время слабоволия и во время, когда мы перекладываем свои обязанности на жену, на школу, на пастыря, на церковь, на руководителя молодежи. Пусть они занимаются нашими детьми, но Библия не так говорит, она говорит, хорошо ты и я. Не кто-то, а я и ты хорошо управляешь, а Бог смотрит со стороны, люди тоже смотрят со стороны и идет запах от нас. Какой запах от вашей семьи? От моей семьи. Я сказал вначале, что меня должно это волновать, потому что это моя семья, это моя жена, это мои дети. И меня очень должно волновать, какая слава идет о моей семье, какой запах распространяется, или это благоухание Христово, или это позор для христиан. И почему я сказал об одной семье, так приятно слышать, а другой только стоит и завидует. А почему ты завидуешь? А ведь Бог тебе дал возможность жить в одно время, в той же стране, быть в той же церкви, читать ту же Библию, стать точно так же отцом. И Бог дал все, что Бог дал и другому, просто один оказался хорошо управляющим своим домом. А ты не справился. Значит, плохо управлял. Значит, где-то что-то проморгал. Значит, где-то недоработал. Значит, где-то не сделал то, чего требовал Бог. И результат придет, братья. Почему? Потому что закон Божий никто не отменял. А закон Божий какой? Закон сеяния и закон жатвы. Обязательно жнем. И беда в том, что жнем не где-то на стороне, а жнем в собственной семье. Жнем в собственных детях. И потом мы каемся, потом мы плачем, потом мы записки на кафедру, потом и мы годами тревожим небо, будоражим небо и говорим, Боже, а иногда не замечаем, что проблема у нас. Что мы стали такими. Мы послужили к тому, что эта ситуация именно таким образом сложилась в моей семье, и я не справился. Плохо учился. У Духа Святого плохо учился. У Слова Божия плохо учился. Занят был, возможно, не тем. И Библия говорит, что хорошо управляющий домом своим – это образец. Это образец. Дай Бог, чтобы я ошибался. Я говорю, дай Бог, чтобы я ошибался, но я очень часто говорю, что для некоторых отцов запрыгнуть за руль грузовика и там ездить по Европе, по Америке и зарабатывать, так сказать, деньги. Ну да, конечно, конечно, да, папа трудяга, он не лентяй, он пахарь, он рискует жизнью, он стоит в этих пробках, он зарабатывает деньги для семьи. Правильно, братья? Правильно. Но это ли главное? Материальная составляющая важна.
очень важно, но не главное. Что главное? Главное стадо. Главное души наших детей, которых Бог нам дал. И вот хорошо управляющий – это не только тот, который сумел забить холодильник европейскими продуктами, который одел детей, как я говорю, в брендовую одежду, лучше, чем все остальные в церкви. Хорошо управляющий – это не только тот, кто построил хороший дом. Это правильно и хорошо, если у кого-то это получилось, и Бог это дал возможность. Это правильно. Но, братья, есть то, что ценно у Бога, в Божьих глазах, и ради чего пришел Христос умирать. Это души наших детей. И если мы не справимся, Бог с нас спросит. Знаете, потому что от Отца должен исходить вот этот заряд, должен исходить вот этот импульс, вот эта энергия. И вот чтобы хорошо управлять, нужна мудрость от Бога. И нужно очень много мудрости. Потому что мы говорили, что каждый день нужно принимать сотню, тысячи правильных решений. Эти решения должны быть Божьими. Для того, чтобы хорошо управлять, нужно терпение. И нужно очень много терпения, чтобы хорошо управлять. Потому что мы имеем дело не с кирпичами, мы имеем дело с живыми людьми. В данном случае это наши дети. Чтобы хорошо управлять, нужно много любви. Очень много любви. Потому что любовь способна, братья, только любовь способна покрывать множество грехов. И мы когда смотрим нашу жизнь, наши семьи, и мы понимаем, что мы проходим все одинаковые школы. Я всегда своему сыну говорю, что, сынок, знаешь, для чего тебе дана мама и дана сестра? Потому что Бог подарил тебе маму и сестру, чтобы на примере этих людей, относясь правильно к ним, ты научился в будущем правильно относиться к своей жене. Если ты научишься уважать маму, если ты научишься помогать своей сестре, если ты будешь вступаться за них, как за самых близких, дорогих, ты точно так же будешь относиться к своей жене бережно, трепетно, заботясь, проявляя внимание, оказывая, видя эту заботу и говоря благодарность в ответ. Я всегда говорю своей дочери, Бог дал тебе папу, Бог дал тебе братика, для того, чтобы на примере этих людей научить тебя, как уважать потом своего будущего мужа, как быть послушной своему мужу. Как любить его? Бог подарил нам этих людей, чтобы именно в семье научить, не где-то на стороне. Это Божья школа. Семья – это Божья школа. И Бог помещает нас, и каждому дает определенную роль и определенные обязанности. Поэтому, помните, мы говорили сегодня, не господствуя над наследием Божьим. Это Божье наследие. Дети, они не наши дети, они Богу принадлежат, потом они наши. Не господствуя над наследием Божьим. А что мы прочитали там? Подавая пример. Вот шикарно. Хороший запах. Очень хороший. Знаете, или священник, что входило в его обязанности, вы помните? В его обязанности входило научить и воспитать сыновей своих, бояться Бога и знать Божий закон. Мы читаем в этом пункте с вами, что это хорошо управляющий своим домом или не справился. Когда мы смотрим нашу жизнь, как моя стройка, как мой бизнес, как моя семья, я способен быть этим домоуправителем Божьего дома, моей семьи. Хорошо я справляюсь с тем, что Бог возложил на меня. Это будет видно и слышно. Это будет заметно. Вы не можете это скрыть. Братья, нарожать детей – не дурное дело. Что потом делать с ними? Никогда не забуду. Я приехал в одну семью, 9 детей. Она их закрыла всех в комнате там. Всех. В одной комнате. Я себе думал, это ли то, чего хотел нас Бог? Чтобы их закрыть всех в одной комнате. Как-то у нас не принято смотреть далеко. А куда смотреть? Смотреть в душу. У нас как-то не принято, особенно у старшего поколения. Братья, я никого не унижаю. Но я говорю, что это был огромный недостаток прошлого.
У наших отцов как-то не было принято посадить меня на руки и поговорить со мной. Я всегда об этом вспоминаю со слезами на глазах. Потому что, да, у меня нет отца, но даже тогда, когда он был, мне его очень не хватало. Нас было много, может быть, у него не хватало времени. Я не скажу, что не хватало желания, он был занят, он был пастор церкви, но мне так хотелось личного общения. И мне так хотелось бы, чтобы он сегодня был, даже несмотря, что у меня свои дети и внуки. Может быть, больной, но я знал, что он есть. И я знал, что он мне нужен. И чем старше я становлюсь, я понимаю, насколько он мне нужен. Его совет, его поддержка, его молитва, его присутствие, оно вдохновляет, оно поднимает, оно дает силы дальше идти. Почему? Потому что я видел, как он пытался управить своим собственным домом. У Илья была очень плачевная жатва. У Илья священника, и Бог ему сказал: ты знал, ты слышал, и ты не реагировал. Вот то, о чем мы говорим сегодня. Мы знаем, мы понимаем, мы слышим, мы уходим отсюда и ничего не решаем. Мы просто еще раз побыли, еще раз пообщались, все хорошо было, нормально, слава Богу, благослови тебе, Господь, брат, приезжай еще раз к нам, и все, и тогда в следующей встрече. И ничего не меняется. Если в сердце мы не принимаем решение: Боже, испытай меня. На эффективность моего управления моим домом, моей семьей. Скажите, у Илия можно было по-другому, чтобы было? Можно и нужно было. Но нужно было это сделать вовремя. Мы иногда упускаем время драгоценное, и мы понимаем, что приходит момент, когда мы уже ничего не можем поправить. Ничего не можем изменить. Что мешало Илии? А я скажу, он очень сильно любил своих детей, слепо любил, тупо любил. Он был влюблен в них настолько, что глаза закрывал на то, что они делали. Братья, иногда наша слепая любовь к нашим детям делает очень большую беду. Мы настолько влюблены в них, что мы им все прощаем. Так не должно быть. Дети должны знать дисциплину. И это один из моментов хорошего управления. В моей семье дети знают, что они должны прийти домой в 11 часов. Это точка, когда дети должны быть дома. И когда они задерживаются по какой-то серьезной причине, они обязательно должны знать об этом отцу или матери. Отец – это тот, кто держит все на контроле, кому все он менеджер. Он все знает, он все видит, он все слышит, он все регулирует, он все устраивает, от него это зависит. Хорошо управляющий. И это видно. Бог дает, я сказал, всем одинаковые возможности, братья, нам. Поместил в историческом отрезке времени, в котором мы живем. Да, мы живем в разных странах, но у нас одни и те же проблемы. У нас одни и те же трудности. У нас одни и те же переживания. И вот как так, чтобы получилось получить эту оценку Божью? Хорошо. Посмотрел на семью и сказал: хорошо. Весьма хорошо. Доволен. Войди, верный и добрый раб. Вы помните, что у нас у всех был одинаковый старт? Этот старт был одинаковый у всех. Мы одинаково женились. Мы одинаково выбирали того, кого мы любим. И вот по прошествии многих лет мы можем повернуться назад и посмотреть, что мы настроили. Что получилось, что не получилось. Происходит какое-то такое определенное попустительство, я бы так сказал, снижение Божьих стандартов. Вчера этого нельзя было. Сегодня мы разрешаем себе то и другое, и третье. Мы опускаем планку Божьей морали. Вседозволенность, мы без фильтра становимся. Отсутствие или недостаток определенной, элементарной даже дисциплины для детей. Ведь должны существовать разумные ограничения, братья. И это Божий порядок. И хорошо, когда ты на это смотришь с радостью и с удовольствием. Чем заканчивается 53 глава книги пророка Исаии? На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Братья, повернитесь на вашу семью и посмотрите на подвиг вашего труда. С удовольствием вы смотрите на ваш бизнес, на то, что получилось. И я скажу, что многие с сожалением на это смотрят.
не смогли многое. А ведь Бог давал одинаковые возможности. Хорошо, когда ты смотришь с удовольствием. Как смотрит Бог на наш семейный алтарь сегодня? Как смотрит? Потому что созидать этот семейный алтарь, это прямейшая обязанность священника была. Пребывать у этого алтаря. Обязанность придет. Обязательно придет, друзья. Придет, когда мы сеем, обязательно придет вот это время жатвы. Мы должны весело смотреть с радостью в будущее, потому что семья – это то малое, которое Бог доверил нам, чтобы в нем оказаться верным. А оказавшись верным в малом, они приобретают Божье доверие. Мы очень часто путаем такие простые вещи, как способный и талантливый, со словом добрый и верный. Мы не ответственны за семью, нашу семью после нашей смерти. Но мы ответственны за нашу семью при жизни, и меня должно очень волновать, что происходит в ней, и каково мое служение там, и моя роль там, и моя ответственность там, и к чему я пришел, почему? Потому что я всегда говорю, это моя семья. Я должен на ней переживать. Братья, вы помните, что капитанами больших кораблей становятся не сразу? Капитанами больших кораблей становятся не сразу. Летать на больших самолетах тоже не сразу разрешает всем. Поэтому задача и забота о своих домашних, и материальная, и духовная, она лежит на плечах отца-священника. И мама... Я сказал, что она лишь только верный, надежный, проверенный помощник здесь. А дети, семья – это наш индикатор. А дети – это беспроигрышная инвестиция в нашей жизни. И все, что мы инвестировали в детей, через наши молитвы, по милости Божьей, верьте, что оно получится, вернется. Но нужно это делать. В бизнес нужно вкладывать. В бизнес нужно вкладывать, в бизнесе нужно закатывать рукава и работать. И последнее, о чем Павел здесь обращает внимание, он не должен быть из новообращенных, мы читаем здесь. Какова и опасность? Братья, здесь я вижу один принцип. Не потому что человек, который только обратился к Богу, не имеет права жениться, создавать семью. Нет, он имеет право. Абсолютно имеет право. Но опасность здесь в следующем. Павел поднимает вопрос гордости. А что это значит? А это значит, гордость говорит я взрослый, я все знаю и так далее. Здесь нет духовной зрелости. Вот почему это один из важных элементов создания семьи. Очень важный элемент создания физически. И материально, и духовно человек должен был готов быть к принятию такого решения. Мой сын хотел жениться в 19 лет. И я, как отец с мамой, не дали благословения на его решение. Как показало время, родители были очень, очень правы. Что-то Бог дал им, нам, что-то Бог дает. Когда подходит всякие вопросы решать, и нам нужно это делать. Сегодня Он готов целовать нам руки и ноги. Ну, казалось бы, ну, многие женятся, да. Да. Но вопрос стоял в следующем. Сын, ты духовно стоишь на ногах? А ведь повести семью за собой. Это нужно быть священником, лидером, пастырем, пресвитером.

Они думают, что кто-то уйдет, кто-то заберет, кто-то ее украдет. Твое никогда, никуда от тебя не уйдет, если оно твое. Так решается у Бога. Поэтому духовное попечение семьи. Если сам еле-еле стоишь на ногах, куда ты заведешь эту семью? Как ты сможешь хорошо управлять своим домом? Вот почему подпасть можно нареканию, братья. Вот о чем говорит Павел здесь. Чтобы не подпал нареканию и даже осуждению с дьяволом. Почему? Это потому, что это уже погибель. Если осуждение с дьяволом, это речь идет о конкретной погибели. Вот почему столько разрушенных семей. А иногда мне никого не надо. Я все знаю. Я смогу. Знаете, это очень часто бывает на то, когда, начитавшись книжек, насмотревшись фильмов, дети думают, что это так, как в фильме. А жизнь – это совсем другое. Жизнь – это реальность. Жизнь – это трудности. Жизнь – это испытания. И вот при первом, очень часто, самом маленьком испытании, они разлетаются, эти отношения. Вот почему столько разрушенных семей. Потому что, братья, говорит голос плоти внутри. А что это? По плоти начали и по плоти закончили. Это печально и это очень страшно. Поэтому священник – это Божий человек. Это человек, мы говорили, который на службе у Бога. Был возраст у священника, определенный возраст. Но мы называем это часто несозревшая почва, несозревшая личность. Потом мы говорим, рано начинаются проблемы, потом беда. Все-таки, когда человек способен брать решение на себя, ответственность брать на себя, вот тогда он отвечает, чтобы надежность была в этих отношениях, чтобы постоянство было в этих отношениях, чтобы верность была в этих отношениях. А это испытывается чем? Это испытывается только временем. Итак, священник, братья, это духовно зрелая личность, которая имеет определенный опыт уже, познание имеет, посвятившая себя на служение Богу, это значит, он готов служить людям. Личность примерная, личность добрая, личность отзывчивая, личность добродетельная, все делающая с любовью и в Божьем страхе. Поэтому сегодня у нас время проверки самого себя. Кто я? Возлежащий или служащий? Братья, я всегда говорю о том, я знаю, это факт жизни, что есть люди, которые хотят и любят служить, а есть люди, которые ждут, чтобы им служили. Неправильная позиция нас, мужчин, если мы поставили установку такую в жизни. Я добытчик денег, я отец, я господин в семье, я сажусь за стол, меня должны обслужить. По закону, да. А по благодати? А по благодати встать и послужить жене. Это по благодати. Не ждать, пока она тебе нальет. Борщ стоит рядом, полметра. А ты не встанешь, не сдвинешься с места. Потому что ж ты мужик. Ты ж деньги приносишь домой. Пусть работает. Братья, это не благодать, это не отношение. Это исполнение супружеских обязанностей и долга без отношений любви. Это требование к себе, это жизнь эгоиста, это страшно. Поэтому мы говорим, что я должен быть все-таки, наверное, служащим. Хотя могу быть и возлежащим. Имею на это право? Имею. Но кто больше, возлежащий или служащий? Иисус говорит, а я среди вас. Вот он пример. А я среди вас. Я среди вас как служащий. Кто кого я? Добрый и верный, или лукавый, или ленивый? Тоже есть определение Божье. И оно будет обязательно. Бог посмотрит, сделает свое определение и сделает свое решение. Поэтому, братья, несколько практических советов. Божья гармония в доме, она начинается с выстраивания моих личных отношений с Богом. Моего контакта, моего сближения с Богом. Она дает мне возможность распространять этот Божий запах прежде всего на свою семью. Прежде всего на свою семью. Следующее хочу отметить, что Божья гармония в доме будет, если отец позаботится об устроении семейного алтаря. А это значит объяснить и научить семью о значении и важности существования этого алтаря. Это место совместного поклонения Богу, это место, когда мы вместе можем помолиться.

0: Вместе можем Божье Слово почитать, вместе можем попеть, вместе можем поговорить, пообщаться. Это не просто чай попить. Это устроение домашнего семейного алтаря. И мы на этом месте объясняем важность, значение Слова Божьего в жизни детей, семьи, верующего человека. Важность молитвы, важность опресноков. Научить свою семью правильному общению с Богом через Божье Святое Слово, через молитву. Я хочу сказать, что здесь как раз мы начинаем объяснять детям, что значит квасное в семье, в жизни. А квасное всегда – это то, что связывает человека со грехом. И оно не имеет места, должно быть в семье священника, в доме христианина. И квасное должно было быть всегда вынесено, потому что оно с Пасхой, квасное, ничего не имеет общего. И пасхальный агнец – это чистый агнец. Мы это должны объяснить вот там, за этим семейным алтарем, вот эти основы христианства нашим детям. И очищение семьи, оно будет настолько возможным и эффективным, насколько я буду применять его лично в своей жизни, как отец, как священник в своем доме. Научить наших детей нужно исповедовать свою веру через активное послушание Богу. Исповедовать свою веру через активное послушание Богу. Что это значит? А это значит помазать косяки дверей кровью агнца. И когда губитель будет идти, он пройдет мимо. Неотъемлемая часть, братья, поклонения вокруг семейного алтаря – это преклонение перед нашим Богом. У семейного алтаря как раз происходят вот эти вещи, процесс кормления опресноками. Что это значит? Опресноки – символ Божьего Слова. Кормление Божьим Словом вот там будет происходить у семейного алтаря. Друзья, вокруг семейного алтаря или на этом алтаре приносятся жертвы Богу хвалы, жертвы поклонения, прославления, назидания от песен, исполнения Святым Духом. И в этом процессе должна быть задействована вся семья, где священником является отец. Итак, мы заканчиваем, мы можем подвести определенный итог. Божья гармония, братья, это будет как у букет, собранный из различных цветов. Это Христово благоухание. Это запах живительный на жизнь. Это результат, который приходит от познания Бога, от познания Его воли и желания быть послушным этой воле. Это реальное господство Иисуса в нашей жизни, где каждый, зная свою роль, он подчинен Христу. И это царство любви и мира. Мой вопрос, когда мы встречаемся, задаем друг другу вопрос, как дела? Этот вопрос сегодня стоит в воздухе перед нами. Как дела, братья? Как дела, священники? Как дела, отцы? Как дела? Являюсь ли я мужем по сердцу Бога сегодня? В каком царстве я живу сегодня? С Божьей стороны сделано абсолютно все, чтобы мое священство в доме было благословенным и успешным. Остальное за кем, братья? Остальное за нами. Бог сделал со своей стороны все, абсолютно все. Остальное остается за нами. Поэтому, когда мы анализируем нашу жизнь, проверяем, когда мы исследуем себя, и Дух Святой нам что-то говорит, принимаем решение, я и вы. Мне есть в чем исправляться. Мне есть куда расти. Мне есть от чего избавляться, от чего отказываться и что принимать в свою жизнь. Поэтому я так желал бы благословенного бизнеса для вас, стройки Божьей, чтобы все семьи были благословенными, счастливыми, чтобы вы были все хорошо управляющие домом своим. Бог возложил на нас эту ответственность. Поэтому пусть Бог только поможет нам в этом. Пусть только Бог нас благословит в этом желании. А время жатвы придет. И мы увидим, это хотел бы, чтобы каждый из нас, я и вы, сказали, вот я, Господь, и дети, и моя жена, и все тех, которых Ты дал мне. Вот это маленькое или побольше, или большое стадо. Я никого из них не потерял, потому что я исполнил волю Твою. Вот тогда мы услышим эти слова. Хорошо. Добрый и верный раб. Да благословит нас Господь.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем нашу тему «Иисус Христос в каждой книге Библии». И в этой теме мы желаем пройти все Священное Писание для того, чтобы в каждой книге Ветхого Завета увидеть образ Иисуса Христа. И сегодня перед нами книга «Притчи». И я хочу говорить об этой теме «Иисус Христос – премудрость Божия». Книга «Притчи» так и начинается. Мы читаем первый текст первой главы «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость». Когда мы смотрим на эту книгу, читаем эти тексты, которые, как сам Соломон сказал в следующей книге, книге «Екклесиаста», он говорит слова «мудрых, как иглы, как вбитые гвозди». Вот эти короткие притчи, они действительно как эти вбитые гвозди, которые такие простые, но наполнены такой глубокой мудростью. И когда мы читаем эту книгу, эта книга «Притчи» может показаться нам списком моральных правил. Она может восприниматься нами как такие практические советы, которые как-то и не связаны с Иисусом Христом, которые как-то и не связаны с благодатью Евангелия. И для многих из нас наверняка эта книга очень близка. Почему? Потому что она очень практическая, она очень понятная. Она говорит о наших земных проблемах. Мы читаем эту книгу, и мы видим, что здесь много действительно таких простых, но таких важных советов. Как детям быть послушным родителям, как мужьям не попасть в искушение разврата или в опасность алкоголя, как женам не быть сварливыми, но напротив быть добродетельными, как быть честным, как относиться к деньгам, как правильно строить бизнес, как следить за своим языком, как относиться к богатым или к бедным, как побороть лень, как правильно строить дружбу, как бороться против лени или ссоры. Очень простые, но очень важные вещи мы находим в этой книге. Я сказал, что здесь вроде бы и нечего толковать. Все очень ясно и понятно. Мы прочитали, мы должны взять и исполнить. И это намного легче, чем книга «Левит» или книга «Послания римлянам». Те книги, в которые нужно вникать, нужно находить эту истину, нужно истолковывать. Но книга «Притчи» – это не просто список каких-то правил. Книга «Притчи» – это не просто книга советов. Это книга, которая показывает нам путь мудрости, которая показывает этот путь, который ведет нас к жизни. И с другой стороны, она показывает путь глупости, который ведет к смерти. Но мы задаем вопрос, а где Христос в этой книге? Мы читаем все эти советы, мы читаем все эти повествования о мудрости. Где Христос в этой книге? Как нам вот в этой книге этих простых советов увидеть Господа Иисуса Христа на основании вот этого фундаментального текста, который мы взяли для этой серии, который говорит «Исследуйте Писание, ибо они говорят о мне», так говорит Иисус Христос. Посмотрите вот на это изображение. Что вы видите на этой картинке? Немного, правда? Мы видим какие-то огни, мы видим вроде бы там вода какая-то есть. И мы понимаем, что что-то там есть. Мы понимаем, что там на этом изображении что-то находится, но нам непонятно, мы не видим. Мы точно не можем сказать, что же находится там. Потому что темно, потому что ночь. И только тогда, когда входит солнце, мы видим совершенно другое изображение. И мы видим, что это залив возле Такомы. И мы видим изображение зданий, мы видим завод, мы видим мост. И более того, мы видим большую гору Райнир, которая возвышается над всем этим. Что необходимо было, чтобы мы увидели все эти детали? Что необходимо было, чтобы мы увидели эту прекрасную гору Райнир нашего штата? Необходимо было, чтобы солнце взошло, чтобы солнце осветило, и тогда мы видим все это. Вот так может случиться и с книгой «Притчи». Мы читаем все эти советы, мы читаем все это повествование, всех этих правил, всех этих установлений, И это как вот эти огни, которые мы видим, но мы видим не полностью. Необходимо, чтобы вот это солнце, просвещение Духа Святого, оно просияло, и мы бы увидели все эти важные моменты. И как эта прекрасная гора Райнир, мы бы увидели Иисуса Христа, который есть в этой книге. И тогда мы с вами можем сказать, что мы можем прочитать эту книгу и сказать, что есть хорошие правила, и мы начнем исполнять эти правила. Но проблема в том, что если мы начнем стараться делать хорошие дела, не получив спасения, не получив возрождения, это будет законничество. Не имея внутреннего изменения, не имея изменения сердца нашего, мы будем стараться делать что-то правильно и хорошо, не получив спасения по благодати. Законничество побуждает нас выполнять законы и правила. Законничество побуждает нас сделать это для получения спасения. И мы можем стоять в этой опасности, стараясь выполнять каждый совет книги притчи, стараясь выполнять каждое указание. И это будет законничеством, потому что внутренней жизни нашей нету. Нету спасения, которое дает нам Иисус Христос. Всякий раз, когда я выполняю какие-то правила, какие-то законы, какие-то советы, надеясь через это получить благодать от Бога, надеясь через это получить спасение от Господа, имея уверенность, что за это Бог принимает меня, это является законничеством, это не является Евангелием. И поэтому нам очень важно правильно понимать книгу притчи. Нам важно не оказаться в этой опасности законничества, но увидеть Иисуса Христа, увидеть благодать Евангелия. Есть другая проблема, с которой мы можем столкнуться, когда изучаем книгу притчи. Мы, изучая ее, можем не заметить основную проблему, которая есть у всякого человека. Это проблема нашего греха. Мы грешим не потому, что у нас недостаток какого-то познания. Мы грешим не потому, что кто-то нам не сказал, как нужно делать. Мы грешим не потому, что у нас не хватает советов. Мы грешим, потому что от рождения каждый из нас обладает греховной природой. И эта внутренняя греховная природа побуждает, заставляет нас делать грех. И даже если мы узнаем о всех этих правилах, советах, законах, которые дает нам книга притчи, мы не сможем исполнить их. Мы будем стараться жить по книге притчи. Мы будем стараться выполнять все, что там написано, и столкнемся с проблемой, что сил у нас не хватает. И мы не можем выполнить то, что там написано, потому что грешник отпал от Бога, он отпал от благодати Божией, и наша внутренняя греховная природа всегда толкает нас сделать неверный шаг. Она всегда побуждает нас идти по пути греха. И тогда мы понимаем, что нам нужно что-то больше, чем просто список правил. Нам нужно что-то больше, чем добрые советы, которые мы можем найти в книге притчи. Мы находим, что нам нужен Христос. Нам нужно Евангелие. Нам нужно изменение нашей внутренней природы для того, чтобы мы были способны выполнить то, о чем говорит книга притчи. И так мы находим благую весть в книге притчи. И так мы находим Иисуса Христа вот в этих повествованиях, в этих советах, в этих законах. Мы находим, что Иисус Христос находится там. И тогда мы по-новому смотрим на книгу притчи. И мы понимаем, что это не просто сборник советов, чтобы приготовить нас жить какой-то беспечной жизнью, собственными усилиями. Мы понимаем, что Библия показывает цель этой книги, как и цель любой другой ветхозаветней книги, это умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. Это было сказано Тимофею, вы помните, там сказано Тимофею, ты из детства знаешь священные писания, И эти священные писания, то есть каждая ветхозаветная книга, в том числе и книга притчи, они могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Поэтому книга притчи – это тоже книга о спасении. О спасении через Христа. Более того, как и все ветхозаветные книги, она необходима для нашего освящения. Она полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Для нас, христиан, которые имеем спасение и возрожденное изменение сердца нашего. Поэтому цель этой книги – освятить, спасти нас и освятить всякого человека, который читает этой книги. И вот в этой книге, в книге притчи, Христос показан как премудрость Божия. И нам важно увидеть Христа там. Нам важно увидеть эту премудрость Божию. Эта книга начинается словами, как мы прочитали, притчи Соломона. Соломон является основным автором этой книги. И мы читаем, что за свою жизнь он изрек 3000 притч и 1005 песней. Есть и другие авторы в этой книге, такие как Агур или царь Лемуил, но Соломон является основным автором. И вот все эти авторы, они хотели передать эту мудрость. И мы читаем эту книгу, и там написано, что отец передает мудрость сыну своему. И я сказал, что это не просто сборник советов, как избежать трудностей в этой жизни. Это собрание поучений, как восстановить взаимоотношения с Богом, которые были утрачены в результате грехопадения. Это грехопадение привело к тому, что человек потерял то, что он имел. Он потерял взаимоотношения с Богом. И вот теперь книга притчи, она учит нас, что когда наши взаимоотношения с Богом будут восстановлены, тогда мы будем способны восстановить взаимоотношения друг с другом. Тогда мы будем способны восстановить взаимоотношения со всем этим творением. Основная проблема – это наше взаимоотношение с Богом. Вот здесь нужно изменить. И Писание в этой книге притчи показывает, страх Божий нам нужен. Вот здесь ключ, вот здесь основание. Когда мы получаем страх Божий, когда с Богом мы налаживаем мир, тогда мы можем налаживать мир с нашим соседом, с нашим другом, муж с женой, жена с мужем, родители с детьми своими, когда с Богом будут восстановлены взаимоотношения. И вот в этой книге мы можем найти 5 истин об Иисусе Христе. Я хочу остановиться на этом, я хочу, чтобы мы увидели эти 5 истин о Христе. И эти истины связаны с этим словом «премудрость». Что это за слово? Книга притчи относится к книгам мудрости, так как книга Иова и как книга Екклесиаст, они говорят о мудрости, и в этой книге мы встречаем это слово «премудрость». Что это за слово? Мы понимаем, что в Библии есть слово «мудрость». Есть мудрость от Бога, есть мудрость человеческая. И слово «премудрость», вот эта приставка «пре» в русском языке, она указывает на превосходную степень. То есть премудрость – это какая-то превосходная мудрость. Это особая мудрость. Это мудрость, которая исходит от Бога. Превосходная мудрость. Посмотрите, мы читаем в Новом Завете, в первой книге, в первом послании к Коринфянам, во второй главе написано так. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего». И не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вот в этом тексте мы находим несколько важных мыслей. Первое. Премудрость относится к Богу. От Бога исходит премудрость Божия. Второе, что мы видим, что эта премудрость была тайной и сокровенной. Люди не знали о ней. Необходимо было Божье откровение, чтобы эта премудрость стала явной. Но и теперь Павел говорит, она открыта. И Павел говорит, мы проповедуем эту премудрость. мы находим также здесь сказано, что премудрость, она была предназначена Богом для нашей славы. И апостол Павел говорит церкви, он говорит христианам, он говорит о нашем времени церкви. И он говорит, вот эта премудрость Божия, она была предназначена для вашей славы. И последний момент, премудрость Божия связана с Иисусом Христом. Посмотрите, Павел говорит, что если бы они познали премудрость Божию, они бы не распяли Господа славы, то есть Иисуса Христа. Оказывается, премудрость Божия имеет прямое взаимоотношение с Иисусом Христом. И вот когда мы это понимаем, давайте мы теперь посмотрим на книгу притчи. Давайте вот в этой книге мы найдем эти пять истин об Иисусе Христе. Первое, что я нахожу здесь, премудрость принадлежит царю. Давайте еще раз посмотрим вот на этот первый стих первой главы. Здесь сказано «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость». Соломон с самого начала этой книги, он делает связь с царской линией Израиля, с титулом Мессии, сын Давидов. Соломон наставляет своего сына, потому что царь является представителем всего народа. Царь должен учить народ мудрости. Если сам царь будет входить в мудрости, тогда и все царство его будет прочным. И мы читаем, посмотрите, в 29 главе книги притчи сказано, «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». 29 глава притчи сказано, «Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». Мудрость принадлежит царю. Наверное, для нас это особо важно в год выборов в Америке, потому что каждый царь, каждый президент, каждый руководитель страны для того, чтобы править разумно и чтобы царство, страна имела благословение и благополучие, этот царь нуждается в мудрости от Бога. И если царь не принимает мудрость от Бога, не будет благословения, не будет успеха. И мы видим, что так произошло у потомков Соломона. Мы видим, что сначала сам Соломон ушел от мудрости, потом его потомки ушли от Господа, и народ оказался в плену за идолопоклонство. Но осталась надежда у народа, что однажды придет царь, однажды придет сын Давидов, который восстановит это. Он будет править в премудрости книги притчи. Он будет править так, как написано в этой книге. Поэтому премудрость относится к правлению царей. Без премудрости любое царство превращается в хаос. И Соломон наставляет своего сына, чтобы царская династия выстояла, чтобы от сына к сыну передавалась эта мудрость, потому что однажды в этой царской династии придет великий царь, придет сын царя Давида, который установит царство. Это будет Иисус Христос. Соломон был мудрым царем. Он получил мудрость от Бога как дар в ответ на его просьбу, чтобы править народом. И это царство было благословенным во время правления Соломона. Оно было процветающим, но потом мы говорили, что Соломон ушел с этого пути мудрости. Он послушал жен, которые склонили его к идолопоклонству. И мы видим, что с момента Вавилонского плена вот эта царская династия остановилась, потерялась эта линия. И мы видим, что здесь есть это обетование. Вот в этом первом тексте, с самого начала книги притчи, есть надежда, придет этот царь Давидов, придет тот царь, который мудростью своею восстановит царство, которое будет вечным. Этот царь сам будет премудростью, о которой говорит книга притчи. Посмотрите, в книге Исаии мы находим указание на этого царя. 11 глава Исаии говорит так, «И произойдет отрасль от корня Иисеева». И ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. В Новом Завете мы находим указание, кто будет этим царем. Мы находим откровение, кто исполнит это слово, о котором сказал Исаия. И вы помните, в 12 главе Матфея Иисус Христос говорит: «Царица Савская, царица Южная восстанет народ с родом сим и осудит его». Почему? Там сказано, потому что она приходила послушать мудрость Соломона. И дальше сказано: «И вот здесь больше Соломона». Царица Савская приходила послушать мудрость Соломона, но Христос говорит: но здесь, сейчас, в этот момент, когда Он произносит эти слова, тот, кто больше Соломона, это сам Иисус Христос. Это Он, этот царь. Это тот, кто будет этим царем премудростью. И мы читаем, что этот великий царь, тот, кто пришел на эту землю, тот, кто правил здесь, он учил народ притчами. Вы помните, как написано в 13 главе Матфея: «И поучал их много притчами». Это были притчи о Царстве Небесном. Христос говорил эти притчи, подобно как и книга притчи говорит о Нем. Сам Христос говорил притчами. Он учил об этом Царстве, которое Он однажды восстановит. Подумайте о Нагорной проповеди. Нагорная проповедь, она очень похожа на книгу притчи. Там есть эти короткие высказывания, в которых Христос определяет свое царство. И Он говорит, что те люди, которые войдут в Его царство, они блаженны. Это кроткие, это милостивые, это плачущие, это чистые сердцем. И когда мы читаем эту Нагорную проповедь и все эти блаженства, и мы проверяем каждый с собой, и мы думаем: а я войду в это царство? Я могу о себе сказать, что я чистый сердцем, я кроткий, я плачущий, я милующий, я алчущий и жаждущий правды. И наверняка каждый из нас, наверное, скажет: нет, я не таков. Нет, нет у меня этой силы, нет у меня этих характеристик. И тогда мы находим, что этот царь, тот, кто является премудростью, это он таков. Это Он был плачущим, это Он милостивый, это Он алчущий и жаждущий правды. Он исполнил на себе все это. И Он дает нам право войти в Его Царство не потому, что мы законники, не потому, что мы способны, не потому, что мы все выполнили, а потому, что этот Царь устанавливает это Царство, и Он приглашает нас по благодати, верою, веря в Него, в этого Царя, которому принадлежит мудрость, войти в Его Царство и стать наследниками вот этого Царства. Премудрость принадлежит Царю. Вторая истина, которую я нахожу здесь. Премудрость – это личность. В первых 9 главах книги притчи Соломон учит своего сына тому, что в жизни сына может прийти благословение, если сын будет иметь правильные взаимоотношения с личностью, которая в этой книге названа «премудрость». Соломон говорит о мудрости как о личности. Он не говорит о мудрости как просто о опыте каком-то, о знании каком-то. Соломон рисует премудрость как особую личность. И с другой стороны, он говорит, есть другая личность, которая называется безумие, которая называется глупость. И Соломон говорит сыну своему: ты должен иметь взаимоотношения с мудростью, потому что если ты будешь иметь взаимоотношения с другой личностью, с глупостью и с безумием, ты пойдешь по пути погибели. Ты должен отвергнуть безумие и выбрать личность, которая называется мудростью. И проблема в том, что многие христиане сегодня, читая книгу притчи, они воспринимают ее как список советов. И они думают, что для того, чтобы получить мудрость, нам нужно просто больше знания. Мне нужно еще вот этот совет, мне этот совет, я прочитаю об этом, я еще больше наполню свою голову знанием, познанием. И когда я все это буду иметь в своей голове, тогда я буду иметь мудрость. Соломон говорит: нет, ты должен иметь взаимоотношения с особой личностью, которая является премудростью, и тогда ты отвергнешь глупость, и тогда ты не пойдешь по пути беззакония, и тогда ты будешь мудрым. Посмотрите, 8 глава книги притчи, она говорит об этой личности. Я прочитаю эти несколько стихов. Я хочу, чтобы мы увидели и услышали. Это не опыт, это не знание. Это особая личность, которая показана в этой книге. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенных. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лесу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими». Когда мы читаем вот эти слова, мы видим, что премудрость, о которой написано в книге притчи, это не просто знание, которое попадает мне в голову. Это не просто опыт, который я набираюсь у других людей. Премудрость, она провозглашает, она учит, она наставляет. Здесь сказано, что она была от начала, до того, когда Бог творил вселенную. Премудрость говорит, я была художницею. Премудрость в этой книге показана как личность, и это открывает нам великую истину, которую мы должны познать, когда мы изучаем книгу притчи. Премудрость – это не состояние, это не опыт. Премудрость – это личность. Эта личность имеет имя, и имя – это Иисус Христос. Посмотрите, в Новом Завете апостол Павел так говорит в 1 Коринфянам 1 главе. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Апостол Павел объясняет, он говорит, Христос – это Божья премудрость. Мы Его проповедуем, Он – Божья сила и Он – Божья премудрость. И в 30 тексте этой главы сказано «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Мы можем сделать вывод, что книга притчи показывает нам Иисуса Христа. Всякий раз, когда мы встречаемся в этой книге с Божьей премудростью, там показан Иисус Христос. Это очень важно понять. Мы можем стать мудрыми только тогда, когда мы будем иметь отношения с Иисусом Христом. Только тогда, когда каждый день в жизни нашей мы будем иметь эти близкие отношения с Христом. Вот тогда мы будем получать мудрость. Колоссянам 2:3 написано, в котором, то есть в Иисусе Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Если вы не возрастаете в мудрости, если вы не способны исполнить советы книги притчи, это говорит только об одном. Не о том, что у вас мало знания. Не о том, что вы еще и какой-то совет не прочитали и не знаете, что выполнить. Это говорит о том, что у нас нету отношений с Иисусом Христом. Причина только в этом. Если нету силы бороться с искушениями, если мужья впадают в грех разврата, если жены остаются сварливыми, если дети не покоряются своим родителям, если нечестность в бизнесе, если проблема в отношении к деньгам, если проблема лени, это все указывает на одну причину. Нету правильных взаимоотношений с Иисусом Христом. И поэтому, если вы ходите в мудрости, это показывает, вы являетесь учеником Иисуса Христа. Но если вы ходите в безумие, если вы нарушаете то, о чем говорит книга притчи, это показывает ваше состояние неверующего сердца, невозрожденного сердца. Третья истина, которую мы находим. Премудрость нисходит с неба. Посмотрите, в 30 главе книги притчи мы находим указание, где найти эту мудрость. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. Я не науч... и не научился я мудрости, и познания святых не имею, так говорит Агур, который пишет эту главу. И дальше он задает вопрос, кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя его? И какое имя сыну его, если знаешь? Он задает вопрос, где эту мудрость найти? Кто восходил на небо? Кто сходил? Какое имя сыну его, если знаешь? И вот здесь, когда мы читаем эти слова, мы находим ответ, что премудрость Божия, она не сходит с неба, оттуда она приходит. И благая весть Евангелия в том, что Бог открыл эту премудрость свою в своем слове, когда это слово пришло с неба, когда это слово стало плотью, когда Господь Христос родился и пришел на эту землю. И мы читаем с вами слова самого Христа в 3 главе Евангелия Иоанна. Он говорит, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Агур задает вопрос, кто восходил на небо? Кто эту мудрость может увидеть? Как имя Сыну Его? И мы находим ответ в Священном Писании. Имя Сыну Его, Господь Христос. Он восходил на небо, Он, сшедший с небес, Он тот, кто принес эту мудрость. Сегодня люди говорят слова «слушай свое сердце». Это популярное выражение сегодня, которое является антибиблейским. Потому что Писание говорит, что если ты будешь слушать свое сердце, оно обязательно поведет тебя в грех. Писание открывает нам, слушать нужно Бога и Его Слово. Мудрость сходит с неба. Господь открывает нам эту мудрость. И нам важно признать это. Книга притчи говорит, ибо Господь дает мудрость. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Вся вот эта истина книга притчи, она может сведена быть к таким словам, доверяй Богу, а не самому себе. Получи эту мудрость, которая от Бога нисходит. Он однажды пришел уже на землю. В лице Иисуса Христа мы находим это откровение и находим эту мудрость. И вот здесь Писание говорит, страх Божий нам нужен. Нам важно признать себя людьми неразумными. Мы не можем ходить правильным путем. Нам важно в кротости признаться, что мы нуждаемся в Боге. Нам нужен страх Божий. Преклонение пред Ним, признание Его премудрым. И когда мы склоняемся перед Ним в страхе Божьем, вот тогда мы получаем мудрость. И с другой стороны, отсутствие страха Божьего показывает на гордость. И книга притчи говорит, придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Когда мы смиряемся пред Богом, вот эта мудрость, которая с неба пришла, она в сердце нашем. Господь дает нам эту мудрость. Четвертая истина, которую нахожу здесь, премудрость помогает различать добро и зло. Цель Господа нашего, когда Он пришел на эту землю, показать нам, что является добром и что является злом. И мы можем видеть, что сегодня вот эти понятия добра и зла, они меняются, они искажаются. Люди зло называют добром и обратно. И когда мы понимаем, что мудрость от Бога, когда в Слово Божие мы вникаем, тогда вот здесь открывается нам истина. Мы читаем в 13 главе притчи, «Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников – зло». Писание определяет, что есть добро и что есть зло. И нам важно, получив взаимоотношения с личностью Иисусом Христом, увидеть это. Он открывает нам глаза. Он показывает, что является добром и злом. Люди сегодня пытаются определить это самостоятельно. И когда я слушаю, когда я читаю вот эти слова, «Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения», я представляю эту ситуацию сегодня. Когда мудрый отец, он пытается вразумить своего сына, он пытается наставить его в слове, а сын отворачивает от отца, а сын знает, где найти ему мудрость. Есть интернет, есть университет, есть много людей знающих, и сын отворачивается, не принимая наставления отца, он пытается найти мудрость где-то вокруг. А главное, иметь отношения со своим отцом. Вот это главное, вот там эта мудрость, вот там это наставление, когда с отцом ты имеешь отношения и принимаешь его наставления. И поэтому вот здесь мы находим это указание, что Соломон, используя указание, указывая на мудрость, он говорит, мудрость это не образование, мудрость это не ученая степень. Он использует слова о мудрости правосудия, суд, правота. Мудрость это способность отличить добро от зла. Эту способность мы получаем только от Бога. Это была проблема Адама и Евы, потому что они приняли решение вкусить от дерева познания добра и зла. Воля Божия была в том, чтобы зло и добро они познали от Бога, чтобы Господа они слушали, чтобы они были послушны Ему и получили мудрость от слов Бога. Адам и Ева захотели быть мудрыми без Бога. Они захотели получить это познание, нарушая заповедь Божию. И в результате произошло грехопадение. И об этом Павел говорит, называя себя мудрыми, обезумели. Это состояние любого человека. Если ты желаешь получить мудрость вне Бога, вне Его откровения, вне Его слова, ты не получишь этого познания добра и зла. Ты окажешься в том же состоянии мудреца, который обезумел, называя себя мудрым. Знать, что есть добро и зло, мы можем только имея мудрость от Бога и от Его Слова. Бог дал народу 10 заповедей, но они не способны были выполнить эти заповеди, потому что эта заповедь не была в сердце их. Они пытались всеми силами исполнять, но они поняли свою слабость. И вот тогда Бог дает обетование. Он говорит, я дам новый завет. И в этом новом завете Господь говорит, я вложу закон в сердца ваши. Я возьму это каменное сердце, я вам дам плотяное сердце. И там, на скрижалях этого плотяного сердца, я запишу слова мои, законы мои. И тогда вы будете способны исполнять. И это приводит нас к очень великой истине. Для того, чтобы исполнять книгу притчи, нам нужно изменение сердца. Нам нужна внутренняя трансформация. Нам нужно то, что в Новом Завете называется возрождением. И мы видим эту благую весть в книге притчи, когда понимаем, Христос дает возрождение. Только когда Он возродит нас, когда Он изменит наше сердце, когда Он даст нам новую природу, только тогда я могу быть способным исполнить книгу притчи. И мы читаем, посмотрите, книга притчи так и говорит. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». 20 глава притчи сказано, «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха?» Книга притчи направляет нас к Иисусу, который дает возрождение. Мы должны уверовать в Евангелие. Мы должны получить Дух Святой, который меняет наше внутреннее состояние. Я могу много говорить об изменении поведения. Я могу, как служитель, говорить, ты должен оставить это, и ты должен перестать делать это мужу, жене, детям, кому бы то ни было. И человек может перестать это делать. Он может перестать делать один конкретный грех, но неизмененное сердце покажет ему тысячи путей, чтобы похоть сердца была достигнута. Человек может перестать делать одно, но вариантов сатана предложит огромное количество, и человек не изменится, потому что нужно изменение сердца. Но когда Христос дает возрождение, когда Христос меняет наше сердце, вот тогда человек становится на путь мудрости. Именно поэтому мы с вами и читали вот в первой главе 1 Коринфянам «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением». Во Христе мы все это получаем. В Нем наше искупление, в нем наше освящение, в Нем наша премудрость. Потому что, веруя в Него, мы получаем возрождение. И, наконец, последнее, пятое. Премудрость дает жизнь. Мы читаем в книге притчи: «На пути правды жизнь, а на стезе ее нет смерти. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней вверху, внизу. Выбор между мудростью и глупостью влияет на нашу повседневную жизнь, но он влияет и на наше будущее. Он определяет, где мы будем в вечности. Это вопрос жизни и смерти». И Бог часто в Писании ставит человека перед выбором. Бог показывает эти два конечных результата и говорит человеку: ты должен выбрать. И в книге притчи также показано, есть последствия от выбора пути глупости, есть результат от выбора пути мудрости. Мудрость ведет к жизни вечной, а глупость ведет к разрушению и смерти. Мудрость уводит от смерти и ведет к этой жизни вечной. И мы понимаем, все эти обетования, они были исполнены в Иисусе Христе. Он был праведным, Он претерпел смерть, Он сошел в преисподнюю за грехи наши, но Он воскрес, потому что Он был без вины и без греха. И теперь Он, Христос, дает жизнь воскресения. Только в Нем мы имеем свободу, только в Нем избавление от ада, только Он дает жизнь. Именно поэтому мы читаем в первом послании Иоанна, в 5 главе, сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Теперь я хочу задать вопрос. Вопрос каждому из нас. Знаешь ли ты Иисуса Христа, премудрость Божию, для того, чтобы исполнять советы книги притчи? Если сегодня кто-то из нас, слыша эти слова книги притчи, проверяя себя, замечает, что у меня по-прежнему проблемы, и мужья по-прежнему находятся в грехе, беззакония, разврата, по-прежнему не имеют силы бороться с искушениями, опасности алкоголя, а жены по-прежнему сварливы и не покоряются мужьям своим, а дети по-прежнему восстают против своих родителей, и у нас по-прежнему нечестность, неправильное отношение к деньгам, к бизнесу, к лени. Если мы проверяем и находим, что эти проблемы по-прежнему у нас есть, и мы не способны исполнять то, о чем говорит книга притчи, я хочу задать вопрос: знаешь ли ты Иисуса Христа, премудрость Божию, для того, чтобы исполнять советы книги притчи? Книга притчи открывает нам Христа. И нам нужны взаимоотношения с Ним. Нам нужны взаимоотношения с личностью, которая в этой книге названа «Премудрость». И когда у нас будут эти взаимоотношения, тогда книга притчи, она станет открытой для нас. Тогда, любя Господа нашего, мы пойдем по этому пути мудрости, который открыт в этой книге, чтобы достигнуть вечности, чтобы достигнуть жизни вечной. Аминь. Помолимся Господу.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Добавки к книге пророка Даниила. В Септуагинте и в Вульгате книга Даниила содержит еще такие добавки: молитва Азарии, песня трех отроков и соединяющие их стихи 46 по 50. История Сусанны, вил и дракон. История Сусанны в штутгартском издании Септуагинты стоит в начале книги Даниила, а в римском издании Вульгаты эта история помещена в конце книги Даниила. Этих добавочных стихов и глав нет в еврейском тексте Библии. И еще неизвестно, найдены или их отрывки в кумранских пещерах. Содержание этих добавочных стихов и глав такое. Молитва Азарии начинается славословием Господа, возвещает его праведность и исповедует его правосудие над Израилем. «Ибо согрешили мы и поступали беззаконно, отступив от тебя». Затем он просит милости ради Авраама, Исаака и Иакова, ради их великого страдания и покаяния, молит об избавлении ради славы имени Господня. «Да познают, что ты, Господь, един и славен по всей вселенной». В связывающих стихах говорится, что халдеи разжигали печь нефтью, смолою, паклею и хворостом, но ангел Господень, сошедший одновременно с тремя отроками, выбросил пламя огня из печи и сделал в ней как бы шумящий влажный ветер. Песня трех отроков, какую они якобы пели, находясь в печи, составлена по образцу некоторых псалмов и призывает всякое творение, одушевленное и неодушевленное, благословлять Господа, превозносить Его вовеки, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. В книге Неемии 8.7.8 отмечено, что по возвращении из вавилонского плена одаренные левиты читали из книги из закона Божья внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Возможно, что как молитва Азарии, так и песня трех отроков возникли в результате толкования, которое было записано отдельно, но переводчики книги Даниила включили это толкование в состав книги. История Сусанны вкратце такова. В Вавилоне жил богатый еврей по имени Иоаким, всеми уважаемый. В его доме собирались евреи. У него была очень красивая жена по имени Сусанна. Двое старейшин, избранных на тот год быть судьями, бывали у него в доме и соблазнились красотой его жены, которая после обеда выходила в сад гулять. Поймавши друг друга в подсматривании за нею и признавшись друг другу в своем увлечении ею, они спрятались в саду. Когда она в жаркий день пришла в сад и хотела помыться, и послала служанок запереть двери сада и принести ей масло и мыло, нечестивые судьи приступили к ней, чтобы она отдалась им. В противном случае они будут свидетельствовать, что с нею тут был молодой человек, и потому она отослала от себя служанок. Положение было безвыходное. Но Сусанна заявила: «Лучше мне не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». Она подняла крик, но и нечестивые старейшины начали кричать. Сбежавшимся на их крик Сусанна рассказала, что нечестивые старейшины приставали к ней с гнусным предложением. А старейшины рассказывали, что застали ее с молодым человеком, который был сильнее их, вырвался и убежал. На суде они повторили свое лжесвидетельство. Показание Сусанны не было принято во внимание. Когда осужденную вели на смерть, молодой человек по имени Даниил закричал: «Чист я от крови ее». Шествие остановилось. Даниила спросили, что значит его слова. Он ответил, что они, не исследовав и не узнав, осудили дочь Израиля. Все возвратились в суд. Свидетели старейшин отделили друг от друга. Даниил спросил первого свидетеля: «Под каким деревом видел ты Сусанну с молодым человеком?» Тот ответил: «Под мастиковым». Когда же потом спросил другого свидетеля, под каким деревом он видел Сусанну с молодым человеком, тот ответил: «Под зеленым дубом». Мастиковое дерево из породы бальзамных растений ни в коем случае нельзя смешать с зеленым дубом. Всем стало очевидно, что Сусанна говорила правду, а старейшины лгали, и поступили с ними по закону Моисееву, и умертвили их. Исследователи предполагают, что нечто подобное могло произойти в Израиле, но не в Вавилоне, где евреи не имели права приговаривать кого-либо к смерти. Вероятно, этот рассказ был написан на отдельном листе и служил основанием, что на суде надлежит допрашивать свидетелей очень тщательно. Поскольку в Талмуде трактат Санхедрин подробно разбирает всякие судебные дела, включая избрание судей и допрос свидетелей, то история Сусанны со временем потеряла важность, и ее еврейский оригинал утрачен. Переводчики же еврейских сказаний на греческий язык почему-то этот рассказ присоединили к книге пророка Даниила. Причем в одних изданиях Септуагинты он помещен в начале книги, а в других – при конце книги. Вил и дракон – вавилонские божества так осмеяны. В Вавилоне на прокормление идола Вила ежедневно расходовалось 20 мер пшеничной муки, 40 овец и 6 мер вина. Царь Кир всегда ходил ему поклоняться и однажды спросил Даниила, почему он не поклоняется Вилу. Даниил ответил, что он поклоняется только Богу живому, а Вил снаружи серебро, а внутри глина. Царь призвал жрецов и потребовал, чтобы они доказали, что Вил съедает оставляемую ему на ночь пищу, в противном случае они будут убиты, а если докажут, то умрет похуливший Вила Даниил. Как обычно, пища была приготовлена и поставлена на столах перед Вилом, жрецы удалились, а Даниил велел своим слугам посыпать пол капища тонким слоем пепла. Все двери заперли и запечатали царским перстнем. На другой день утром пришли и открыли капище. Царь глянул на столы, увидел, что все съедено, и громко воскликнул: «Велик ты, Вил, и нет никакого обмана в тебе». Но Даниил попросил царя посмотреть на пол, на котором были видны следы мужчин, женщин и детей. Разгневанный царь приказал схватить жрецов, которых насчитывалось 70, и они показали тайный ход, каким они со своими семьями приходили в капище и съедали поставляемое Вилу. Жрецы были убиты, а капище Вила разрушено. Вавилоняне также поклонялись дракону, и царь указал Даниилу, что дракон не мертвый предмет, а живое существо. Даниил попросил у царя разрешения справиться с драконом, не употребляя ни меча, ни копья. Царь позволил. Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это и бросил в пасть дракона, и дракон околел. Это возмутило вавилонян. Они пристали к царю с требованием убить Даниила, а если нет, то они убьют его за переход в еврейство. Царь поддался. Даниила бросили в львиный ров, где он пробыл 7 дней среди 7 голодных львов. В то время в Иудее жил пророк Аввакум. Он приготовил кушанье и нес на поле своим жнецам. Его встретил ангел Господень и велел отнести это кушанье в Вавилон, находящемуся в львином рве, Даниилу. Аввакум ответил, что он никогда не был в Вавилоне и не знает, где находится львиный ров. Ангел взял Аввакума за волосы, отнес его в Вавилон и поставил у львиного рва. Аввакум передал принесенную им пищу Даниилу, который возблагодарил Бога за память о нем. На седьмой день царь пришел к львиному рву поскорбеть о Данииле, но, увидевший его живым, возрадовался. Приказал поднять Даниила, а его противников бросить на съедение львам. Сказанию о Виле и драконе в Септуагинте предшествует следующая заметка. Из пророчества Аввакума, сына Иисусова, колена Левиина. Эта заметка говорит, что о Данииле были разные сказания, и вышепризведенное о Виле и драконе находилось в конце книги Аввакума, а потом его поместили в конце книги Даниила. В еврейском, так называемом мазорецком тексте Библии нет ни молитвы Азарии, ни песни трех отроков, ни истории Сузанны, ни сказаний о Виле и драконе. На эти сказания нельзя опираться. Но они являются некоторым свидетельством, что сотни лет до Рождества Христова евреи почитали Даниила как раба Господня и великого мудреца. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Пережитое.
3: Иуда Искариот и паспорт. Студентам библейского института хотели преподать двухнедельный библейский курс по теме «Завет». Мусульманская страна. Решили собираться в официально зарегистрированной церкви, хотя там тоже нужна конспирация. В церквах разрешается только молиться, но изучение Библии с использованием ручек и тетрадей не приветствуется. Такие запреты и страхи связаны с новой чумой 21 века террористической организацией «Исламское государство». В список подозреваемых может попасть кто угодно, законопослушные христиане тоже. У страха глаза велики. Обжегся о горячее, дуешь на холодное. Граждан призывают обращать внимание на незнакомых людей у соседей и сообщать о них в милицию. Это дает повод проверяющим органам для неправомочных действий, клеветы и самоуправства. Жестко проверяются как церкви, так и мечети. Сейчас эти меры чуть ослабли. Больше свободы предоставляют мечетям. В отношении же христиан ничего не изменилось. Одна из бывших студенток по имени Фатима готовила обеды для нашей студенческой группы. После окончания сессии она рассказала мне, что во время учебы ее вызвали в милицию и предложили сделать 3 фото и записать на телефон 10-минутное видео нашей учебы. За это ей посулили заманчивое вознаграждение. Прописку в городе, которую почти невозможно получить, если не родился в нем, и бесплатное место для ребенка в детском саду. Похоже, к встрече с Фатимой спецслужбы подготовились основательно. Они навели о ней справки, узнали о ее проблеме с пропиской и ребенком и через это решили склонить к сотрудничеству. Но не на ту нарвались. В последний день сессии Фатиму снова пригласили в милицию и попросили показать телефон. Посмотрев его, сотрудник возмущенно спросил, почему нет видео и фотографий. Фатима молчала. «Обманула нас? Не прикидывайся дурочкой, будто ничего не понимаешь. Мы же тебе ясно все объяснили». Она достала из сумки свой паспорт и протянула его со словами «Читайте, тут все написано». Сотрудник возмутился. «Зачем нам твой паспорт? Мы тебя про фотографии и видео спрашиваем». Она им снова. «В паспорте моя фамилия. Прочтите, и вы все поймете». Милиционер, открыв паспорт, раздраженно произнес: «Гусейнова Фатима». «И что дальше?» «Ну вот, видите? Что видим? Там ведь не написано, что я Иуда Искариот».
4: «Это кто еще такой?»
3: «Ученик Спасителя Иисуса Христа. Он предал своего учителя за деньги. Христа убили, и он на 3-й день воскрес, а предатель Иуда повесился». Милиционер заерзал, накричал на Фатиму и выгнал ее из кабинета со словами «Мы с тобой еще разберемся». Мусульмане суеверны. Наверное, услышав про повесившегося Иуду, подумали, что лучше от греха подальше держаться и отпустить ее, а то не ровен час что-нибудь недоброе случится. Слава Богу, все обошлось. Я спросила Фатиму, почему она не рассказала нам об этом сразу, а только после окончания учебы. Она ответила, что не хотела, чтобы в группе было напряжение. Иначе пришлось бы не учиться, а как на иголках сидеть, ожидая всякий раз облавы. «Тогда почему ты не отказала им сразу, если наперед знала, что не пойдешь на сотрудничество с ними? Они завербовали бы другого, а тот от страха мог бы всех сдать». Какой мудрой оказалась Фатима. Небольшого росточка, тихая и неприметная молодая женщина. Но какая сила духа! Она не солгала милиционерам, потому что ничего не обещала им. Бог с милостивым поступает милостиво, а с лукавым — по лукавству его. Эти товарищи были уверены, что она клюнет на их заманчивые коврижки в отношении прописки, но получили щелчок по носу. Конечно, перед лакомым кусочком трудно устоять, особенно если человек в нужде, но верующие имеют силу оставаться верным Христу, несмотря ни на что. Автор — Ширина Идосова. Молитва. «Верую, Господи, да будет тверже вера моя. Надеюсь, да будет крепче надежда моя. Люблю, да будет пламенней любовь моя. Скорблю, пусть скорбь моя будет во Христе. Поклоняюсь Тебе, единственному. Стремлюсь к Тебе, непостижимому. Хвалу пою Тебе, источнику милости. Взываю к Тебе, вечному защитнику. Мудрость Твоя да направит меня. Справедливость да хранит меня. Милосердие да утешит меня. Сила да защитит меня. Мысли мои да будут о Тебе. Слова мои да будут они о Тебе. Дела мои да будут они по воле Твоей. Путь жизни моей да будет он от Тебя. Желаю того, чего желаешь Ты. Желаю, ибо желаешь Ты. Желаю так, как желаешь Ты. Желаю, пока желаешь Ты. Молю Тебя, Господи, просвети разум мой, воспламени волю мою, очисти сердце мое, освети душу мою. Ниспошли мне, Господи, любовь к Тебе, понимание себя, милосердие к ближнему, преодоление мира. Даруй мне, Отче, познать, сколь тщетна земная суета, сколь велико небесное царство, сколь мимолетно временное, сколь нескончаемо вечное. Помоги мне, Господи, пройти через смерть, миновать осуждение, обрести бессмертие. Молю Тебя через Иисуса Христа. Климент Александрийский. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Псалом 117, стих 6.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
5: Как любить ближнего? Любовь — это динамика взаимоотношений между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Ту же динамику Бог определил как основу взаимоотношений человека с Творцом и себе подобными. Поэтому любовь сущностно необходима человеку для того, чтобы полностью отображать его Творца. Бог, обращая внимание на самое главное, открывает свою волю через пророка. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговидения более, нежели все сожжений». В некоторых переводах, например, в немецком, написано, что Бог ожидает любви и познания Его. Содержание этого желания Божьего, Его воли, мы находим в великой заповеди любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. Эту заповедь можно также назвать двойной заповедью, потому что вторая подобна первой и является ее отражением или экзистенциальным дубликатом. Если первая заповедь отвечает на вопрос содержания, то вторая – как достичь его практически? В любви к Богу всем разумом, чувствами и волей, а также к ближнему, как к самому себе, заключается исполнение всего предписанного в законе и пророках. Иисус, отвечая на вопрос о том, кто наш ближний, указывает, что ближний – это оказывающий милость, то есть поступающий правильно по отношению к другому человеку. Законник спрашивает, кто мой ближний, чтобы ограничить охват своей ответственности. А Иисус говорит каждому из нас: «Ты ближний для всех нуждающихся в милости». Очевидно, Божья воля заключается в том, чтобы мы посвятили себя любви и познанию Его, а также основанным на любви взаимоотношениям с Ним и ближними. Что это значит практически? Как любить? Любить ближнего, как Христос любит. Он говорит: «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Иисус Христос есть совершенное откровение Бога и Его любви. Евангелие показывает нам, что любовь Божья – всеобъемлющая, жертвенная, справедливая, добровольная, избирающая и спасающая. Это побуждает каждого из нас практиковать подобную любовь. Эта совершенная любовь Христова делает человека способным положить душу свою за друзей своих, как это сделал наш Спаситель. Иисус Христос оказывал влияние на людей любовью, в контраст с таким методом дьявола, как принуждение, контроль, запугивание, манипуляция, ложь, клевета, жестокость. Они нам знакомы как естественная склонность плотского человека. Принуждение игнорирует человеческое достоинство. Контроль – это инструмент неуверенных в себе людей. Выражение недоверия к другим, запугивание – означает добивание результатов с помощью страха. Манипуляция – это нечестная, скрытная подтасовка слов и ситуаций, чтобы добиться своего. Ложь и клевета служат для уничтожения репутации другого человека, очернить другого, чтобы на этом фоне выглядеть в более лучшем свете. Жестокость – это выражение нравственного бессилия. Методы дьявола необходимы низкой натуре, чтобы продвигать свою волю, свои установления и везде, где это возможно, добиваться своего. Хорошо известно, что принужденное послушание и наружное поверхностное исполнение требуемого производят лицемеров. Верность же Богу прививается не жестокостью и принуждением, а любовью и благодатью. Методы воздействия Иисуса определяются свободой и добровольностью, и этим радикально отличаются от методов дьявола. Иисус не принуждает, а приглашает. Он говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Господь не вламывается к нам, а стучит в двери нашего сердца. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Он любит, поэтому приглашает и зовет к себе каждого, рожденного в этот мир. Приглашение Иисуса происходит в духе свободы, потому что где Дух Господен, там свобода. Он не принуждает, а ненавязчиво предлагает благословение благодати и вечную жизнь. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Принцип добровольности мы видим даже, казалось бы, в крайней ситуации, когда многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Иисус уважает решение и выбор каждого человека, и даже того, который решил идти в противоположном направлении. Добровольность и свободу выбора в служении Иисуса мы видим и в представлении альтернатив с их последствиями. Например, служение двум господам, Богу или Мамоне, широкие или тесные врата, широкий или узкий путь, строительство дома на камне или на песке. Связанный с этим метод воздействия Иисуса – это предупреждение. Если не покаетесь, все так же погибнете. Христос не скрывает от слушателей истинного положения вещей и особенно серьезности последствий неверия в Него. Например, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Движущей силой добровольности и личной свободы является истина. Иисус сказал о себе: «Я путь и истина и жизнь». Поэтому знание Христа – самый существенный опыт человека. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус Христос своим светлым примером воплощает принцип добровольности. Он добровольно пришел на эту землю. Мы читаем, что Он добровольно уничтожил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он добровольно понес на себе грех мира. Он добровольно пошел на крест, добровольно отдал жизнь свою за грешное человечество. Иисус сказал: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Духу Христову чуждо какое-либо принуждение. Господь хочет, чтобы каждый человек добровольно сделал выбор – любить Его взаимной любовью и служить Ему от всего сердца. Во свете этого ответ на Божий призыв – прийти к Иисусу и спастись – добровольный. Избрание возможности как спасения, так и погибели – добровольно. Ученичество Христа – добровольно. Он говорит верующим всех времен: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Очевидно, что и любовь к ближнему, как и отражение любви к Богу, добровольный выбор каждого человека. Любви к ближнему способствует следование примеру Иисуса по отношению к людям. Господь обращает внимание учеников всех времен на понятие величия в Его Царстве. Мы читаем в Евангелии: «Иисус же, подозвав их, сказал им: „Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом“». Здесь ярко виден существенный контраст между властью двух противоположных миров. Величие тьмы характеризуется господством и властью. Князья господствуют, вельможи властвуют. На практике это строгий взгляд и требовательный властный голос. Это также умение ходить по головам и проталкиваться локтями. Господство и властность жизненно необходимы гордецам и обычно достигаются за счет унижения и порабощения других, физически или психологически. Величие же света радикально от этого отличается. Оно характерно духом кротости. Больший – всем слуга, первый – всем раб. Поэтому плотский разум и невозрожденная душа считают этот принцип величия слабостью, а кротких людей – глупцами. Уже сам приход Вседержителя Вселенной в этот мир является совершенным выражением кротости и смирения. Апостол Павел верно оценил этот приведенный выше подвиг и пример Христа. Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти, крестной. Какой контраст в сравнении с системой дьявола, который каждый бугорок старается уничижить, смирить и принудить к послушанию. То, что Иисус принял образ раба, не пустые слова. Он терпел лишения, гонения и горести во время жизни на земле и даже умыл ноги своим ученикам. Иисус также умер смертью раба через распятие на кресте. Какое величие! Никаких привилегий ни в жизни, ни в смерти. Любить ближнего помогает и понимание власти, данное нам Иисусом. Натуральная плотская склонность человека добиваться власти над другим человеческим существом. Эта грешная потребность появилась вследствие грехопадения. Бог сообщает Еве, что ее муж будет господствовать над ней в контраст замыслу Божьему быть одной плотью. Апостол Павел, зная это экзистенциальное напряжение между идеалом и практикой, напоминает верующим о христианском принципе власти, говоря: «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом». Здесь не говорится «подчиняйте других себе», но «повинуйтесь друг другу». Другими словами, любите друг друга, подчиняйтесь нуждам друг друга и этим покажите вашу любовь к Богу. И для этого во взаимоотношениях между людьми необходимо смирение, почитать другого высшим себя. Апостол Павел наставляет верующих: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Как это возможно? Уважай образ Божий в другом человеке. Помни, он или она тоже чадо Божье, подобие Божье, а не только ты. Принцип смирения во взаимоотношениях между людьми зъеждется на жертвенной любви и благоговении перед Христом и образом Божьим в ближнем, в человеке. Итак, как любить практически? Любить ближнего, как самого себя. Иисус дал нам нравственное правило, применимое во всех ситуациях жизни. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Интересно отметить, что великую заповедь любви к Богу, выраженной любовью к человеку, на которой утверждаются весь закон и пророки, Иисус приравнивает к своему моральному правилу, подчеркивая: «Ибо в этом закон и пророки». Явно, что это правило Иисуса является ответом на вопрос о том, как исполнить великую заповедь. Как любить ближнего в свете этого правила Иисуса? Прежде всего, нужно определить правильность отношений и поступков. Знание того, как другие должны поступать с нами, дано нам Творцом и основано на любви к самому себе. Это знание совершенно и безошибочно на все случаи жизни. Поэтому знание того, как с нами должны поступать другие, не совещательное или оптативное «хочу – делаю, хочу – нет», а юридически обязывающее. К сожалению, часто между нашим знанием и поступками большая разница. Хотим, чтобы с нами поступали честно, а сами нечестны. Хотим доверия, а сами не доверяем. Хотим, чтобы с нами обращались нежно, а сами грубим. Мы хотим себе добра, а делаем другому зло. Эта разность между знанием и поступками – грех перед Богом, потому что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, влекущий наказание. Иисус сказал, что раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много. Как любить ближнего практически? Прежде чем что-то сказать или сделать, подумай о том, как я хотел бы, чтобы со мной поступили в данном случае. Необходимо взять себе за правило следующее. Прежде чем обмануть, очернить, унизить, игнорировать другого или дать волю своим страстям, спроси себя: «Хотел бы я, чтобы со мной так поступали?» Нужно помнить, что знание того, как другие должны поступать с нами, обязывает нас поступать так же с ними. Любить ближнего – это не опция или одна из возможностей, но морально обязывающая нас великая заповедь Господа. Очевидно, что по любви к Богу, выраженной любовью к ближнему, все мы будем взвешены и судимы. Как любить ближнего? Ответ явный. Как Иисус любит нас, как Он научил нас любить людей. Как достичь этого практически? Любить ближнего как самого себя. То есть инвестировать жизнь свою или хотя бы часть ее на благо другого человека и общества. Способность к такой любви вложил в нас сам Бог, который сказал через своего посланника: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь. Вопрос. Ответ.
5: Кто сотворил Бога? Недавно две девушки задали мне вопрос: кто сотворил Бога? Ответ прост: никто. Бог по определению безначален. Но за поверхностной наивностью этого вопроса сокрыт весьма глубокий философский принцип. Из ничего не получится нечто. Абсолютное ничто не может быть причиной чего бы то ни было. Ничто не может породить что-то. Точно так же, как что-либо не может быть причиной собственного существования, потому что в этом случае оно должно было бы существовать до существования самого себя. Так что если когда-то не было ничего, то и сегодня ничего не должно быть. Раз что-то существует сейчас, значит что-то существовало всегда. А то, что существует всегда, не имеет начала и в причине не нуждается. Таким образом, наличие временного, зависимого, ограниченного и конечного бытия доказывает существование чего-то вечного и самодостаточного. Если существует хотя бы что-то, чего могло бы и не быть, будь то травинка, галактика, букашка, правительство, младенец, мы с вами, значит, существует нечто, чего не быть не может. Мы же стоим перед очевидным фактом. Вселенная, будучи совокупностью пространства, времени и материи, существует. И это может иметь только два варианта объяснения. Либо сама Вселенная вечна и потому не нуждается в какой-либо причине для своего существования, либо она имела начало. Если же Вселенная имела начало, тогда причина ее существования должна находиться вне самой Вселенной, вне материи, то есть сверхъестественное, вне пространства, бесконечное, и вне времени, вечное. Более того, если материальный мир имел начало, то самому первому мгновению его существования никакое иное его состояние предшествовать не могло, а единственным типом причинности, не зависящим от предшествующего состояния системы, является чье-то волеизъявление. Способна же на такое только личность. Вот и выходит, что все наблюдаемое нами в этом мире уже самим своим бытием доказывает, что существует вечная, бесконечная и сверхъестественная личность, по собственной воле создавшая все из ничего. Ее, эту личность, и называют словом «Бог». В том-то и заключается загадочность логики атеистов. Пока разговор носит отвлеченный характер, они соглашаются с очевидным утверждением. Временное, то, что имело начало, нуждается в причине и создателе, а вечное, не имевшее начало, не нуждается. Но как только беседа переходит в предметную плоскость, они готовы верить, что имевшее начало Вселенная возникла сама по себе и не нуждается в создателе для своего существования, а безначальный Бог почему-то вдруг должен иметь начало. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
5: Искать лица Господа. Уважаемая Анна Вельгдейр, трудно найти в славянском евангельском братстве человека, который не знал бы песни «О молитва», кто со слезами на глазах не пел бы в своем сердце с хором или группой «От погибели спасла меня милость Божья». Кто за этими песнями стоит, знают очень немногие. Этот пробел мы хотим сегодня хотя бы немного восполнить. Расскажите немного о себе, о семье, в которой вы родились и выросли.
3: Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели. Сразу хочу внести ясность по поводу своей фамилии. Вельгдейр. Дейр – моя девичья фамилия. Это мой муж посчитал нужным указывать ее во избежание путаницы, так как в Германии живет еще одна Анна Вельг, которая тоже пишет стихи. Я родилась в Казахстане в 1952 году в многодетной семье верующих. В 14 лет у меня было осознанное обращение к Господу, а в неполных 18 я приняла святое водное крещение. С этих пор я и начала писать стихи. В основном это были слова для песен, мелодии к которым сочиняли мои сестренки. То, что эти песни до сих пор живут, это незаслуженная милость Божья.
5: Какая у вас сейчас семья и где вы живете?
3: Живу я в городке Гагенау. Он находится в живописном горно-лесном массиве Шварцвальд в Южной Германии. У меня одна дочь и двое внуков. Муж Владимир Вельг умер 5 лет назад. Семья дочери живет рядом. Они заботятся обо мне, любят Господа и заняты служением в церкви. За это я очень благодарна Богу.
5: Вы помните день вашего обращения к Господу?
3: Да, конечно. Это незабываемо. Мне с детства были знакомы только домашние общения христиан-односельчан. Однажды папа повез мою старшую сестру и меня на настоящее собрание. Слово Божье не просто коснулось наших сердец, оно потрясло нас до глубины души, и мы приняли это слово спасения, не стыдясь слез покаяния.
5: Не записали ли вы где-нибудь ваше первое стихотворение?
3: Записала. Одно из первых моих стихотворений было «Неужели, мой Бог, я останусь?». В церкви у нас тогда были очень горячие проповеди о скором пришествии Христа. В моем впечатлительном сердце они вызвали всплеск эмоций, которые вылились в это стихотворение. Конечно, это был детский лепет, но кто-то его обработал и написал на него музыку. Теперь можно услышать эту песню в разных вариантах исполнения.
5: Ваши стихотворения стали песнями. Какое из них первым стало песней? Как оно родилось и легло в основу песни?
3: Стихотворение «Тихое небо», «Багровый закат» стало одной из первых песен, хотя я до сих пор никому не говорила, кто является ее автором. Вот как это было. Однажды молодой брат по вере Эдик Петер вручил мне листок с длинным стихотворением. Ему понравилось в этом тексте первое четверостишье. Он сочинил на него хорошую мелодию и попросил написать еще несколько куплетов. Мы тогда еще не знали слова «плагиат», и потому я продлила этот первый имеющийся куплет такими словами. «Как буревестника крик над водой, звук раздается над всею землей. Это зовет всех Господня труба. Встаньте, проснитесь, ведь гибель близка». К этому написала еще два или три куплета. Получилась хорошая песня. Если б можно было, я бы извинилась за это перед автором подлинного текста «Тихое небо».
5: Готовясь к беседе с вами, я заглянул в YouTube. Вашу песню «О, молитва» в исполнении Харольского посмотрели более 2,5 миллиона человек. И это только одна песня в исполнении одного певца, а вариантов исполнения множество, и все они находят своих слушателей и зрителей. Вы помните, как написали слова этой песни?
3: Конечно, помню. Я тогда писала не песню, а стих-молитву, то есть изливала перед Богом свое сердце. Суть песни в этом куплете «Боже мой, я жизни легкой не прошу». То есть я просила Господа вести меня по жизни так, как хочет Он, даже если это будет трудный путь. Главное, чтобы Бог был со мной, и Его рука была на моем плече. Просила с искренностью ребенка, которым я тогда и была в свои 19 лет. Эту искренность Господь принял. Думаю, в этом и есть секрет того, что такую несовершенную песню кто-то с любовью поет вот уже на протяжении 50 лет. Ну, а остальное было как в песне. «И вихри карагандинского бурана, бьющие в оконное стекло, и буря в сердце, ищущим лица Господа. Благодарю Бога, который однажды по воле своей соединил это простенькое стихотворение и мелодию Марии Панкратс-Петтер в одно целое, чтобы подарить эту песню своим детям».
5: Одна из самых популярных песен, написанных вами, это гимн «Вижу Бога каждый день». Расскажите, пожалуйста, как он был написан и как стал песней?
3: Однажды ко мне пришла жена моего брата и сказала: «Аня, я такую красивую песню нашла, но она на украинском языке. Переведи, пожалуйста». Я, понимая только общий смысл, написала текст так, как Господь дал. Хотелось, чтобы слова легко ложились на мелодию и легко пелись. Это было в 2010 году. Прошло довольно много времени. И вдруг я услышала эту песню в другом прекрасном переводе. Или, может быть, даже в оригинале. Ведь я не знаю, на каком языке она первоначально была написана – на русском или украинском.
5: Да, я нашел, что на украинском языке песню «Вижу Бога каждый день» написала Людмила Дарморст. Эту песню слушали миллионы людей. Что вы испытываете в сердце, когда видите такие цифры в интернете, например?
3: Относительно цифр. Я невнимательная, и мне как-то даже в голову никогда не приходило смотреть на цифры, на количество просмотров. И в данном случае, возможно, чаще всего эту песню поют не в моем переводе, а в другом, неизвестного мне автора.
5: Над чем вы сейчас работаете?
3: Стихи уже почти не пишу. Думаю, это связано с возрастом. Но всегда находится духовный труд, где можно приложить руку. Так что перо все еще в моих руках. А еще Бог дал мне возможность начитывать свои стихи и рассылать их в чатах. Я поняла, что для многих это удобнее, чем сборник стихов, который им некогда читать.
5: Что для вас самое главное в жизни?
3: Наверное, держать связующую нить с небом или, говоря словами псалтыря, искать лица Господа. Без этого я бы не могла писать стихи, но земная суета, конечно, и меня захлестывала.
5: Анна, чему вы больше всего радуетесь и что вас больше всего огорчает?
3: Я в том возрасте, когда горизонт с каждым днем все ближе и ближе. Конечно, мысли часто уносят за последнюю черту. И потому я очень рада и благодарна драгоценному Христу, искупившему наши души. Радуюсь, что меня не страшит смерть. Радуюсь, что впереди святая вечность с Ним. Что меня больше всего огорчает? Наверное, когда вижу, что к делу Божьему относятся небрежно.
5: Что бы вы посоветовали людям, желающим заниматься творчеством?
3: Вера Кушнир однажды сказала, что Господь вознаграждает за верность. Думаю, это качество должно быть у тех, кто серьезно хочет заниматься творчеством. И обязательно в написании стихов должно присутствовать вдохновение. Только так могут родиться хорошие стихи. А еще нужно уметь принимать критику.
5: Как вы относитесь к тому, что люди берут ваши произведения, пишут музыку, изменяя слова?
3: Положительно. Стих песенных слов отличается от обычных стихотворений, поэтому стих, не предназначенный для песни, нужно сначала обработать. Не каждый имеет контакты, чтобы обговорить это с поэтом. Потому иногда могут возникнуть недоразумения. Но не в моем случае. Я рада, когда слышу, что молодые композиторы пишут музыку и мелодии на мои слова, пусть даже где-то немного подшлифованные.
5: Как вы относитесь к современным песням?
3: Трудный вопрос. Возможно, в первую очередь здесь нужно держаться слов Писания. «Все у вас да будет с любовью. Почитайте один другого выше себя. Не ищи своего». Я стараюсь помнить это и обращать внимание на содержание песни, а не на мелодию, хотя мне, конечно, дороже и роднее наши старые добрые песни.
5: Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Вера и жизнь»?
3: Прежде всего, чтобы вы не думали обо мне более, нежели должно думать. Я самая обыкновенная, и вся слава принадлежит только Богу. Еще желаю, чтобы в наше неспокойное время у вас был в сердце покой от Бога, радость от Него и любовь к Нему. Я хотела бы выразить свое пожелание стихотворением. «Смотри на небо, снова все смотри, когда бывает трудно, горько, плохо, молитвенно с Всевышним говори, пред Ним себя осознавая крохой. Когда по отношению к тебе земное все настроено враждебно, держись за небо, главное в судьбе, смотри туда доверчиво, хвалебно. Смотри на небо, пусть со всех сторон тебя как горы беды окружают, а ты смотри туда, где белый трон. Верь, в небе за тебя переживают. А на земле сегодня царство тьмы, за наши души здесь идет сражение. Так важно, чтоб смотрели в небо мы, когда проблем да головокружение. Бог может в одночасье все решить, сломать воздвигнутые тьмой барьеры и жизни сложность переворошить. Смотри же в небеса глазами веры. Смотри на небо, каждый день смотри. Там ты однажды, как вознаграждение, увидишь негасимый свет зари, грядущего Христа, свое спасенье.
5: Спасибо, Анна, за беседу. Был очень рад немного ближе с вами познакомиться. Примите от имени сотрудников, читателей и слушателей журнала искреннюю благодарность за радость и благословение, которыми вы обогатили нашу жизнь своим творчеством.
3: Спасибо и вам. Благослови вас всех, Господь.
5: Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Одной из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

0: дорогие наши юные друзья! Мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Близнецы из Веттерхофа», читает Алла Александровна.
1: Сегодня после обеда один из вас должен сжечь картофельную ботву на поле возле леса. Завтра воскресенье, а затем снова начинаются занятия в школе, сказала хозяйка из Веттерхофа своим сыновьям-близнецам. Филли бросил умоляющий взгляд на мать, так как он только что разложил все свои школьные принадлежности на столе веранды, чтобы посмотреть, все ли они в порядке, и не нужно ли что-то перечитать, чтобы освежить в памяти. Но Пауль, который был выше на полголовы, сказал: «Ну, конечно, это нужно сделать, и этим должен заняться я». В его ответе чувствовалась насмешка. Но прежде чем мать или брат что-то успели сказать, Паули, посвистывая, исчез за углом дома. Возле надела, который был владением его отца, стояла Нанелли у колодца с журавлем и терла свою аспидную доску. «Ты и Филли, вы подходите друг к другу!» — крикнул ей Паули, смеясь, и смахнул со лба каштановую курчавую прядь. «Пойдем со мной на поле возле леса. Ты поможешь мне сжечь сухую картофельную ботву. А потом мы испечем в горячей золе картошку и яблоки». Это предложение сразу же понравилось Нанелли. «Я уже иду, Паули. Только поставлю быстро доску на солнце, чтобы она высохла», — радостно сказала она. «Бабушка!» — крикнула она в направлении деревянной беседки. «Я ухожу с Паули на поле возле леса. Мне нужно помочь ему». И поскольку Нанелли помедлила все же какое-то мгновение, словно ждала ободряющего возгласа, Паули принял повелительное выражение лица и повторил: «Ну, пошли же, нужно спешить». Затем он сунул руку в карман, чтобы проверить, достаточно ли у него с собой спичек. Они, конечно же, хотели разжечь стоящий костер из ботвы. А Филли мог сколько душе угодно сидеть над своими книгами и становиться еще умнее, чем он уже был. Но, несмотря на это, именно он, Паули, был любимцем в доме. Это он сообразил давно. Хотя Филли, благодаря своему рвению к учебе, уклонялся от кое-какой работы, но Паули часто поражала его рассудительность. Итак, Паули и соседская девочка беззаботно отправились на поле возле леса. Как это приятно, когда осенью на пустых картофельных полях дымятся так уютно по-домашнему костры. И от костров, в которых сморщиваются на тлеющих углях яблоки и картошка, исходит слабый, манящий запах горелого. Печеные яблоки и картошка, пусть даже и обугливаются с одной стороны, все же так чудесны. Теперь оба ребенка стояли перед костром из ботвы, который разгорелся не сразу. Нехотя и осторожно шевелили жар, чтобы он запылал сильнее, и последние картофельные стебли сгорели. И вдруг Паули достал палкой, конец которой завершался небольшим разветвлением, испекшуюся картофелину из пылающей золы, и протянул ее на Нелли. «Хочешь?» – спросил он и дал ей соскользнуть в невольно протянутую ручонку. Паули испугался. До него внезапно дошло то, что он наделал, и он предпочел бы, чтобы этого не произошло. Как только он мог быть таким злым? Но было уже слишком поздно. Снежных пальчиков уже свисали клочья кожи, хотя Нанелли тотчас же бросила раскаленную картофелину с пронзительным криком боли. Но как ей пришло в голову так доверчиво протянуть руку? Ей, наверное, было очень больно, потому что Нанелли затряслась всем телом и, жалобно застонав, опустилась на темную землю поля. Паули сел на корточки рядом. «Нанелли!» – полный отчаяния пробормотал он. «Я вообще не хотел ничего такого. А теперь ты расскажешь об этом дома. И мой отец, ты же знаешь, как он разозлится». «И я не скажу ничего», – простонала Нанелли, пока он говорил. «Нет, нет, но ты плохой». И изо всех сил она оттолкнула его от себя рукой, когда Паули хотел посмотреть, насколько серьезен был ожог. «Пошли», – настаивал он. «Тебе нужно домой, нужно что-то делать». Нанелли тоже понимала это и позволила Паули поставить себя на ноги. Но затем, однако, она строго приказала: «Оставь меня, я пойду одна. С тобой я не хочу больше водиться». Нанелли, плача, убежала домой по поросшей травой полевой дороге, ни разу не обернувшись на Паули и на костер. Теперь у Паули тоже не было никакого желания оставаться на поле. С него довольно было печеной картошки, и с опущенной головой он, тяжело ступая, пошел напрямик через поле к Ветерхофу. Уже издали он услышал на выделе ругательство с причитаниями старой бабушки. «Неужели ты не могла быть повнимательнее? Невозможно понять, как это могло случиться. Суй руку в муку, Нани!» – услышал Паули приказание бабушки. Лучше ничего не слышать. И словно за ним гнались, он пробежал мимо надела к своему родительскому дому. Там его брат-близнец сидел со школьным учебником на коленях на высоком пороге дома. Ему не захотелось встречаться ни с ним, ни со своим отцом, который мыл руки у колодца. Тогда Паули выбрал окольную дорогу. Но тут он попался на глаза старой Энни, служанки, которая сказала ему, что он пришел вовремя, а других она уже позвала к обеду. Вскоре Паули уже сидел на своем месте за длинным столом рядом с Филли, которого он только что хотел избежать. Но, к счастью, никто не обратил на него особого внимания. Только мать, когда разливала суп, ласково спросила его: «Паули, ты сжег траву на поле?» Паули кивнул, не поднимая глаз. Тогда ее добрые глаза присмотрелись к нему повнимательнее, так как ей вдруг стало понятно, что с ним случилось что-то недоброе. Но нужно было разливать суп и другим. И таким образом следующий вопрос не был задан. И когда отец ненароком взглянул на Паули и увидел, как усердно он ел, ему пришла в голову мысль: «Какие же они разные, Филли и Паули! Было бы хорошо, если бы Филли ел так же энергично и работал, как Паули». Соседская девочка с надела рядом с Ветерхофом не показывалась в течение многих дней. «Нанелли больна?» – спросила крестьянка, когда она оказалась однажды напротив старинной резной деревянной беседки, в которой бабушка как раз вывешивала сушить белые платочки для перевязки. «Хуже некуда!» – жалобно прозвучало из беседки. «Она обожгла себе руку. Непонятно как. И теперь у нее температура». «Да неужто? Как же так? И вы не обратились к доктору?» – сочувственно раздалась в ответ. «Нанелли не захотела», – объяснила бабушка. «Она запрещает мне и говорить об этом. И все это из-за расходов, ведь дело идет к зиме», – попыталась она объяснить крестьянке. Она как раз собиралась рассказать дальше о костре из ботвы, но остановилась на полуслове и в заключении сказала: «Она зовет меня, бедная малютка. Я пойду к ней. Ей, наверное, захотелось пить». После этого она исчезла в узком проходе в дом и закрыла за собой двери. И крестьянка ничего не узнала о костре из ботвы и о том, что там произошло. Но однажды Нанелли все же снова села за свою парту в школе. Она упорно смотрела вниз перед собой, как будто ей хотелось спрятаться от других. Правая рука была еще толстой и неумело перевязанной. «Нанелли, что с тобой приключилось?» – приветливо спросил учитель. «Сегодня я хотел навестить тебя. Паули ничего не знал, и Филли тоже», – добавил он немного насмешливо, как будто он хотел сказать тем самым: «Вы, обитатели Ветерхофа, кажется, не очень-то заботитесь о людях, которые живут на вашем наделе. Так что же было с тобой? «Температура», – тихо ответила она ему, как бы в сильном смущении. «Так, температура? Грипп. Да, он сейчас повсюду. Постарайся все же писать своей замотанной рукой. Но что все же с ней?» «Обожгла», – сказала она таким жалобным голосом, словно сознавалась в тяжком злодеянии и боялась, что ей нужно будет сделать еще большее признание. «Так значит, обожгла. Тебе не следовало этого делать», – полушутливо сказал учитель в ответ, потому что он не уловил боязливости в голосе и подумал: «Девочку надо немного ободрить. Она приняла злоключение слишком близко к сердцу и немного преувеличивает его». «Ничего, скоро дело пойдет на поправку», – утешил он, и его мысли переключились на другое, потому что перед ним сидела куча бойких учеников, которые уже начинали шуметь. И он тоже больше ничего не узнал о костре из картофельной ботвы. Однако среди мальчиков в соседнем ряду был один, знавший кое-что о костре из картофельной ботвы, и у которого моментально испортилось настроение. Мальчишка писал так усердно, что у него сильно покраснело лицо. Но после этого его лицо покрыла холодная бледность. «С Паули стало плохо», – вдруг известил учителя сосед Паули. Так мальчишка из Ветерхофа отправился к колодцу. «Ох, этот костер из ботвы! Ох, эта раскаленная картофелина! Это ужасное мгновение и доверчивая ручонка Нани! Нани, какая же она хорошая! И какой же я плохой, гордый, сильный Паули!» Такие безумные мысли вихрем носились в голове мальчишки, и совесть говорила в нем резко и громко. Он предпочитал, чтобы ничего не стало известно. Вообще говоря, Нане не следовало быть такой глупой. И так смятение совести улеглось, и жгучий стыд укрылся под недобрыми намерениями его сердца. Некоторое время спустя Паули стал таким же, как прежде, полным веселой заносчивости и превосходящим Фили во всякой работе, где требовались сила и ловкость. И снова Паули нравился себе. А у Нанелли ручонка была изуродована, потому что поверхность ладони была стянута и в рубцах. И с письмом у нее дело обстояло теперь плохо, и с рукоделием, потому что она не могла больше разжимать руку как следует. Но вскоре она, как и прежде, смотрела на Паули с восхищением и покорностью и была благодарна ему, когда он давал ей яблоко. И у Паули снова стало радостно на сердце. Хозяин же Фитерхофа все чаще задумывался. Двое таких непохожих детей. Фили все время читает, а Паули все время трудится. И при этом он вздохнул и посмотрел на Паули, потому что ему доставляло большое удовольствие смотреть на него. Фили, безусловно, с самого начала был хрупким ребенком, физических сил которому хватало ненадолго. Но зато в школе он был проворным и учился легко, в то время как Паули учиться было трудно. Таким образом, достоинства одного компенсировали недостатки другого, и оба могли быть этим довольны. Но у обоих в сердце тайком сидела зависть к преимуществам другого. «Чем же помогает мне учеба, если я никому не нужен, и все смотрят только на Паули?» – думал Фили, в то время как Паули хотел иметь в своем здоровом, сильном теле ученость брата-близнеца. Но эта зависть была прикрыта чувством принадлежности братьев друг к другу. Ведь они так давно в общей спальне желали друг другу: «Спокойной ночи, спи хорошо». Это всегда было подобно уравнивающей руке, которая гладила каждого по шероховатости его нрава. И совместная жизнь братьев, о которой Библия говорит, что она прекрасна и мила, могла бы продолжаться, если бы только не наступил день резкого сильного толчка, побужденного завистью и недоброжелательством. Но этот толчок произошел от руки Фили. Это случилось на лестнице, на которой стоял Паули, чтобы нарвать яблок. Злой дух посоветовал Фили: «Столкни делающего свое дело там наверху за то, что они считают тебя таким слабым». Паули упал с яблони. И теперь Фили услышал, как его брат закричал от страха: «Ой-ой-ой! Моя спина! К ней нельзя прикоснуться!» Но они все же прикоснулись к нему. Все те, которых его крик напугал до смерти, те, которые выбежали на крик. И с того дня все стало иначе. Боли постепенно прекратились, но в ногах осталась странная тяжесть, несмотря на все усилия врачей. И теперь Паули часто сидел подолгу так тихо и печально, потому что он был не в состоянии встать без посторонней помощи. Но когда по вечерам оба брата оказывались в спальной в своих кроватях, все еще раздавалось: «Спокойной ночи, спи хорошо», но только с кровати Фили. Никогда он больше не получил взаимного пожелания. Фили лишил Пауля как спокойной ночи, так и доброго дня. Как же он мог говорить брату в ответ: «Спокойной ночи, спи хорошо»? Ожесточение буйно разрасталось в сердце Паули, как колючки и чертополох. Немая неприязнь сверкала в его мрачных глазах, и не раз раскаявшийся Фили хотел приблизиться к нему с робким проявлением любви. Но мрачный, непримиримый нрав брата отталкивал его. Молчание Паули стало каменной стеной между братьями, и Фили чувствовал все определеннее, что ему не следовало ждать прощения. «Паули не будет добр со мной никогда больше в жизни», — иногда жаловался он матери. И она потеряла всякое влияние на Паули. Ни одно направляющее в нужное русло материнское слово не находило входа в его сердце. Лишь безмолвное покачивание головой было постоянным ответом, который означал «никогда». Это показалось Фили слишком суровым и поэтому несправедливым наказанием. И он попытался сделать свое сердце таким же черствым и бесчувственным по отношению к несчастному брату. И он оказывал ему необходимые услуги с холодной рассудочностью, а не с теплым сострадающим сердцем. В конце концов, Паули должен был принимать их, когда никого не было на месте. И он также боролся со стыдом и раскаянием. И таким образом они прошли также и у Фили. Оставались лишь последствия того, что произошло: изуродованная ручонка, слабая спина и два очерствевших братских сердца. «Вот двое безрадостных эти мальчики из Витерхофа», — рассуждали деревенские жители, когда видели их друг возле друга. Особенно отец теперь не смотрел ни на Фили, ни на Паули. И мать не знала, как помешать мрачному духу, который завладел жизнью братьев. «Божья милость оставила нас», — говорила она иногда. Учитель тоже видел то, что происходило с близнецами, и часто думал, что следует найти для обоих правильные слова. Его взгляд невольно скользнул к мальчикам из Витерхофа, когда на уроке закона Божьего речь зашла о братьях, которые не любили друг друга. То были Каин и Авель, Исав и Иаков, Иосиф и целый союз братьев, праведный и блудный сын. Между ними всегда стояла вина. И когда она не была прощена, то была большая беда. Поймут ли когда-нибудь Паули и Фили своим сердцем, что с ними тоже приключилась беда? — думал иногда учитель, искренне печалясь об обоих. Но однажды это все же случилось. Он не думал о мальчиках из Витерхофа. В классе царило какое-то необычное волнение, особенно среди мальчиков. Мальчики как раз читали по очереди одну из историй, которую Спаситель в свое время рассказал слушавшему его народу. Мальчики читали, запинаясь и иногда не соблюдая запятых, а затем переводя дух там, где это не было предусмотрено. Нужно, чтобы послушали еще, так как это трудное произведение для мальчиков. И я не уверен, понимают ли они то, что читают. Но, пожалуй, мальчики очень хорошо поняли историю, и девочки тоже. Собственно говоря, она не была трудна для понимания. Был человек, у которого был очень большой долг, и он просто не мог заплатить его. Он слишком долго откладывал уплату его. Но тот, кому он был должен, напоминал о долге и настаивал на нем. Как было трудно должнику рассказать господину своему о своей нужде и просить о терпении. Но его сердце было гордым и полным высокомерия, как это выяснилось потом. Господин не увидел высокомерия и тайной зависти. Он увидел только нужду должника и его несостоятельность. «Я прощаю тебе долг», – сказал он просто и скромно, как если бы в этом не было ничего особенного. И он подарил должнику 10 тысяч талантов. И теперь можно было бы предположить, что тот, кому простили долг, будет помнить об этом всю свою жизнь. И у него будет теплое, сострадающее сердце для всех, кто вздыхает под бременем долгов. Но нет. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Точно так, как с Петером и Гесли. Вдруг громко раздалось с самого заднего ряда. И тут началось. Все заговорили разом, громко и взволнованно друг с другом, потому что в их деревне произошла подобная история. О ней за столом говорили во всех домах. И если учитель, который был с ними не так давно, чтобы знать всех людей, ничего не знал о ней, то теперь он выслушал ее. Дело в том, что к старому пекарю Иоганну год тому назад из большой страны Америки возвратился его блудный сын Петер. И на нем были только лохмотья. Отец послал ему деньги на дорогу, ждал его с радостным нетерпением и тотчас же передал ему свое дело. Он не вспоминал о большом долге сына. Долг был прощен ему от чистого сердца. Это тронуло сердца жителей деревни, и они подумали: если собственный отец может так прощать, то и Петер ради такого отца должен поступать таким же образом и поддерживать его. Таким образом, сначала у Петера все шло хорошо. Но вдруг выяснилось, что Петер захотел описать имущество у бедного облицовщика Фрица, потому что тот остался должен ему за хлеб за целый год. Он влез в долг из-за 7 голодных детей. Как ястреб на хромого зайчика набросился Петер на своего должника. Старый пекарь Иоганн даже не смог помешать ему. Но в тот же день, когда стало смеркаться, старый отец пошел в домик облицовщика и там положил на стол тугой кошелек с деньгами. А после этого он сверкающими глазами в упор посмотрел в лицо Петеру и сказал ему: «Ты злодей!» Это видела портниха, которая работала на дому у пекаря, и порадовалась. Вот такая случилась история. «Какой Петер плохой!» — слышался ропот с ряда мальчиков. Также и девочки без радости выражали свое возмущение таким поступком. И учитель подумал: когда они однажды заговорят, я буду молчать. Они и так часто неразговорчивы со мной. Таким образом, он дал выговориться своей школьной команде, так как их молчание нарушилось лишь только теперь. Но затем он снова заговорил. и ему показалось необходимым дать отпор духу осуждения, который вселился в молодую стаю. Кто может сказать, что никогда не был злодеем? Кто? За этим вопросом последовала тишина из-за смущения учеников. Они все опустили голову, но каждый ощутил досаду. Зачем учителю потребовалось теперь оглядывать их одного за другим? «Я даже и не знаю, как я могла бы быть злодеем», подумала Минелли Лаубер из зажиточной семьи. «Ему я не принесу больше майских цветов». А Гейри Глазеру тому пришло в голову, что он сломал вчера у учителя линейку, но не получил ожидаемого наказания и сразу же после этого заточил линейку у Максли Ребера, потому что тот ненароком уронил его карандаш на пол. Но и он тоже бросил на учителя своенравный взгляд, который говорил: «Я не позволю, чтобы меня сравнивали с Петером Гэсли». В детей вдруг вселился справедливый дух протеста и сопротивления. И учитель хорошо почувствовал это. После этого на уроке правописания над всеми опущенными головами как бы витало облако ожесточения. И наступило всеобщее облегчение, когда на соседней колокольне пробило 12, и стайка детей разлетелась в разные стороны. Во мгновение ока не осталось ни одной души, кроме Фили и Паули. С Паули никогда не получалось быстро, но сегодня, казалось, у него совсем не слушались ноги, и на него напала необычная слабость. «Пошли, Паули, держись за меня крепче!» «Так, рукою за шею!» – сказал учитель с ласковой готовностью, когда он заметил, что Фили напрасно старался поднять брата с парты. Снова и снова Паули обессиленно опускался назад, и его лицо стало совершенно белым. Теперь же с помощью учителя ему удалось подняться. Но того, должно быть, удивило, что карие мальчишеские глаза смотрели на него со странным смущением и страхом. Что происходило с Паули? Мальчик едва ли мог принять так близко к сердцу его замечание детям. «Фили, обрати внимание на Паули!» – озабоченно крикнул он обоим вслед. «Он так ослаб, наверное, из-за летней жары!» Фили кивнул в ответ. С ним было так, как если бы летняя жара сказалась так же и на нем. И странно, он как будто только сейчас осознал это. Только из-за него Паули стал таким немощным. В тени большой липы на перекрестке дороги группой стояли убежавшие вперед одноклассники. Они оживленно и громко беседовали друг с другом. «Теперь скажи и ты, Фили, свое мнение. Как обошелся с нами учитель?» Взволнованно раздалась навстречу мальчикам из Ветерхофа, так как они ждали суждения Фили, обладающего острым умом. Но Фили был странно замкнут. Он лишь снова и снова поглядывал со стороны на Паули. Каким он выглядел бледным и необычайно смущенным. Паули же искал своими мигающими глазами на Нелли. Та смотрела на него полное сочувствие и сострадание. «Постарайтесь, чтобы Паули не оставался так долго на ногах!» – повелительно крикнула она одноклассникам. В эту минуту подошел незнакомец, по-видимому, турист, чье появление никто не заметил. Это был человек в очках и с ясными умными глазами, который, вежливо поздоровавшись, обратился к детям. «Извините, если я помешал вашей беседе», сказал он на странном диалекте. «Разрешите мне спросить, в какую деревню я пришел?» Нанелли как раз собиралась учтиво ответить, как Паули из Ветерхофа вдруг закричал: «Вы пришли в деревню злодеев! В деревню злодеев!» И после этого грохнулся перед ногами незнакомца. Тот преодолел свое замешательство быстрее, чем мальчики и девочки, которые оцепенели от страха. Для него делом минуты было снять и открыть свой рюкзак. И вот он уже стоял на коленях перед упавшим в обморок с бутылочкой и натирал ему какой-то сильно пахнущей жидкостью виски и лицо. «В жару такое может случиться», — сказал незнакомец таким спокойным голосом, что всем тотчас же стало легче на душе. Затем он дал указание, как они должны были взять и нести Паули, который снова открыл глаза. К счастью, до Фитерхофа оставалось совсем недалеко. Перед самой усадьбой остальные дети разошлись и отправились домой. У всех была одна и та же мысль. Хорошо, что незнакомый господин сопровождает Паули. Это, наверное, доктор. Так и было на самом деле. Врач сразу же дал испуганным родителям добрые, легко осуществляемые советы и сумел тотчас же успокоить их, так что они также прониклись к нему доверием. Они душевно попросили его немного передохнуть у них, и когда он увидел, что Паули хорошо устроен в удобной качалке в фруктовом саду, он с благодарностью перекусил и охотно побеседовал с хозяином этой внушительной усадьбы, крестьянином из Фитерхофа. Мать, между тем, суетилась возле своего больного мальчика. Все снова и снова она подходила к нему с освежающим напитком. «Паули, выпей еще чашечку свежего молока. Оно такое прохладное!» – нежно говорила она и заботливо держала чашку с двумя ручками перед его ртом, когда заметила, как дрожала худая рука мальчика. «Тебе жарко, и я думаю, сегодня ночью будет дождь», утешала она, заметно пытаясь заставить Паули поверить, что его слабость была вызвана только жарой и потому не будет продолжаться долго. Ей бы и самой очень хотелось верить в это. Как же больно было матери видеть своего ребенка таким разбитым. Фили тоже вызывал у нее жалость. Было заметно, как он втайне страдал из-за брата, и как тяжело он переносил непрощенную ему вину. И когда она после этого увидела, как он стоит возле кроличьей клетки, прислонившись своей худой головой к проволочной решетке, она обняла и поцеловала его так сердечно, как не делала уже давно. И тут Фили заплакал. И то, что отвердело в его сердце, как камень, от горьких слез размякло, ему стало хорошо, и он сказал матери: «Я хочу все сделать для Паули, даже если он не простит мне». Мать теперь почувствовала, что Божья милость еще не совсем оставила их дом. Паули некоторое время лежал в саду один. Так как матери нужно было угощать гостя обедом, она пошла на кухню посмотреть, все ли в порядке. Мальчуган устремил взгляд вверх на густые зеленые кроны деревьев. Но сегодня раскачивание и колыхание тяжелых от плодов веток и тихий шелест не пробуждали в нем обычного страстного желания, как и прежде, взобраться на зеленые ветви. То, что он понял теперь, необычайно огорчило его сердце. В той истории, что они читали в школе, каким же достойным презрения скверным человеком был тот должник, которому его долг был прощен и который не захотел простить долг своему должнику. Он знал и конец той истории. Он прочитал его для себя, пока дети жаловались на Петера Гессли. Тот злодей был отвергнут господином, который отнесся к нему так хорошо. Так рассказал Спаситель. И так тоже будет теперь с ним, с Паули. Однажды он окажется и по праву среди отвергнутых. Да, никто и ничего не знал о Нанелли и о костре из картофельной ботвы. Нанелли простила ему зло, которое он причинил ей, и умолчала обо всем. Но Спаситель знал о нем. И он знал, что Паули не смог простить Фили. И какое ему было дело до Петера Гессли? Он сам, Паули, был тем злодеем, который должен стать предметом разговора. Вот если бы он все время, пока был болен, думал о господине Иисусе. Неужели учитель опять был виноват из-за своих искренних слов о том, что они всегда думают лишь о себе? Да, Господь Иисус лечил больных, всегда огромное множество. И среди них были парализованные и такие, которые не могли больше ходить. Иногда мысли Паули прямо-таки цеплялись за излечивающего Иисуса. Неужели не могло случиться так, чтобы он исцелил и его каким-нибудь образом? Да, это должно было случиться. Не останутся же у него ноги такими тяжелыми и усталыми на всю жизнь. И потом, только после этого он сможет простить Фили. Но сейчас он ненавидел Фили. Он глубоко ненавидел его, и потому он был злодеем, который не должен ждать помощи всю оставшуюся жизнь. «Что, Паули, тебя одолевают тяжелые мысли?» Раздался вдруг приветливый голос посреди мрачных размышлений Паули. Это был врач-незнакомец, который незаметно подошел к его качалке. Две пары глаз, испытывающе, смотрели друг на друга. «Мой мальчик, скажи мне, пожалуйста, что означал твой странный ответ на мой вопрос на перекрестке? Что ты имел в виду, когда крикнул «Деревня злодеев»?» Густая краска вдруг залила лицо Паули. «Потому что я злодей, и в деревне есть еще», после некоторой заминки ответил он. Тогда незнакомец испытывающе посмотрел на него. Мальчик был в своем рассудке, это он видел хорошо. Но, может быть, дело было в том, что перед ним была больная детская душа. Он, доктор, тоже знал о грехе злодейства из своего собственного опыта. Он сел на деревянную скамеечку, которая была сколочена вокруг дерева. «Скажи мне, что тяготит тебя?» Просто попросил он и взял худую руку мальчика. И, о чудо, Паули начал говорить. Это была не длинная история. Но сначала речь пошла о костре из ботвы и об изуродованной руке Нанелли, о молчании девочки и ее полном прощении, затем о злонамеренном толчке на лестнице, о желании не прощать никогда и о сильных страданиях Паули, и о том, что он, безусловно, отвергнут Спасителем и больше никогда не сможет выздороветь, и всю свою жизнь останется скверным человеком, злодеем, потому что он никак не может простить Фили. «Так значит, никак не можешь?» Спокойно повторил доктор, как если бы он хотел получше осознать эти слова. Но затем он осторожно продолжил. «Но надо искать и найти способ, чтобы это стало возможным и чтобы все уладилось, не правда ли?» «Я не знаю, как, хотя и хочу найти его», – безнадежно раздалось в ответ. «И все же он есть», – ответил доктор весело и с большой уверенностью. «Только видишь ли, когда твоя собственная душа, такая, как сейчас, переполнена тоской, горечью и обидой, когда она полна греха, тогда ничего не получится. Тут ты прав. Знаешь, со мной было так же. Я был не в ладах со своей душой. И мне бы ничто не помогло, если бы я не пришел к Господу Иисусу и не исповедался Ему во всем недобром, порочном, что было у меня на душе. Все это причиняло мне большие страдания. И я чувствовал стыд из-за этого, потому что Спаситель страдал и умер из-за моей вины. И тогда Он даровал мне новую душу, чтобы все было хорошо. Твои глаза спрашивают меня, как это происходит. Я должен сказать тебе, я этого не знаю. Тогда я лишь знал, что был большим погибшим грешником перед Богом и что я заслуживал вечного суда. Но я попросил о прощении и еще новое сердце. Я просил об этом все время, потому что знал, что другого пути к спасению нет. Да, я очень просил, и я не делал ничего другого. Мужчина остановился и прикрыл глаза, как если бы он возвратился в мыслях в далекое прошлое. Он долго молчал. «Ну а потом?» – вернул его в действительность робкий вопрос. «Потом?» «Да, потом я получил новую душу, в которой не было больше места для злодейства и о которой, разумеется, нужно проявлять большую заботу, чтобы она осталась чистой, ясной и честной. Я совершенно определенно знал, что Господь Иисус принес жертву из-за злодейства, которое так порочно в его глазах. И видишь ли, Спаситель только и ждет, чтобы ты страстно пожелал возрождения души. «О, господин доктор, и мне этого очень хочется!» сорвалось с губ Паули, и в его голосе послышалось страстное желание. «Да, сейчас я этого очень хочу. Мне хочется прийти к нему, во всем исповедаться ему и попросить его!» вскрикнул он, и на лице мальчишки, которое как-то изменилось, мелькнул слабый проблеск новой, непостижимой для самого Паули радости. Доктор встал и погладил Паули по каштановым волосам. «Да поможет тебе Бог», — сказал он твердо, и затем заговорил дальше. «Я хотел бы задать тебе еще один вопрос. И мне разрешили это сделать твои родители. Когда я буду проходить здесь на обратном пути, мне хотелось бы взять тебя с собой в мой санаторий на озере. Ты должен знать, что я питаю надежду, что ты снова выздоровеешь. Твой случай относится к моей специальности. Тем временем ты должен все время тренироваться в ходьбе и сохранять мужество». Еще бы чуть-чуть, и у Паули вновь закружилась бы голова. Но на этот раз от большой радости. К вечеру доктор в полном взаимопонимании распрощался с жителями Ветерхофа. Рано посидевший от горя, крестьянин пожал еще раз ему руку, а мать беспрестанно вытирала себе глаза. У Паули было словно изнутри озаренное солнцем лицо, а в его глазах читалось обещание, которое доктор прекрасно понял. Не было только Фили. Никто не знал, куда спрятался мальчик после обеда. Но когда доктор после первого поворота дороги проходил мимо старого пожарного депо, из-за него, как стрела, вылетел бледный мальчик. «Господин доктор! Господин доктор!» – тихо позвал он. Доктор остановился. Фили хотел спросить, как дела у Паули, но тут он вдруг лишился дара речи. Но тем яснее говорили полные страха глаза, устремленные на доктора. Доктор дружески протянул Фили руку. «Все будет хорошо с Божьей помощью», — сказал он, как если бы они оба обстоятельно поговорили. И когда он заговорил дальше, его слова прозвучали бодро и уверенно. «Кому Бог простил вину, тому будет прощено и братом. Брат не останется злодеем». Теперь и Фили услышал доброе слово от незнакомца. Только он не совсем понял, что тот имел в виду, так как последние часы его не было дома. Теперь была тихая ночь. Светлая луна освещала спальню близнецов из Ветерхофа. Она разливала мягкий серебряный свет вокруг головок мальчиков, которые лежали с открытыми глазами на подушках в синюю клетку. «Спокойной ночи, Фили! Спи хорошо!» раздалось вдруг с кровати Паули. «О, как тут подскочил, Фили! Спокойной ночи, Паули! Спи хорошо! Паули, мне жаль 100 000 раз! А мне еще больше, что я был таким беспутным!» пылко сказал он в ответ. «Я был намного хуже!» «Не говори такие глупости, Паули! Это я был таким!» «Ну нет, я знаю лучше!» упорствовал Паули. Ни один из мальчиков не заметил, как тихо отворилась дверь. У входа стояла мать. Ей захотелось сказать обоим доброе слово после этого насыщенного событиями дня. Она подумала, что им еще не спалось. Теперь она услышала, как они спорили. И как этот спор порадовал сердце матери. «Это Божья милость», — сказала она сама себе и повторила это еще раз. Поистине это Божья милость. Тихо закрыла она дверь спальни и пошла быстрым шагом, словно вдруг помолодела, чтобы сказать обо всем отцу. На поле возле леса стоят двое молодых людей, держа друг друга за руку. Они задумчиво смотрят на золу прогоревшего костра из картофельной ботвы. «Ты все еще думаешь об этом, Нанелли?» По-детски робким голосом спрашивает молодой крестьянин свою белокурую жену. «Не правда ли ты все еще думаешь об этом?» «Разумеется, Паули, всегда, хотя и прошло так много лет». И она гладит его по лицу своей правой рукой, которую она не в состоянии до конца раскрыть. «Видишь ли, — продолжает она, — я должна думать об этом, потому что я благодарна за это, ведь именно тогда началось мое счастье». «Что ты говоришь, Нанелли?» — смущенно говорит он в ответ. «Да, счастье с тобой», — произносит она, и, мило покраснев, в своей нежной женственности выглядит, как свежераспустившаяся роза. Затем они оба вдруг обращают взгляд на лесную дорогу. «Там скачет на гнедом Филли», — догадывается Нанелли. «Каким он стал мужчиной?» «Да», — подтверждает молодой крестьянин и машет шапкой в знак приветствия подъезжающему к ним человеку. «Добрый день, господин доктор!» — кричат они ему оба. «Я вам тоже желаю доброго дня!» — радостно приветствует их Филли. Затем он проворно соскакивает с лошади, чтобы подать им руку. Он делает это с влажными глазами, потому что снова и снова ему приходит в голову, какой же это был Божий дар, что Паули смог выздороветь. И они могут сердечно пожелать друг другу доброго дня и спокойной ночи. Но однажды все трое поведали учителю, как все было на самом деле, и как незнакомый доктор, теперь самый близкий друг Филипп, пришел им на помощь, и учитель порадовался за них.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте siegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю.

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу,

Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем во дворах дома Бога нашего! Хвалите Господа, ибо Господь благ! Пойте имени Его, ибо это сладостно! Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных. Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Вассанского, и все царства ханаанские. И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род, ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!

Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона, царя Аморейского, ибо вовек милость Его. И Ога, царя Вассанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.

продолжаем с вами рассуждать о книге чисел, или как она называется в еврейской традиции, книге Бе-Мидбар, пустыне. В прошлый раз мы с вами остановились на событиях, когда Мирьям и Аарон упрекали Моисея. И мудрецы говорят, всегда ищите женщин, французские мудрецы, естественно. Еврейские мудрецы поддерживают их. В этом они говорят тот факт, что имя Мирьям поставлено здесь впереди имени Аарона, в 12 главе книги чисел как раз и говорит о том, что Мирьям была инициатором всего этого домашнего бунта. Так или иначе, Мирьям наказана за свое выступление против вождя, против Моисея, и наказана проказой, в результате чего ее отсылают из стана, народ ждет, пока проказа пройдет, и только тогда, когда Мирьям исцеляется, она возвращается, и до этого времени израильтяне не отправлялись в путь. А после этого израильтяне продолжают свой путь, и Писание говорит о коленах, которые должны были идти. Но перед этим одно очень важное событие произошло. Событие, которое оказало серьезное влияние на всю последующую историю и в результате печальную развязку поколений, которые находились в пустыне. Моисей, как настоящий руководитель, высылает лазутчиков или людей, которые должны, посланников, которые должны проверить и донести ему данные о земле, в которую ему надлежит прийти или привести народ. В 13 главе, 3 стихе мы читаем: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов, и пошлите главных из них». И далее идет перечисление людей, которые должны были выйти. Интересно, еврейский текст говорит не совсем «пошли от себя», а, наверное, точнее, «пошли для себя». И именно здесь, в этом контексте, появляется имя Иисуса Навина. Писание говорит: «Послал Моисей высмотреть землю ханаанскую», и говорит: «Идите на юг». Но интересно, что сначала вы должны взойти на горы и взять от плодов страны и принести мне. И дальше дается подробное упоминание маршрута, по которому они должны прийти. Они уходят, слушаясь Моисея, и когда возвращаются, наступает весьма критический момент, который лишний раз показывает, что события в жизни человека и его решения вызваны не столько обстоятельствами, сколько нашим представлением об этих обстоятельствах. Можно рассматривать один и тот же предмет, видеть его по-разному и понимать значение этого события в жизни, соответственно, по-разному. Лазутчики и разведчики возвращаются и говорят в своем отчете, что идти в эту землю нельзя. По какой причине? Ну, живет там народ, Бней Анак, или по-русски, в русском варианте, сыновья Енаковы и Исполины. В отношении сыновей Енаковых все понятно, просто Анак на иврите обозначает огромный или обозначает большой, а вот то, что касается Исполинов, тут есть реминисценция с тем, о чем мы с вами говорили в книге «Бытие» 6 главе. Исполины, которые здесь есть, это слово «нефилим», то есть «падшие», то есть от слова «мапиль». Но есть другой вариант, и это тоже один из возможных вариантов прочтения. «Мапиль» в данном случае – это тот, кто валит с ног. Иными словами, разведчики говорят, что там огромные люди, и мы не можем с ними справиться. Там есть великаны, там есть исполины. Правда, они делают одну естественную оговорку для того, чтобы им поверили, и достаточно делают это по-мудрому. Если человек приходит и лжет, и вся его ложь – это 100% лжи, то ему, как правило, никто не верит. Сатана, когда искушал Еву, он поступал приблизительно так же. Он говорил в основном правду, кроме одной маленькой вещи, чтобы создать видимость истинности своих слов. Разведчики
которые не хотят идти в эту землю, они, в принципе, идут тем же самым путем. В 13 главе, в 27 стихе они говорят, что на самом деле эта земля течет молоком и медом. Молоком и медом. То есть они говорят, нормальная, хорошая земля, красивая страна, народу нам тоже, естественно, понравилось, но это не вопрос, мы туда не можем идти, потому что там живут великаны, там живут исполины, которые нас, конечно, убьют. Идея следующая. Иногда мощный враг бывает напуган непонятно чем и бежит. Страх, посланный в сердца воинов неприятельской армии, это помощь Всевышнего. И вот мы видели, что они не боятся нас, как человек не боится кузнечика. Всевышний не помогает нам. Такова их логика, когда они говорят, и такими же мы были в глазах их. То есть да, они должны были бы нас испугаться, эти великаны, но они нас не испугались. Отсюда порочный вывод, раз они нас не испугались, значит Всевышний не с нами. Естественно, что начинается сразу же паника. 14 глава, 1 стих. «Подняло сообщество вопль, плакал народ во всю ту ночь». И, естественно, Израиль начинает плакать, начинает рыдать, как всегда, и роптать. Интересно. 9 стих. «И только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа с земли сей, ибо он достанется нам в съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Это то, что говорит Моисей. Интересно. Слово, которое здесь есть в 9 стихе, а он достанется нам на съедение, или они пища для нас, немножко они пища для нас, мы легко справимся с ними. Они лахмейну, то есть они наш хлеб, пища для нас намекает на тот хлеб, который был у них в пустыне. Смотрите, они не знали другого хлеба. Поэтому ман, или манна по-русски, это был хлеб, который выпадал и с первыми лучами солнца испарялся. Здесь есть как бы намек, что да, они выглядят значительными, они выглядят большими, но они будут пищей для нас точно так же, как манна, и их видимость силы немедленно испарится. Мы идем с вами дальше. Здесь же, естественно, завязывается конфликт между теми, которые хотят идти, и теми, которые не хотят идти. В 14 главе, в 6 стихе мы читаем, что Иисус, сын Навин и Халев, сын Ефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои. А когда в 17 стихе, 13 главе, вот имена мужей, которых послал и Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию, сына Навина, и Иисусом, игра слов. Осия, Ошеа, на иврите означает «был спасен». Йошуа, имя, которое он получил, обозначает, что его спасет Всевышний. В израильской традиции, еврейской традиции, очень часто, когда человек получал новую функцию, тем более функцию от Бога, ему давали новое имя. За примерами далеко ходить не надо. Это, например, случай с Авраамом, который стал Савраамом, случай с Яковом, который стал Израилем. И здесь, естественно, человек, который получает новую функцию, а он, как мы знаем, один из двух, кому суждено будет войти в землю ханаанскую, получает новое имя для выполнения новой функции. Итак, лишь двое должны будут войти, как мы знаем, из всего поколения в землю ханаанскую. Это Иисус, сын Навин, и Халев, в еврейской традиции, точнее, Калев. Писание говорит, раба же моего Калева, в 24 стихе, 24 стих, будем сейчас читать, не увидит земли, которую я с клятвой обещал отцам им, о других людях, но раба моего Халева, Халев, Калев, Келев, на иврите обозначает собака, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, которую он ходил, и семя его наследует ее. Это обетование Господа Бога, которое повторяется еще в
38 стихе, здесь же, в 14 главе, только Иисус, сын Навин и Халев, сын Ефонин, стали живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Это приговор Господа Бога, который должен был распространиться на Израиль. Остальные, говорит Писание, и понесут наказание. Они должны обязательно понести наказание. Мы читаем в 36 стихе: «Те люди, которых послал Моисей высматривать страну, и которые, возвратившись, возмущали против него все общество, распуская клевету на эту страну, умерли от мора пред Богом. Лишь Йошуа, сын Нуна, и Калев, сын Ефуне, остались живы». Вообще говоря, мы знаем из той же Торы, что дети не обязаны нести наказание за грехи родителей, но, как мы говорили, во многом благодаря свидетельству, не самому лучшему, которое несут родители в жизни детей, к сожалению, получается, что дети тоже наказываются. В данном конкретном случае они все погибли, старое поколение, новое поколение входит в страну Израиля, но мне кажется, что поколение даже, которое вошло, и которое освободилось от рабской психологии, и которое невиновно было в предыдущих ропотах, тем не менее, они дети своих родителей. И они унаследовали в каком-то смысле, может быть, не конкретный ропот, но искусство, лжеискусство роптать. Собственно, вся последующая история Израиля говорит о том, что народ, который вошел в землю ханаанскую, он не был народом совершенным. Мы читаем дальше еще одна интересная заповедь, на которую, наверное, надо обратить внимание. В 15 главе эта заповедь звучит следующим образом. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их». Вспоминать недостаточно, надо исполнять. «И не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Речь идет о так называемых кистях цицит, которые в Новом Завете называются воскрилиями одежд, и которые сегодня, я имею в виду сегодняшний день, среди еврейского народа является характерным атрибутом одежды или религиозной одежды. Кисти должны были быть сделаны из крови определенных морских животных и должны были быть голубого цвета, определенного цвета, но поскольку невозможно было позднее идентифицировать, то на сегодняшний день в иудаизме существуют достаточно свободные отношения к этому, поскольку неизвестен состав, с чего делали эти кисти, то, естественно, можно делать любого цвета. Я хочу больше что сказать. В иудаизме любой предмет, который является культом, в данном случае называют иначе еще талит или кисти цицит, к нему не относится как к предмету, который сам по себе дарует какую-то степень святости. И Писание напоминает постоянно об этом. Манок говорит: нет, совсем нет. Это совсем не то, что делает вас святыми, но то, что напоминает вам о заповедях, которые даровал Господь Бог. Цицит, слово цицит происходит от слова чуб или от слова локон, локон волос. У Иезекииля в 8 главе мы встречаем упоминание об этом, и Писание еще раз говорит: да, это то, что будет вам напоминать. Вполне возможно, что когда Давид пишет: «Как драгоценна милость твоя, всесильный, и сыны человеческие находят убежище в тени крыл твоих, ибо у тебя источник жизни в свете твоем, видим мы свет». Во-первых, эти слова произносят каждый раз, когда утром религиозный еврей облачается в это одеяние. И вполне также возможно, что именно воспоминанием об этом роде религиозной культовой одежды были навеяны слова Давида. Вот, пожалуй, все здесь о 15 главе. Мы с вами идем дальше. Глава 16 опять собирается против Моисея и Аарона Корей, сын Ицхар, сын Каафов, или в еврейской традиции Корах. Переходим к так называемому знаменитому восстанию или бунта
бунту Кораха. Вообще, как бы на всей истории труда Моисеева мы видим здесь и там, против него постоянно восстает народ. Причем поразительно, что восстают люди, как правило, близкие, которые находятся в его окружении. И Корах, Писание говорит в 16 главе, 1 стихе, по-русски, Корей, сын Ицхара, сын Каафов, сын Левин, Дафан, Аверон, сыны Элиава, Авиан, сын Фалева, сыны Руимова, восстали на Моисея. Восстали на Моисея, отделился Корах. То есть с самого начала Писание как бы нам намекает, идея была отделиться. Недаром в свое время, гораздо позднее в Писании говорится, что мы не должны оставлять своего собрания, которое само по себе грех. Само по себе грех, если на это нету причины духовного свойства, связанное с моралью, нравственностью и так далее. Мне кажется, что каждый раз, когда мы встречаемся в Писании с тем или иным восстанием, мотивация, самое главное, отделиться, чтобы править. Отделиться, чтобы и править. И, естественно, демагогический прием, который выдвигает Корах или Корей, в 3 стихе, он говорит, все общество свято, все святы. Почему, мол, только ты, Моисей, имеешь право здесь управлять? Датан и Авирам тоже, как бы присоединившись к нему, отказывается исполнять приказ Моисея. И в конечном итоге, 13 стих, мы читаем, «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Ты еще хочешь властвовать над нами?

что было уже известно, люди говорят, нет, не там, не то, что дает Господь Бог, а ту землю, из которой Господь Бог нас вывел, вот она действительно и есть землей, текущей молоком и медом. Восстание продолжается, и позднее, 16 глава, 20 стих, Господь Бог считает, в который раз, что с этим пора поканчивать. И говорил Бог, обращаясь к Моисею и Аарону, отделитесь вы от этого общества, и я уничтожу их вмиг. Аарон и Моисей – прямая противоположность тому, кто является, кто представляет собой Датан, Амирам, Корах. Они, несмотря на все обвинения, которые против них выдвигают бунтовщики, они защищают их. Они защищают их. Им не свойственно чувство мести. И они говорят: «Всесильный, всесильный душ всякой плоти. Один человек согрешил, а ты на все общество гневаешься». И Господь Бог внимает, естественно, им молитвам, говорит обществу так: «Отступите во все стороны». От жилища Кораха, Датана, Амирама Господь Бог собирается наказать конкретно людей, которые поддержали бунт. Видите ли, очень хорошо быть милостивым. И вопрос, всегда, который я ставлю себе, до каких границ должна простираться милость, чтобы она не была попустительством греху и предложением греху остаться безнаказанным с тем, чтобы совершить еще один грех. Я думаю, мы очень милостивы, когда мы наказываем своих детей ради их блага. Я думаю, Господь Бог очень милостив, когда Он останавливает нас постоянно на нашем пути, посылая нам иной раз болезни, иной раз нищету, иной раз неблагоприятные обстоятельства. Потому что, видимо, мы нуждаемся, как люди, постоянно в какой-то коррекции. Другое дело, что милость, как воспринимаем ее мы, представляется нам непрестанным потоком благ, в основном материальных. С точки зрения Господа Бога, благом может быть иной раз и бывает, естественно, наказание. В данном случае Господь Бог решает, что да, наказание должно иметь место, и наказание достаточно суровое. В 30 стихе, если Господь растворит необычайное, и земля развернет уста твои и поглотит их все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Моисей говорит как бы об условиях. Вот я предложу такой путь и такой. И если Господь все-таки пожрет их земля, тогда знайте, что это и знак от Господа. Интересное слово, которое здесь встречается, и это слово, переведенное на русский язык, преисподняя. Вообще, на самом деле, это одно из, может быть, самых интересных, интригующих тем в Писании. Что ожидает людей в будущем? Где расположен ад? Где расположен рай? Чем отличается гиена огненная от Шеола? Потому что на иврите для обозначения ада, как и для обозначения рая, существуют разные слова. Существуют огромные построенные, выстроенные различным образом конструкции в иудаизме, которые говорят о расположении, о перегородках внутри того, что называется шеолом или общее слово преисподнее. Считается, что в одной части живут ангелы, ожидающие суда, в другой находятся грешники, ожидающие суда. Третья часть – это часть, которая выделена для душ, которым надлежит воскреснуть и быть с Господом Богом. Достаточно замысловатая конструкция. Но вот слово «шеол», которое появляется здесь, оно, скорее всего, происходит от слова «шеила», то есть вопрос, намек, что в духовных мирах «шеол», «шеила», в духовных мирах каждый человек должен будет давать отчет за все свои дела, за все свои помыслы. И 32 стих, «Разверла земля уста свои и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все их имущество». И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали, прихвопли, дабы говорили, они и нас не поглотили.

0: поглотила земля. Воспитательный элемент. А серьезный присутствует здесь. И был великий страх, много жизней было взято, и Писание говорит, умерло от поражения 14 700 человек. 14 700 человек – это огромная, естественно, цифра, которая поражает воображение еще раз по тем временам. Таким образом, Господь Бог оценил вред от этого восстания, и таким образом Господь Бог подавил это восстание. Еще, может быть, несколько слов в продолжение этой темы, которая следует сразу за восстанием Кореевым, сказал Господь Моисею, говоря в 17 стихе. «Скажи сынам Израиля, возьми у них по жезлу от колена», имеется в виду те жезлы, которые были со знаменами у каждого колена, «от всех начальников 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его». Имя Аарона напиши на жезле Левином, естественно. Почему? Потому что Аарон принадлежал колену Леви, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии из собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израиля, которых они ропщут на вас. Мне кажется, что здесь гораздо большее значение, чем просто как бы сам мистический элемент того, что в 8 стихе расцвел жезл Ааронов, имеет милость Божия, которая говорит, я вам помогу еще раз. Этот народ, он постоянно нуждается в каких-то знамениях, он постоянно нападает на вас, ропщет на вас, обвиняет вас в узурпировании власти. Я Господь Бог, и я помогу вам еще раз. Я помог вам тем, что я подавил бунт, и земля разверглась перед Кореем и его сообщниками. Отрицательное, как бы, свидетельство моего подавления. Теперь я сделаю положительное. Я смогу подтвердить, что именно Аарон является наследником, и именно Аарона надлежит слушать. Суда жезл Аарона расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаля. Может быть, еще один небольшой момент в окончании этой передачи, который выглядит достаточно мистическим, как и все, или многое. В том, что говорит Господь о ритуальной части своего служения, это касается рыжей телицы. Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, скажи сынам Израиля, пусть приведут тебе рыжую телицу или пара дума, на которой должен быть однородный волосяной покров, и в 5 стихе сожгут телицу при его глазах, и в дальнейшем закон о золотой, о рыжей телице. Трудно найти, честно говоря, во всем Писании более мистический образ, чем эта рыжая телица. Она должна была быть сожжена, пепел ее должен быть растворен в воде, и если этим пеплом окропить нечистого человека, он становится чистым. Нонсенс. Не может этого быть, чтобы от соприкосновения с нечистым, а это пепел, человек становился чистым. От неприкосновения с физическим он становился духовно чистым. И раввины указывают на это. Они говорят, да, действительно, этого не может быть по своей сути. Но, видимо, чистым должно делать человека понимание соблюдения заповедей Божией, даже если он ее не понимает. В преддверии построения третьего храма раввинами...
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 18-я часть этой истории.
1: Говорила она так тихо, что только он один мог ее понять. Доктор с Санечкой вышли. Один пан Николай сидел, согнувшись в кресле, печально глядя в пустоту.
2: Я хотела это сделать тайно, но у меня не хватило сил вернуться в лечебницу. Не сердись на меня. Он мой первенец. Я любила его невыносимо. Ах, прости меня.
1: Мне нечего прощать тебе, дорогая. Скорее, я у тебя должен просить прощения, — возразил он.
2: О, дай мне высказать всю правду. Я обманывала тебя и себя, принуждая себя любить тебя. Но сердцу не прикажешь. Я любила тебя как брата, друга и благодетеля в одном лице. Но то, что я считала умершим, уходя от Каримского, умрет только вместе со мной. Любить мое сердце могло только один раз. Прости меня. Я старалась забыть его и осчастливить тебя, но только сильно страдала от того, что мне это не удавалось. В твоем присутствии я забывалась. Но ты часто уходил и оставлял меня одну с моим прошлым. Я так слаба. Я должна бы еще у тебя просить прощения. Но у меня нет больше сил. Если ты меня можешь простить, то прижми мою голову к своей груди.
1: Она закрыла глаза. Он сделал так, как она просила. То, что она ему сейчас сказала, он давно чувствовал. Однако подтверждение из ее уст его тяжело ранило. Он знал, что она очень старалась, не считаясь с собой, сделать его счастливым. Упрекнуть он ее ни в чем не мог, нет. Даже прощать ей было нечего. Сердце любить не заставишь. Он привлек ее к себе и поцеловал в бледный, холодный лоб. Она с благодарностью посмотрела на него.
2: Я тебя благодарю. Поверь, что мне теперь, когда я осознала свою греховность, стало очень больно за тебя, благородного, доброго, правдивого, безупречного, на которого из-за связи с разведенной женщиной упала тень. А я тебя еще и обманывала. Теперь мне еще пришлось убедиться, что Каримский мне никогда не изменял. Я не имела права оставить его с сыном. Это мой грех. А тем, что при его жизни я отдала тебе свою руку, я нарушила брачную верность и совершила тот грех, в котором обвиняла его. Ах, мне невыразимо жаль, что ты, такой благородный, через меня вступил в греховную связь.
1: Он спрятал свое лицо в ее пышных волосах, которые, как золотое покрывало, рассыпались по подушке. Он забыл, что они были не одни. Когда через некоторое время он поднял голову и увидел, что в комнате больше никого не было, он вздохнул. «Не печалься, Наталья, и не думай, что ты втянула меня в грех. Когда я тебя взял, совесть моя уже не была чиста». Он положил ее голову на подушку, закрыв свое лицо руками.
2: «Не ты меня, а я тебя до сего дня обманывал. Ты годами тосковала по своему законному сыну. И я тоже тосковал по сыну, хотя и по незаконному. У тебя тоже незаконный сын? О, Боже! —
1: застонала баронесса.
2: Возьми меня скорее к себе. Не умирай, Наталья, не прости меня. Я больше никогда не оскорблю тебя своей близостью. Только прости.
1: Она беззвучно зашевелила губами и, подняв руку, положила ее ему на голову. По ее щекам катились крупные слезы. Ах, давно уже не было ужаснее осужденного и великодушнее помилованного человека, чем она. Вошедший пан Николай, облегчивший свою боль горькими слезами в соседней комнате, нашел свою дочь снова, словно в агонии, а барона на коленях возле нее. О, это была ужасная ночь!

0: Было уже за полночь, когда дверь спальни открылась, и на ее пороге, запыхавшись от поспешного подъема по лестнице, остановилась, устремив взгляд на кровать, новая хозяйка этой комнаты, Маргита Орловская. Приглушенно крикнув: «Мама! Мамочка! Мама! Мамочка моя!» Она подбежала к ней и бросилась возле кровати на колени. Да, это была ее мать. Но как она изменилась! Еще внизу, во дворе, она слышала, как дедушка сказал: «Она умирает и хочет со всеми вами повидаться. Но я не знаю, придет ли она еще раз в себя. Уже 2 часа, как она без сознания». «Вот как мы встретились», — подумала Маргита печально. И вдруг она вспомнила прощание на перроне в Ц, и как она потом тосковала по ней, особенно вечером в день рождения матери, и как она едва удержалась тогда, чтобы не отправиться к ней. И если бы Маргита ей тогда написала, то мать могла бы обратиться к ней и все узнать о Никуше. И, может быть, не заболела бы. Но теперь было поздно. Маргита перестала целовать руки матери и со страхом посмотрела в ее спокойное, но помрачневшее от боли лицо. «Да, возврата не было». Но лишилась ли Маргита также возможности свидетельствовать перед ней об Иисусе Христе, которого мать не знала? И если она больше не придет в себя, она погибла. «Ах, Иисус Христос, не допусти этого!» — вздыхала молодая женщина, прильнув к едва дышавшей груди матери, словно старалась своим телом защитить ее от вечной погибели. «Правда, Николай сказал матери, чтобы она искала Иисуса Христа, что есть еще другая жизнь, и что они там могут встретиться. Но разве она его искала? Пришла ли она к нему? Ах, кто бы ей ответил на этот вопрос?»
1: О, какие мысли мучили Маргиту по дороге! Как она боролась! Она бы не победила, если бы не Николай. Наконец она поняла, что и для ее матери есть смягчающие обстоятельства, хотя она и разрушила счастье отца. Ведь она тогда не знала Христа. Как Маргита страдала от сознания, что время благодати для матери ее прошло. Слезы катились по ее щекам.
0: «Не плачьте, сударыня!» — прозвучал вдруг рядом знакомый голос. Сквозь слезы она увидела лицо Анечки. «Не плачьте!» — повторила девушка сочувственно. «Верно, пани баронессы недолго осталось жить. Но она пойдет домой, к Иисусу».
2: «Ах, Анечка! Если бы я была уверена в этом и в том, что я с ней там встречусь!»
0: «Поверьте мне, сударыня, она уверовала в Господа и нашла мир в нем. О, если бы вы слышали, как она свидетельствовала о милости Господа перед деканом Юрецким!»
2: «Перед кем?»
1: Маргита встала и, держа руку матери в своей руке, пересела в кресло.
2: «Что декану здесь было нужно? Ведь моя мать уже не католичка.
0: Он хотел вернуть ее в лоно католической церкви. Если нам никто не помешает, я вам все расскажу.
2: Обязательно расскажите, пожалуйста.
0: И мне тоже. Раздался за спиной Маргиты голос Никуши. Юноша склонился у постели матери и положил голову рядом с ее головой, поцеловав ее волосы и влажный лоб. Анечка заметила его взгляд, будто говоривший: «Я так страдаю. Если у тебя есть утешение для меня, то дай мне его». Анечка начала говорить и передала те слова баронессы, которые глубоко запали в сердце сына и дочери, и которые, наверное, никогда не забудут пан Николай и декан Юрецкий.
2: «Да, ты была права, матушка. Ты познала того, который мне открылся!»
0: Со слезами говорила Маргита.
2: «Ты не могла бы привести меня к нему, потому что ты его сама не знала. О, Никуша!»
0: Маргита обняла брата.
2: «Всю жизнь она блуждала без Христа. Какой пустой и печальной была эта жизнь!»
0: «Не плачь, Маргита!» «Да, не плачьте, Маргита! Пани баронесса слышит вас. Она не спит и в сознании. Она только слишком слаба, чтобы открыть глаза. Но если позволите, я ей помогу».
2: «О, да! Пожалуйста, Аурелий!»
0: «Вот вода, пан доктор». Анечка подала ему чашку для умывания. Молодой врач умыл лицо больной. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Ее светлый взгляд остановился на дочери.
2: «Маргита, как хорошо, что ты здесь! Мамочка, моя родная!»
0: Больная хотела протянуть руки к дочери, но они бессильно опустились. Тогда дочь подняла и прижала их к своей груди.
2: «О, матушка моя! Ведь я сразу пришла, когда ты нас позвала!»
0: «И я тоже, матушка!» Никуша наклонился к ней и поцеловал ее руки. Доктор снова протер лицо больной, потому что казалось, что она снова потеряла сознание.
2: «О, Господи! Дай мне еще немного силы!»
0: Вздыхала она с напряжением.
2: «Обязательно даст, дорогая мама!»
0: Уверяли ее дети.
2: «Вы вместе пришли?»
0: Спросила она через некоторое время.
2: «И вы меня хотите простить? Ты, Никуша, меня уже простил. Но ты, Маргита, я теперь никогда уже не смогу исправить свои ошибки. Прости, мое дитя, несчастной матери твоей, как и Христос простил ей ее тяжкие грехи. Не прерывай меня!»
0: Попросила она, когда Маргита, целуя ее, старалась помешать ей говорить.
2: «Еще одно я тебе должна сказать. Причины моего заблуждения, падения и всего несчастья, в которое я вергла вас и многих других, было то, что я не знала Иисуса Христа. Ты, дорогой мой сынок, знаешь его. И что бы с тобой ни случилось, ты всегда будешь счастлив. А ты, Маргита...»
0: «О, матушка,
2: И мне Иисус Христос уже открылся. Не беспокойся обо мне. Я никогда не буду принадлежать той церкви, которая ввела тебя в заблуждение».
0: Больная закрыла глаза. Ее лицо выражало блаженство. Дочь удобно уложила ее в подушки. Казалось, что мать хотела отдохнуть. Но вдруг она снова открыла глаза, словно искала кого-то.
2: «Вы одни здесь?»
0: «Нет, пани», — склонился к ней Аурелий. «Адам Орловский тоже пришел с нами, и пан Каримский».
2: «И он пришел. О, благодарность тебе, Иисус! Маргита, приведи сюда Адама. И когда придет твой отец, оставьте нас ненадолго одних».
0: Стоявший в коридоре пан Адам вздрогнул, когда вдруг кто-то сказал:
2: «Адам, зайди, пожалуйста, мама тебя зовет».
0: Он повернулся и обнял плачущую супругу. Она прильнула к нему и обвила руками его шею. Он вздрогнул от чувства, доселе им еще не испытанного.
2: «Маргита, не плачь», — успокаивал он ее,
0: убирая прядь волос с ее лба.
2: «Ах, дай мне поплакать, ведь там нельзя из-за матери не кушать».
0: «Ну, поплачь, поплачь, если тебе от этого легче, мой цветок. Ну, выйдем на свежий воздух». Ветерок успокоил Маргиту.
2: «Идем. Не будем медлить», —
0: сказала она, подняв глаза на своего мужа.
2: «И не думай плохого о моей матери. Ах, у нее было так мало счастья на этой земле».
0: Маргита не знала, какую истину она произнесла этими словами, но она ее чувствовала. Адам Орловский ничего не думал. А что он думал, того он не мог выразить. Между тем в библиотеке Орловского быстрыми шагами взад и вперед ходил Манфред Каримский. Он знал, зачем его позвали сюда. Его когда-то столь любимая, боготворимая им супруга хотела с ним говорить. В этот момент ему казалось, что сердце не выдержит чувства страстной, снова силой воспламенившейся и годами поддавляемой, но никогда не угасшей любви и тоски по ней. Он горел желанием поспешить к ней, увидеть ее, и, несмотря на нанесенную ему обиду, живую или мертвую, заключить в свои объятия. Конечно, обида была велика. Но теперь Наталья у него просила прощения. И это для него было удовлетворением, так как он верил, что она теперь знает, что не он виноват, а она. Он слышал, что она снова была в сознании и говорила с детьми. Адам тоже побывал у нее. А теперь зашел к ней пан Николай. Но у Каримского все еще не было достаточно сил предстать перед ней. Наконец он собрался с силами. «Она просила меня прийти и хочет примирения. Я должен воспользоваться моментом. Другой случай может не представиться». Тяжело вздохнув, он открыл дверь и быстрыми шагами, не оглядываясь, прошел коридор. Он даже не заметил прислонившегося к окну человека, вид которого выражал еще большее страдание, чем его собственное.
1: но и стоящий у окна человек не замечал, что делалось вокруг него. Кто в состоянии измерить эту боль, которая может поместиться в тесном сердце человека, когда перед глазами двух мужчин, которые на своем жизненном пути друг на друга бросали непроницаемую тень, проходит все их прошлое со своим обманчивым счастьем, тяжелой борьбой и горечью. Члены семьи умирающей женщины, по состоянию которой врачи уже видели, что ее пробуждение было последней вспышкой перед угасанием пламени ее жизни, поцеловав ее, вышли один за другим, оставив ее наедине с первым мужем. В комнате стало тихо. Женщина лежала с закрытыми глазами. Щеки ее лихорадочно горели. У ног ее стоял Манфред. Какая она была красивая! Это была она, его Наталья. Но теперь жена другого. От внутренней боли Каримскому хотелось заскрежетать зубами. Она вдруг очнулась, и их глаза встретились долгим немым взглядом. Он этого не выдержал. Ноги его ослабли. И он сел в кресло, закрыв лицо руками. «Зачем ты позвала меня?» — спросил он со стоном. «Потому что...» — ответила она таким печальным голосом, слыша его, никто не удержался бы от слез. «Потому что я теперь знаю, что ты мне не изменял, что мои подозрения были напрасными. Я согрешила против тебя точно так же, как ты согрешил против Людмилы Боринской». Он выпрямился. Пораженный, он посмотрел на нее. «Ты об этом знаешь?» «Я только теперь узнала, когда все потеряно, что у тебя была невеста, и что она тебе была больше, чем невеста. Я ее погубила тем, что стало между вами. Она отомщена и давно у Господа. И я теперь пойду за ней и буду благодарить ее за то, что она нас не прокляла, а умерла с молитвой на устах за нас и наше счастье. Однако ее молитва не могла быть не услышана, потому что Бог справедлив. Он не мог благословить счастье, построенная на могиле невинной души, которую предали. Наталья, будь милосердна! — простонал он. — Ах, не думай, что я обвиняю только тебя! — говорила она с трудом. — Если бы не я, ты бы Людмилу никогда не оставил. Поэтому
2: Я у тебя дважды должна просить прощения за то, что я виновна в твоей измене и за то, что опозорила твое имя. То, что ты обманывал меня, когда заверял, что я твоя единственная любовь. Я тебе прощаю, как Христос меня простил. Прости и меня, Манфред.
1: Она протянула к нему руки. Он упал на колени на том месте, где некоторое время назад стоял на коленях барон Райнер.
2: Мне нечего прощать. Мы одинаково виновны. Я обманул Людмилу. Ты меня оставила и изменила тем, что отдала свою руку Райнеру. И все же мы не равны. Если бы я тебе сказал правду, все могло быть иначе. Но тогда я не мог этого сделать. А теперь я тебя прошу только об одном. Скажи мне, от кого ты узнала правду? Ты уверена, что не ошибаешься? Этого я тебе сказать не могу.
1: Вздохнула она.
2: Иначе я человеку с ангельской душой причинила бы большую боль.
1: Ах, подумай, он мог бы меня навести на след, а я бы так хотел примириться.
2: Примириться? Бедный Манфред. Все это уже прошло. Проси у Господа помилования. Обратись к Иисусу Христу. Он один может тебе помочь. Он готов простить все. Он меня простил и тебя простит. Другого пути нет. Манфред, подай мне свою руку. Помирись со мной,
1: сказала женщина после паузы чужим голосом.
2: Я умираю.
1: Она приподнялась в постели и прижала руку к сердцу. Видя, что она падает, он подхватил ее. Лед был сломан, и последнее самообладание оставило его. С невыразимой болью он осознал, что единственное его счастье вернулось к нему, чтобы умереть на его руках.
2: «Не умирай!»
1: — воскликнул он в отчаянии, стараясь ласками и нежными словами привести ее в чувство.
2: «Будь моей, как прежде! Мы начнем новую жизнь! Мы понесем тебя на руках, дети и я! О, не покидай нас!»
1: Она не отвечала, хотя он заметил, что слышит его и понимает. Она лежала в его объятиях, как сломленный цветок, с выражением боли на лице. Вдруг у дверей послышался шорох. Каримский оглянулся и сквозь слезы увидел прислонившегося к притолоке бледного человека. Их глаза встретились, и наступил ужасный момент. — Как ты осмеливаешься прикасаться к ней? Казалось, говорил угрожающий взгляд барона.
2: Чего тебе здесь нужно? Она моя и только моя. Она вернулась ко мне.
1: Казалось, возражал Каримский. Женщина открыла глаза и посмотрела в сторону дверей. Раздался душераздирающий крик.

0: Лишь в этот момент она осознала величину греха, совершенного ими троими, от которого здесь, на земле, не было избавления, ибо совершенное нельзя было исправить. Разделенное грехом соединить было невозможно. На крик матери прибежала Маргита и увидела, что с одной стороны кровати стоял отец, схватившийся обеими руками за голову, а с другой стороны, о ужас, склонился барон Райнер, а в постели лежала мать с каким-то странным выражением лица. «О, Боже!» — сказал кто-то за спиной Маргиты. «Она скончалась!» Значит, взгляд ее, которым она некоторое время назад провожала своих родных из комнаты, был ее последним прощанием с ними. Когда через мгновение все снова собрались в спальне, каждый понял, что убило эту женщину. Николая Каримского вынесли без сознания из комнаты. Адам и Маргита увели старика, который был безутешен. А рядом с умершей остался барон Райнер, без слов утешения со стороны других. Но именно он больше других сейчас нуждается в утешении и поддержке. Так думала Анечка, но она не осмеливалась затронуть скорбящего человека. Кто бы мог ему помочь? Брат Урзин. Она выглянула за дверь, где молча стоял молодой человек. «Вы здесь, пан Урзин?» «Баронесса уже скончалась. Она умерла так неожиданно. Ах, какая это боль для всех! Пан Николай потерял сознание. Его пришлось унести». «А вы здесь?» — удивленно спросил провизор. «Да, все пришли, пан». «А кто там у нее?» «Пан барон Райнер. Никто о нем, бедном, не заботится. Он приехал ночью, затем ушел по делам и вернулся как раз в тот момент, когда скончалась его жена. Ах, мне его так жаль, и я не смею заговорить с ним. Да мне еще и экономку надо разыскать и спросить, что мы дальше будем делать с баронессой. Не может же она долго здесь оставаться». «Идите, Анечка». Молодой провизор отошел от двери. Девушка видела, что он направился к постели усопшей и склонился над припавшим к ней человеком. «Ее душа теперь у Господа», — проговорил он так тихо, но трогательно, что человек рядом с ним вздрогнул. Он поднял голову и посмотрел в спокойное, доброе лицо, полное сочувствия. «Кто вы?» — спросил он. «Мирослав Урзин». «Урзин?» Он выпрямился. «Друг Степана Градского?» «Да, пан барон». «Ах!» — сказал барон, ломая руки. «Вы оказали мне такое милосердие! Но почему вы не подождали еще немного, пока я не пришел?» Мужчины поднялись. «Пан барон, поверьте мне, я не мог иначе. Вы все не шли, и даже известия от вас не было. А пани баронессы становилось все хуже. Наконец, я был вынужден позвать пана Орловского, потому что подумал, если Господь ее хочет отозвать, лучше ей быть в это время у своего отца, чтобы не говорили потом, что провизор Каримских залечил ее. Молодой человек наклонился к усопшей матери Никуши. И так же, как прежде, когда она лежала в жару, поправил подушки, бережно уложив ее голову и закрыв полуоткрытые глаза. Когда он убирал с ее лба упавшие пряди золотистых волос, на них упали его слезы. Он сложил тонкие пальцы умершей на грудь, как для молитвы. Затем он вдруг взял руку мужчины, который, словно окаменев, следил за его действиями. «Видите, пан барон, для нее теперь наступили вечный покой, мир и счастье, чего на этой грешной земле вы ей никогда не могли бы дать». Барон понял истину этих слов. Да, он больше ничего не мог бы ей дать, если бы она помирилась с Каримским. «Разлученная с детьми», — продолжал Урзин, «потому что обстоятельства ей не позволяли бывать в Орлове. Она чувствовала себя бездомной. А там Урзин показал на небо. Там не будет ни слез, ни боли. Все это для нее позади. Она первая ушла туда. И если вы последуете за ней, на что я надеюсь, и будете там вместе, то это никому уже боли не причинит». Барон вдруг прислонился к молодому человеку, казавшемуся ему добрым ангелом. «Ах, разве вы точно знаете, что она ушла туда? Мы жили без Христа. А Степан Градский говорит, что того, кто Господа не принял, Бог отвергнет. Но пани баронесса приняла его. В этом я уверен». «А кто ей указал на него?» «Я, пан барон, я имел это счастье. Да, она его приняла, а теперь он принял ее. Давайте, пан барон, помолимся». Молодой человек преклонил колени. Сначала он благодарил Иисуса Христа за то, что он найденную овечку свою привел в тихую пристань. Потом он просил силы для всех, кому смерть ее нанесла сильный удар, и милости помочь всем им познать путь спасения, чтобы однажды всем встретиться у престола Агнца. Барон все это время плакал. Затем он успокоился и, поднявшись, поцеловал лоб и губы умершей супруги. «Я благодарю вас. Вы облегчили мои страдания. Да благословит вас Бог за это и за все, что вы для нее сделали», — сказал он тихим голосом. «Но если вы уже столько сделали, то посоветуйте мне еще, что мне теперь делать? Вы согласитесь, что я не могу позволить, чтобы ее хоронили орловские. И вообще, я ее здесь не оставлю. У меня и так ничего не осталось. Пусть хотя бы ее могила будет на моей родине. Здесь для нее при жизни не было места, и после смерти не будет». «Нет, пан барон, католическая церковь едва ли допустит, чтобы ее похоронили на вашем кладбище, а евангелическое кладбище только в Раковиане. Предоставьте мне, пожалуйста, средства и адрес, и я устрою все. Только об одном прошу я вас. Дайте старому пану Орловскому возможность снарядить свою дочь в последний путь. Вы ему окажете милость и успокоите его боль.
1: Согласен, ответил барон после некоторого раздумья.
0: А теперь скажите мне, где я на это время могу остановиться?
1: Урзин назвал ему гостиницу.
0: Дрожки, на которых я приехал, стоят еще у ворот парка. Тем и лучше. Сообщите, пожалуйста, Орловским, что я приеду за своей женой. Когда здесь все будет закончено, найдите меня, пожалуйста. Ведь вы теперь мой единственный друг на этой ужасной чужбине.
1: О, пан барон, у вас есть еще один друг, который вас любит, может утешить и помочь. Господь Иисус Христос.
0: Райнер склонил голову.
1: Еще раз простившись со своей супругой, он торопливо вышел из комнаты.
0: Стены Орлова, казалось, рухнули на него.

0: Барон Райнер вышел в одну дверь, а в другую Маргита вела своего дедушку. Увидев Урзина, заплаканное личико ее просветлело.
1: «Видите, Мирослав!» — воскликнула она. «Матушка моя умерла, но мы все с ней примирились!»
0: «Не плачьте, пани Маргита!» — сказал молодой человек, пожимая протянутую ему руку. «Она не умерла! Разве вы не знаете, что Господь сказал, верующий в меня не умрет вовек? Она жива по-настоящему только сейчас, когда увидела Господа Иисуса Христа, вырвавшего ее из всех скорбей и утешившего ее. Для нее все страдания кончились. Мы остались скорбящими, но мы все должны благодарить Господа, что Он успокоил ее». Маргита вдруг успокоилась. Она наклонилась к матери. «О, какая чудная истина! Иисус Христос ее утешил полностью. Она теперь у Него!» В последние дни, всю свою жизнь, как только Маргита вспоминала о своей матери, ею овладевало чувство счастья и мира.
1: «Да, теперь ты с Ним и знаешь Его лучше всех нас», сказала Маргита со слезами.
0: Но это уже не были слезы безутешной скорби. Они сняли последний гнет с ее сердца и позволили Маргите в эти тяжелые дни быть светом для всей семьи. Между тем Урзин подошел к словно окаменевшему пану Николаю, для которого теперь, кроме умершей его дочери, не существовало ничего на свете. «Ваша милость!» Старик очнулся словно из полузабытья.
1: «Она умерла!» —
0: сказал он, показывая на дочь.
1: «Если бы я оставил ее у вас, она бы еще жила. Но мы измучили ее. Мы отравили ей последние минуты жизни. И даже просить прощения у нее теперь невозможно».
0: Пан Николай вряд ли знал, что он говорил и к кому обращался. Ему необходимо было облегчить свое скорбящее сердце. «Она все простила, ваша милость. В Царство Небесное зло не уносят. Души, перешедшие в иной мир, могут только благословлять, потому что они у Бога.

0: видишь славу Божию. Она в него верила, и он не мог обмануть ее надежды. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот она и пошла к нему, и Господь успокоил ее. Когда пастырь находит заблудшую овцу, он ее несет не куда-нибудь, а домой. И она тоже была заблудшей овечкой, но Иисус Христос нашел ее, взял ее на свои плечи. И теперь он говорит ангелам: «Порадуйтесь со мной, я нашел свою пропавшую овцу. Она дома, ваша милость, но тело ее еще здесь, и мы должны что-то сделать, чтобы отправить ее тело в последний путь».
1: «Вы правы».
0: Таким образом, успокоившийся старик, которому слова молодого человека показались благой вестью, вспомнил забытые свои обязанности. Теперь начались заботы и труд, потому что у баронессы из вещей ничего с собой не было, а достать в Подграде необходимое для похорон было невозможно. Маргита выбрала из своих запасов самое тонкое белье и помогла одеть свою мать. Она расчесала ее длинные густые волосы. Затем они с Анечкой поехали в Подград и купили там немного белого атласу, который еще в прошлом году был привезен купцом для одной невесты, но так и остался невыкупленным. Дома она отпорола кружева от своего свадебного платья, и Анечка с горничной принялись за работу. За 3 часа платье было готово. Они распустили ее длинные золотистые волосы и покрыли их свадебной вуалью Маргиты. Такой увидел ее сын, жизнь которого несколько часов тому назад висела на волоске, и который только сейчас, опершись на руку друга, мог зайти в украшенную цветами комнату.
2: Сегодня вы прослушали 18-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Милые дети, сегодня мы будем говорить о наших прародителях, то есть тех людей, от которых мы произошли. Мы говорили о том, как Бог создал мир. Теперь рассмотрим, для чего или лучше для кого Господь создал его. Итак, чудный дворец, который мы называем землею, был готов. Его ковры из зеленых лугов, усеянных цветами, были в тысячу раз прекраснее самых драгоценных гобеленов. Сводом его были небеса, то лазурные, то сверкающие мириадами звезд. Днем его освещала прекрасная золотая лампа солнца, а ночью серебряная луна, и лампы эти зажигались сами собою. Многочисленные слуги, я говорю о животных, были на своих местах. Стол был накрыт, полный прекрасных спелых плодов всякого рода. Всюду в изобилии красовались чудные благоухающие цветы, сверкала чистая вода, отовсюду раздавались нежные хоры певцов, скрытых в деревьях и кустарниках. Да, все было готово, недоставало только хозяина, царя этого чертога. И вот он явился. Явился первый человек. Явился он не ребенком. Это был человек взрослый, вполне развившийся. С удивлением прохаживался он в Едемском саду, хотя никто не учил его ходить. Откуда же он взялся? Представьте себе, дети, есть ученые, которые утверждают, что первый человек произошел от обезьяны, животного, которое больше всего похоже на человека. В один прекрасный день орангутан, одна из самых смышленных обезьян, решил, видите ли, усовершенствовать себя, решил развиться. Он приучил себя мало-помалу ходить на задних ногах вместо того, чтобы бегать на четвереньках, выучился говорить, перестал испускать дикие крики и начал рассуждать. Его потомки, настойчиво следуя этому мудрому примеру, продолжали совершенствоваться из поколения в поколение, пока не превратились, наконец, в людей. Дети, если бы действительно это было так, то нам нечего было бы гордиться своим происхождением, потому что я не знаю животного, более противного, чем обезьяна. Но успокойтесь, обезьяны никогда не были нашими прародителями. Правда, некоторые ученые так предполагают, но ни один из них еще пока не доказал этого. Пусть ждут того доказательства, кому это нравится. Я же держусь того, чему учит нас Слово Божие. Библия говорит, что человека создал Бог, что тело первого человека было создано из праха земного. Это значит, что тело его было создано из элементов, которые образуют землю, из извести, железа, серы, фосфора и так далее, и которые должны опять туда возвратиться. Чтобы выразиться точнее, я должен был бы сказать, элементы эти возвращаются туда постоянно, потому что в продолжение жизни мы изнашиваем несколько тел. Друг, которого вы встретили, не видав его лет 7-8, уже имеет в сущности не то тело, которое у него было, когда вы видели его в последний раз. Тоже нужно сказать и о каждом из вас. Спустя несколько лет, если вы будете еще жить, вы потеряете все, из чего состоит теперь ваше тело, и будете иметь другое, совершенно новое тело. Итак, наше тело разрушается и вновь созидается, как дом, который возобновлял бы сам собою день за днем кирпичи, камни и балки, из которых он был выстроен. «Как дом», — сказала я. Это сравнение в самом деле очень подходящее. Тело наше действительно есть дом. Дом для души, прекрасно устроенный, приспособленный ко всем потребностям нашей жизни. В жилище этом мы всегда имеем к услугам своих пару прекрасных лошадей, ноги наши, около дюжины слуг, готовых услуживать нам каждую минуту, руки и пальцы наши, этих искусных работников, которые производят так много прекрасных вещей, но за которыми нужно неуклонно следить, чтобы они не сделали вещей дурных. В этом доме два окна, которые сами собой закрываются и отворяются. Это глаза наши, через которые душа наша смотрит на окружающий мир. Дом имеет также лабораторию, где работает множество химиков и поваров, которым поручено питать нас. Лаборатория эта называется желудком и всем нашим пищеварительным аппаратом. Но выше всего, на вершине дома, находится палата, в которой заседает правительство. Там собираются все министры этого маленького государства. Память, заведующая архивом и записывающая на своих свитках все, что там происходит, рассудок, который соображает, рассуждает, взвешивает за и против, воля, отдающая приказания всем служащим с помощью той телеграфной сети, которую называют нервной системой. Когда первый человек пробудился к жизни, когда он в первый раз открыл глаза и увидел тот чудный сад, в котором находился, увидел самого себя, окружавших его животных, услышал пение птиц, какое волнение он должен был испытать, какой восторг должен был наполнить его душу. Вероятно, мы испытаем нечто подобное, когда в первый раз откроем глаза в том новом, обещанном нам мире, который бесконечно прекраснее теперешнего, и когда мы получим обновленные тела, неизмеримо прекраснейшие, чем наши земные тела теперь.

Я говорила вам о человеческом теле и об его происхождении. Теперь я скажу вам о жизни в теле, которая в Писании часто называется душою. Откуда она взялась? Жизнь человека взята не из праха земного, как тело его. Святое Писание говорит, что она создана по образу Божию. Как дитя похоже на своего отца или на свою мать, или на них обоих, так и мы, душою нашей, нашей сутью, нашей жизнью, походим на нашего Отца Небесного. Апостол Павел говорит, что мы божественного происхождения. Он говорит это в книге «Деяния апостола» в 17 главе, в 29 стихе. «Если телом нашим мы слабы и ничтожны, мы велики духом, которого получили от Бога». Противоположность эту имел в виду выразить один поэт, когда говорил о человеке, что он червь земной и в то же время царь вселенной. Да, люди созданы по образу Божию, и потому мы имеем такие же способности и свойства, как и Бог – мысль, волю, любовь. Но у Бога все это в беспредельной неограниченной степени, а у нас в ограниченной. Взгляните на громадный очаг, из которого вылетают искры. Где бы ни горел огонь, будь то костер, или камин, или доменная печь, оттуда вылетают искры. Посмотрите на них, когда у вас представится для этого возможность. Искры эти ничтожны и гаснут после минутного блеска, но они горят тем же огнем, как и очаг, из которого они отделились. Мы, люди, по своей сути, по своей духовной сути, искры от великого пламени, называемого Богом, и огонь, дающий нам высшую духовную жизнь, торжественен, то есть одинаков с божественным огнем. Сходство наше с Богом простирается дальше. Бог свят, Он отвращается от всякого зла, Он благоволит только ко всему доброму и делает только то, что справедливо и прекрасно. И мы тоже, да, и мы, призваны быть святыми, как Бог, и мы можем быть, и действительно будем таковыми, если сделаемся истинными учениками Иисуса Христа, детьми Божьими, через Сына Его, Спасителя нашего, Агнца Божьего, Иисуса Христа, который взял на Себя грехи всего мира. Наконец, Господь бессмертен, и мы призваны быть бессмертными, призваны жить вечно, в бесконечном блаженстве. О, как прекрасно, как величественно быть человеком! Какая великая честь быть похожим на Бога! От всего сердца мы можем повторить слова псалмопевца, который, обращаясь к Богу, говорит о человеке. «Когда взираю я на небеса Твои, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью Ты увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих». Псалом 8, стихи от 4 до 7. Как благодарны мы должны быть Богу, что Он так создал нас, создал по своему образу, создал с таким высоким назначением. Выказывали ли вы Богу свою благодарность, милые дети? Благодарили ли Его когда-нибудь за то, что Он призвал вас к жизни? Ведь ничто не обязывало Его к этому, ничто другое не побуждало Его, кроме Его бесконечной благости. Он не нуждался в вас. Если бы вы не существовали вовсе, мир не переставал бы вращаться в пространстве, и никто не заметил бы вашего отсутствия. А между тем, вы тут, вы существуете. Почему и зачем? Единственно по благости, по любви своей Бог создал вас, для того, чтобы вы наслаждались радостью бытия и общением с Ним. Да, еще раз, дети, благодарили ли вы за это Бога?

0: как мне надоело! Это скучная и неинтересная жизнь! Каждый день одно и то же! Что я не видела, кроме этого противного куста, дикого винограда и высокого деревянного забора? Жаловалась маленькая улитка своей мамочке.
1: «Чем тебе не нравится наш куст?» – удивленно спросила мама. «Мы с твоим папой прожили здесь всю нашу жизнь. Тут жили и наши родители. Здесь мы всегда находили себе еду и место для ночлега. А этот забор надежно охраняет нас.
0: Единственное, что мне нравится в вашем любимом заборе, так это дырка. Через нее я могу, по крайней мере, наблюдать за чужой интересной жизнью», — раздраженно проворчала улитка.
2: «Наблюдай, если не можешь найти себе более достойного занятия. Да поосторожней, не высовывайся, а то придется тебе пожалеть о своем любопытстве», — предупредила мама. Маленькая улитка подползла к своему заветному местечку, доске в заборе, в которой была круглая дырка от сучка. Там, за забором, был детский сад. Улитка часами смотрела, как на площадке играют дети. Мальчики и девочки качались на качелях, строили в песочнице сказочные замки, играли в мяч, возили в колясочках кукол. Ах, что за жизнь! Улитка, высунув рожки, с восхищением разглядывала все, что происходило на площадке. Вдруг недалеко от нее в забор стукнулся мяч. От неожиданности улитка потеряла равновесие и вывалилась на песок по ту сторону забора. Через несколько секунд она оказалась в крепкой детской ладошке.
0: «Девочки, я улитку нашла!» – раздался радостный крик. Тотчас на зов сбежались подружки. «Света, дай посмотреть! Дай подержать!» – галдели они.
3: «Не дам! Это будет моя дочка Ирочка!» – ответила Света.
1: Девочки с завистью смотрели на нее.
0: Света сделала ладошки лодочкой и прошептала: «Улитка, улитка, высунь рожки, дам тебе я две сороконожки».
2: Улитка медленно высунула рожки, открыла глазки и увидела перед собой курносый нос и два зеленых глаза. Она пошевелила рожками, и тотчас грязный палец ткнул в кончики рожек. Улитка отдернула их, а девочка громко расхохоталась.
0: «Смотрите, девочки, как она смешно прячет рожки!»
2: Повторив это несколько раз, Света направилась к качелям.
0: «Ирочка, хочешь покататься на качельке? Садись, я подержу тебя, чтобы ты не упала!»
2: Света начала раскачивать качели. Маленькой улитке было страшно, аж дух захватывало. Наконец девочке надоело качаться, и она направилась к песочнице. Там, орудуя совками и лопатками, копошилась детвора. У них получился замок и сад. Света, подойдя к детям, спросила:
0: «Королевский дворец готов? К вам приехала принцесса Ирина!»
3: «Ура!» – закричали чумазые строители.
2: Света посадила улитку на башню дворца. Улитка осторожно высунула рожки. Света подхватила ее со словами:
0: «А теперь пойдем, погуляешь по королевскому саду. Смотри, какие красивые клумбы!
1: А вот здесь растут пальмы. А тут мостик».
2: Света двигала улитку по песку. Песчинки больно царапали нежное тельце улитки. Скоро и это Свете наскучило, и она, сунув свою дочку Ирочку в кармашек платья, побежала к подружкам, которые прыгали через скакалку. Через минуту она весело прыгала, а бедная улитка, сжавшись в комочек от боли и страха, беззвучно плакала в кармане. Наступил вечер. За детьми стали приходить родители, и площадка опустела. Наконец пришла мама и за Светой. Девочка бросилась навстречу маме, рассказывая все новости прошедшего дня.
0: «Сегодня у Сережи выпал зуб. На полдник давали овсяное печенье. За Юлей пришла ее двоюродная тетя, потому что ее мама поехала в больницу за братиком. А Кирилл опять облился компотом».
2: Новостей было так много, что об улитке Света вспомнила только дома, за ужином. Она вытащила ее из кармашка и стала угощать булкой с вареньем.
0: «Кушай, Ирочка, это очень полезное клубничное варенье. Ай-ай-ай, как не стыдно, ты ведь девочка, надо быть аккуратнее. Пойдем теперь умоемся и будем спать».
2: Света понесла улитку в ванную, взяла мыло и стала ее мыть, приговаривая.
0: «Ну вот, другое дело, теперь ты чистенькая, Ирочка. Пойдем в постельку, я тебя укутаю, спою тебе колыбельную песенку».
2: Света вытерла улитку полотенцем, завернула ее в большой носовой платок и уложила в маленькую колясочку, напевая: «Баю-бай, баю-бай». Скоро она сама улеглась и спокойно уснула. Улитка тихо плакала в кукольной коляске. Мыло больно щипало ее глазки. Она не могла пошевелиться. Ей было душно и неудобно. Она не спала всю ночь, со страхом ожидая следующего дня. Утром мама разбудила Свету, и девочка, потянувшись, проснулась. Она быстро встала с кровати и подбежала к коляске.
0: «Ирочка, вставай, пойдем умываться!»
2: Света взяла улитку и направилась в ванную.
0: «Сначала мы почистим зубки».
1: «Света, ты с кем разговариваешь?» – удивленно спросила мама, заглядывая в ванную.
0: «Это Ирочка, мы с ней будем чистить зубки», — ответила Света, показывая зубную щетку с пастой.
1: «Улитка? Откуда она у тебя?»
0: «Я вчера нашла ее до площадки. Это моя дочка, Ирочка. Она очень послушная, она хорошо ест и любит умываться с мылом. Я качала ее на качелях и прыгала с ней со скакалкой», — рассказывала Света.
1: «Покажи мне ее, она еще жива? Неужели ты не понимаешь, что ты мучаешь ее? Улитка не игрушка, это живое существо. Она не ест пищу, к которой привыкла ты. Ее нельзя мыть с мылом, ей не надо чистить зубы».
0: «Мне тоже не нравится мыло, но ты почему-то заставляешь меня умываться», — ответила Света.
1: «Ты? Человек, для твоей кожи мыло полезно. Посмотри, какое нежное тельце у улитки. Видишь, какой у нее крепкий домик? Он защищает ее, потому что ее очень легко поранить. Ей, наверное, было очень больно от твоих игр».
0: «Я не хотела сделать ей больно», — всхлипнула девочка.
1: «Не плачь, дочка. Мы отнесем улитку туда, где ты нашла ее вчера. Будем надеяться, что она не погибнет», — успокоила дочку мама.
2: По дороге в детский сад мама тихо сказала Свете: «У каждого живого существа на этой земле есть свое место, свой родной дом. Мы не должны вредить ничему живому. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Очень легко навредить маленькому беззащитному созданию и даже погубить его. Бог доверил людям землю, чтобы они владели всем, что ее наполняет. Человеку даны разум и сердце, чтобы правильно управлять всем богатством, которое его окружает».
0: «Мамочка, я никогда больше не буду трогать ни улиток,
1: Ни бабочек, ни кузнечиков. Я не буду пугать птиц, не буду зря рвать цветы и листья. Я буду беречь и защищать все живое», — глядя в глаза маме, обещала Света.
2: «И не забывай благодарить Бога за то, что Он подарил тебе это все». Мама с дочкой подошли к детскому саду.
4: «Где ты нашла улитку?» — спросила мама.
1: «Вот здесь, возле забора», — ответила девочка.
2: «Значит, она приползла с той стороны, где растет дикий виноград. Там ее мы и оставим. Ползи, улиточка, к себе домой. Мы тебя не будем больше трогать».
1: Маленькая улитка поползла по ветке родного куста винограда. Она думала: «Как прекрасен мой дом! Этот куст самый лучший в мире, самый красивый, самый замечательный! И мне очень нравится забор, он так надежно защищает меня! Я не буду больше подползать к дырке! Я теперь знаю, что любопытство и зависть ни к чему хорошему не приводят».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим изучение третьей главы этого произведения. В этой главе автор дает своим читателям предостережение относительно опасности сомнений, сомнений в Боге и Его Слове, которые происходят от ожесточения сердца самого человека. Давайте прочтем 12 и 13 стихи этой главы, где нам даются следующие наставления. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Друзья мои, мы с вами, как верующие, должны беречься обольщения греха, ибо это весьма серьезная опасность, угрожающая нам всем. Дело в том, что мы с вами можем подойти к такому состоянию, когда нам кажется, что наша жизнь вполне угодна Богу, в то время, как на самом деле мы живем жизнью странников в пустыне. В прошлой передаче мы говорили об этом образе, образе странствующего по пустыне израильского народа. Прибегая к этому образу, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тяготы жизни в пустыне, как это было с народом Божьим в течение 40 лет их странствования. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Дети Израиля не пожелали в полной мере положиться на Бога и действовать в соответствии с Его водительством. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту Его благословений, если испугаются войти в обетованную землю. Но, несмотря на это, они побоялись последовать за Богом, и, как результат, им пришлось странствовать по пустыне в течение 40 лет. В этом послании автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили во всю полноту благословений христианской жизни. Они сомневались в Боге и, как результат, переживали все то, что переживали в пустыне израильтяне. Например, верующий может вести бесчестную жизнь и в то же самое время говорить, что его совесть не осуждает его. Тогда он сам должен осудить свою совесть, потому что она огрубела из-за постоянного пребывания в грехе. Я знаю нескольких человек, которые в свое время несли различные христианские служения, однако впоследствии показали себя совершенно бесчестными людьми. Я знаю нескольких бывших служителей, которых впоследствии публично уличили во лжи, в бесчестном и даже аморальном поведении. Но я вспоминаю то время, когда правда о них еще не вышла наружу. Я помню, как они становились на колени и молились самыми благочестивыми молитвами, которые мне только доводилось слышать. При этом их совесть ничуть не осуждала их, ибо она огрубела из-за того, что они долгое время попустительствовали греху в своей жизни. Автор послания к евреям возвращается к истории странствования израильского народа в пустыне, применяя эту историю к ситуации иудейских верующих первого столетия. Но в то же самое время его слова не могут не касаться нас с вами, ибо Святой Дух берет эти истины и применяет их к нашим сердцам. Прочтем 14 стих. «Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Друзья мои, мы сделались причастниками Христу. Просто задумайтесь об этом. Мы с вами находимся во Христе, и Он принадлежит нам. Но это только в том случае, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Здесь мы встречаем тот же самый пример, который автор уже использовал в 6 стихе этой главы.
В данном случае союз «если» употребляется не в качестве условия, но как метод ведения логических рассуждений. Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Мы доказываем, что являемся членами дома Христа тем, что дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Во всем изучаемом нами отрывке основное внимание обращено на то, что автор называет словом «покой». Покой, который становится доступен нам в том случае, когда мы в полной мере доверяемся Иисусу Христу. Вообще, Писание представляет нам пять различных видов покоя. Во-первых, существует покой сотворения. Этот покой мы находим в начале книги Бытия. Во-вторых, бывает покой вступления в Ханаан. Этот покой должны были обрести дети Израиля, когда Иисус Навин ввел их в обетованную землю. Также есть еще покой спасения и покой освящения. И, наконец, последний вид покоя — это небесный покой. Но здесь автор говорит о покое полного доверия Богу и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни. Давайте прочтем 15 стих. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Здесь мы опять видим выдержку из 94-го псалма, который автор уже цитировал в начале этой главы. Очевидно, что автор вновь упоминает этот псалом для того, чтобы напомнить читателям, что данные истины предназначены не только для прошлого, но и для нас сегодняшних. Если бы вы спросили меня, что являлось или является самым большим грехом в моей жизни, а точнее, что более всего остального уводит или уводило меня от Бога, я бы признался вам, что в моем случае этим грехом являлся грех неверия. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Бога. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Я уже говорил вам, что панически боюсь летать на самолете. Не так давно мне пришлось куда-то лететь, и, как обычно, в самолете меня охватил приступ ужаса, и тогда я решил помолиться. Я сказал: «Господь, Ты знаешь, что мне не так трудно доверять Тебе, стоя на твердой земле. Но мне никак не удается положиться на Тебя, когда я лечу в самолете. И сейчас я как раз нахожусь в положении, когда мне необходимо упование на Тебя. Помоги мне, прошу Тебя, переложить весь этот груз тревог со своих плеч на Твои руки и найти покой в Тебе». И впервые в жизни я заснул в самолете. Никогда прежде со мной этого не случалось. Я всегда старался быть начеку, чтобы при первой необходимости броситься на помощь пилотам, но в этот раз я спокойно уснул, переложив все свои тревоги на начальника моего спасения. Когда мы, наконец, приземлились, я поблагодарил Господа за эту небольшую победу. Может быть, вам эта победа покажется незначительной, но для меня это был поистине гигантский шаг. Ибо, друзья мои, это и есть покой, о котором говорит автор послания к евреям. Покой полного доверия Богу, и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни, когда речь идет о мудрости, о помощи, об укреплении, которые так нужны нам в нашей христианской жизни. Народ Израиля был вынужден странствовать по пустыне именно из-за того, что у них недоставало веры, чтобы войти в обетованную землю.
Как мы с вами уже увидели ранее, Ханаан символизирует вовсе не небеса. Ханаан символизирует место обретения духовных благословений и побед. Как мне кажется, в 7 главе послания к римлянам апостол Павел говорит о своем собственном опыте, когда в 24 стихе приводит слова своего стенания. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Это не были стенания неспасенного человека. Это были слова искреннего, но побежденного христианина, которому не удается обрести удовлетворение во Христе из своего собственного недостатка доверия к Нему. Проблема состояла именно в недостатке веры, и именно в этом состоял грех израильтян, столь печальный для Бога. Прочтем далее стихи с 16 по 19. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Грехом израильтян было их неверие. Причем слово «ропот» подразумевает, что Бог был чрезвычайно разгневан на свой народ, потому что все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это. Мы с вами часто не осознаем, и я уверен, что дети Израиля тоже не осознавали, что сомнения в слове Бога являются столь же серьезным грехом, как и грехи блудодействия или идолопоклонства. Фактически, неверие и сомнения относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. В случае израильского народа в пустыне их неверие, в конце концов, привело их к поклонению золотому тельцу. А затем последовал блуд и, наконец, абсолютное отвержение Бога, когда они отвернулись от Него и даже хотели возвратиться в Египет. Они решили, что египетское рабство для них лучше, чем по вере двигаться в направлении обетованной земли. То есть вовсе не их поклонение тельцу и не их блуд являлись их самыми тяжкими грехами, удерживавшими их от Божьих благословений. Их главным грехом был грех неверия. Да, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. К сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Недавно один знакомый посетовал мне: «Как же так? Я, христианин, совершил этот глупейший поступок». На самом деле он говорил о ситуации, в которой он поступил не совсем честно. И он был глубоко опечален этим случаем появления нечестности, но при этом закрывал глаза на корень проблемы — свое неверие Богу. Однако это никоим образом не печалило его. В случае вышедшего из Египта израильского народа Бог обрушил на них свое негодование. Они согрешили, и в результате их кости остались лежать в пустыне. Только 2 человека из всего израильского народа имели достаточную веру, чтобы положиться на Бога. Это были, как вы, конечно, помните, Иисус Навин и Халев. И они оказались единственными, кому удалось добраться до обетованной земли. Даже Моисею не удалось войти в эту землю. Хотя его проблемой было не столько отсутствие веры, сколько реальное неповиновение Богу, когда Моисей, следуя своему гневу, ударил скалу вместо того, чтобы обратиться к ней со словами, как заповедал ему Бог. Бог сказал, что Израиль не войдет в его покой, и даже произнес клятву по этому поводу.
Богу нет нужды произносить клятвы, ибо Его Слово и так является истинным и непреложным. Однако, когда Он решает произнести слова клятвы, это указывает нам с вами на всю серьезность последствий Его незыблемого Слова. Он поклялся, что израильтяне не войдут в Его покой. Он говорил о покое Ханаана. Вследствие своего неверия израильский народ ничего не знал о жизни в Ханаане и о наслаждении плодами Ханаана, а также об обретении удовлетворения в простом доверии Богу. И так видим, что они не могли войти за неверие. Я предлагаю вам выделить этот стих в вашей Библии, ибо неверие — это именно то, что обкрадывает нас с вами, лишая нас многих благословений. Словами о неверии заканчивается третья глава, и этой же мыслью начинается четвертая глава данного послания. В первых двух стихах четвертой главы мы находим продолжение тех же предостережений относительно опасности сомнений, о которых шла речь в третьей главе. Автор пишет в начале четвертой главы: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». В этих стихах мы впервые встречаем призыв, который автор обращает к своим читателям в этом произведении. Более полутора десятков раз автор послания увещевает читателей такими словами, как «будем», «станем», «постараемся», призывая их к каким-то конкретным делам и действиям. Но в данном случае автор послания призывает своих читателей опасаться чего-то. Апостол Павел постоянно призывал верующих сохранять верность в своем хождении с Господом. Он постоянно обращался к ним с подобными призывами. И это еще один из доводов, который убеждает меня в том, что автором данного послания был именно Павел. Здесь мы встречаем первый из таких призывов, но впереди, в этом послании, нас ожидает еще множество других. Итак, автор призывает нас опасаться чего-то. Всем нам доводилось встречать людей, которые постоянно находят изъяны во всем, в том числе и в Слове Божьем. Такие люди обязательно скажут, что первый стих четвертой главы этого послания вступает в противоречие с другими ясными утверждениями Библии. Например, нам сказано в послании к римлянам, в 8 главе, в 15 стихе, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. А во втором послании к Тимофею, в 7 стихе 1 главы, Павел писал, что «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Да, друзья мои, в Писании действительно есть такие строки, но тем не менее все эти критики будут неправы. Чтобы дать ответ таким критикам, однажды я написал небольшую книгу под названием «Оправданный страх». Дело в том, что существуют определенные вещи, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Например, я полагаю, что вы так же, как и я, боитесь змей. Если я вижу лежащую прямо на дороге змею, я не просто отодвигаюсь немного к краю дороги, я перехожу на другую сторону и отдаю змее все пространство дороги. Точно так же есть много других вещей, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Именно об одной из таких опасностей и говорит здесь автор. «Посему будем опасаться». Я бы очень хотел, чтобы среди сегодняшних верующих было более ясное осознание той опасности, которую таит в себе невежество в Слове Божьем. В одной из церквей, где мне довелось нести пасторское служение, был один прихожанин, который входил в руководство этой церкви. Надо сказать, что он участвовал в руководстве многими другими организациями в нашем городе.
и нередко хвастался их количеством. Его действительно приглашали войти в состав руководства всех этих фондов и комитетов, потому что он был весьма состоятельным человеком. Так вот, этот человек как-то похвастался мне о том, насколько несведущим он является в Слове Божьем.

первой главы. Начало мудрости – страх Господень. Здесь говорится о таком страхе, которым мы все должны обладать. Страх, о котором говорит автор, предназначен для определенной цели. Чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Вообще, в четвертой главе послания к евреям, которое нам предстоит изучать далее, автор будет еще не раз говорить о покое. Слово «покой» встречается здесь 8 раз. Есть самые разные виды покоя, включая субботний покой или покой сотворения, покой Ханаана. И здесь автор говорит о покое Ханаана. Он говорит следующее: «Берегитесь, чтобы вам не пропустить все это. Ибо так много верующих сегодня упускают этот покой. Поэтому я хочу задать вам один вопрос. Вступили ли вы в его покой? Знаете ли вы, друзья мои, что это значит по-настоящему доверять Христу и покоиться в нем?» Этим вопросом я хочу закончить нашу лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его».

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Пережитое.
3: Иуда Искариот и паспорт. Студентам библейского института хотели преподать двухнедельный библейский курс по теме «Завет». Мусульманская страна. Решили собираться в официально зарегистрированной церкви, хотя там тоже нужна конспирация. В церквах разрешается только молиться, но изучение Библии с использованием ручек и тетрадей не приветствуется. Такие запреты и страхи связаны с новой чумой 21 века террористической организацией «Исламское государство». В список подозреваемых может попасть кто угодно, законопослушные христиане тоже. У страха глаза велики. Обжегся о горячее, дуешь на холодное. Граждан призывают обращать внимание на незнакомых людей у соседей и сообщать о них в милицию. Это дает повод проверяющим органам для неправомочных действий, клеветы и самоуправства. Жестко проверяются как церкви, так и мечети. Сейчас эти меры чуть ослабли. Больше свободы предоставляют мечетям. В отношении же христиан ничего не изменилось. Одна из бывших студенток по имени Фатима готовила обеды для нашей студенческой группы. После окончания сессии она рассказала мне, что во время учебы ее вызвали в милицию и предложили сделать 3 фото и записать на телефон 10-минутное видео нашей учебы. За это ей посулили заманчивое вознаграждение. Прописку в городе, которую почти невозможно получить, если не родился в нем, и бесплатное место для ребенка в детском саду. Похоже, к встрече с Фатимой спецслужбы подготовились основательно. Они навели о ней справки, узнали о ее проблеме с пропиской и ребенком и через это решили склонить к сотрудничеству. Но не на ту нарвались. В последний день сессии Фатиму снова пригласили в милицию и попросили показать телефон. Посмотрев его, сотрудник возмущенно спросил, почему нет видео и фотографий. Фатима молчала. «Обманула нас? Не прикидывайся дурочкой, будто ничего не понимаешь. Мы же тебе ясно все объяснили». Она достала из сумки свой паспорт и протянула его со словами «Читайте, тут все написано». Сотрудник возмутился. «Зачем нам твой паспорт? Мы тебя про фотографии и видео спрашиваем». Она им снова. «В паспорте моя фамилия. Прочтите, и вы все поймете». Милиционер, открыв паспорт, раздраженно произнес: «Гусейнова Фатима». «И что дальше?» «Ну вот, видите? Что видим? Там ведь не написано, что я Иуда Искариот».
4: «Это кто еще такой?»
3: «Ученик Спасителя Иисуса Христа. Он предал своего учителя за деньги. Христа убили, и он на 3-й день воскрес, а предатель Иуда повесился». Милиционер заерзал, накричал на Фатиму и выгнал ее из кабинета со словами «Мы с тобой еще разберемся». Мусульмане суеверны. Наверное, услышав про повесившегося Иуду, подумали, что лучше от греха подальше держаться и отпустить ее, а то не ровен час что-нибудь недоброе случится. Слава Богу, все обошлось. Я спросила Фатиму, почему она не рассказала нам об этом сразу, а только после окончания учебы. Она ответила, что не хотела, чтобы в группе было напряжение. Иначе пришлось бы не учиться, а как на иголках сидеть, ожидая всякий раз облавы. «Тогда почему ты не отказала им сразу, если наперед знала, что не пойдешь на сотрудничество с ними? Они завербовали бы другого, а тот от страха мог бы всех сдать». Какой мудрой оказалась Фатима. Небольшого росточка, тихая и неприметная молодая женщина. Но какая сила духа! Она не солгала милиционерам, потому что ничего не обещала им. Бог с милостивым поступает милостиво, а с лукавым — по лукавству его. Эти товарищи были уверены, что она клюнет на их заманчивые коврижки в отношении прописки, но получили щелчок по носу. Конечно, перед лакомым кусочком трудно устоять, особенно если человек в нужде, но верующие имеют силу оставаться верным Христу, несмотря ни на что. Автор — Ширина Идосова. Молитва. «Верую, Господи, да будет тверже вера моя. Надеюсь, да будет крепче надежда моя. Люблю, да будет пламенней любовь моя. Скорблю, пусть скорбь моя будет во Христе. Поклоняюсь Тебе, единственному. Стремлюсь к Тебе, непостижимому. Хвалу пою Тебе, источнику милости. Взываю к Тебе, вечному защитнику. Мудрость Твоя да направит меня. Справедливость да хранит меня. Милосердие да утешит меня. Сила да защитит меня. Мысли мои да будут о Тебе. Слова мои да будут они о Тебе. Дела мои да будут они по воле Твоей. Путь жизни моей да будет он от Тебя. Желаю того, чего желаешь Ты. Желаю, ибо желаешь Ты. Желаю так, как желаешь Ты. Желаю, пока желаешь Ты. Молю Тебя, Господи, просвети разум мой, воспламени волю мою, очисти сердце мое, освети душу мою. Ниспошли мне, Господи, любовь к Тебе, понимание себя, милосердие к ближнему, преодоление мира. Даруй мне, Отче, познать, сколь тщетна земная суета, сколь велико небесное царство, сколь мимолетно временное, сколь нескончаемо вечное. Помоги мне, Господи, пройти через смерть, миновать осуждение, обрести бессмертие. Молю Тебя через Иисуса Христа. Климент Александрийский. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Псалом 117, стих 6.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
5: Как любить ближнего? Любовь — это динамика взаимоотношений между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Ту же динамику Бог определил как основу взаимоотношений человека с Творцом и себе подобными. Поэтому любовь сущностно необходима человеку для того, чтобы полностью отображать его Творца. Бог, обращая внимание на самое главное, открывает свою волю через пророка. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговидения более, нежели все сожжений». В некоторых переводах, например, в немецком, написано, что Бог ожидает любви и познания Его. Содержание этого желания Божьего, Его воли, мы находим в великой заповеди любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. Эту заповедь можно также назвать двойной заповедью, потому что вторая подобна первой и является ее отражением или экзистенциальным дубликатом. Если первая заповедь отвечает на вопрос содержания, то вторая – как достичь его практически? В любви к Богу всем разумом, чувствами и волей, а также к ближнему, как к самому себе, заключается исполнение всего предписанного в законе и пророках. Иисус, отвечая на вопрос о том, кто наш ближний, указывает, что ближний – это оказывающий милость, то есть поступающий правильно по отношению к другому человеку. Законник спрашивает, кто мой ближний, чтобы ограничить охват своей ответственности. А Иисус говорит каждому из нас: «Ты ближний для всех нуждающихся в милости». Очевидно, Божья воля заключается в том, чтобы мы посвятили себя любви и познанию Его, а также основанным на любви взаимоотношениям с Ним и ближними. Что это значит практически? Как любить? Любить ближнего, как Христос любит. Он говорит: «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Иисус Христос есть совершенное откровение Бога и Его любви. Евангелие показывает нам, что любовь Божья всеобъемлющая, жертвенная, справедливая, добровольная, избирающая и спасающая. Это побуждает каждого из нас практиковать подобную любовь. Эта совершенная любовь Христова делает человека способным положить душу свою за друзей своих, как это сделал наш Спаситель. Иисус Христос оказывал влияние на людей любовью, в контраст с таким методом дьявола, как принуждение, контроль, запугивание, манипуляция, ложь, клевета, жестокость. Они нам знакомы как естественная склонность плотского человека. Принуждение игнорирует человеческое достоинство. Контроль – это инструмент неуверенных в себе людей. Выражение недоверия к другим, запугивание, означает добивание результатов с помощью страха. Манипуляция – это нечестная, скрытная подтасовка слов и ситуаций, чтобы добиться своего. Ложь и клевета служат для уничтожения репутации другого человека, очернить другого, чтобы на этом фоне выглядеть в более лучшем свете. Жестокость – это выражение нравственного бессилия. Методы дьявола необходимы низкой натуре, чтобы продвигать свою волю, свои установления и везде, где это возможно, добиваться своего. Хорошо известно, что принужденное послушание и наружное поверхностное исполнение требуемого производят лицемеров. Верность же Богу прививается не жестокостью и принуждением, а любовью и благодатью. Методы воздействия Иисуса определяются свободой и добровольностью, и этим радикально отличаются от методов дьявола. Иисус не принуждает, а приглашает. Он говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Господь не вламывается к нам, а стучит в двери нашего сердца. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Он любит, поэтому приглашает и зовет к себе каждого, рожденного в этот мир. Приглашение Иисуса происходит в духе свободы, потому что где Дух Господень, там свобода. Он не принуждает, а ненавязчиво предлагает благословение благодати и вечную жизнь. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Принцип добровольности мы видим даже, казалось бы, в крайней ситуации, когда многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Иисус уважает решение и выбор каждого человека, и даже того, который решил идти в противоположном направлении. Добровольность и свободу выбора в служении Иисуса мы видим и в представлении альтернатив с их последствиями. Например, служение двум господам, Богу или Мамоне, широкие или тесные врата, широкий или узкий путь, строительство дома на камне или на песке. Связанный с этим метод воздействия Иисуса – это предупреждение: «Если не покаетесь, все так же погибнете». Христос не скрывает от слушателей истинного положения вещей и особенно серьезности последствий неверия в Него. Например, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Движущей силой добровольности и личной свободы является истина. Иисус сказал о себе: «Я путь и истина и жизнь». Поэтому знание Христа – самый существенный опыт человека. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус Христос своим светлым примером воплощает принцип добровольности. Он добровольно пришел на эту землю. Мы читаем, что Он добровольно уничтожил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он добровольно понес на себе грех мира. Он добровольно пошел на крест, добровольно отдал жизнь свою за грешное человечество. Иисус сказал: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Духу Христову чуждо какое-либо принуждение. Господь хочет, чтобы каждый человек добровольно сделал выбор – любить Его взаимной любовью и служить Ему от всего сердца. Во свете этого ответ на Божий призыв – прийти к Иисусу и спастись – добровольный. Избрание возможности как спасения, так и погибели – добровольно. Ученичество Христа – добровольно. Он говорит верующим всех времен: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Очевидно, что и любовь к ближнему, как и отражение любви к Богу, добровольный выбор каждого человека. Любви к ближнему способствует следование примеру Иисуса по отношению к людям. Господь обращает внимание учеников всех времен на понятие величия в Его Царстве. Мы читаем в Евангелии: «Иисус же, подозвав их, сказал им: „Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом“». Здесь ярко виден существенный контраст между властью двух противоположных миров. Величие тьмы характеризуется господством и властью. Князья господствуют, вельможи властвуют. На практике это строгий взгляд и требовательный властный голос. Это также умение ходить по головам и проталкиваться локтями. Господство и властность жизненно необходимы гордецам и обычно достигаются за счет унижения и порабощения других, физически или психологически. Величие же света – радикально от этого отличается. Оно характерно духом кротости. Больший – всем слуга, первый – всем раб. Поэтому плотский разум и невозрожденная душа считают этот принцип величия слабостью, а кротких людей – глупцами. Уже сам приход Вседержителя Вселенной в этот мир является совершенным выражением кротости и смирения. Апостол Павел верно оценил этот приведенный выше подвиг и пример Христа. Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти, крестной. Какой контраст в сравнении с системой дьявола, который каждый бугорок старается уничижить, смирить и принудить к послушанию. То, что Иисус принял образ раба, не пустые слова. Он терпел лишения, гонения и горести во время жизни на земле и даже умыл ноги своим ученикам. Иисус также умер смертью раба через распятие на кресте. Какое величие! Никаких привилегий ни в жизни, ни в смерти. Любить ближнего помогает и понимание власти, данное нам Иисусом. Натуральная плотская склонность человека – добиваться власти над другим человеческим существом. Эта грешная потребность появилась вследствие грехопадения. Бог сообщает Еве, что ее муж будет господствовать над ней в контраст замыслу Божьему быть одной плотью. Апостол Павел, зная это экзистенциальное напряжение между идеалом и практикой, напоминает верующим о христианском принципе власти, говоря: «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом». Здесь не говорится «подчиняйте других себе», но «повинуйтесь друг другу». Другими словами, любите друг друга, подчиняйтесь нуждам друг друга и этим покажите вашу любовь к Богу. И для этого во взаимоотношениях между людьми необходимо смирение, почитать другого высшим себя. Апостол Павел наставляет верующих: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Как это возможно? Уважай образ Божий в другом человеке. Помни, он или она тоже чадо Божье, подобие Божье, а не только ты. Принцип смирения во взаимоотношениях между людьми зъеждется на жертвенной любви и благоговении перед Христом и образом Божьим в ближнем, в человеке. Итак, как любить практически? Любить ближнего, как самого себя. Иисус дал нам нравственное правило, применимое во всех ситуациях жизни. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Интересно отметить, что великую заповедь любви к Богу, выраженной любовью к человеку, на которой утверждаются весь закон и пророки, Иисус приравнивает к своему моральному правилу, подчеркивая: «Ибо в этом закон и пророки». Явно, что это правило Иисуса является ответом на вопрос о том, как исполнить великую заповедь. Как любить ближнего в свете этого правила Иисуса? Прежде всего, нужно определить правильность отношений и поступков. Знание того, как другие должны поступать с нами, дано нам Творцом и основано на любви к самому себе. Это знание совершенно и безошибочно на все случаи жизни. Поэтому знание того, как с нами должны поступать другие, не совещательное или оптативное «хочу – делаю, хочу – нет», а юридически обязывающее. К сожалению, часто между нашим знанием и поступками большая разница. Хотим, чтобы с нами поступали честно, а сами нечестны. Хотим доверия, а сами не доверяем. Хотим, чтобы с нами обращались нежно, а сами грубим. Мы хотим себе добра, а делаем другому зло. Эта разность между знанием и поступками – грех перед Богом, потому что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, влекущий наказание. Иисус сказал, что раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много. Как любить ближнего практически? Прежде чем что-то сказать или сделать, подумай о том, как я хотел бы, чтобы со мной поступили в данном случае. Необходимо взять себе за правило следующее. Прежде чем обмануть, очернить, унизить, игнорировать другого или дать волю своим страстям, спроси себя: «Хотел бы я, чтобы со мной так поступали?» Нужно помнить, что знание того, как другие должны поступать с нами, обязывает нас поступать так же с ними. Любить ближнего – это не опция или одна из возможностей, но морально обязывающая нас великая заповедь Господа. Очевидно, что по любви к Богу, выраженной любовью к ближнему, все мы будем взвешены и судимы. Как любить ближнего? Ответ явный. Как Иисус любит нас, как Он научил нас любить людей. Как достичь этого практически? Любить ближнего как самого себя, то есть инвестировать жизнь свою или хотя бы часть ее на благо другого человека и общества. Способность к такой любви вложил в нас сам Бог, который сказал через своего посланника: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь. Вопрос, ответ.
5: Кто сотворил Бога? Недавно две девушки задали мне вопрос: кто сотворил Бога? Ответ прост: никто. Бог по определению безначален. Но за поверхностной наивностью этого вопроса сокрыт весьма глубокий философский принцип. Из ничего не получится нечто. Абсолютное ничто не может быть причиной чего бы то ни было. Ничто не может породить что-то. Точно так же, как что-либо не может быть причиной собственного существования, потому что в этом случае оно должно было бы существовать до существования самого себя. Так что если когда-то не было ничего, то и сегодня ничего не должно быть. Раз что-то существует сейчас, значит, что-то существовало всегда. А то, что существует всегда, не имеет начала и в причине не нуждается. Таким образом, Наличие временного, зависимого, ограниченного и конечного бытия доказывает существование чего-то вечного и самодостаточного. Если существует хотя бы что-то, чего могло бы и не быть, будь то травинка, галактика, букашка, правительство, младенец, мы с вами, значит, существует нечто, чего не быть не может. Мы же стоим перед очевидным фактом. Вселенная, будучи совокупностью пространства, времени и материи, существует. И это может иметь только два варианта объяснения. Либо сама Вселенная вечна и потому не нуждается в какой-либо причине для своего существования, либо она имела начало. Если же Вселенная имела начало, тогда причина ее существования должна находиться вне самой Вселенной, вне материи, то есть сверхъестественное, вне пространства, бесконечное, и вне времени, вечное. Более того, если материальный мир имел начало, то самому первому мгновению его существования никакое иное его состояние предшествовать не могло, а единственным типом причинности, не зависящим от предшествующего состояния системы, является чье-то волеизъявление. Способно же на такое только личность. Вот и выходит, что все наблюдаемое нами в этом мире уже самим своим бытием доказывает, что существует вечная, бесконечная и сверхъестественная личность, по собственной воле создавшая все из ничего. Ее, эту личность, и называют словом «Бог». В том-то и заключается загадочность логики атеистов. Пока разговор носит отвлеченный характер, они соглашаются с очевидным утверждением. Временное, то, что имело начало, нуждается в причине и создателе, а вечное, не имевшее начало, не нуждается. Но как только беседа переходит в предметную плоскость, они готовы верить, что имевшее начало Вселенная возникла сама по себе и не нуждается в создателе для своего существования, а безначальный Бог почему-то вдруг должен иметь начало. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
5: Искать лица Господа. Уважаемая Анна Вельгдейр, трудно найти в славянском евангельском братстве человека, который не знал бы песни «О молитва», кто со слезами на глазах не пел бы в своем сердце с хором или группой «От погибели спасла меня милость Божья». Кто за этими песнями стоит, знают очень немногие. Этот пробел мы хотим сегодня хотя бы немного восполнить. Расскажите немного о себе, о семье, в которой вы родились и выросли.
3: Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели. Сразу хочу внести ясность по поводу своей фамилии. Вельгдейр. Дейр – моя девичья фамилия. Это мой муж посчитал нужным указывать ее во избежание путаницы, так как в Германии живет еще одна Анна Вельг, которая тоже пишет стихи. Я родилась в Казахстане в 1952 году в многодетной семье верующих. В 14 лет у меня было осознанное обращение к Господу, а в неполных 18 я приняла святое водное крещение. С этих пор я и начала писать стихи. В основном это были слова для песен, мелодии к которым сочиняли мои сестренки. То, что эти песни до сих пор живут, это незаслуженная милость Божья.
5: Какая у вас сейчас семья и где вы живете?
3: Живу я в городке Гагенау. Он находится в живописном горно-лесном массиве Шварцвальд в Южной Германии. У меня одна дочь и двое внуков. Муж Владимир Вельг умер 5 лет назад. Семья дочери живет рядом. Они заботятся обо мне, любят Господа и заняты служением в церкви. За это я очень благодарна Богу.
5: Вы помните день вашего обращения к Господу?
3: Да, конечно. Это незабываемо. Мне с детства были знакомы только домашние общения христиан-односельчан. Однажды папа повез мою старшую сестру и меня на настоящее собрание. Слово Божье не просто коснулось наших сердец, оно потрясло нас до глубины души и мы приняли это слово спасения, не стыдясь слез покаяния.
5: Не записали ли вы где-нибудь ваше первое стихотворение?
3: Записала. Одно из первых моих стихотворений было «Неужели, мой Бог, я останусь?». В церкви у нас тогда были очень горячие проповеди о скором пришествии Христа. В моем впечатлительном сердце они вызвали всплеск эмоций, которые вылились в это стихотворение. Конечно, это был детский лепет, но кто-то его обработал и написал на него музыку. Теперь можно услышать эту песню в разных вариантах исполнения.
5: Ваши стихотворения стали песнями. Какое из них первым стало песней? Как оно родилось и легло в основу песни?
3: Стихотворение «Тихое небо», «Багровый закат» стало одной из первых песен, хотя я до сих пор никому не говорила, кто является ее автором. Вот как это было. Однажды молодой брат по вере Эдик Петер вручил мне листок с длинным стихотворением. Ему понравилось в этом тексте первое четверостишье. Он сочинил на него хорошую мелодию и попросил написать еще несколько куплетов. Мы тогда еще не знали слова «плагиат», и потому я продлила этот первый имеющийся куплет такими словами. «Как буревестника крик над водой, звук раздается над всею землей. Это зовет всех Господня труба. Встаньте, проснитесь, ведь гибель близка». К этому написала еще два или три куплета. Получилась хорошая песня. Если б можно было, я бы извинилась за это перед автором подлинного текста «Тихое небо».
5: Готовясь к беседе с вами, я заглянул в YouTube. Вашу песню «О, молитва» в исполнении Харольского посмотрели более 2,5 миллионов человек. И это только одна песня в исполнении одного певца, а вариантов исполнения множество, и все они находят своих слушателей и зрителей. Вы помните, как написали слова этой песни?
3: Конечно, помню. Я тогда писала не песню, а стих-молитву, то есть изливала перед Богом свое сердце. Суть песни в этом куплете «Боже мой, я жизни легкой не прошу». То есть я просила Господа вести меня по жизни так, как хочет Он, даже если это будет трудный путь. Главное, чтобы Бог был со мной, и Его рука была на моем плече. Просила с искренностью ребенка, которым я тогда и была в свои 19 лет. Эту искренность Господь принял. Думаю, в этом и есть секрет того, что такую несовершенную песню кто-то с любовью поет вот уже на протяжении 50 лет. Ну, а остальное было как в песне. «И вихри карагандинского бурана, бьющие в оконное стекло, и буря в сердце, ищущим лица Господа. Благодарю Бога, который однажды по воле своей соединил это простенькое стихотворение и мелодию Марии Панкратс-Петтер в одно целое, чтобы подарить эту песню своим детям».
5: Одна из самых популярных песен, написанных вами, это гимн «Вижу Бога каждый день». Расскажите, пожалуйста, как он был написан и как стал песней?
3: Однажды ко мне пришла жена моего брата и сказала: «Аня, я такую красивую песню нашла, но она на украинском языке. Переведи, пожалуйста». Я, понимая только общий смысл, написала текст так, как Господь дал. Хотелось, чтобы слова легко ложились на мелодию и легко пелись. Это было в 2010 году. Прошло довольно много времени. И вдруг я услышала эту песню в другом прекрасном переводе. Или, может быть, даже в оригинале. Ведь я не знаю, на каком языке она первоначально была написана. На русском или украинском.
5: Да, я нашел, что на украинском языке песню «Вижу Бога каждый день» написала Людмила Дарморст. Эту песню слушали миллионы людей. Что вы испытываете в сердце, когда видите такие цифры в интернете, например?
3: Относительно цифр. Я невнимательная, и мне как-то даже в голову никогда не приходило смотреть на цифры, на количество просмотров. И в данном случае, возможно, чаще всего эту песню поют не в моем переводе, а в другом, неизвестного мне автора.
5: Над чем вы сейчас работаете?
3: Стихи уже почти не пишу. Думаю, это связано с возрастом. Но всегда находится духовный труд, где можно приложить руку, так что перо все еще в моих руках. А еще Бог дал мне возможность начитывать свои стихи и рассылать их в чатах. Я поняла, что для многих это удобнее, чем сборник стихов, который им некогда читать.
5: Что для вас самое главное в жизни?
3: Наверное, держать связующую нить с небом или, говоря словами псалтыря, искать лица Господа. Без этого я бы не могла писать стихи, но земная суета, конечно, и меня захлестывала.
5: Анна, чему вы больше всего радуетесь и что вас больше всего огорчает?
3: Я в том возрасте, когда горизонт с каждым днем все ближе и ближе. Конечно, мысли часто уносят за последнюю черту. И потому я очень рада и благодарна драгоценному Христу, искупившему наши души. Радуюсь, что меня не страшит смерть. Радуюсь, что впереди святая вечность с Ним. Что меня больше всего огорчает? Наверное, когда вижу, что к делу Божьему относятся небрежно.
5: Что бы вы посоветовали людям, желающим заниматься творчеством?
3: Вера Кушнир однажды сказала, что Господь вознаграждает за верность. Думаю, это качество должно быть у тех, кто серьезно хочет заниматься творчеством. И обязательно в написании стихов должно присутствовать вдохновение. Только так могут родиться хорошие стихи. А еще нужно уметь принимать критику.
5: Как вы относитесь к тому, что люди берут ваши произведения, пишут музыку, изменяя слова?
3: Положительно. Стих песенных слов отличается от обычных стихотворений, поэтому стих, не предназначенный для песни, нужно сначала обработать. Не каждый имеет контакты, чтобы обговорить это с поэтом. Потому иногда могут возникнуть недоразумения, но не в моем случае. Я рада, когда слышу, что молодые композиторы пишут музыку и мелодии на мои слова, пусть даже где-то немного подшлифованные.
5: Как вы относитесь к современным песням?
3: Трудный вопрос. Возможно, в первую очередь здесь нужно держаться слов Писания. «Все у вас да будет с любовью. Почитайте один другого выше себя. Не ищи своего». Я стараюсь помнить это и обращать внимание на содержание песни, а не на мелодию, хотя мне, конечно, дороже и роднее наши старые добрые песни.
5: Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Вера и жизнь»?
3: Прежде всего, чтобы вы не думали обо мне более, нежели должно думать. Я самая обыкновенная, и вся слава принадлежит только Богу. Еще желаю, чтобы в наше неспокойное время у вас был в сердце покой от Бога, радость от Него и любовь к Нему. Я хотела бы выразить свое пожелание стихотворением. «Смотри на небо, снова все смотри, когда бывает трудно, горько, плохо, молитвенно с Всевышним говори, пред Ним себя осознавая крохой. Когда по отношению к тебе земное все настроено враждебно, держись за небо, главное в судьбе, смотри туда доверчиво, хвалебно. Смотри на небо, пусть со всех сторон тебя как горы беды окружают, а ты смотри туда, где белый трон. Верь, в небе за тебя переживают. А на земле сегодня царство тьмы, за наши души здесь идет сражение. Так важно, чтоб смотрели в небо мы, когда проблем да головокружение. Бог может в одночасье все решить, сломать воздвигнутые тьмой барьеры и жизни сложность переворошить. Смотри же в небеса глазами веры. Смотри на небо, каждый день смотри. Там ты однажды, как вознаграждение, увидишь негасимый свет зари, грядущего Христа, свое спасенье.
5: Спасибо, Анна, за беседу. Был очень рад немного ближе с вами познакомиться. Примите от имени сотрудников, читателей и слушателей журнала искреннюю благодарность за радость и благословение, которыми вы обогатили нашу жизнь своим творчеством.
3: Спасибо и вам. Благослови вас всех, Господь.
5: Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Мужество. Бодрствуйте, стойте веры, будьте мужественны, тверды. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Голландия расположена на берегу Северного моря и занимает северо-западную часть среднеевропейской равнины. Значительная часть ее лежит ниже уровня моря, но не затопляется им благодаря целой системе дамб, удерживающих воду. Везде, где вода из моря могла бы проникнуть вглубь страны, голландцы построили высокие и прочные дамбы, за состоянием которых каждый гражданин должен наблюдать и немедленно поднимать тревогу, если заметит, что вода где-нибудь просачивается. Один 8-летний мальчик возвращался вечером домой от своих родственников. Идя по плотине, он вдруг услышал, что где-то журчит вода. Он сбежал вниз и заметил, что в одном месте через дамбу просочилась вода. Мальчик сообразил, что отверстие от напора воды станет увеличиваться. Вода хлынет через него и зальет город. Недолго думая, он оторвал один рукав от своей куртки и заделал им дыру. Вода сначала перестала сочиться, но ненадолго. Тогда мальчик заделал отверстие рукой и начал звать на помощь. Уже стемнело, а на помощь никто не приходил. Так просидел мальчик всю ночь. Рука его окоченела. Сам он озяб, чувствовал большую усталость, все тело болело, но руки из отверстия не вынимал. Наконец, уже на заре, священник, шедший по дамбе от больного, услышал слабые стоны, поспешно спустился и увидел бледного ребенка. «Что ты здесь делаешь?» – спросил священник. «Море удерживаю», – тихо произнес мальчик. Священник поднял тревогу, сбежались люди, и дамба была исправлена, а мальчика отнесли домой. Мы живем в такой низине, где грех, зло и разные пороки своими мутными водами грозят залить все. Господь призывает своих служителей, чтобы они приложили свои сердца и не позволили этим порокам окончательно залить мир. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Господь сделает это. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Наверное, все дети любят купаться. И не только в море или в речке, но и в чистенькой ванной с теплой водой. Вы уже научились пользоваться мочалкой и душистым мылом? Многие ребята моются самостоятельно, а некоторым еще нужна мамина помощь. А вот грудные дети не могут мыться без помощи взрослых. Если у вас есть маленький братик или сестричка, то каждый вечер вы можете наблюдать, как его бережно купают в маленькой ванночке. Малышу поддерживают головку, чтобы вода не попала в ушки. А детки постарше с удовольствием играют в воде, пока мама моет их нежное тельце. И хотя малыши не моются сами, мамы часто повторяют: «Моя дорогая доченька, она уже помылась, вся такая чистенькая». Так и Господь заботится о нас, как о малых детях. Он очищает не только наше тело от нечистоты и греха, но и мысли, и чувства, одаряет нас новыми способностями, благословляет хорошим настроением. Другими словами, Бог освящает нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело. Чтобы быть чистым, необходимы не только вода, но и мыло, и мочалка. Господь же, чтобы очистить нас, также пользуется своими специальными божественными средствами. Но о них мы поговорим завтра. А сейчас давайте поблагодарим Господа за это чудное обещание – сделать нас чистыми и сохранить без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

высокое Божье призвание. Наслаждайся жизнью, женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей и которую дал тебе Бог под солнцем. Книга Екклесиаста, 9 глава, 9 стих. В Божьем Слове до этого уже говорилось, что супружество считается благословением. Дом, в котором живут счастливые в браке муж с женой, это воистину один из даров, которые преподносит нам жизнь. Здесь, в книгах библейской мудрости, царь Соломон делится некоторой, данной Богом, мудростью о том, как устроить почти все в своей повседневной жизни, и, кроме всего прочего, он говорит о супружестве. Хотя основная мысль, звучащая в книге Екклесиаста, это мысль о том, что все суета, Екклесиаст 1.1, Соломон предостерегает нас, что жизнь следует прожить наилучшим образом. Зная об изменчивости жизненного пути и неизбежности смерти, проповедник, как Соломона называют в книге Екклесиаста, призывает нас

Это не шутка. Над ним следует работать, и о нем следует молиться. Третье. Любовь начинается там, где мы желаем служить ближним. Четвертое. Нет ничего приятнее согласия в браке и нет ничего мучительнее развода. И пятое. Пусть жена делает так, чтобы муж радовался, возвращаясь домой. Это действительно высокое призвание для замужних женщин, живущих по Слову Божьему. Положитесь на Господа, чтобы Он помог вам справиться с этим призванием. Вы одиноки? Тогда ваше призвание – это истинно высокое призвание любить Бога и служить Ему всем своим сердцем, душой, разумом и силой. У апостола Павла, еще одного мудрого и вдохновенного автора Писания, есть для вас такие слова. «В то время, как замужняя заботится о мирском, как угодить мужу, незамужняя заботится о Господнем». 1 Коринфянам 7:34. «Нет жизни счастливее, чем жизнь искреннего служения Богу, которого любишь. Поблагодарите теперь Его за Его святое призвание безбрачия».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Сегодня вы услышите вторую часть «Священник в семье», говорит Вениамин Носорог.

0: Павел рисует портрет. И каждый из нас сейчас, смотря на эту панораму, этой картины, он должен смотреть и увидеть себя. Это наша обязанность. И если что-то не соответствует, Бог дает нам возможность, братья, изменяться, потому что этого хочет Бог. И этого должны хотеть мы, если мы хотим угождать Богу. О чем писал Павел дальше? Он писал, что священник, настоящий папа, настоящий служитель, который хочет показать образец и показать пример наследию, стаду, которое есть у него, он не должен быть бийца. Оказывается, что, видимо, это была давняя проблема. Но как-то не состыкуется. Вот священник, задирака, драчун, боксер, Рэмбо, какой-то такой, знаете, который решает проблемы кулаками. Мне даны руки и ноги абсолютно для совершенно других целей. Бог так устроил. И здесь не идет вопрос о наказании детей. Хотя я говорил, что и наказание наших детей, оно должно быть справедливым, и наказание должно происходить без гнева, не в ярости и без жестокости. Даже если мы совершаем это там, ремнем или еще чем-то. Мужчина, который поднимает руку на жену, он недостоин называться мужчиной. Вспоминаю одну семью, там был один зять, и появился второй, молодой. И вот старший зять учил молодого. И он говорил, сей род воспитывается только так. Это говорит об отсутствии любви. Если человек, мужчина, решается на этот шаг, это проявление его крайней слабости. Это проявление его крайней недостойности носить на себе этот образ Божий. Потому что Иисус не таков. Когда вы смотрите на вашу жену, кого вы видите в вашей жене? Ну как это моя жена? Братья, хочу, чтобы мы другими глазами смотрели на наших жен. Мы должны сначала посмотреть, что она дочь небесного царя, а потом моя жена. Не забудь. Я как-то однажды разговаривал со своей тещей. Был вопрос, который надо было выяснить. Я точно воспользовался этим принципом. Я сказал, сначала она моя жена, а потом ваша дочь. И это очень правильный принцип, это Божий принцип. Когда мы смотрим на тех, кого мы говорим, что любим, то мы должны смотреть на как объект Божьей принадлежности. Она дочь небесного царя, а потом моя жена. Есть очень популярное слово сегодня, и оно выходит так наружу, я скажу, его раскручивает больше, чем оно есть, но это тоже имеет место быть. Есть слово, которое называют «абьюз». Что это значит? Это говорит о том, что существует определенное домашнее насилие, которое переживают женщины от мужчин. Просто одни женщины говорят и не выдерживают, и уходят от такой жизни, а другие женщины терпят, продолжают молчать и так дальше. Братья, настоящую мою и вашу жизнь знает только наша семья и Бог. Когда закрываются двери вашего дома, то, что происходит в вашем доме, знаете вы и Бог. Знает Бог и видит отношения, знает Бог и видит разговоры, знает Бог, как происходит выяснение отношений, недопониманий, каким путем, каким образом. Но Писание точно говорит, что если ты священник Божий, ты не имеешь права поднимать руку. Ты не бийца на тех, кого ты любишь. Поэтому мы говорим, что даже желательно, когда мы даже детей наказываем, не делать это руками. Да, и не табуреткой тоже. Но есть разумные меры воздействия, воспитания, физического наказания на наших детей. Поэтому это не соответствует образу священника, Божьего священника. В такой атмосфере вырастают дети. Когда бьется посуда, когда постоянный крик, когда постоянные повышенные тона, и это все переходит в то, что не только муж может бить свою жену, но он получает в ответ тоже. Братья, и это реальность. И в такой атмосфере люди живут, которые называют себя христианами, но это недостойно Бога, это недостойно Отца. Это когда внутренняя неудовлетворенность всеми и всем, оно, знаете, такое недовольство всеми и всем, оно приводит к отсутствию. Я никогда не забуду одну семью, которой отец желал на свадьбу своим детям. Дети, я желаю вам мира, мира и мира. Потому что если в отношениях нет мира, о какой любви может идти речь? Это жизнь, друзья, отсутствие мира. Это по поводу, я бы сказал, и без повода. Это склонность человека к постоянным ссорам, склонность человека к постоянным каким-то выяснениям отношений, доказаниям своей правоты. Разве это жизнь? Есть семья, они еще живы. Я не скажу, к сожалению, живы, но я просто констатирую факт. Коля, ты куда едешь? Коля, дай сюда. Коля, выключи поворот. Коля, не иди. Коля, стань. Коля, это. Коля, сё. И если они не поругаются, один день не удался. Друзья, это не жизнь. И вот у отца должно быть это состояние, внутреннее состояние сердца, что даже если что-то загорается в семье, дети выясняют отношения между собой, там что-то с мамой и так далее, он в состоянии искать этот путь и приходить к этой точке, которая называется мир, умиротворять, утихомиривать любые конфликты, любые бури. Божий человек, он утихомиривает бурю, потому что Божьему человеку честь отстать от ссоры. Вот тогда еще, когда она только загорелась. Поэтому Божий человек, он не заостряет углы, он не обостряет конфликт. Божий человек, наоборот, сгладит этот угол и любовью покроет. А было тихо и спокойно в доме, пока папа не пришел. Так бывает иногда. Иногда бывает. С чем это связано? Это связано, что это состояние сердца, это внутренность такая папина. Это то, чем он живет. Поэтому я хотел бы такое практическое пожелание себе дать. Не доставайте, братья. Не придирайтесь, потому что нам это не к лицу. Выискивать негатив, не так стало, не так сварило, не так погладило, не то сделала, не туда ушла, не туда пришла и так дальше. К чему мы придем? Мы придем к шторму. Вы хотите жить в шторме? Что, как говорят, как на подводной лодке, вас будет штормить и тошнить, но деваться некуда, мы говорим. Это не жизнь, это не к лицу, потому что это недобрая слава, которая будет идти. Мы должны заботиться о доброй славе, чтобы распространять Божий запах. Почему? Бог наш назван Богом мира. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сделали наш дом местом, куда бы с охотой возвращались наши дети, которые бы не прятались по углам, когда папа заходит. Священник – это человек, который не сварлив. Помните 3 главу Послание Якова. Там написано 14 стиха. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вы хотите жить в таких обстоятельствах, в таком доме, в такой семье? Вы хотите быть таким священником, который приносит вот такую жизнь в дом? Библия говорит, что если ты настоящий отец, ты должен быть человеком мира. Написано следующее, что он не корыстолюбив. А это значит, что ничего личного у него нет. И ничего лишнего, как мы говорим. Вот таким Бог хочет видеть своего слугу. Не корыстолюбием. Что такое корыстолюбие, братья? Я рассуждал, когда над этим вопросом, я пришел к выводу, что это стремление всегда иметь какую-то выгоду со всего и со всех. А это такое внутреннее состояние, оно невидимо, но оно имеет внешнее проявление. Корыстолюбие – это внутреннее состояние, оно невидимо для людей, но имеет внешнее оно, вот такое проявление, это жажда всегда, жажда просто, такое желание со всего всегда иметь выгоду. И вот это всегда активное действие. Это не себе или себе, это себе. Это не тогда, когда ты хочешь отдавать, а когда ты ждешь, чтобы тебе. Это собирать, но никак не делиться. А Писание говорит, что наши сокровища на небесах. И вот там, где будет наше сердце, там, где сокровище наше, там будет и наше сердце. Вот это стремление на земле. Мы часто путаем, мы хотим здесь, но мы не думаем о том. Мы не думаем о том, чтобы вкладывать туда в небесный банк. Мы думаем, как бы со всего поиметь здесь выгоду и какую-то личную пользу для себя. Иногда мы даже используем не материальные вещи, мы даже используем людей для того, чтобы добиться того, чего мы хотим. Мы хотим славы, мы хотим признания, мы хотим лайков каких-то. Мы какого-то престижа, известности ищем. Но мы понимаем, что мы без людей этого не можем достичь. Мы иногда можем использовать даже свою собственную семью в своих выгодных, вот таких корыстолюбивых целях. И мы называем это моральной выгодой. Это не только деньги. Это не только материальные вещи. А корыстолюбие – это во всем иметь выгоду. А Божий служитель – отец, настоящий отец. Он не думает о себе, потому что он думает о тех, которых Бог ему подарил на короткое время. Знаете, мы всегда задаем вопрос, как настоящие евреи, в данном случае апостол Петр. «Господи, вот мы пошли за тобой». И такой фразой можно сказать, что мы будем с этого иметь. Так думает настоящий еврей. Так думает настоящий еврей. Это позиция эгоиста, это позиция, которая думает только о себе. Поэтому корыстолюбие, оно всегда рассматривает даже людей как средство достижения вот таких моих целей. Знаете, проехаться на ком-то, использовать кого-то. Даже если взять причину нашей женитьбы, я говорил это в этом начале, дабы мне хорошо было или чтобы кому-то было со мной хорошо, я не ищу корости. Почему? Любовь не такая. Почему? Мы читаем 13 главу, любовь, она не ищет своего. Она не корыстолюбива, она отдает, она жертвует. Это принцип, это жизнь любви, это то, что она делает постоянно. Она как сердце пропускает через себя все мои чувства и выдает их на объект любви. То, что делает любовь с нами. А это отказ, я бы сказал, от себя в пользу любимого. Это зов сердца. Таким был и есть Христос. Таким был и есть Христос. Такими должны быть точно и те, кто Ему служит. Вот об этом мы читаем с вами здесь. Кто ищет славы Ему, кто ищет чести Ему. Ну, а если тебе не заплатят, ты не поможешь? Простой вопрос, братья. Если тебе не заплатят, не поможешь? А если за ту операцию, которую ты сделаешь, тебе не заплатят, ты не сделаешь эту операцию? И многие другие вещи практически, которые в нашей жизни встречаются, ты не послужишь тогда, когда нужно будет это сделать. Почему? Потому что тебе не заплатили, ты ничего с этого не имел. Ты даже потерял, вложил свое. Настоящий священник, настоящий папа, он показывает пример детям, как нужно жить. Дети, делайте добро, несмотря ни на что. Заплатили, не заплатили, было, получилось, несмотря ни на что. Жертвуйте собой, своим. Потому что настоящий христианин не такой. Христос не такой. А мы его последователи. И вот это прекрасное благоухание, это Христово благоухание, это прекрасный запах, братья, который мы можем разносить на этой земле. Мы читаем следующее, что Павел говорит, что он тих. Заметьте разницу между словами «тихоня» и «тих». Есть большая разница между этими словами. Что это значит? Это человек, который решает вопросы не криком. Это человек, который способен контролировать свои эмоции. Это человек, который умеет быть сдержанным. Знаете, это, иначе сказать, вот в приступе гнева можно нагрешить, наломать дров, можно беду сделать целую, часто непоправимую. Но человек, который тих, он решает проблемы по-другому. Я задаю всегда вопрос, почему люди кричат? Потому что между ними огромное расстояние. И чтобы меня услышал он, вот там далеко, я должен кричать. Скажите, у меня будет надобность кричать, если этот человек придет ближе? Нет. А если человек придет слишком близко? Я перейду на нормальный тон, на нормальный голос. А если человек преклонит голову свою ко мне на плечо, в данном случае это моя жена, или это моя дочь, или это мой сын, я могу ему что-то прошептать на ухо. Теперь мы понимаем, почему люди кричат. Потому что они удаляются друг от друга. И чем больше это расстояние, тем им сильнее приходится кричать, чтобы быть услышанным. Поэтому человек Божий, он священник, отец, он тих. У него нет необходимости кричать. Он говорит, я здесь, я рядом. И вот это качество очень созвучно с кротостью. По-украински слово «кротость» переводится как «лагидность». Я даже смотрю иногда на кетчупе, написан «лагидный». Значит, какой-то такой, знаете, мягкий, добрый, но со стержнем внутри. Не со стержнем гордости, а со стержнем позиции, принципа. Кротость именно так подразумевается. Это не бесхребетность. Это не вялость какая-то, это не медуза, никакая вот такая бесформенная. Нет, это человек, имеющий принцип, имеющий стержень. Он никогда им не пожертвует, но он способен спокойно это решить. Не кричать. Братья, мы давно не кричали? Я очень правильно спросил. Мы давно не кричали? Мы способны спокойно решать в доме наши вопросы. Иногда это децибелы зашкаливают, и это образ жизни, это образ общения, это образ отношений. Все решается в доме криком. Писание говорит, что если ты хочешь быть человеком, который Божий запах разносит, Будь человеком уравновешенным, который может спокойно разрулить ситуацию. Приятно самому, когда уравновешенно, в добром расположении духа, когда без крика. И можно тогда по праву назвать, что это дом отдыха. Вот дом отдыха, дом священника, Божий дом. И мой вопрос тогда, а мой дом? А мой дом? Это дом отдыха? Это Божий дом? Это дом священника, который соответствует этим Божьим стандартам? И созвучий с этим, Павел говорит, что он должен быть миролюбивым. Он это любит, ему это нравится. Он миротворец, потому мы сказали вначале, что мира надо искать. А для людей мира сокрыто очень много благословений у Бога. Очень много. И потому что я сказал, что Бог наш назван Богом мира. И задача Отца самому быть мирным. Неконфликтным. Неконфликтным. Он способен решать вот эти отношения между детьми и всегда быть в мире и в согласии с женой. Вот желание решать любые конфликты, они были и будут, братья. И если кто-то скажет, что не бывает недопониманий, мы соврем. Потому что недопонимание есть, мы два разных человека. Два разных человека, даже если мы без детей. Она думает так, я думаю так. Что это Божья ошибка? Нет. Нет. Бог показывает нам уникальность своего творения, что Он каждого из нас создал абсолютно разным, но способность находить выход – способность, не торговавшись, не на базаре, но находить точку, которая называется взаимопонимание. Выход из ситуации, он всегда есть. Дьявол загоняет в тупик и говорит, выхода нет. А Господь говорит, я твой выход. Посмотри на меня. Поэтому Писание говорит, что это миролюбцы, миротворцы. Они блаженные люди, потому что они будут наречены Божьими сынами. Дьявол и его слуги что делают? Они ссорят людей. Они ссорят страны. Они ссорят в семье, они ссорят на работе, где только можно. Почему? Потому что он однажды поссорил людей с Богом, и ему это получилось. И он достиг своей цели, своего результата. А Иисус Христос назван в Писании, он примиритель. И примиритель людей с Богом. И Бог через Христа примиряет с собой мир. Мы читаем в Слове Божьем. И что Царство Божие – это праведность, радость и мир во Святом Духе. И кто этим служит Христу, кто именно этим служит Христу, это не остается незамеченным даже у людей, потому что он достоин, тогда написано, одобрения от людей и похвалы от Бога. Мы проверяем наш портрет, мы проверяем наше состояние, мы проверяем наше сердце. И Павел заканчивает это, и он говорит, что «Итак», вот это слово, «будем искать». Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Братья, человек Божий, священник в доме, папа в доме, настоящий христианин, он всегда будет этим дорожить, он всегда будет этим ценить, потому что ему хочется, чтобы его дом, его бизнес, это был дом отдыха, куда бы дети с охотой возвращались, потому что там их ждут и там их любят. Еще одно качество, которое Павел говорит, он не должен быть сребролюбив. Это значит правильное отношение к деньгам. Мы говорим, деньги не грех, но отношение к деньгам может быть грехом. Нельзя, Иисус это озвучил, нельзя служить Богу и мамоне. Поэтому неправильное вот это отношение наше к материальным вещам, к богатству, к деньгам, это может быть грехом. Никогда, братья, никогда, никогда не будет достаточно. Сколько бы мы ни имели. Любого миллионера, спросите, миллиардера, всех книг из журнала Forbes, этого рейтинга, всех миллиардеров в мирах, спросите его, сколько надо было бы тебе, чтобы ты сказал, хватит. Любой скажет, и я тоже, и вы. Немножко больше, чем у меня есть. Вот такова наша природа. Почему? Потому что у ненасытимости две дочери. Давай, давай. Можно вот в погоне за вот этим желанием иметь больше, иметь больше, иметь больше, можно жизнь потерять. На это может быть уйти вся жизнь. И нам кажется, что вот-вот, сейчас вот эта черная полоса пройдет, экономика пойдет наверх, инфляции не станет, и вот наконец-то я начну, открою, разбогатею, раскручусь, пойдет, я заживу, и вот там где-то вот эта птица. Оказывается, очень часто два перышка птицы остаются в руках, а птицы нет. А потом мы смотрим, жизнь ушла. На что была потрачена жизнь? На для того, чтобы приобрести здесь. Приобрести здесь. Почему? Потому что это большое искушение. Библия об этом говорит. Павел пишет Тимофею, желающие обогащаться, они куда впадают? Они впадают в искушение. И если не останавливаются, прочитайте дальше. Это лестница падения, которая чем заканчивается? Это лестница падения заканчивается погибелью. Они впадают в сеть. Они впадают в искушение, они впадают во вредные всякие безразумные похоти, которые ведут людей в бедствие. Еще бедствие не пагуба, из него можно выпрыгнуть. Но когда уже человек дойдет до последней ступеньки, это может стать его погибелью. Это огромное обольщение. Там может оказаться мое или ваше сердце. Пусть Бог нас всех этого сохранит. Как хорошо быть довольным тем, что у тебя есть. Однажды как-то приезжал брат Василий к нам, и я ему открыл этот текст. Я прочитаю его сейчас, братья, это Екклезиаста 5:8. И он так и признался тогда, говорит, знаешь, я как-то, читая Библию, да, много раз читаю, но не особо обращал внимание как бы на этот текст. А в этом тексте, братья, написано очень просто, посмотрите. 5:18. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Меня больше всего здесь привлекает то, знаем ли мы нашу долю, которую мы должны брать от того, что нам Бог дает. Зачастую мы хотим все. Но Писание говорит там, что пользоваться и брать свою долю. Ты должен знать, сколько тебе надо. А это довольство дает Бог. Хорошо быть благочестивым и довольным того, что есть. Поэтому правильное отношение к деньгам – это возможность послужить Богу. Это возможность сделать правильную инвестицию в небесный банк. Я здесь хожу сейчас, и здесь, там, через улицу. Деньги поменять можно. А, знаете, мы можем поменять. Мы можем инвестировать то, что Бог нам дает при правильном управлении, при правильном распоряжении. Скажите, откуда научится сын правильно распоряжаться деньгами, если он не видит этого примера в своем отце? Если мы постоянно в долгах, если мы постоянно живем не по сапожку, а по нашим желаниям, если наши расходы всегда превосходят наши доходы. Почему? Потому что мы не можем отказать себе в одном или в другом, или в третьем. Откуда детям брать пример? Папа должен научить своего сына. Сынок, правильно относись к материальным вещам. Правильно относись к деньгам. И пользуйся тем, что Бог тебе дает. Бери свою долю. И если Бог даст тебе больше, то там написано, что это будет дар Божий для тебя. Правильно нужно поступать, чтобы прекрасный запах от нас исходил. Через это Бог испытывает нас. Братья, испытывает. Я понимаю, при всем желании, но мы все равно хотим иметь что-то немножко где-то как-то отложить, чтобы при всех трудностях, мы говорим на черный день, а каждый день чернее другого, и мы не знаем, какой из них черный, и мы его так живем. Мы его так живем. Если сам так живешь, то постарайся и учить детей. Чему научить детей? 100% быть зависимыми от Бога. Памятуя, что Бог печется о нас. И если мы правильные приоритеты ставим, ищем прежде Царствие Божие, то Господь сказал, остальное приложится. Все это, что это? Одежда и еда. Мы хотим больше. Потому мы попадаем в проблемы. Если Царство Божие сначала, одежда и еду, Бог позаботится. Если остальное еще больше даст мне Господь, слава Богу. Если нет, тоже слава Богу. И Давид говорит, испытай меня, Боже. Испытай. Агур, мама научила его, и он понимал правильность подхода к жизни. Он говорит, Боже, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. У нас остается несколько моментов, которых Павел озвучил здесь. И вот здесь написано как раз, братья, хорошо управляющий своим домом. Вот она роль, и вот она обязанность. Вот оно качество управителя здесь. От дома управителя, я бы так сказал. И мы говорим, что ты можешь быть успешным домоуправителем, и это будет видно по твоей семье, это будет видно по твоему бизнесу, или ты можешь прогореть в этом, потому что ты не оказался верным в твоем строении, в твоем бизнесе. Писание говорит, что по плодам. В данном случае нашими плодами являются наши дети. И когда мы смотрим на семью, как на наш плод, как награду от Бога, И мы смотрим на жизнь детей, на нашу семью. И почему об одной семье прекрасная, хорошая слава идет? Не потому, что они по роду несут там, это тоже может сказаться, благословение отцов и наших дедушек. И не потому, что мы такие хорошие или крутые, а потому, что Бог благословлял, и Господь сказал, я благословлю до тысячи родов. Тех, кто служит мне, повинуется, любит меня. Но моя задача не разорвать эту цепь. Моя задача, чтобы я был вот этим звеном, связующим со следующим поколением. Не потерять это благословение, которым, возможно, я пользуюсь от предыдущих поколений, которые сохранили верность Богу. Поэтому по плодам их узнаете их. Хорошо управляющий домом обозначает то, что он не перекладывает свои обязанности даже на жену. Почему? Потому что это не ее обязанность. Да, да, она лишь стоит за мужем, и она помогает ему делать то, что он делает. Она помощница, он может на нее всегда положиться, доверять ей. И она в любом моменте подставит свое плечо, свою жизнь. Но она не ответственна настолько, насколько ответственны мы. Потому что эту обязанность возложил Господь на нас. И мы говорим, что мы живем во время деградации, мы живем во время кризиса семьи. Мы живем во время краха семьи, я бы так сказал. Потому что если раньше при слове «развод» люди как-то дрожали, трепетали, сегодня это их абсолютно не беспокоит, и люди разлетаются, даже не успев еще пожить. Вот только-только недавно... Вот только недавно он приехал с ханимуна, буквально несколько недель назад, и он говорит, я с ней жить не буду. Его нужно отлучить. Я понимаю это. Потому что даже мирская пословица говорит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Думай, прежде чем ты что-то хочешь сделать, о последствиях думай. Мы говорим, что мы сегодня живем во время бесхребетных отцов. Во время малодушия, во время слабоволия и во время, когда мы перекладываем свои обязанности на жену, на школу, на пастыря, на церковь, на руководителя молодежи. Пусть они занимаются нашими детьми, но Библия не так говорит, она говорит, хорошо ты и я. Не кто-то, а я и ты хорошо управляешь, а Бог смотрит со стороны, люди тоже смотрят со стороны и идет запах от нас. Какой запах от вашей семьи? От моей семьи. Я сказал вначале, что меня должно это волновать, потому что это моя семья. Это моя жена, это мои дети. И меня очень должно волновать, какая слава идет о моей семье, какой запах распространяется, или это благоухание Христово, или это позор для христиан. И почему я сказал об одной семье, так приятно слышать, а другой только стоит и завидует. А почему ты завидуешь? А ведь Бог тебе дал возможность жить в одно время, в той же стране, быть в той же церкви, читать ту же Библию, стать точно так же отцом. И Бог дал все, что Бог дал и другому, просто один оказался хорошо управляющим своим домом. А ты не справился. Значит, плохо управлял. Значит, где-то что-то проморгал. Значит, где-то недоработал. Значит, где-то не сделал то, чего требовал Бог. И результат придет, братья. Почему? Потому что закон Божий никто не отменял. А закон Божий какой? Закон сеяния и закон жатвы. Обязательно жнем. И беда в том, что жнем не где-то на стороне, а жнем в собственной семье. Жнем в собственных детях. И потом мы каемся, потом мы плачем, потом мы записки на кафедру, потом мы годами тревожим небо, будоражим небо и говорим, Боже, а иногда не замечаем, что проблема в нас. Что мы стали такими. Мы послужили к тому, что эта ситуация именно таким образом сложилась в моей семье, и я не справился. Плохо учился. У Духа Святого плохо учился. У Слова Божия плохо учился. Занят был, возможно, не тем. И Библия говорит, что хорошо управляющий домом своим – это образец. Это образец. Дай Бог, чтобы я ошибался. Я говорю, дай Бог, чтобы я ошибался, но я очень часто говорю, что для некоторых отцов запрыгнуть за руль грузовика и там ездить по Европе, по Америке и зарабатывать, так сказать, деньги. Ну да, конечно, конечно, да, папа трудяга, он не лентяй, он пахарь, он рискует жизнью, он стоит в этих пробках, он зарабатывает деньги для семьи. Правильно, братья? Правильно. Но это ли главное? Материальная составляющая важна. Очень важно. Но не главное. Что главное? Главное стадо. Главное души наших детей, которых Бог нам дал. И вот хорошо управляющий – это не только тот, который сумел забить холодильник европейскими продуктами, который одел детей, как я говорю, в брендовую одежду, лучше, чем все остальные в церкви. Хорошо управляющий – это не только тот, кто построил хороший дом. Это правильно и хорошо, если у кого-то это получилось, и Бог это дал возможность. Это правильно. Но, братья, есть то, что ценно у Бога, в Божьих глазах, и ради чего пришел Христос умирать – это души наших детей. И если мы не справимся, Бог с нас спросит. Знаете, потому что от Отца должен исходить вот этот заряд, должен исходить вот этот импульс, вот эта энергия. И вот чтобы хорошо управлять, нужна мудрость от Бога. И нужно очень много мудрости. Потому что мы говорили, что каждый день нужно принимать сотню, тысячи правильных решений. Эти решения должны быть Божьими. Для того, чтобы хорошо управлять, нужно терпение. И нужно очень много терпения, чтобы хорошо управлять. Потому что мы имеем дело не с кирпичами, мы имеем дело с живыми людьми. В данном случае это наши дети. Чтобы хорошо управлять, нужно много любви. Очень много любви. Потому что любовь способна, братья, только любовь способна покрывать множество грехов. И мы когда смотрим нашу жизнь, наши семьи, и мы понимаем, что мы проходим все одинаковой школой. Я всегда своему сыну говорю, что, сынок, знаешь, для чего тебе дана мама и дана сестра? Потому что Бог подарил тебе маму и сестру, чтобы на примере этих людей, относясь правильно к ним, ты научился в будущем правильно относиться к своей жене. Если ты научишься уважать маму, если ты научишься помогать своей сестре, если ты будешь вступаться за них, как за самых близких, дорогих, ты точно так же будешь относиться к своей жене бережно, трепетно, заботясь, проявляя внимание, оказывая, видя эту заботу и говоря благодарность в ответ. Я всегда говорю своей дочери, Бог дал тебе папу, Бог дал тебе братика, для того, чтобы на примере этих людей научить тебя, как уважать потом своего будущего мужа, как быть послушной своему мужу, как любить его. Бог подарил нам этих людей, чтобы именно в семье научить, не где-то на стороне. Это Божья школа. Семья – это Божья школа. И Бог помещает нас, и каждому дает определенную роль и определенные обязанности. Поэтому, помните, мы говорили сегодня, не господствуя над наследием Божьим. Это Божье наследие. Дети, они не наши дети, они Богу принадлежат, потом они наши. Не господствуя над наследием Божьим. А что мы прочитали там? Подавая пример. Вот шикарно. Хороший запах. Очень хороший. Знаете, Илий священник, что входило в его обязанности, вы помните? Его обязанности входило научить и воспитать сыновей своих, бояться Бога и знать Божий закон. Мы читаем в этом пункте с вами, что это хорошо управляющий своим домом. Илий не справился. Когда мы смотрим нашу жизнь, как моя стройка, как мой бизнес, как моя семья, я способен быть этим домоуправителем Божьего дома, моей семьи. Хорошо я справляюсь с тем, что Бог возложил на меня. Это будет видно и слышно. Это будет заметно. Вы не можете это скрыть. Братья, нарожать детей – не дурное дело. Что потом делать с ними? Никогда не забуду. Я приехал в одну семью, 9 детей. Она их закрыла всех в комнате там. Всех. В одной комнате. Я себе думал, это ли то, чего хотел нас Бог? Чтобы их закрыть всех в одной комнате. Как-то у нас не принято смотреть далеко. А куда смотреть? Смотреть в душу. У нас как-то не принято, особенно у старшего поколения. Братья, я никого не ужаю, не унижаю. Но я говорю, что это был огромный недостаток прошлого. У наших отцов как-то не было принято посадить меня на руки и поговорить со мной. Я всегда об этом вспоминаю со слезами на глазах. Потому что, да, у меня нет отца, но даже тогда, когда он был, мне его очень не хватало. Нас было много, может быть, у него не хватало времени. Я не скажу, что не хватало желания. Он был занят, он был пастырь церкви. Но мне так хотелось личного общения. И мне так хотелось бы, чтобы он сегодня был. Даже несмотря, что у меня свои дети и внуки. Может быть, больной, но я знал, что он есть. И я знал, что он не нужен. И чем старше я становлюсь, я понимаю, насколько он мне нужен. Его совет, его поддержка, его молитва, его присутствие, оно вдохновляет, оно поднимает, оно дает силы дальше идти. Почему? Потому что я видел, как он пытался управиться и собственным домом. У Илья была очень плачевная жатва. У Илья священника, и Бог ему сказал: ты знал, ты слышал, и ты не реагировал. Вот то, о чем мы говорим сегодня. Мы знаем, мы понимаем, мы слышим, мы уходим отсюда и ничего не решаем. Мы просто еще раз побыли, еще раз пообщались, все хорошо было, нормально, слава Богу, благослови тебе, Господь, брат, приезжай еще раз к нам, и все, и тогда в следующей встрече. И ничего не меняется. Если в сердце мы не принимаем решение: Боже, испытай меня. На эффективность моего управления моим домом. Моей семьи. Скажите, у Илия можно было по-другому, что было? Можно и нужно было. Но нужно было это сделать вовремя. Мы иногда упускаем время драгоценное, и мы понимаем, что приходит момент, когда мы уже ничего не можем поправить. Ничего не можем изменить. Что мешало Илию? А я скажу, он очень сильно любил своих детей, слепо любил, тупо любил. Он был влюблен в них настолько, что глаза закрывал на то, что они делали. Братья, иногда наша слепая любовь к нашим детям делает очень большую беду. Мы настолько влюблены в них, что мы им все прощаем. Так не должно быть. Дети должны знать дисциплину. И это один из моментов хорошего управления. Моей семье дети знают, что они должны прийти домой в 11 часов. Это точка, когда дети должны быть дома. И когда они задерживаются по какой-то серьезной причине, они обязательно должны знать об этом отцу или матери. Отец – это тот, кто держит все на контроле, кому все он менеджер. Он все знает, он все видит, он все слышит, он все регулирует, он все устраивает, от него это зависит. Хорошо управляющий. И это видно. Бог дает, я сказал, всем одинаковые возможности, братья, нам. Поместил в историческом отрезке времени, в который мы живем. Да, мы живем в разных странах, но у нас одни и те же проблемы. У нас одни и те же трудности. У нас одни и те же переживания. И вот как так, чтобы получилось получить эту оценку Божью? Хорошо. Посмотрел на семью и сказал: хорошо. Весьма хорошо. Войди, верный и добрый раб. Вы помните, что у нас у всех был одинаковый старт? Этот старт был одинаковый у всех. Мы одинаково женились. Мы одинаково выбирали того, кого мы любим. И вот по прошествии многих лет мы можем повернуться назад и посмотреть, что мы настроили. Что получилось, что не получилось. Происходит какое-то такое определенное попустительство, я бы так сказал, снижение Божьих стандартов. Вчера этого нельзя было. Сегодня мы разрешаем себе то и другое, и третье. Мы опускаем планку Божьей морали. Вседозволенность, мы без фильтра становимся. Отсутствие или недостаток определенной, элементарной даже дисциплины для детей. Ведь должны существовать разумные ограничения, братья. И это Божий порядок. И хорошо, когда ты на это смотришь с радостью. И с удовольствием. Чем заканчивается 53 глава книги пророка Исаии? На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Братья, повернитесь на вашу семью и посмотрите на подвиг вашего труда. С удовольствием или смотрите на ваш бизнес, на то, что получилось. И я скажу, что многие с сожалением на это смотрят. не смогли многое. А ведь Бог давал одинаковые возможности. Хорошо, когда ты смотришь с удовольствием. Как смотрит Бог на наш семейный алтарь сегодня? Как смотрит? Потому что созидать этот семейный алтарь, это прямейшая обязанность священника была. Пребывать у этого алтаря. Обязанность придет. Обязательно придет, друзья. Придет, когда мы сеем, обязательно придет вот это время жатвы. Мы должны весело смотреть с радостью в будущее, потому что семья – это то малое, которое Бог доверил нам, чтобы в нем оказаться верным. А оказавшись верным в малом, они приобретают Божье доверие. Мы очень часто путаем такие простые вещи, как способный и талантливый, со словом добрый и верный. Мы не ответственны за семью, нашу семью после нашей смерти. Но мы ответственны за нашу семью при жизни, и меня должно очень волновать, что происходит в ней, и каково мое служение там, и моя роль там, и моя ответственность там, и к чему я пришел, почему? Потому что я всегда говорю, это моя семья. Я должен на ней переживать. Братья, вы помните, что капитанами больших кораблей становятся не сразу? Капитанами больших кораблей становятся не сразу. Летать на больших самолетах тоже не сразу разрешает всем. Поэтому задача и забота о своих домашних, и материальная, и духовная, она лежит на плечах отца священника. И мама, я сказал, что она лишь только верный, надежный, проверенный помощник здесь. А дети, семья – это наш индикатор. А дети – это беспроигрышная инвестиция в нашей жизни. И все, что мы инвестировали в детей, через наши молитвы, по милости Божьей, верьте, что оно получится и вернется. Но нужно это делать. В бизнес нужно вкладывать. В бизнес нужно вкладывать. В бизнесе нужно закатывать рукава и работать. И последнее, о чем Павел здесь обращает внимание, он не должен быть из новообращенных, мы читаем здесь. Какова и опасность? Братья, здесь я вижу один принцип. Не потому, что человек, который только обратился к Богу, не имеет права жениться, создавать семью. Нет, он имеет право. Абсолютно имеет право. Но опасность здесь в следующем. Павел поднимает вопрос гордости. А что это значит? А это значит, гордость говорит я взрослый. Я все знаю и так далее. Здесь нет духовной зрелости. Вот почему это один из важных элементов создания семьи. Очень важный элемент создания и физически, и материально, и духовно. Человек должен был готов быть к принятию такого решения. Мой сын хотел жениться в 19 лет. И я как отец с мамой не дали благословения на его решение. Как показало время, родители были очень, очень правы. Что-то Бог дал им, нам, что-то Бог дает. Когда подходит всякие вопросы решать, и нам нужно это делать. Сегодня Он готов целовать нам руки и ноги. Ну, казалось бы, многие женятся, да. Но вопрос стоял в следующем. Сын, ты духовно стоишь на ногах? А ведь повести семью за собой. Это нужно быть священником, лидером, пастырем, пресвитером домашней церкви. Ты способен взять на себя эту ношу и понести ее через жизнь? Сын, у тебя есть постоянная работа сегодня? Тебе завтра нужно платить билы? Тебе завтра нужно оплачивать квартиру? Телефон, еду доставлять в семью и так далее? Ты стоишь материально хоть немножко? У тебя есть профессия? И когда мы стыкуем все эти вещи, эти факторы малые вместе, мы начинаем понимать, что есть всему свое время. И мы называем это время зрелости, не только физиологической, но и духовной определенной зрелости, когда человек уже готов. Вот почему вот эти зеленые, неопытные женятся при попустительстве родителей. Они думают, что кто-то уйдет. Кто-то заберет, кто-то ее украдет. Твое никогда, никуда от тебя не уйдет, если оно твое. Так решается у Бога. Поэтому духовное попечение семьи. Если сам еле-еле стоишь на ногах, куда ты заведешь эту семью? Как ты сможешь хорошо управлять своим домом? Вот почему подпасть можно нареканию, братья. Вот о чем говорит Павел здесь. Чтобы не подпал нареканию и даже осуждению с дьяволом. Почему? Это потому, что это уже погибель. Если осуждение с дьяволом, это речь идет о конкретной погибели. Вот почему столько разрушенных семей. А иногда мне никого не надо. Я все знаю. Я смогу. Знаете, это очень часто бывает на то, когда, начитавшись книжек, насмотревшись фильмов, дети думают, что это так, как в фильме. А жизнь – это совсем другое. Жизнь – это реальность. Жизнь – это трудности. Жизнь – это испытания. И вот при первом, очень часто, самом маленьком испытании, они разлетаются, эти отношения. Вот почему столько разрушенных семей. Потому что, братья, говорит голос плоти внутри. А что это? По плоти начали и по плоти закончили. Это печально и это очень страшно. Поэтому священник – это Божий человек. Это человек, мы говорили, который на службе у Бога. Был возраст у священника, определенный возраст. Но мы называем это часто несозревшая почва, несозревшая личность. Потом мы говорим, рано начинаются проблемы, потом беда. Все-таки, когда человек способен брать решение на себя, ответственность брать на себя, вот тогда он отвечает, чтобы надежность была в этих отношениях, чтобы постоянство было в этих отношениях, чтобы верность была в этих отношениях. А это испытывается чем? Это испытывается только временем. Итак, священник, братья, это духовно зрелая личность, которая имеет определенный опыт уже, познание имеет, посвятившая себя на служение Богу, это значит, он готов служить людям. Личность примерная, личность добрая, личность отзывчивая, личность добродетельная, все делающая с любовью и в Божьем страхе. Поэтому сегодня у нас время проверки самого себя. Кто я? Возлежащий или служащий? Братья, я всегда говорю о том, я знаю, это факт жизни, что есть люди, которые хотят и любят служить, а есть люди, которые ждут, чтобы им служили. Неправильная позиция нас, мужчин, если мы поставили установку такую в жизни. Я добытчик денег, я отец, я господин в семье, я сажусь за стол, меня должны обслужить. По закону, да. А по благодати? А по благодати встать и послужить жене. Это по благодати. Не ждать, пока она тебе нальет. Борщ стоит рядом, полметра. А ты не встанешь, не сдвинешься с места. Потому что ж ты мужик. Ты ж деньги приносишь домой. Пусть работает. Братья, это не благодать, это не отношения. Это исполнение супружеских обязанностей и долга без отношений любви. Это требование к себе, это жизнь эгоиста. Это страшно. Поэтому мы говорим, что я должен быть все-таки, наверное, служащим. Хотя могу быть и возлежащим. Имею на это право? Имею. Но кто больше, возлежащий или служащий? Иисус говорит, а я среди вас. Вот он пример. А я среди вас. Я среди вас как служащий. Кто кого я? Добрый и верный, или лукавый и ленивый? Тоже есть определение Божие. И оно будет обязательно. Бог посмотрит, сделает свое определение и сделает свое решение. Поэтому, братья, несколько практических советов. Божья гармония в доме, она начинается с выстраивания моих личных отношений с Богом, моего контакта, моего сближения с Богом. Она дает мне возможность распространять этот Божий запах прежде всего на свою семью. Прежде всего на свою семью. Следующее хочу отметить, что Божья гармония в доме будет, если отец позаботиться об устроении семейного алтаря. А это значит объяснить и научить семью о значении и важности существования этого алтаря. Это место совместного поклонения Богу. Это место, когда мы вместе можем помолиться, вместе можем Божье Слово почитать, вместе можем попеть, вместе можем поговорить, пообщаться. Это не просто чай попить.
1: Это устроение домашнего семейного алтаря. И мы на этом месте объясняем важность, значение Слова Божьего в жизни детей, семьи, верующего человека. Важность молитвы, важность опресноков. Научить свою семью правильному общению с Богом через Божье Святое Слово, через молитву. Я хочу сказать, что здесь как раз мы начинаем объяснять детям, что значит квасное в семье, в жизни. А квасное всегда – это то, что связывает человека со грехом. И оно не имеет места, должно быть в семье священника, в доме христианина. И квасное должно было быть всегда вынесено, потому что оно с Пасхой, квасное, ничего не имеет общего. И пасхальный агнец – это чистый агнец. Мы это должны объяснить вот там, за этим семейным алтарем, вот эти основы христианства нашим детям. И очищение семьи, оно будет настолько возможным и эффективным, насколько я буду применять его лично в своей жизни, как отец, как священник в своем доме. Научить наших детей нужно исповедовать свою веру через активное послушание Богу. Исповедовать свою веру через активное послушание Богу. Что это значит? А это значит помазать косяки дверей кровью агнца. И когда губитель будет идти, он пройдет мимо. Неотъемлемая часть, братья, поклонения вокруг семейного алтаря – это преклонение перед нашим Богом. У семейного алтаря как раз происходят вот эти вещи, процесс кормления опресноками. Что это значит? Опресноки – символ Божьего Слова. Кормление Божьим Словом вот там будет происходить у семейного алтаря. Друзья, вокруг семейного алтаря или на этом алтаре приносятся жертвы Богу хвалы, жертвы поклонения, прославления, назидание от песен, исполнение Святым Духом. И в этом процессе должна быть задействована вся семья, где священником является отец. Итак, мы заканчиваем, мы можем подвести определенный итог. Божья гармония, братья, это будет как у букет, собранный из различных цветов. Это Христово благоухание. Это запах живительный на жизнь. Это результат, который приходит от познания Бога, от познания Его воли и желания быть послушным этой воле. Это реальное господство Иисуса в нашей жизни, где каждый, зная свою роль, он подчинен Христу. И это царство любви и мира. Мой вопрос, когда мы встречаемся, задаем друг другу вопрос, как дела? Этот вопрос сегодня стоит в воздухе перед нами. Как дела, братья? Как дела, священники? Как дела, отцы? Как дела? Являюсь ли я мужем по сердцу Бога сегодня? В каком царстве я живу сегодня? С Божьей стороны сделано абсолютно.

0: чтобы все семьи были благословенными, счастливыми, чтобы вы были все хорошо управляющие домом своим. Бог возложил на нас эту ответственность. Поэтому пусть Бог только поможет нам в этом. Пусть только Бог нас благословит в этом желании. А время жатвы придет. И мы увидим, это хотел бы, чтобы каждый из нас, я и вы, сказали, вот я, Господь, и дети, и моя жена, и все тех, которых Ты дал мне. Вот это маленькое или побольше, или большое стадо. Я никого из них не потерял, потому что я исполнил волю Твою. Вот тогда мы услышим эти слова. Хорошо. Добрый и верный раб. Да благословит нас Господь.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная.

0: передай им любовь драгоценную и прощальный привет.
1: В Германии 20 часов.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем нашу тему «Иисус Христос в каждой книге Библии». И в этой теме мы желаем пройти все Священное Писание для того, чтобы в каждой книге Ветхого Завета увидеть образ Иисуса Христа. И сегодня перед нами книга «Притчи». И я хочу говорить об этой теме «Иисус Христос – премудрость Божия». Книга «Притчи» так и начинается. Мы читаем первый текст первой главы «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость». Когда мы смотрим на эту книгу, читаем эти тексты, которые, как сам Соломон сказал в следующей книге, книге «Екклесиаста», он говорит слова «мудрых, как иглы, как вбитые гвозди». Вот эти короткие притчи, они действительно как эти вбитые гвозди, которые такие простые, но наполненные такой глубокой мудростью. И когда мы читаем эту книгу, эта книга «Притчи» может показаться нам списком моральных правил. Она может восприниматься нами как такие практические советы, которые как-то и не связаны с Иисусом Христом, которые как-то и не связаны с благодатью Евангелия. И для многих из нас наверняка эта книга очень близка. Почему? Потому что она очень практическая, она очень понятная. Она говорит о наших земных проблемах. Мы читаем эту книгу, и мы видим, что здесь много действительно таких простых, но таких важных советов, как детям быть послушным родителям, как мужьям не попасть в искушение разврата или в опасность алкоголя, как женам не быть сварливыми, но напротив быть добродетельными, как быть честным, как относиться к деньгам, как правильно строить бизнес, как следить за своим языком, как относиться к богатым или к бедным, как побороть лень, как правильно строить дружбу, как бороться против лени или ссоры. Очень простые, но очень важные вещи мы находим в этой книге. Я сказал, что здесь вроде бы и нечего толковать. Все очень ясно и понятно. Мы прочитали, мы должны взять и исполнить. И это намного легче, чем книга «Левит» или книга «Послание римлянам». Те книги, в которые нужно вникать, нужно находить эту истину, нужно истолковывать. Но книга «Притчи» – это не просто список каких-то правил. Книга «Притчи» – это не просто книга советов. Это книга, которая показывает нам путь мудрости, которая показывает этот путь, который ведет нас к жизни. И с другой стороны, она показывает путь глупости, который ведет к смерти. Но мы задаем вопрос, а где Христос в этой книге? Мы читаем все эти советы, мы читаем все эти повествования о мудрости. Где Христос в этой книге? Как нам вот в этой книге этих простых советов увидеть Господа Иисуса Христа на основании вот этого фундаментального текста, который мы взяли для этой серии, который говорит «Исследуйте Писание, ибо они говорят о мне», так говорит Иисус Христос. Посмотрите вот на это изображение. Что вы видите на этой картинке? Немного, правда? Мы видим какие-то огни, мы видим вроде бы там вода какая-то есть. И мы понимаем, что что-то там есть. Мы понимаем, что там на этом изображении что-то находится, но нам непонятно, мы не видим. Мы точно не можем сказать, что же находится там. Потому что темно, потому что ночь. И только тогда, когда входит солнце, мы видим совершенно другое изображение. И мы видим, что это залив возле Такомы. И мы видим изображение зданий, мы видим завод, мы видим мост. И более того, мы видим большую гору Райнир, которая возвышается над всем этим. Что необходимо было, чтобы мы увидели все эти детали? Что необходимо было, чтобы мы увидели эту прекрасную гору Райнир нашего штата? Необходимо было, чтобы солнце взошло, чтобы солнце осветило, и тогда мы видим все это. Вот так может случиться и с книгой «Притчи». Мы читаем все эти советы, мы читаем все это повествование, всех этих правил, всех этих установлений, И это как вот эти огни, которые мы видим, но мы видим не полностью. Необходимо, чтобы вот это солнце, просвещение Духа Святого, оно просияло, и мы бы увидели все эти важные моменты. И как эта прекрасная гора Райнир, мы бы увидели Иисуса Христа, который есть в этой книге. И тогда мы с вами можем сказать, что мы можем прочитать эту книгу и сказать, что есть хорошие правила, и мы начнем исполнять эти правила. Но проблема в том, что если мы начнем стараться делать хорошие дела, не получив спасения, не получив возрождения, это будет законничество. Не имея внутреннего изменения, не имея изменения сердца нашего, мы будем стараться делать что-то правильно и хорошо, не получив спасения по благодати. Законничество побуждает нас выполнять законы и правила. Законничество побуждает нас сделать это для получения спасения. И мы можем стоять в этой опасности, стараясь выполнять каждый совет книги притчи, стараясь выполнять каждое указание. И это будет законничеством, потому что внутренней жизни нашей нету. Нету спасения, которое дает нам Иисус Христос. Всякий раз, когда я выполняю какие-то правила, какие-то законы, какие-то советы, надеясь через это получить благодать от Бога, надеясь через это получить спасение от Господа, имея уверенность, что за это Бог принимает меня, это является законничеством, это не является Евангелием. И поэтому нам очень важно правильно понимать книгу притчи. Нам важно не оказаться в этой опасности законничества, но увидеть Иисуса Христа, увидеть благодать Евангелия. Есть другая проблема, с которой мы можем столкнуться, когда изучаем книгу притчи. Мы, изучая ее, можем не заметить основную проблему, которая есть у всякого человека. Это проблема нашего греха. Мы грешим не потому, что у нас недостаток какого-то познания. Мы грешим не потому, что кто-то нам не сказал, как нужно делать. Мы грешим не потому, что у нас не хватает советов. Мы грешим, потому что от рождения каждый из нас обладает греховной природой. И эта внутренняя греховная природа побуждает, заставляет нас делать грех. И даже если мы узнаем о всех этих правилах, советах, законах, которые дает нам книга притчи, мы не сможем исполнить их. Мы будем стараться жить по книге притчи. Мы будем стараться выполнять все, что там написано, и столкнемся с проблемой, что сил у нас не хватает. И мы не можем выполнить то, что там написано, потому что грешник отпал от Бога, он отпал от благодати Божией, и наша внутренняя греховная природа всегда толкает нас сделать неверный шаг. Она всегда побуждает нас идти по пути греха. И тогда мы понимаем, что нам нужно что-то больше, чем просто список правил. Нам нужно что-то больше, чем добрые советы, которые мы можем найти в книге притчи. Мы находим, что нам нужен Христос. Нам нужно Евангелие. Нам нужно изменение нашей внутренней природы для того, чтобы мы были способны выполнить то, о чем говорит книга притчи. И так мы находим благую весть в книге притчи. И так мы находим Иисуса Христа вот в этих повествованиях, в этих советах, в этих законах. Мы находим, что Иисус Христос находится там. И тогда мы по-новому смотрим на книгу притчи. И мы понимаем, что это не просто сборник советов, чтобы приготовить нас жить какой-то беспечной жизнью собственными усилиями. Мы понимаем, что Библия показывает цель этой книги, как и цель любой другой ветхозаветней книги, это умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. Это было сказано Тимофею, вы помните, там сказано Тимофею, ты из детства знаешь священные писания, и эти священные писания, то есть каждая ветхозаветная книга, в том числе и книга притчи, они могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Поэтому книга притчи – это тоже книга о спасении. О спасении через Христа. Более того, как и все ветхозаветные книги, она необходима для нашего освящения. Она полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Для нас, христиан, которые имеем спасение и возрожденное изменение сердца нашего. Поэтому цель этой книги – освятить, спасти нас и освятить всякого человека, который читает этой книги. И вот в этой книге, в книге притчи, Христос показан как премудрость Божия. И нам важно увидеть Христа там. Нам важно увидеть эту премудрость Божию. Эта книга начинается словами, как мы прочитали, притчи Соломона. Соломон является основным автором этой книги. И мы читаем, что за свою жизнь он изрек 3000 притч и 1005 песней. Есть и другие авторы в этой книге, такие как Агур или царь Лемуил, но Соломон является основным автором. И вот все эти авторы, они хотели передать эту мудрость. И мы читаем эту книгу, и там написано, что отец передает мудрость сыну своему. И я сказал, что это не просто сборник советов, как избежать трудностей в этой жизни. Это собрание поучений, как восстановить взаимоотношения с Богом, которые были утрачены в результате грехопадения. Это грехопадение привело к тому, что человек потерял то, что он имел. Он потерял взаимоотношения с Богом. И вот теперь книга притчи, она учит нас, что когда наши взаимоотношения с Богом будут восстановлены, тогда мы будем способны восстановить взаимоотношения друг с другом. Тогда мы будем способны восстановить взаимоотношения со всем этим творением. Основная проблема – это наше взаимоотношение с Богом. Вот здесь нужно изменить. И Писание в этой книге притчи показывает, страх Божий нам нужен. Вот здесь ключ, вот здесь основание. Когда мы получаем страх Божий, когда с Богом мы налаживаем мир, тогда мы можем налаживать мир с нашим соседом, с нашим другом, муж с женой, жена с мужем, родители с детьми своими, когда с Богом будут восстановлены взаимоотношения. И вот в этой книге мы можем найти 5 истин об Иисусе Христе. Я хочу остановиться на этом, я хочу, чтобы мы увидели эти 5 истин о Христе. И эти истины связаны с этим словом «премудрость». Что это за слово? Книга притчи относится к книгам мудрости, так как книга Иова и как книга Екклесиаст, они говорят о мудрости, и в этой книге мы встречаем это слово «премудрость». Что это за слово? Мы понимаем, что в Библии есть слово «мудрость». Есть мудрость от Бога, есть мудрость человеческая. И слово «премудрость», вот эта приставка «пре» в русском языке, она указывает на превосходную степень. То есть премудрость – это какая-то превосходная мудрость. Это особая мудрость. Это мудрость, которая исходит от Бога. Превосходная мудрость. Посмотрите, мы читаем в Новом Завете, в первой книге, в первом послании к Коринфянам, во второй главе написано так. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего». И не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вот в этом тексте мы находим несколько важных мыслей. Первое. Премудрость относится к Богу. От Бога исходит премудрость Божия. Второе, что мы видим, что эта премудрость была тайной и сокровенной. Люди не знали о ней. Необходимо было Божье откровение, чтобы эта премудрость стала явной. Но и теперь Павел говорит, она открыта. И Павел говорит, мы проповедуем эту премудрость. мы находим также здесь сказано, что премудрость, она была предназначена Богом для нашей славы. И апостол Павел говорит церкви, он говорит христианам, он говорит о нашем времени церкви. И он говорит, вот эта премудрость Божия, она была предназначена для вашей славы. И последний момент, премудрость Божия связана с Иисусом Христом. Посмотрите, Павел говорит, что если бы они познали премудрость Божию, они бы не распяли Господа славы, то есть Иисуса Христа. Оказывается, премудрость Божия имеет прямое взаимоотношение с Иисусом Христом. И вот когда мы это понимаем, давайте мы теперь посмотрим на книгу притчи. Давайте вот в этой книге мы найдем эти пять истин об Иисусе Христе. Первое, что я нахожу здесь, премудрость принадлежит царю. Давайте еще раз посмотрим вот на этот первый стих первой главы. Здесь сказано «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость». Соломон с самого начала этой книги, он делает связь с царской линией Израиля, с титулом Мессии, сын Давидов. Соломон наставляет своего сына, потому что царь является представителем всего народа. Царь должен учить народ мудрости. Если сам царь будет входить в мудрости, тогда и все царство его будет прочным. И мы читаем, посмотрите, в 29 главе книги притчи сказано, «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». 29 глава притчи сказано, «Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». Мудрость принадлежит царю. Наверное, для нас это особо важно в год выборов в Америке, потому что каждый царь, каждый президент, каждый руководитель страны для того, чтобы править разумно и чтобы царство, страна имела благословение и благополучие, этот царь нуждается в мудрости от Бога. И если царь не принимает мудрость от Бога, не будет благословения, не будет успеха. И мы видим, что так произошло у потомков Соломона. Мы видим, что сначала сам Соломон ушел от мудрости, потом его потомки ушли от Господа, и народ оказался в плену за идолопоклонство. Но осталась надежда у народа, что однажды придет царь, однажды придет сын Давидов, который восстановит это. Он будет править в премудрости книги притчи. Он будет править так, как написано в этой книге. Поэтому премудрость относится к правлению царей. Без премудрости любое царство превращается в хаос. И Соломон наставляет своего сына, чтобы царская династия выстояла, чтобы от сына к сыну передавалась эта мудрость, потому что однажды в этой царской династии придет великий царь, придет сын царя Давида, который установит царство. Это будет Иисус Христос. Соломон был мудрым царем. Он получил мудрость от Бога как дар в ответ на его просьбу, чтобы править народом. И это царство было благословенным во время правления Соломона. Оно было процветающим, но потом мы говорили, что Соломон ушел с этого пути мудрости. Он послушал жен, которые склонили его к идолопоклонству. И мы видим, что с момента Вавилонского плена вот эта царская династия остановилась, потерялась эта линия. И мы видим, что здесь есть это обетование. Вот в этом первом тексте, с самого начала книги притчи, есть надежда, придет этот царь Давидов, придет тот царь, который мудростью своею восстановит царство, которое будет вечным. Этот царь сам будет премудростью, о которой говорит книга притчи. Посмотрите, в книге Исаии мы находим указание на этого царя. 11 глава Исаии говорит так, «И произойдет отрасль от корня Иисеева». И ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. В Новом Завете мы находим указания, кто будет этим царем. Мы находим откровение, кто исполнит это слово, о котором сказал Исаия. И вы помните, в 12 главе Матфея Иисус Христос говорит: «Царица Савская, царица Южная восстанет народ с родом сим и осудит его». Почему? Там сказано, потому что она приходила послушать мудрость Соломона. И дальше сказано: «И вот здесь больше Соломона». Царица Савская приходила послушать мудрость Соломона, но Христос говорит: но здесь, сейчас, в этот момент, когда Он произносит эти слова, тот, кто больше Соломона, это сам Иисус Христос. Это Он, этот царь. Это тот, кто будет этим царем премудростью. И мы читаем, что этот великий царь, тот, кто пришел на эту землю, тот, кто правил здесь, он учил народ притчами. Вы помните, как написано в 13 главе Матфея: «И поучал их много притчами». Это были притчи о Царстве Небесном. Христос говорил эти притчи, подобно как и книга притчи говорит о Нем. Сам Христос говорил притчами. Он учил об этом Царстве, которое Он однажды восстановит. Подумайте о Нагорной проповеди. Нагорная проповедь, она очень похожа на книгу притчи. Там есть эти короткие высказывания, в которых Христос определяет свое царство. И Он говорит, что те люди, которые войдут в Его царство, они блаженны. Это кроткие, это милостивые, это плачущие, это чистые сердцем. И когда мы читаем эту Нагорную проповедь и все эти блаженства, и мы проверяем каждый с собой, и мы думаем: а я войду в это царство? Я могу о себе сказать, что я чистый сердцем, я кроткий, я плачущий, я милующий, я алчущий и жаждущий правды. И наверняка каждый из нас, наверное, скажет: нет, я не таков. Нет, нет у меня этой силы, нет у меня этих характеристик. И тогда мы находим, что этот царь, тот, кто является премудростью, это он таков. Это Он был плачущим, это Он милостивый, это Он алчущий и жаждущий правды. Он исполнил на себе все это. И Он дает нам право войти в Его Царство не потому, что мы законники, не потому, что мы способны, не потому, что мы все выполнили, а потому, что этот Царь устанавливает это Царство, и Он приглашает нас по благодати, верою, веря в Него, в этого Царя, которому принадлежит мудрость, войти в Его Царство и стать наследниками вот этого Царства. Премудрость принадлежит Царю. Вторая истина, которую я нахожу здесь. Премудрость – это личность. В первых 9 главах книги притчи Соломон учит своего сына тому, что в жизни сына может прийти благословение, если сын будет иметь правильные взаимоотношения с личностью, которая в этой книге названа «премудрость». Соломон говорит о мудрости как о личности. Он не говорит о мудрости как просто о опыте каком-то, о знании каком-то. Соломон рисует премудрость как особую личность. И с другой стороны, он говорит, есть другая личность, которая называется безумие, которая называется глупость. И Соломон говорит сыну своему: ты должен иметь взаимоотношения с мудростью, потому что если ты будешь иметь взаимоотношения с другой личностью, с глупостью и с безумием, ты пойдешь по пути погибели. Ты должен отвергнуть безумие и выбрать личность, которая называется мудростью. И проблема в том, что многие христиане сегодня, читая книгу притчи, они воспринимают ее как список советов. И они думают, что для того, чтобы получить мудрость, нам нужно просто больше знания. Мне нужно еще вот этот совет, мне этот совет. Я прочитаю об этом, я еще больше наполню свою голову знанием, познанием. И когда я все это буду иметь в своей голове, тогда я буду иметь мудрость. Соломон говорит: нет, ты должен иметь взаимоотношения с особой личностью, которая является премудростью, и тогда ты отвергнешь глупость, и тогда ты не пойдешь по пути беззакония, и тогда ты будешь мудрым. Посмотрите, 8 глава книги притчи, она говорит об этой личности. Я прочитаю эти несколько стихов, я хочу, чтобы мы увидели и услышали. Это не опыт, это не знание, это особая личность, которая показана в этой книге. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенных. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лесу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими». Когда мы читаем вот эти слова, мы видим, что премудрость, о которой написано в книге притчи, это не просто знание, которое попадает мне в голову. Это не просто опыт, который я набираюсь у других людей. Премудрость, она провозглашает, она учит, она наставляет. Здесь сказано, что она была от начала, до того, когда Бог творил вселенную. Премудрость говорит, я была художницею. Премудрость в этой книге показана как личность, и это открывает нам великую истину, которую мы должны познать, когда мы изучаем книгу притчи. Премудрость – это не состояние, это не опыт. Премудрость – это личность. Эта личность имеет имя, и имя – это Иисус Христос. Посмотрите, в Новом Завете апостол Павел так говорит в 1 Коринфянам 1 главе. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Апостол Павел объясняет, он говорит, Христос – это Божья премудрость. Мы Его проповедуем, Он – Божья сила и Он – Божья премудрость. И в 30 тексте этой главы сказано, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Мы можем сделать вывод, что книга притчи показывает нам Иисуса Христа. Всякий раз, когда мы встречаемся в этой книге с Божьей премудростью, там показан Иисус Христос. Это очень важно понять. Мы можем стать мудрыми только тогда, когда мы будем иметь отношения с Иисусом Христом. Только тогда, когда каждый день в жизни нашей мы будем иметь эти близкие отношения с Христом. Вот тогда мы будем получать мудрость. Колоссянам 2:3 написано, в котором, то есть в Иисусе Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Если вы не возрастаете в мудрости, если вы не способны исполнить советы книги притчи, это говорит только об одном. Не о том, что у вас мало знания. Не о том, что вы еще и какой-то совет не прочитали и не знаете, что выполнить. Это говорит о том, что у нас нету отношений с Иисусом Христом. Причина только в этом. Если нету силы бороться с искушениями, если мужья впадают в грех разврата, если жены остаются сварливыми, если дети не покоряются своим родителям, если нечестность в бизнесе, если проблема в отношении к деньгам, если проблема лени, это все указывает на одну причину. Нету правильных взаимоотношений с Иисусом Христом. И поэтому, если вы ходите в мудрости, это показывает, вы являетесь учеником Иисуса Христа. Но если вы ходите в безумие, если вы нарушаете то, о чем говорит книга притчи, это показывает ваше состояние неверующего сердца, невозрожденного сердца. Третья истина, которую мы находим. Премудрость нисходит с неба. Посмотрите, в 30 главе книги притчи мы находим указание, где найти эту мудрость. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. Я не науч... и не научился я мудрости, и познания святых не имею, так говорит Агур, который пишет эту главу. И дальше он задает вопрос, кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя его? И какое имя сыну его, если знаешь? Он задает вопрос, где эту мудрость найти? Кто восходил на небо? Кто сходил? Какое имя сыну его, если знаешь? И вот здесь, когда мы читаем эти слова, мы находим ответ, что премудрость Божия, она не сходит с неба, оттуда она приходит. И благая весть Евангелия в том, что Бог открыл эту премудрость свою в своем слове, когда это слово пришло с неба, когда это слово стало плотью, когда Господь Христос родился и пришел на эту землю. И мы читаем с вами слова самого Христа в 3 главе Евангелия Иоанна. Он говорит, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Агур задает вопрос, кто восходил на небо? Кто эту мудрость может увидеть? Как имя Сыну Его? И мы находим ответ в Священном Писании. Имя Сыну Его, Господь Христос. Он восходил на небо, Он, сшедший с небес, Он тот, кто принес эту мудрость. Сегодня люди говорят слова «слушай свое сердце». Это популярное выражение сегодня, которое является антибиблейским. Потому что Писание говорит, что если ты будешь слушать свое сердце, оно обязательно поведет тебя в грех. Писание открывает нам, слушать нужно Бога и Его Слово. Мудрость сходит с неба. Господь открывает нам эту мудрость. И нам важно признать это. Книга притчи говорит, ибо Господь дает мудрость. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Вся вот эта истина книга притчи, она может сведена быть к таким словам, доверяй Богу, а не самому себе. Получи эту мудрость, которая от Бога нисходит. Он однажды пришел уже на землю. В лице Иисуса Христа мы находим это откровение и находим эту мудрость. И вот здесь Писание говорит, страх Божий нам нужен. Нам важно признать себя людьми неразумными. Мы не можем ходить правильным путем. Нам важно в кротости признаться, что мы нуждаемся в Боге. Нам нужен страх Божий. Преклонение пред Ним, признание Его премудрым. И когда мы склоняемся перед Ним в страхе Божьем, вот тогда мы получаем мудрость. И с другой стороны, отсутствие страха Божьего показывает на гордость. И книга притчи говорит, придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Когда мы смиряемся пред Богом, вот эта мудрость, которая с неба пришла, она в сердце нашем. Господь дает нам эту мудрость. Четвертая истина, которую нахожу здесь, премудрость помогает различать добро и зло. Цель Господа нашего, когда Он пришел на эту землю, показать нам, что является добром и что является злом. И мы можем видеть, что сегодня вот эти понятия добра и зла, они меняются, они искажаются. Люди зло называют добром и обратно. И когда мы понимаем, что мудрость от Бога, когда в Слово Божие мы вникаем, тогда вот здесь открывается нам истина. Мы читаем в 13 главе притчи, «Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников – зло». Писание определяет, что есть добро и что есть зло. И нам важно, получив взаимоотношения с личностью Иисусом Христом, увидеть это. Он открывает нам глаза. Он показывает, что является добром и злом. Люди сегодня пытаются определить это самостоятельно. И когда я слушаю, когда я читаю вот эти слова, «Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения», я представляю эту ситуацию сегодня. когда мудрый отец, он пытается вразумить своего сына, он пытается наставить его в слове, а сын отворачивает от отца, а сын знает, где найти ему мудрость. Есть интернет, есть университет, есть много людей знающих, и сын отворачивается, не принимая наставления отца, он пытается найти мудрость где-то вокруг. А главное, иметь отношения со своим отцом. Вот это главное, вот там эта мудрость, вот там это наставление, когда с отцом ты имеешь отношения и принимаешь его наставления. И поэтому вот здесь мы находим это указание, что Соломон, используя указание, указывая на мудрость, он говорит, мудрость это не образование, мудрость это не ученая степень. Он использует слова о мудрости правосудия, суд, правота. Мудрость это способность отличить добро от зла. Эту способность мы получаем только от Бога. Это была проблема Адама и Евы, потому что они приняли решение вкусить от дерева познания добра и зла. Воля Божия была в том, чтобы зло и добро они познали от Бога, чтобы Господа они слушали, чтобы они были послушны Ему и получили мудрость от слов Бога. Адам и Ева захотели быть мудрыми без Бога. Они захотели получить это познание, нарушая заповедь Божию. И в результате произошло грехопадение. И об этом Павел говорит, называя себя мудрыми, обезумели. Это состояние любого человека. Если ты желаешь получить мудрость вне Бога, вне Его откровения, вне Его слова, ты не получишь этого познания добра и зла. Ты окажешься в том же состоянии мудреца, который обезумел, называя себя мудрым. Знать, что есть добро и зло, мы можем только имея мудрость от Бога и от Его Слова. Бог дал народу 10 заповедей, но они не способны были выполнить эти заповеди, потому что эта заповедь не была в сердце их. Они пытались всеми силами исполнять, но они поняли свою слабость. И вот тогда Бог дает обетование. Он говорит, я дам новый завет. И в этом новом завете Господь говорит, я вложу закон в сердца ваши. Я возьму это каменное сердце, я вам дам плотяное сердце. И там, на скрижалях этого плотяного сердца, я запишу слова мои, законы мои. И тогда вы будете способны исполнять. И это приводит нас к очень великой истине. Для того, чтобы исполнять книгу притчи, нам нужно изменение сердца. Нам нужна внутренняя трансформация. Нам нужно то, что в Новом Завете называется возрождением. И мы видим эту благую весть в книге притчи, когда понимаем, Христос дает возрождение. Только когда Он возродит нас, когда Он изменит наше сердце, когда Он даст нам новую природу, только тогда я могу быть способным исполнить книгу притчи. И мы читаем, посмотрите, книга притчи так и говорит. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». 20 глава притчи сказано, «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха?» Книга притчи направляет нас к Иисусу, который дает возрождение. Мы должны уверовать в Евангелие. Мы должны получить Дух Святой, который меняет наше внутреннее состояние. Я могу много говорить об изменении поведения. Я могу, как служитель, говорить, ты должен оставить это, и ты должен перестать делать это мужу, жене, детям, кому бы то ни было. И человек может перестать это делать. Он может перестать делать один конкретный грех, но неизмененное сердце покажет ему тысячи путей, чтобы похоть сердца была достигнута. Человек может перестать делать одно, но вариантов сатана предложит огромное количество, и человек не изменится, потому что нужно изменение сердца. Но когда Христос дает возрождение, когда Христос меняет наше сердце, вот тогда человек становится на путь мудрости. Именно поэтому мы с вами и читали, вот в первой главе 1 Коринфянам, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением». Во Христе мы все это получаем. В Нем наше искупление, в нем наше освящение, в Нем наша премудрость. Потому что, веруя в Него, мы получаем возрождение. И, наконец, последнее, пятое. Премудрость дает жизнь. Мы читаем в книге притчи: «На пути правды жизнь, а на стезе ее нет смерти. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней вверху, внизу. Выбор между мудростью и глупостью влияет на нашу повседневную жизнь, но он влияет и на наше будущее. Он определяет, где мы будем в вечности. Это вопрос жизни и смерти». И Бог часто в Писании ставит человека перед выбором. Бог показывает эти два конечных результата и говорит человеку: ты должен выбрать. И в книге притчи также показано, есть последствия от выбора пути глупости, есть результат от выбора пути мудрости. Мудрость ведет к жизни вечной, а глупость ведет к разрушению и смерти. Мудрость уводит от смерти и ведет к этой жизни вечной. И мы понимаем, все эти обетования, они были исполнены в Иисусе Христе. Он был праведным, Он претерпел смерть, Он сошел в преисподнюю за грехи наши, но Он воскрес, потому что Он был без вины и без греха. И теперь Он, Христос, дает жизнь воскресения. Только в Нем мы имеем свободу, только в Нем избавление от ада, только Он дает жизнь. Именно поэтому мы читаем в первом послании Иоанна, в 5 главе, сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Теперь я хочу задать вопрос. Вопрос каждому из нас. Знаешь ли ты Иисуса Христа, премудрость Божию, для того, чтобы исполнять советы книги притчи? Если сегодня кто-то из нас, слыша эти слова книги притчи, проверяя себя, замечает, что у меня по-прежнему проблемы, и мужья по-прежнему находятся в грехе, беззакония, разврата, по-прежнему не имеют силы бороться с искушениями, опасности алкоголя, а жены по-прежнему сварливы и не покоряются мужьям своим, а дети по-прежнему восстают против своих родителей, и у нас по-прежнему нечестность, неправильное отношение к деньгам, к бизнесу, к лени. Если мы проверяем и находим, что эти проблемы по-прежнему у нас есть, и мы не способны исполнять то, о чем говорит книга притчи, я хочу задать вопрос: знаешь ли ты Иисуса Христа, премудрость Божию, для того, чтобы исполнять советы книги притчи? Книга притчи открывает нам Христа. И нам нужны взаимоотношения с Ним. Нам нужны взаимоотношения с личностью, которая в этой книге названа «Премудрость». И когда у нас будут эти взаимоотношения, тогда книга притчи, она станет открытой для нас. Тогда, любя Господа нашего, мы пойдем по этому пути мудрости, который открыт в этой книге, чтобы достигнуть вечности, чтобы достигнуть жизни вечной. Аминь. Помолимся Господу.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Добавки книги пророка Даниила. В Септуагинте и в Вульгате книга Даниила содержит еще такие добавки: молитва Азарии, песня трех отроков и соединяющие их стихи 46 по 50. История Сусанны, вил и дракон. История Сусанны в штутгартском издании Септуагинты стоит в начале книги Даниила, а в римском издании Вульгаты эта история помещена в конце книги Даниила. Этих добавочных стихов и глав нет в еврейском тексте Библии. И еще неизвестно, найдены или их отрывки в кумранских пещерах. Содержание этих добавочных стихов и глав такое. Молитва Азарии начинается славословием Господа, возвещает его праведность и исповедует его правосудие над Израилем. «Ибо согрешили мы и поступали беззаконно, отступив от тебя». Затем он просит милости ради Авраама, Исаака и Иакова, ради их великого страдания и покаяния, молит об избавлении ради славы имени Господня. «Да познают, что ты, Господь, един и славен по всей вселенной». В связывающих стихах говорится, что халдеи разжигали печь нефтью, смолою, паклею и хворостом, но ангел Господень, сошедший одновременно с тремя отроками, выбросил пламя огня из печи и сделал в ней как бы шумящий влажный ветер. Песня трех отроков, какую они якобы пели, находясь в печи, составлена по образцу некоторых псалмов и призывает всякое творение, одушевленное и неодушевленное, благословлять Господа, превозносить Его вовеки, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. В книге Неемии 8.7.8 отмечено, что по возвращении из Вавилонского плена одаренные левиты читали из книги из закона Божья внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Возможно, что как молитва Азарии, так и песня трех отроков возникли в результате толкования, которое было записано отдельно, но переводчики книги Даниила включили это толкование в состав книги. История Сусанны вкратце такова. В Вавилоне жил богатый еврей по имени Иоаким, всеми уважаемый. В его доме собирались евреи. У него была очень красивая жена по имени Сусанна. Двое старейшин, избранных на тот год быть судьями, бывали у него в доме и соблазнились красотой его жены, которая после обеда выходила в сад гулять. Поймавши друг друга в подсматривании за нею и признавшись друг другу в своем увлечении ею, они спрятались в саду. Когда она в жаркий день пришла в сад и хотела помыться, и послала служанок запереть двери сада и принести ей масло и мыло, нечестивые судьи приступили к ней, чтобы она отдалась им. В противном случае они будут свидетельствовать, что с нею тут был молодой человек, и потому она отослала от себя служанок. Положение было безвыходное. Но Сусанна заявила: «Лучше мне не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». Она подняла крик, но и нечестивые старейшины начали кричать. Сбежавшимся на их крик Сусанна рассказала, что нечестивые старейшины приставали к ней с гнусным предложением. А старейшины рассказывали, что застали ее с молодым человеком, который был сильнее их, вырвался и убежал. На суде они повторили свое лжесвидетельство. Показания Сусанны не было принято во внимание. Когда осужденную вели на смерть, молодой человек по имени Даниил закричал: «Чист я от крови ее». Шествие остановилось. Даниила спросили, что значат его слова. Он ответил, что они, не исследовав и не узнав, осудили дочь Израиля. Все возвратились в суд, Свидетели старейшин отделили друг от друга. Даниил спросил первого свидетеля: «Под каким деревом видел ты Сусанну с молодым человеком?» Тот ответил: «Под мастиковым». Когда же потом спросил другого свидетеля, под каким деревом он видел Сусанну с молодым человеком, тот ответил: «Под зеленым дубом». Мастиковое дерево из породы бальзамных растений ни в коем случае нельзя смешать с зеленым дубом. Всем стало очевидно, что Сусанна говорила правду, а старейшины лгали, и поступили с ними по закону Моисееву, и умертвили их. Исследователи предполагают, что нечто подобное могло произойти в Израиле, но не в Вавилоне, где евреи не имели права приговаривать кого-либо к смерти. Вероятно, этот рассказ был написан на отдельном листе и служил основанием, что на суде надлежит допрашивать свидетелей очень тщательно. Поскольку в Талмуде трактат Санхедрин подробно разбирает всякие судебные дела, включая избрание судей и допрос свидетелей, то история Сусанны со временем потеряла важность, и ее еврейский оригинал утрачен. Переводчики же еврейских сказаний на греческий язык почему-то этот рассказ присоединили к книге пророка Даниила. Причем в одних изданиях Септуагинты он помещен в начале книги, а в других – при конце книги. Вил и дракон – вавилонские божества так осмеяны. В Вавилоне на прокормление идола Вила ежедневно расходовалось 20 мер пшеничной муки, 40 овец и 6 мер вина. Царь Кир всегда ходил ему поклоняться и однажды спросил Даниила, почему он не поклоняется Вилу. Даниил ответил, что он поклоняется только Богу живому, а Вил снаружи серебро, а внутри глина. Царь призвал жрецов и потребовал, чтобы они доказали, что Вил съедает оставляемую ему на ночь пищу, в противном случае они будут убиты, а если докажут, то умрет похуливший Вила Даниил. Как обычно, пища была приготовлена и поставлена на столах перед Вилом, жрецы удалились, а Даниил велел своим слугам посыпать пол капища тонким слоем пепла. Все двери заперли и запечатали царским перстнем. На другой день утром пришли и открыли капище. Царь глянул на столы, увидел, что все съедено, и громко воскликнул: «Велик ты, Вил, и нет никакого обмана в тебе». Но Даниил попросил царя посмотреть на пол, на котором были видны следы мужчин, женщин и детей. Разгневанный царь приказал схватить жрецов, которых насчитывалось 70, и они показали тайный ход, каким они со своими семьями приходили в капище и съедали поставляемое Вилу. Жрецы были убиты, а капище Вила разрушено. Вавилоняне также поклонялись дракону, и царь указал Даниилу, что дракон не мертвый предмет, а живое существо. Даниил попросил у царя разрешения справиться с драконом, не употребляя ни меча, ни копья. Царь позволил. Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это и бросил в пасть дракона, и дракон околел. Это возмутило вавилонян. Они пристали к царю с требованием убить Даниила, а если нет, то они убьют его за переход в еврейство. Царь поддался. Даниила бросили в львиный ров, где он пробыл 7 дней среди 7 голодных львов. В то время в Иудее жил пророк Аввакум. Он приготовил кушанье и нес на поле своим жнецам. Его встретил ангел Господень и велел отнести это кушанье в Вавилон, находящемуся в львином рве, Даниилу. Аввакум ответил, что он никогда не был в Вавилоне и не знает, где находится львиный ров. Ангел взял Аввакума за волосы, отнес его в Вавилон и поставил у львиного рва. Аввакум передал принесенную им пищу Даниилу, который возблагодарил Бога за память о нем. На седьмой день царь пришел к львиному рву поскорбеть о Данииле, но, увидевший его живым, возрадовался, приказал поднять Даниила, а его противников бросить на съедение львам. Сказанию о Виле и драконе в Септуагинте предшествует следующая заметка. Из пророчества Аввакума, сына Иисусова, колена Левиина. Эта заметка говорит, что о Данииле были разные сказания, и выше произведенное о Виле и драконе находилось в конце книги Аввакума, а потом его поместили в конце книги Даниила. В еврейском, так называемом мазорецком тексте Библии нет ни молитвы Азарии, ни песни трех отроков, ни истории Сузанны, ни сказаний о Виле и драконе. На эти сказания нельзя опираться. Но они являются некоторым свидетельством, что сотни лет до Рождества Христова евреи почитали Даниила как раба Господня и великого мудреца. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: А кто мой ближний? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Пережитое.
3: Иуда Искариот и паспорт. Студентам библейского института хотели преподать двухнедельный библейский курс по теме «Завет». Мусульманская страна. Решили собираться в официально зарегистрированной церкви, хотя там тоже нужна конспирация. В церквах разрешается только молиться, но изучение Библии с использованием ручек и тетрадей не приветствуется. Такие запреты и страхи связаны с новой чумой 21 века, террористической организацией

0: Пятый исламское государство. В список подозреваемых может попасть кто угодно, законопослушные христиане тоже. У страха глаза велики. Обжегся о горячее, дуешь на холодное. Граждан призывают обращать внимание на незнакомых людей у соседей и сообщать о них в милицию. Это дает повод проверяющим органам для неправомочных действий, клеветы и самоуправства. Жестко проверяются как церкви, так и мечети. Сейчас эти меры чуть ослабли. Больше свободы предоставляют мечетям. В отношении же христиан ничего не изменилось. Одна из бывших студенток по имени Фатима готовила обеды для нашей студенческой группы. После окончания сессии она рассказала мне, что во время учебы ее вызвали в милицию и предложили сделать 3 фото и записать на телефон 10-минутное видео нашей учебы. За это ей посулили заманчивое вознаграждение. Прописку в городе, которую почти невозможно получить, если не родился в нем, и бесплатное место для ребенка в детском саду. Похоже, к встрече с Фатимой спецслужбы подготовились основательно. Они навели о ней справки, узнали о ее проблеме с пропиской и ребенком, и через это решили склонить к сотрудничеству. Но не на ту нарвались. В последний день сессии Фатиму снова пригласили в милицию и попросили показать телефон. Посмотрев его, сотрудник возмущенно спросил, почему нет видео и фотографий. Фатима молчала. «Обманула нас? Не прикидывайся дурочкой, будто ничего не понимаешь. Мы же тебе ясно все объяснили». Она достала из сумки свой паспорт и протянула его со словами: «Читайте, тут все написано». Сотрудник возмутился. «Зачем нам твой паспорт? Мы тебя про фотографии и видео спрашиваем». Она им снова: «В паспорте моя фамилия. Прочтите, и вы все поймете». Милиционер, открыв паспорт, раздраженно произнес: «Гусейнова Фатима». «И что дальше?» «Ну вот, видите?» «Что видим?» «Там ведь не написано, что я Иуда Искариот».
1: «Это кто еще такой?»
0: «Ученик Спасителя Иисуса Христа. Он предал своего учителя за деньги. Христа убили, и он на 3-й день воскрес, а предатель Иуда повесился». Милиционер заерзал, накричал на Фатиму и выгнал ее из кабинета со словами: «Мы с тобой еще разберемся». Мусульмане суеверны. Наверное, услышав про повесившегося Иуду, подумали, что лучше от греха подальше держаться и отпустить ее, а то не ровен час что-нибудь недоброе случится. Слава Богу, все обошлось. Я спросила Фатиму, почему она не рассказала нам об этом сразу, а только после окончания учебы. Она ответила, что не хотела, чтобы в группе было напряжение. Иначе пришлось бы не учиться, а как на иголках сидеть, ожидая всякий раз облавы. «Тогда почему ты не отказала им сразу, если наперед знала, что не пойдешь на сотрудничество с ними? Они завербовали бы другого, а тот от страха мог бы всех сдать». Какой мудрой оказалась Фатима. Небольшого росточка, тихая и неприметная молодая женщина. Но какая сила духа! Она не солгала милиционерам, потому что ничего не обещала им. Бог с милостивым поступает милостиво, а с лукавым – по лукавству его. Эти товарищи были уверены, что она клюнет на их заманчивые коврижки в отношении прописки, но получили щелчок по носу. Конечно, перед лакомым кусочком трудно устоять, особенно если человек в нужде, но верующие имеют силу оставаться верным Христу, несмотря ни на что. Автор – Ширинай Досова. Молитва. «Верую, Господи, да будет тверже вера моя. Надеюсь, да будет крепче надежда моя. Люблю, да будет пламенней любовь моя. Скорблю, пусть скорбь моя будет во Христе. Поклоняюсь Тебе, единственному, стремлюсь к Тебе, непостижимому. Хвалу пою Тебе, источнику милости. Взываю к Тебе, вечному защитнику. Мудрость Твоя да направит меня, справедливость да хранит меня. Милосердие да утешит меня, сила да защитит меня. Мысли мои да будут о Тебе. Слова мои да будут они о Тебе. Дела мои да будут они по воле Твоей. Путь жизни моей да будет он от Тебя. Желаю того, чего желаешь Ты. Желаю, ибо желаешь Ты. Желаю так, как желаешь Ты. Желаю, пока желаешь Ты. Молю Тебя, Господи, просвети разум мой, воспламени волю мою, очисти сердце мое, освети душу мою. Ниспошли мне, Господи, любовь к Тебе, понимание себя, милосердие к ближнему, преодоление мира. Даруй мне, Отче, познать, сколь тщетна земная суета, сколь велико небесное царство, сколь мимолетно временное, сколь нескончаемо вечное. Помоги мне, Господи, пройти через смерть, миновать осуждение, обрести бессмертие. Молю Тебя через Иисуса Христа. Климент Александрийский. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Псалом 117, стих 6.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
3: Как любить ближнего? Любовь – это динамика взаимоотношений между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Ту же динамику Бог определил как основу взаимоотношений человека с Творцом и себе подобными. Поэтому любовь сущностно необходима человеку для того, чтобы полностью отображать его Творца. Бог, обращая внимание на самое главное, открывает свою волю через пророка. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговидения более, нежели все сожжений». В некоторых переводах, например, в немецком, написано, что Бог ожидает любви и познания Его. Содержание этого желания Божьего, Его воли, мы находим в великой заповеди любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. Эту заповедь можно также назвать двойной заповедью, потому что вторая подобна первой и является ее отражением или экзистенциальным дубликатом. Если первая заповедь отвечает на вопрос содержания, то вторая – как достичь его практически? В любви к Богу всем разумом, чувствами и волей, а также к ближнему, как к самому себе, заключается исполнение всего предписанного в законе и пророках. Иисус, отвечая на вопрос о том, кто наш ближний, указывает, что ближний – это оказывающий милость, то есть поступающий правильно по отношению к другому человеку. Законник спрашивает, кто мой ближний, чтобы ограничить охват своей ответственности. А Иисус говорит каждому из нас: «Ты ближний для всех нуждающихся в милости». Очевидно, Божья воля заключается в том, чтобы мы посвятили себя любви и познанию Его, а также основанным на любви взаимоотношениям с Ним и ближними. Что это значит практически? Как любить? Любить ближнего, как Христос любит. Он говорит: «Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Иисус Христос есть совершенное откровение Бога и Его любви. Евангелие показывает нам, что любовь Божья – всеобъемлющая, жертвенная, справедливая, добровольная, избирающая и спасающая. Это побуждает каждого из нас практиковать подобную любовь. Эта совершенная любовь Христова делает человека способным положить душу свою за друзей своих, как это сделал наш Спаситель. Иисус Христос оказывал влияние на людей любовью, в контраст с таким методом дьявола, как принуждение, контроль, запугивание, манипуляция, ложь, клевета, жестокость. Они нам знакомы как естественная склонность плотского человека. Принуждение игнорирует человеческое достоинство. Контроль – это инструмент неуверенных в себе людей. Выражение недоверия к другим, запугивание, означает добивание результатов с помощью страха. Манипуляция – это нечестная, скрытная подтасовка слов и ситуаций, чтобы добиться своего. Ложь и клевета служат для уничтожения репутации другого человека, очернить другого, чтобы на этом фоне выглядеть в более лучшем свете. Жестокость – это выражение нравственного бессилия. Методы дьявола необходимы низкой натуре, чтобы продвигать свою волю, свои установления и везде, где это возможно, добиваться своего. Хорошо известно, что принужденное послушание и наружное поверхностное исполнение требуемого производят лицемеров. Верность же Богу прививается не жестокостью и принуждением, а любовью и благодатью. Методы воздействия Иисуса определяются свободой и добровольностью, и этим радикально отличаются от методов дьявола. Иисус не принуждает, а приглашает. Он говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Господь не вламывается к нам, а стучит в двери нашего сердца. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Он любит, поэтому приглашает и зовет к себе каждого, рожденного в этот мир. Приглашение Иисуса происходит в духе свободы, потому что где Дух Господень, там свобода. Он не принуждает, а ненавязчиво предлагает благословение благодати и вечную жизнь. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Принцип добровольности мы видим даже, казалось бы, в крайней ситуации, когда многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Иисус уважает решение и выбор каждого человека, и даже того, который решил идти в противоположном направлении. Добровольность и свободу выбора в служении Иисуса мы видим и в представлении альтернатив с их последствиями. Например, служение двум господам, Богу или Мамоне, широкие или тесные врата, широкий или узкий путь, строительство дома на камне или на песке. Связанный с этим метод воздействия Иисуса – это предупреждение. «Если не покаетесь, все так же погибнете». Христос не скрывает от слушателей истинного положения вещей и особенно серьезности последствий неверия в Него. Например, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Движущей силой добровольности и личной свободы является истина. Иисус сказал о себе: «Я путь и истина и жизнь». Поэтому знание Христа – самый существенный опыт человека. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус Христос своим светлым примером воплощает принцип добровольности. Он добровольно пришел на эту землю. Мы читаем, что Он добровольно уничтожил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он добровольно понес на Себе грех мира. Он добровольно пошел на крест, добровольно отдал жизнь свою за грешное человечество. Иисус сказал: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Духу Христову чуждо какое-либо принуждение. Господь хочет, чтобы каждый человек добровольно сделал выбор – любить Его взаимной любовью и служить Ему от всего сердца. Во свете этого ответ на Божий призыв – прийти к Иисусу и спастись – добровольный. Избрание возможности как спасения, так и погибели – добровольно. Ученичество Христа – добровольно. Он говорит верующим всех времен: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Очевидно, что и любовь к ближнему, как и отражение любви к Богу – добровольный выбор каждого человека. Любви к ближнему способствует следование примеру Иисуса по отношению к людям. Господь обращает внимание учеников всех времен на понятие величия в его царстве. Мы читаем в Евангелии. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Здесь ярко виден существенный контраст между властью двух противоположных миров. Величие тьмы характеризуется господством и властью. Князья господствуют, вельможи властвуют. На практике это строгий взгляд и требовательный властный голос. Это также умение ходить по головам и проталкиваться локтями. Господство и властность жизненно необходимы гордецам и обычно достигаются за счет унижения и порабощения других, физически или психологически. Величие же света радикально от этого отличается. Оно характерно духом кротости. Больший – всем слуга, первый – всем раб. Поэтому плотский разум и невозрожденная душа считают этот принцип величия слабостью, а кротких людей – глупцами. Уже сам приход Вседержителя Вселенной в этот мир является совершенным выражением кротости и смирения. Апостол Павел верно оценил этот приведенный выше подвиг и пример Христа. Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти, крестной. Какой контраст в сравнении с системой дьявола, который каждый бугорок старается уничижить, смирить и принудить к послушанию. То, что Иисус принял образ раба, не пустые слова. Он терпел лишения, гонения и горести во время жизни на земле и даже умыл ноги своим ученикам. Иисус также умер смертью раба через распятие на кресте. Какое величие! Никаких привилегий ни в жизни, ни в смерти. Любить ближнего помогает и понимание власти, данное нам Иисусом. Натуральная плотская склонность человека – добиваться власти над другим человеческим существом. Эта грешная потребность появилась вследствие грехопадения. Бог сообщает Еве, что ее муж будет господствовать над ней в контраст замыслу Божьему быть одной плотью. Апостол Павел, зная это экзистенциальное напряжение между идеалом и практикой, напоминает верующим о христианском принципе власти, говоря: «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом». Здесь не говорится «подчиняйте других себе», но «повинуйтесь друг другу». Другими словами, любите друг друга, подчиняйтесь нуждам друг друга и этим покажите вашу любовь к Богу. И для этого во взаимоотношениях между людьми необходимо смирение, почитать другого высшим себя. Апостол Павел наставляет верующих: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Как это возможно? Уважай образ Божий в другом человеке. Помни, он или она тоже чадо Божье, подобие Божье, а не только ты. Принцип смирения во взаимоотношениях между людьми зиждется на жертвенной любви и благоговении перед Христом и образом Божьим в ближнем, в человеке. Итак, как любить практически? Любить ближнего, как самого себя. Иисус дал нам нравственное правило, применимое во всех ситуациях жизни. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Интересно отметить, что великую заповедь любви к Богу, выраженной любовью к человеку, на которой утверждаются весь закон и пророки, Иисус приравнивает к своему моральному правилу, подчеркивая: «Ибо в этом закон и пророки». Явно, что это правило Иисуса является ответом на вопрос о том, как исполнить великую заповедь. Как любить ближнего в свете этого правила Иисуса? Прежде всего, нужно определить правильность отношений и поступков. Знание того, как другие должны поступать с нами, дано нам Творцом и основано на любви к самому себе. Это знание совершенно и безошибочно на все случаи жизни. Поэтому знание того, как с нами должны поступать другие, не совещательное или оптативное «хочу делаю, хочу нет», а юридически обязывающее. К сожалению, часто между нашим знанием и поступками большая разница. Хотим, чтобы с нами поступали честно, а сами нечестны. Хотим доверия, а сами не доверяем. Хотим, чтобы с нами обращались нежно, а сами грубим. Мы хотим себе добра, а делаем другому зло. Эта разность между знанием и поступками – грех перед Богом, потому что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, влекущий наказание. Иисус сказал, что раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много. Как любить ближнего практически? Прежде чем что-то сказать или сделать, подумай о том, как я хотел бы, чтобы со мной поступили в данном случае. Необходимо взять себе за правило следующее. Прежде чем обмануть, очернить, унизить, игнорировать другого или дать волю своим страстям, спроси себя: «Хотел бы я, чтобы со мной так поступали?» Нужно помнить, что знание того, как другие должны поступать с нами, обязывает нас поступать так же с ними. Любить ближнего – это не опция или одна из возможностей, но морально обязывающая нас великая заповедь Господа. Очевидно, что по любви к Богу, выраженной любовью к ближнему, все мы будем взвешены и судимы. Как любить ближнего? Ответ явный. Как Иисус любит нас, как Он научил нас любить людей. Как достичь этого практически? Любить ближнего как самого себя, то есть инвестировать жизнь свою или хотя бы часть ее на благо другого человека и общества. Способность к такой любви вложил в нас сам Бог, который сказал через своего посланника: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь. Вопрос, ответ.
3: Кто сотворил Бога? Недавно две девушки задали мне вопрос: кто сотворил Бога? Ответ прост. Никто. Бог по определению безначален. Но за поверхностной наивностью этого вопроса сокрыт весьма глубокий философский принцип. Из ничего не получится нечто. Абсолютное ничто не может быть причиной чего бы то ни было. Ничто не может породить что-то. Точно так же, как что-либо не может быть причиной собственного существования, потому что в этом случае оно должно было бы существовать до существования самого себя. Так что если когда-то не было ничего, то и сегодня ничего не должно быть. Раз что-то существует сейчас, значит, что-то существовало всегда. А то, что существует всегда, не имеет начала и в причине не нуждается. Таким образом, наличие временного, зависимого, ограниченного и конечного бытия доказывает существование чего-то вечного и самодостаточного. Если существует хотя бы что-то, чего могло бы и не быть, будь то травинка, галактика, букашка, правительство, младенец, мы с вами, значит, существует нечто, чего не быть не может. Мы же стоим перед очевидным фактом. Вселенная, будучи совокупностью пространства, времени и материи, существует. И это может иметь только два варианта объяснения. Либо сама Вселенная вечна и потому не нуждается в какой-либо причине для своего существования, либо она имела начало. Если же Вселенная имела начало, тогда причина ее существования должна находиться вне самой Вселенной, вне материи, то есть сверхъестественное, вне пространства, бесконечное, и вне времени, вечное. Более того, если материальный мир имел начало, то самому первому мгновению его существования никакое иное его состояние предшествовать не могло, а единственным типом причинности независящим от предшествующего состояния системы, является чье-то волеизъявление. Способна же на такое только личность. Вот и выходит, что все наблюдаемое нами в этом мире уже самим своим бытием доказывает, что существует вечная, бесконечная и сверхъестественная личность, по собственной воле создавшая все из ничего. Ее, эту личность, и называют словом «Бог». В том-то и заключается загадочность логики атеистов. Пока разговор носит отвлеченный характер, они соглашаются с очевидным утверждением. Временное, то, что имело начало, нуждается в причине и создателе, а вечное, не имевшее начало, не нуждается. Но как только беседа переходит в предметную плоскость, они готовы верить, что имевшее начало Вселенная возникла сама по себе и не нуждается в создателе для своего существования, а безначальный Бог почему-то вдруг должен иметь начало. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
3: Искать лица Господа. Уважаемая Анна Вельгдейр, трудно найти в славянском евангельском братстве человека, который не знал бы песни «О молитва», кто со слезами на глазах не пел бы в своем сердце с хором или группой «От погибели спасла меня милость Божья». Кто за этими песнями стоит, знают очень немногие. Этот пробел мы хотим сегодня хотя бы немного восполнить. Расскажите немного о себе, о семье, в которой вы родились и выросли.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели. Сразу хочу внести ясность по поводу своей фамилии. Вельгдейр. Дейр – моя девичья фамилия. Это мой муж посчитал нужным указывать ее во избежание путаницы, так как в Германии живет еще одна Анна Вельг, которая тоже пишет стихи. Я родилась в Казахстане в 1952 году в многодетной семье верующих. В 14 лет у меня было осознанное обращение к Господу, а в неполных 18 я приняла святое водное крещение. С этих пор я и начала писать стихи. В основном это были слова для песен, мелодии к которым сочиняли мои сестренки. То, что эти песни до сих пор живут, это незаслуженная милость Божья.
3: Какая у вас сейчас семья и где вы живете?
0: Живу я в городке Гагенау. Он находится в живописном горно-лесном массиве Шварцвальд в Южной Германии. У меня одна дочь и двое внуков. Муж Владимир Вельг умер 5 лет назад. Семья дочери живет рядом. Они заботятся обо мне, любят Господа и заняты служением в церкви. За это я очень благодарна Богу.
3: Вы помните день вашего обращения к Господу?
0: Да, конечно. Это незабываемо. Мне с детства были знакомы только домашние общения христиан-односельчан. Однажды папа повез мою старшую сестру и меня на настоящее собрание. Слово Божье не просто коснулось наших сердец, оно потрясло нас до глубины души, и мы приняли это слово спасения, не стыдясь слез покаяния.
3: Не записали ли вы где-нибудь ваше первое стихотворение?
0: Записала. Одно из первых моих стихотворений было «Неужели, мой Бог, я останусь?». В церкви у нас тогда были очень горячие проповеди о скором пришествии Христа. В моем впечатлительном сердце они вызвали всплеск эмоций, которые вылились в это стихотворение. Конечно, это был детский лепет, но кто-то его обработал и написал на него музыку. Теперь можно услышать эту песню в разных вариантах исполнения.
3: Ваши стихотворения стали песнями. Какое из них первым стало песней? Как оно родилось и легло в основу песни?
0: Стихотворение «Тихое небо», «Багровый закат» стало одной из первых песен, хотя я до сих пор никому не говорила, кто является ее автором. Вот как это было. Однажды молодой брат по вере Эдик Петер вручил мне листок с длинным стихотворением. Ему понравилось в этом тексте первое четверостишье. Он сочинил на него хорошую мелодию и попросил написать еще несколько куплетов. Мы тогда еще не знали слова «плагиат», и потому я продлила этот первый имеющийся куплет такими словами. «Как буревестника крик над водой, звук раздается над всею землей. Это зовет всех Господня труба. Встаньте, проснитесь, ведь гибель близка». К этому написала еще 2 или 3 куплета. Получилась хорошая песня. Если б можно было, я бы извинилась за это перед автором подлинного текста «Тихое небо».
3: Готовясь к беседе с вами, я заглянул в YouTube. Вашу песню «О, молитва» в исполнении Харольского посмотрели более 2,5 миллионов человек. И это только одна песня в исполнении одного певца, а вариантов исполнения множество, и все они находят своих слушателей и зрителей. Вы помните, как написали слова этой песни?
0: Конечно, помню. Я тогда писала не песню, а стих-молитву, то есть изливала перед Богом свое сердце. Суть песни в этом куплете «Боже мой, я жизни легкой не прошу». То есть я просила Господа вести меня по жизни так, как хочет Он, даже если это будет трудный путь. Главное, чтобы Бог был со мной, и Его рука была на моем плече. Просила с искренностью ребенка, которым я тогда и была в свои 19 лет. Эту искренность Господь принял. Думаю, в этом и есть секрет того, что такую несовершенную песню кто-то с любовью поет вот уже на протяжении 50 лет. Ну, а остальное было как в песне. «И вихри карагандинского бурана, бьющие в оконное стекло, и буря в сердце, ищущим лица Господа. Благодарю Бога, который однажды по воле своей соединил это простенькое стихотворение и мелодию Марии Панкратс-Петтер в одно целое, чтобы подарить эту песню своим детям».
3: Одна из самых популярных песен, написанных вами, это гимн «Вижу Бога каждый день». Расскажите, пожалуйста, как он был написан и как стал песней?
0: Однажды ко мне пришла жена моего брата и сказала: «Аня, я такую красивую песню нашла, но она на украинском языке. Переведи, пожалуйста». Я, понимая только общий смысл, написала текст так, как Господь дал. Хотелось, чтобы слова легко ложились на мелодию и легко пелись. Это было в 2010 году. Прошло довольно много времени. И вдруг я услышала эту песню в другом прекрасном переводе. Или, может быть, даже в оригинале. Ведь я не знаю, на каком языке она первоначально была написана. На русском или украинском.
3: Да, я нашел, что на украинском языке песню «Вижу Бога каждый день» написала Людмила Дарморст. Эту песню слушали миллионы людей. Что вы испытываете в сердце, когда видите такие цифры в интернете, например?
0: Относительно цифр. Я невнимательная, и мне как-то даже в голову никогда не приходило смотреть на цифры, на количество просмотров. И в данном случае, возможно, чаще всего эту песню поют не в моем переводе, а в другом, неизвестного мне автора.
3: Над чем вы сейчас работаете?
0: Стихи уже почти не пишу. Думаю, это связано с возрастом. Но всегда находится духовный труд, где можно приложить руку. Так что перо все еще в моих руках. А еще Бог дал мне возможность начитывать свои стихи и рассылать их в чатах. Я поняла, что для многих это удобнее, чем сборник стихов, который им некогда читать.
3: Что для вас самое главное в жизни?
0: Наверное, держать связующую нить с небом или, говоря словами псалтыря, искать лица Господа. Без этого я бы не могла писать стихи, но земная суета, конечно, и меня захлестывала.
3: Анна, чему вы больше всего радуетесь и что вас больше всего огорчает?
0: Я в том возрасте, когда горизонт с каждым днем все ближе и ближе. Конечно, мысли часто уносят за последнюю черту. И потому я очень рада и благодарна драгоценному Христу, искупившему наши души. Радуюсь, что меня не страшит смерть. Радуюсь, что впереди святая вечность с Ним. Что меня больше всего огорчает? Наверное, когда вижу, что к делу Божьему относятся небрежно.
3: Что бы вы посоветовали людям, желающим заниматься творчеством?
0: Вера Кушнир однажды сказала, что Господь вознаграждает за верность, Думаю, это качество должно быть у тех, кто серьезно хочет заниматься творчеством. И обязательно в написании стихов должно присутствовать вдохновение. Только так могут родиться хорошие стихи. А еще нужно уметь принимать критику.
3: Как вы относитесь к тому, что люди берут ваши произведения, пишут музыку, изменяя слова?
0: Положительно. Стих песенных слов отличается от обычных стихотворений, поэтому стих, не предназначенный для песни, нужно сначала обработать. Не каждый имеет контакты, чтобы обговорить это с поэтом. Потому иногда могут возникнуть недоразумения. Но не в моем случае. Я рада, когда слышу, что молодые композиторы пишут музыку и мелодии на мои слова, пусть даже где-то немного подшлифованные.
3: Как вы относитесь к современным песням?
0: Трудный вопрос. Возможно, в первую очередь здесь нужно держаться слов Писания. «Все у вас да будет с любовью. Почитайте один другого выше себя. Не ищи своего». Я стараюсь помнить это и обращать внимание на содержание песни, а не на мелодию, хотя мне, конечно, дороже и роднее наши старые добрые песни.
3: Что бы вы хотели пожелать читателям журнала «Вера и жизнь»?
0: Прежде всего, чтобы вы не думали обо мне более, нежели должно думать. Я самая обыкновенная, и вся слава принадлежит только Богу. Еще желаю, чтобы в наше неспокойное время у вас был в сердце покой от Бога, радость от Него и любовь к Нему. Я хотела бы выразить свое пожелание стихотворением. «Смотри на небо, снова все смотри, когда бывает трудно, горько, плохо, молитвенно с Всевышним говори, пред Ним себя осознавая крохой. Когда по отношению к тебе земное все настроено враждебно, держись за небо, главное в судьбе, смотри туда доверчиво, хвалебно. Смотри на небо, пусть со всех сторон тебя как горы беды окружают, а ты смотри туда, где белый трон. Верь, в небе за тебя переживают. А на земле сегодня царство тьмы, за наши души здесь идет сражение. Так важно, чтоб смотрели в небо мы, когда проблем да головокружение. Бог может в одночасье все решить, сломать воздвигнутые тьмой барьеры и жизни сложность переворошить. Смотри же в небеса глазами веры. Смотри на небо, каждый день смотри. Там ты однажды, как вознаграждение, увидишь негасимый свет зари, грядущего Христа, свое спасенье.
3: Спасибо, Анна, за беседу. Был очень рад немного ближе с вами познакомиться. Примите от имени сотрудников, читателей и слушателей журнала искреннюю благодарность за радость и благословение, которыми вы обогатили нашу жизнь своим творчеством.
0: Спасибо и вам. Благослови вас всех, Господь.
3: Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляет тебя. Звучит песня «Научи».

жизнь наша – это школа. Какие уроки уже мы усвоили, а чему надо еще научиться? Остались где-то в прошлом те года, когда за школьной партой мы сидели. И что скрывать, бывало иногда, учителей мы слушать не хотели. И были ведь у всех, наверняка, любимые предметы и не очень, а на страничках тонких дневника урок трудов наших в отметках точен. Так вот, кому-то нравилось читать, писать диктанты или сочинения, другой же быстро мог в уме считать, решать легко задачи, уравнения. Но все-таки желаннее и милей каникул долгожданных было время. Казалось, только станем мы взрослей, домашних всех заданий сбросим бремя. Казалось, прозвенит в последний раз звонок с нескрытой грустью на прощанье. И вот начнется в тот же день для нас жизнь без оценок и без замечаний. Был вечер выпускной, цветы, рассвет. Мы в розовых мечтах из детства плыли. И лишь теперь, через десятки лет, нам видно то, как мы наивны были. Наивны, ведь мы верили всерьез тому, что много знаем и умеем. А в жизни после было столько слез. Жизнь оказалась во сто крат сложнее, чем виделась из школьного окна. Тогда мы не могли представить это, что будет ежедневно ждать она на все вопросы нашего ответа. А нам придется всякий раз решать все новые и новые задачи. Придется сна себя порой лишать. Ошибки будут. Будут и удачи. Вся жизнь есть школа. Так устроил Бог. Но Он не объявляет расписание, когда великой радости урок, когда урок терпения, послушания. И нам не каждый нравится из них. Не всем урокам не всегда мы рады. Но планов не меняет Бог своих. Он знает, что действительно нам надо. Уроки есть печали и тоски, болезни и страдания уроки. После уроков только лишь таких мы слезно покаяние пишем строки. Идут занятия за годом год. Желаем или нет того мы сами, вот только неизвестно наперед, когда какой и где нас ждет экзамен. Шпаргалки просто незачем писать. Экзамены ведь те не по билетам. И что еще хотелось бы сказать, каникул нету ни зимой, ни летом. Не сообщил и дня того нам Бог, когда тихонько или громко очень вдруг прозвенит последний наш звонок, и мир иной в тот миг увидят очи. Этот замечательный стих написала Л. Железняк. Звучит песня «Нет силы, Господи», поет Ангелина Фомина.

Светлана Боголюбова написала стих «Господи, научи Тебя любить». О, Господи, научи Тебя любить, за каждый день благодарить. Научи слышать Тебя всегда, с достоинством хвале прожить года. Что Ты, Господь, отпустил, благослови мои пути, чтобы я не спотыкалась, с Твоего пути не сбивалась. Ведь плоть слаба, слаб человек, Господь, продли мой век, чтобы делами доказала, что я, Господь, Тебя узнала, что заповеди в сердце всех храню и привела к Тебе родню. Ведь это заветная мечта, хочу, чтобы исполнилась она. Звучит песня «Выбираю любить» в исполнении ансамбля «Небесный луч».

Как важно научить дитя молиться и душу открывать Христу в мольбе, чтоб сердцем к Богу мог он обратиться и сделать верный шаг в своей судьбе. И даже если куклы будут рядом и мишки с рыжей муркой в один ряд, когда у мамы слезы текут градом, он вскоре позабудет про отряд. Поймет малыш, что это все серьезно, что мама сейчас с Богом говорит. А поиграть и после ведь не поздно, когда молитву «Отче наш» сам повторит. Так день за днем и уяснит, что важно молиться утром и в вечерний час. Придет то время, где-то станет страшно, и к Богу воззовет он в первый раз. Готовьте, матери, детей молитвой к жизни, чтоб в трудности им знать, кому идти, чтоб целью был лишь Бог и путь к отчизне, и, не свернув, смогли туда дойти. Эти строки написала Любовь Гавриленко. Звучит песня «Молитва родителей». Поют Петр и Виолетта Бальшикова.

Как важно научиться доверять. Автор Анна Теребилина. Как важно научиться доверять, когда порой не видно результата, и бросить хочется и убежать куда-то от дела, что Бог верил выполнять. Как важно Богу научиться доверять среди штормов, невзгод и бури, и замечать просвет в небес лазури, как важно веру в сердце не терять. Как важно Богу научиться доверять и, проходя свой путь в терпенье, не требовать сейчас же исполнения своих желаний, нужд и просьб опять. Как важно Богу научиться доверять и перед Ним ходить в почтенье, смиренно исполняя то служение, что Бог доверил нам здесь исполнять. Звучит песня «Научи меня, мой Господь».

чтобы доверять ему и видеть в нем нам искреннего друга, кто помогает горю твоему. Нам нужно научиться славить Бога везде, всегда, и в бедах, и в скорбях, и в радости хвалить Отца Святого и понимать, мы на земле в гостях. Нам нужно жить здесь, подражая Богу, Его, чтоб чувства отразились в нас, готовя души в небо переходы, ведь Бог, прощая, кровью нас спас. И важно нам всегда здесь видеть Бога, Его любовь и небо глубину, и достигать желанного чертога, не запятнав ни сердца, ни душу. Тогда Он в нас любовью отразится и будет жить и в душах, и в сердцах. И мы взлетим, как в небо голубица, и будем с Богом в вечных небесах. Эти строки написал Сергей Курбатов. А сейчас песня «Если будем доверять Иисусу».

Что же еще нам надо научиться? Научиться ценить и дорожить то, что Бог нам дает. На эту тему Виктор Фокт написал стих «Научи меня, Боже, ценить». «Научи меня, Боже, ценить, научи дорожить тем, что имею. Научи меня правильно жить, помоги мне всегда быть примером. Среди трудностей и темноты помоги мне быть ярким светом, чтобы мог средь людской беды стать опорой в земных проблемах. Помоги мне, Господь, не судить, не смотреть на чужое неверие, а пытаться исправить свое в постоянстве, молитве и вере. Помоги, чтобы я не забыл Твой закон на скрижалях сердца. Удали от греха и тьмы и прости мое несовершенство». Звучит песня «Как больно даются уроки смирения».

Как научиться тебя ждать? Галина Компанец. Как часто мы, друзья, спешим, когда бывает трудно очень. И ждать порою нет уж мочи, и Господу мы говорим. О, как мне тяжело, Господь! Ну почему ты не приходишь? Ведь я молилась дни и ночи, изнемогла моя уж плоть. Как хочется, чтобы скорей на нужды все ты мне ответил. Молитвы все мои заметил, решил вопросы все быстрей. Господь, ответь и возврати всех тех, кто был с тобою прежде. Не постыди в моей надежде, ты в Церковь Божью их верни. Ты исцели сердца родных, ты укрепи их в живой вере. Милость пусть льется не по мере, спаси всех близких, дорогих. Со мной работай ты, Господь, сердце и душу очищая, по милости грехи прощая и исцеляя мою плоть. Вот так прошу, кричу порой, порою плачу и стенаю, ответы Божьи ожидаю и знаю, Он всегда со мной. Но забываю, что Ему, чтобы ответить, время нужно, в наших сердцах, а не наружно, работу совершить свою. Ведь знаю же, что не спешит и никогда не опоздает, по милости Он нас спасает и начатое довершит. О, дай, Господь, терпенье мне, чтобы видеть Божью славу. Тебе и лишь Тебе по праву дана власть действовать в судьбе. Звучит песня «Научи нас, Боже, состраданию».

0: Послушайте стих «Ветвь и свеча».
1: Как яблоня во цвете хороша, фатою белоснежную одета, и я не удержалась, подошла, чтоб насладиться запахом и цветом. И веток не видать, белым-бело, рука невольно к дереву тянулась. О нет, я не хотела сделать зло, к цветущим кружевам лишь прикоснулась. Но вмиг прикосновение мое одну из тонких веточек сломало. Быть может, ветер надломил ее, или силы в этой ветви было мало, и для нее померк вдруг жизни свет. Упала ветка, сломленная мною, не изменился яблоневый цвет, но стала меньше веточкой одною. Другое в памяти своей храню. Декабрь, морозы, ранний зимний вечер пришел в мой дом, застал меня одну, и в сумерках я зажигала свечи. Веселым они вспыхнули огнем и против темноты боролись смело. Пусть не могли светить, как солнце днем, но мягкий свет жилище теплым делал. Сестрички-свечки выстроились в ряд и словно говорили язычками. Прекрасен был горящий их наряд, но одной чуть побледнело пламя. Хотелось мне поправить фитилек, чтобы свече гореть легко и ясно. Затрепетал сметнувшись огонек, вздохнула тихо свечка и погасла. Моя поспешность и неловкость рук гореть свече...
2: Как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня как будто ненарочно что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал: Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу!

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу. Екатерина читает Наталья Исмаилова.

Медленно, шаг за шагом, иногда спотыкаясь и оглядываясь назад, шла по ухабистой дороге женщина с ребенком. Молодая мать, возраст которой трудно было определить, несла в одной руке чемодан, в другой небольшой узелок. В чемодане, как и в узелке, было сложено или просто скомкано самое необходимое. В основном одежда для дочери и продукты. Женщина едва удерживала в руках тяжелую ношу, часто останавливалась, чтобы перенять чемодан в другую руку. По ее щекам постоянно катились слезы, но маленькая дочка этого не замечала. Она шла рядом или позади матери, в зависимости от дороги. Если можно было, хваталась одной рукой за ручку чемодана, показывая матери, что и она помогает нести этот нужный груз. Женщина, которую звали Гертруда Браун, была на грани помешательства. Она боялась, что с ней что-то случится, и тогда ее маленькая дочка погибнет или останется круглой сиротой. От этих мыслей Гертруде становилось еще страшнее. Она не хотела об этом думать. Но когда представляла себе свое ужасное положение, свое не менее безнадежное будущее, она чувствовала в себе настоящую душевную боль. Сама она давно осталась без родителей, так как те эмигрировали в Канаду еще в 20-х годах. В то время молодая, жизнерадостная и влюбленная в своего мужа, Гертруда не захотела оставить свою родину. Тогда она еще не могла знать, что ее насильно выселят из родного села и даже из собственного дома, только за то, что они с мужем жили по законам Библии. Она, Гертруда Браун, в самом сердце хранила драгоценное чувство родины и не представляла себе жизнь где-то на чужбине. «Как я смогу жить без наших добрых односельчан, без нашей речки за селом и всего, что нас окружает?» — спрашивала себя Гертруда, когда в голову вкрадывалась незваная мысль об эмиграции. «Нет, нет, я не смогу жить без родины. Она у каждого одна. И только там будет намного лучше. Там, на небе». Матери было непросто объяснить семилетнему ребенку, куда и почему они шли. Но Катя уже многое понимала. Она знала, что ее любимого отца арестовали и увезли, потому что он часто говорил о Боге. Потому что они все вместе произносили вслух

0: молитвы, как перед едой, так и вечером перед сном. Еще помнила Катюша, как отец читал вслух Библию, из чего она мало что понимала. Но после такого чтения они любили посидеть втроем за столом. И отец очень интересно рассказывал ей о Спасителе, который пришел на землю по воле Небесного Отца. «Этот Спаситель желает принять и тебя, моя милая Катюша», — говорил тогда отец. Еще несколько минут они шли молча, занятые своими мыслями. Мать уже очень устала, несмотря на то, что они прошли всего 3 километра. Наполненный самыми нужными вещами чемодан становился все тяжелее. Гертруда так вспотела, что одежда прилипала к телу, а по лицу тоже стекали крупные капли пота. Когда утомленные путники наконец достигли леса, Гертруда, тяжело дыша, опустила на землю чемодан и, посмотрев на дочку, сказала: «Ну, милая, теперь мы попьем, а то и у меня уже губы пересохли». Матери есть не хотелось. Она только глотнула из бутылки несколько глотков чая и, достав маленькую кружку, налила для дочери. Гертруда с грустью наблюдала за своей дочерью. Потом, осмотревшись, решительно сказала: «А теперь, моя милая Катюша, мы помолимся». Гертруда опустилась на колени и, обращаясь к своей дочке, сказала: «Доченька, становись рядом, мы вместе помолимся, и наш Спаситель укажет нам дальнейший путь». Екатерина послушно исполнила просьбу матери, и они, как осиротевшие дети, со слезами обратились к Богу: «Ты Отец Небесный и наш Спаситель, Иисус Христос, наши единственные путеводители. Мы в Твоих руках, поэтому просим Тебя, великий Боже, не покидай нас. У нас нет другой опоры на этой земле, поэтому просим, будь милостив к нам, великий Боже». Примерно через 1/4 часа Гертруда со своей дочкой оказалась в дремучем лесу. Мать решила следовать прямиком, но это было не так просто. На их пути часто встречались свалившиеся деревья, коряги и сучья, за которые постоянно цеплялся чемодан. Гертруда спешила, но в то же время понимала, что Катюша тоже устала. Когда несчастная женщина прошла со своим ребенком еще какое-то расстояние, а лес все сгущался, она поняла, что они заблудились. Только Екатерина этого еще не знала. Она шла рядом, то взявшись за ручку чемодана, то забегая вперед, и все время задавая самые разные вопросы. «Мама, а почему эти деревья такие большие? Кто их посадил и для чего?» Мама не успевала ответить на один вопрос, как следовал другой. «Кто кормит птичек в лесу? Почему у одних деревьев листочки, а у других зеленые иголки?» Гертруда старалась все объяснить, сколько сама была способна. «Все это сотворил великий Бог. Все это для того, чтобы людям жилось хорошо на земле, чтобы птички нам пели песни и чтобы мы могли радоваться красивым цветочкам. Для этого он все и сотворил».
1: «А почему на земле есть такие плохие люди, которые нас выгоняют из нашего дома?» — спросила неожиданно Екатерина.
0: Мать и не знала, как ответить. Потом, чуть подумав, сказала: «Это, доченька, потому, что эти люди не слушаются Бога. Они не желают жить так, как Он, великий Бог, предназначил». Через минуту Екатерина опять спросила:
1: «А Бог накажет этих плохих людей?»
0: «Да, Катюша, Бог накажет всякого, кто провинится. Но когда и как, решает Он один», — ответила женщина. Екатерина стала замечать, что мать отвечала неохотно, что она занята другими мыслями, поэтому спросила:
1: «Мама, почему ты все время смотришь по сторонам? Ты боишься, да?»
0: Ответа не последовало. Екатерина, вопросительно приподняв голову, смотрела на свою мать и в тот же миг почувствовала в себе страх.
2: «Доченька, мы заблудились», —
0: произнесла мать и опустила на землю чемодан.
1: «И что теперь с нами будет?»
0: спросила Екатерина и заплакала.
1: «Где мы будем спать, если не выберемся из леса?»
0: «Не беспокойся, доченька, Господь Бог не оставит нас одних. Он знает, куда нас вести. И запомни навсегда, что Он не совершает ошибок». Гертруда смотрела то в одну, то в другую сторону. Вероятно, не могла решиться, в каком направлении идти дальше. Ее малолетняя дочка хоть и тревожилась, но мыслила о своем. Она опять спросила.
1: «Мама, если Бог нас любит, то почему Он допустил, что у нас отняли отца? Почему Он не защищает нас от злых людей, которые выгнали нас из дома?»
0: «Милая моя, таких вопросов мы не должны задавать. Бог нас любит. Он хочет спасти всех грешников. Но иногда Он нас и наказывает. Это для того, чтобы мы одумались и изменили свою жизнь. Мы с тобой не просто так бродим по лесу, а следуем по тому пути, который Бог для нас определил. Мы служим Ему как инструмент, и только Он знает, для чего все так происходит с нами». Внезапно совсем рядом послышался треск, и путники, вздрогнув, остановились.
1: «Мама, я боюсь!» — произнесла со страхом Екатерина и, ухватившись за мамину руку, сильно прижалась к ней.
0: Прежде чем мать успела что-либо сказать, она увидела в кустах красивую косулю. Это мирное животное не спеша пробиралось сквозь кустарник, возможно, предчувствуя, что эти двое не охотники, а мирные люди. Только Екатерина, которая впервые в жизни увидела лесного обитателя, по-настоящему испугалась. «Не бойся, доченька», — как можно спокойнее сказала мать. «Это животное нам ничего плохого не сделает. Оно тоже боится, как и мы». «Неужели мы не найдем выхода из леса?» — подумала про себя Гертруда и опять уже в который раз опустила на землю свою тяжелую ношу.
1: «Как быть дальше? Помоги же нам, Господи!» — произнесла Гертруда вслух и заметила, как на нее при этом смотрела дочка.
0: Мать поняла, что не должна тревожить ребенка, иначе ее положение станет еще сложнее. И про себя подумала.
1: «Я должна быть спокойна. Но как быть, если я действительно потеряла всякую ориентацию?»
0: Главной ошибкой было то, что несчастные путники свернули с дороги, которая привела бы их в село. Гертруда очень сожалела, что пошла по бездорожью, но эта ошибка уже была совершена. Мать достала из чемодана кусочек хлеба, протянула его дочери и сказала:
1: «Нам надо спешить, доченька, пока еще не совсем стемнело. Только ты не бойся, моя милая. Поверь мне, Господь не оставит нас на произвол судьбы».
0: Дочка, как взрослая, внимательно смотрела на свою мать, но ничего не сказала, только еще больше приблизилась к ней, готовая следовать дальше. Над деревьями кружились птицы, занимая на ночь свои гнезда. А эти двое не знали, где им предназначено переночевать. В лесу становилось все темнее, и тропинки было уже почти не видно. А они все шли, хотя шаги становились все меньше.
1: «Ой, Господи!» — слышала Екатерина негромкий голос матери.
0: Гертруда тихо молилась. Путники слышали каждый шорох в лесу. Каждый хруст веточки под ногами казался им чуть ли не выстрелом из ружья. Только там, где деревья росли пореже, еще можно было видеть светлое небо. Но темные грозовые тучи тоже собирались, угрожая путникам еще одной бедой. В жизни часто бывает, что когда мы чего-то ищем или с нетерпением ждем, то оно вдруг появляется перед нами совершенно неожиданно. Именно так и случилось с уставшими путниками, Гертрудой и ее дочкой Екатериной. Они шли и шли, всматриваясь в сумрачную даль, в каждую лесную поляну, с надеждой найти дорогу или выход из темного леса. И вдруг перед их взором совершенно неожиданно оказалось строение. Мать моментально остановилась. Ее сердце застучало чаще от того, что появилась надежда. Гертруда, напрягая зрение, увидела, что перед ними не просто какая-то хижина, а настоящий дом. «Мама, мы вышли из леса, и вот дом, в котором мы можем переночевать!» «Да, Катюша, возможно, ты права. Но мы еще не знаем, кто в этом доме живет и примут ли хозяева таких поздних гостей». Они сделали еще несколько шагов в сторону дома, и Гертруда смогла определить, что в нем, вероятно, никто не живет. Перед самым входом росла высокая трава. Стекла в некоторых оконных рамах были выбиты. «Постой здесь, доченька. Я сначала посмотрю сама, что это за дом». «Не бойся. Я только его обойду и вернусь к тебе». Когда Гертруда, не решившаяся сразу войти в это таинственное здание, обошла его и внимательно осмотрела, она немного успокоилась. С облегчением вздохнула и, подойдя к дочери, сказала: «Катюша, мне кажется, что Бог услышал наши молитвы. Давай зайдем. По-моему, здесь никто не живет». Когда Гертруда отворила дверь, раздался скрип. Женщине почему-то стало тревожно на душе. Оглянувшись на свою дочь, мать переступила порог. В один миг в голове Гертруды появилось множество вопросов. Кто здесь жил? Почему люди покинули этот дом? И где они, законные владельцы? Кругом было пыльно, пахло плесенью. В доме, который наверняка был очень старый, имелись всего две комнаты и одна очень маленькая кухня. Мебель отсутствовала, если не считать самодельную деревянную кушетку, которая стояла в комнате поменьше, по-видимому, в спальне. «Ну вот, доченька, мы обеспечены жильем», — произнесла мать и добавила: «Видишь, как Бог заботится о нас. Это свидетельствует о том, что мы с тобой вовсе не заблудились, а следовали по лесу по намеченному Богом пути». Екатерина не меньше матери обрадовалась этому месту для ночлега, и поэтому сама, без предложения матери, попросила: «Мама, давай поблагодарим нашего Спасителя за то, что Он привел нас к этому дому». «Да, Катенька, так мы и сделаем». И они, опустившись на колени, от чистого сердца благодарили Господа Бога за Его великую милость к ним. Со стороны фасада не было больших деревьев. Вся местность, когда-то служившая большим двором, успела зарасти мелким кустарником и высокорослой травой. Гертруда про себя отметила, что по двору давно не ходили люди. Возможно, что в этом небольшом доме когда-то жил лесник. Возможно, жилища построили для охотников. Но как бы там ни было, эти старинные деревянные стены с полусгнившей крышей теперь очень пригодились Гертруде с ребенком. Вскоре в доме стало совсем темно. Путники поужинали тем, что было в чемодане, и, почувствовав сильную усталость, пожелали скорее лечь спать. Мать устроилась на полу, подстелив под себя охапку травы, а Екатерину уложила на кушетке. Еще совсем недавно дома они спали на своих кроватях в мягкой постели, а теперь были вынуждены ночевать в таких необычных и страшных условиях. Гертруда чувствовала боль в руках от тяжелого чемодана. Ноги тоже болели. Но на все это она обращала мало внимания. Мысли были больше заняты заботами о дочери и предстоящем будущем. Она знала, что не скоро уснет, хоть и сильно устала, но старалась лежать очень тихо, чтобы хоть дочка скорее уснула. Екатерина долго ворочалась и тоже не могла спать. У нее тоже были свои думы. Уж слишком многое она успела пережить в течение дня. Она слышала каждый шорох, шум ветра и далекие раскаты грома. Потом вдруг стало тихо-тихо. Но чем тише становилось, тем больше Екатерина слышала. В полудреме ей вдруг казалось, что дом окружили лесные разбойники. Они ходили вокруг дома с факелами в руках, что-то кричали и били в барабаны. От страха Екатерина пришла полностью в себя и поняла, что звуки, которые она слышала, были раскатами грома. Когда она тихо пролежала еще несколько минут, которые показались очень долгими, ей вдруг померещилось, что она совершенно одна. Девочке становилось все страшнее, потому что она не ощущала в доме присутствия матери. «Мама, ты спишь?» «Нет, Катюша, я не сплю. Но ты ни о чем не думай и спи спокойно». «Мама, я боюсь и не могу заснуть». «Кого ты боишься, доченька? Ведь дверь заперта. Притом нас охраняют ангелы, посланные к нам Богом. Так что не надо бояться». «Мне все равно страшно». «Ну тогда иди ко мне». Екатерина слезла с кушетки и легла на полу, крепко прижавшись к матери. Через некоторое время Гертруда услышала спокойное дыхание дочери и поняла, что она спит. Только сама женщина почти не сомкнула глаз. Она, наверное, постарела в эту ночь сразу на несколько лет. В ее голове кружилось столько самых разных мыслей, так многое тревожило ее, что сама не знала, к чему все это. Ей вспомнилось далекое детство, когда люди еще жили счастливо, все работали на своих собственных усадьбах, а по воскресеньям ездили на красивых дрожках в соседнее село Фенфорд на богослужение. Тогда никто не интересовался, кто чем занимался, люди жили свободно, и каждый был хозяином своего собственного имения. А какие тогда бывали свадьбы? Гертруда вспомнила, как она познакомилась со своим будущим мужем Германом. Это тоже случилось на свадьбе. Она, Гертруда, тогда еще была молодой девчонкой и на свадьбе присутствовала в первый раз. Правда, в своем селе, где не запрещено было присутствовать детям при бракосочетаниях, она не только видела праздник, а даже сидела за столом и обедала вместе с другими детьми. Но то было у себя, где все хорошо друг друга знали. Тогда, когда Гертруде уже исполнилось 18 лет, родители разрешили и ей съездить в соседнее село на свадьбу. Возможно, что мать с отцом хотели похвастаться своей красивой дочерью и считали, что настало время позаботиться о порядочном зяте. Этого молодая Гертруда не знала, но факт оставался фактом. Она тогда сидела рядом с матерью и ехала на свадьбу. Там ее и увидел Герман. Вспоминая то время, Гертруда даже заулыбалась. Она успела забыть свое печальное положение и окуналась мыслями в свое счастливое прошлое. Ох, какое это было счастливое время! День за днем и год за годом следовала Гертруда мысленно по своему прошлому. Ей не хотелось думать о чем-то другом, но рядом с нею заворочилась дочь, и мысли матери прервались. Нет, она не могла сразу избавиться от счастливых грез. Гертруда с умилением вспомнила то время, когда маленькая Катенька взбиралась на кровать родителей и втискивалась между папой и мамой. Она тогда лежала между ними так счастливо, в обнимку с отцом и матерью. И всем троим казалось, что большего счастья и быть не может. Теперь же они с дочкой лежат на грязном полу, в чужом заброшенном доме и не имеют представления, что их ожидает впереди. Если Гертруда всего несколько минут назад еще испытывала радость, то теперь в одно мгновение ее настроение круто изменилось. «Бедное ты мое создание», — думала она, нежно обняв дочку. «Как продолжится твоя жизнь, если вдруг и меня Господь призовет к себе? Нет, нет, этого не должно быть. Достаточно того, что у тебя отняли отца, милая моя доченька. Я буду постоянно молиться не за себя, а за тебя, моя дорогая. Ведь ты у нас одна. И даже если меня не станет, ты должна жить на этой земле. Жить, чтобы служить Богу, как мечтал твой отец. Он очень хотел быть полезным людям и Господу. Хотел, чтобы и окружающие его люди нашли путь к спасению. А значит, наш Небесный Отец предоставит нам такую возможность стать Его слугами. Гертруда проснулась очень рано. Еще только начинало светать, когда она тихо встала и вышла из дома, чтобы осмотреть окрестность и по солнцу определить, в каком направлении продолжить путь. Она сразу приняла решение идти одна. «Я еще не знаю, сколько придется идти. Возможно, очень далеко. И тогда моя Катенька может не выдержать». Но потом Гертруда подумала, что боится оставить дочку одну. Пока мать гадала и размышляла, к ней выбежала из дома Екатерина. «Мама, мы навсегда останемся здесь?» «Нет, милая, здесь мы не можем остаться. У нас очень мало продуктов. Нам надо найти населенный пункт, где я найду работу и жилье для нас с тобой».
1: «Значит, мы сейчас пойдем дальше?»
0: «Катюша, милая, ты не обижайся на меня, но я тебя очень прошу, будь послушна и оставайся пока здесь».
1: «А ты, мама, ты хочешь от меня уйти?»
0: От этих слов Гертруде кольнуло сердце. Она опустилась перед дочерью на корточки, приложила ладони к щечкам маленькой Кати и, глядя ей в глаза, сказала: «Милая, запомни, твоя мама тебя никогда не оставит навсегда. Но теперь мы с тобой в таком трудном положении, когда и ты должна быть мужественной. Ведь ты меня всегда слушаешься, поэтому я на тебя надеюсь. Послушай, что я тебе скажу. Ты пока на недолгое время останешься здесь, а я постараюсь найти дорогу».
1: «А почему я не могу идти вместе с тобой?»
0: «Потому что я еще не знаю, сколько времени придется бродить по лесу. Вдруг ты не сможешь до самого вечера идти, и что мне тогда с тобой делать? Ведь ты уже вчера говорила, что ножки болят».
1: «Мама, я боюсь одна. Разреши мне идти с тобой?»
0: «Нет, доченька, это слишком рискованно. Поверь мне, ты здесь в полной безопасности. Только не выходи из дома. Оставайся в нем до моего возвращения. Я обязательно к тебе вернусь». На том они расстались. Екатерина осталась одна в старом, неизвестном им доме, а мать отправилась на поиски дороги к какому-нибудь селению. Екатерине было очень страшно, но она старалась не плакать. Забравшись на подоконник, она смотрела вслед матери, пока та не исчезла среди деревьев. Девочка была так воспитана, что всегда слушалась родителей, и это утешало мать, когда та покинула дом. Екатерина заперла дверь, как наказала мать, и не спеша стала осматривать каждый угол в доме. Время от времени она посматривала на солнце, чтобы определить, когда наступит вечер и вернется мама. Но время шло ужасно медленно. Если бы Екатерина не надеялась, что мама вернется к закату солнца, как обещала, то еще больше бы тревожилась. Но она помнила слова матери и верила им. Со временем скучающей девочке все надоело, и когда солнце наконец скрылось за высокими деревьями, она уже не отходила от окна. Наступил вечер, а мамы все еще не было. Когда совсем стемнело, несчастная Екатерина села на кушетку и, подперев коленками подбородок, горько плакала. И еще через час или два, когда она уже почти потеряла надежду, что еще когда-нибудь увидит свою маму, Екатерина стала тихо повторять одно и то же слово: «Мама! Мама!» Стоило ей умолкнуть, как сразу же наступала жуткая тишина. Потом слезы кончились, ее голос охрип, и если бы кто-то со стороны услышал это жалобное рыдание, то, возможно, что принял бы эти звуки за поскуливание маленького щенка. Сколько времени девочка так просидела, никому не известно. Она вся дрожала от страха и усталости, даже забыла о голоде. От переутомления у нее начали путаться мысли. Она упала на бок, и все исчезло перед ее глазами. Вдруг послышался грохот, будто телега катилась по каменистой дороге. Потом опять все утихло. Она услышала вой и лай собак, топот лошадиных копыт и крик множества людей. Крик приближался, и казалось, будто совсем рядом происходила настоящая война. Среди всего шума Екатерина услышала и сильный стук в дверь. Когда дверь с треском широко распахнулась, Екатерина увидела на пороге огромного роста мужчину. Незваный пришелец был обвешан оружием, а в правой руке держал длинный меч. Его глаза сверкали и пристально смотрели на нее. «Вот, оказывается, ты где?» — громко крикнул незнакомец.
1: «Мамочка, спаси меня!» — позвала Екатерина и проснулась от собственного крика. Когда она окончательно пришла в себя, заметила, что уже наступил день. Но где-то далеко еще гремел гром. Первое, что ей пришло в голову, была мысль, что она опять одна. Ее мать все еще не вернулась. Екатерина медленно поднялась и достала из чемодана бутылку с чаем. Ей очень хотелось пить. Утолив жажду, еще раз осмотрелась, и в этот момент она вспомнила, что за все время отсутствия матери ни разу не помолилась Богу. «А ведь он, всемогущий Бог, присутствует и здесь», — подумала Катя и сразу же опустилась на колени, чтобы попросить помощи у Отца Небесного, поскольку уже не надеялась на другую помощь. Екатерина скрестила пальчики рук и впервые в жизни самостоятельно, без присутствия мамы, обратилась к Богу. «Дорогой Спаситель, сделай так, чтобы моя мама вернулась ко мне. Не оставляй меня одну в этом лесу. Я обещаю тебе, что впредь буду послушнее. Буду каждый день благодарить тебя за то, что ты, Иисус Христос, есть и мой Спаситель. Я знаю, что ты и сейчас слышишь мой голос, видишь меня и можешь мне помочь. Пожалуйста, верни мне мою маму».
0: Взор Екатерины был направлен вверх, туда, где, по ее предположению, должен быть ее Спаситель. Слезы сами катились из глаз. Поднявшись на ноги, Екатерина почувствовала необычное облегчение. В ней исчез всякий страх, и она не чувствовала уже себя такой одинокой. Ей казалось, что с нее свалился тяжелый камень.
1: «Теперь я знаю», — произнесла Екатерина радостным голосом, «что моя любимая мамочка скоро вернется».
0: Когда у Екатерины появилась надежда, она решилась выйти из дому. Подойдя к двери, вспомнила, что обещала матери не покидать дом. Но это было предусмотрено только в том случае, если бы мама вернулась к вечеру вчерашнего дня. Гроза прошла, и между облаками проглядывало солнце. Высокая трава еще была насыщена капельками воды. С высоких деревьев на голову Екатерины тоже падали крупные капли. Эта утренняя свежесть, щебетание птиц и приятное ощущение сырости под ногами сразу напомнили Екатерине родное село.
1: «Как здесь хорошо!» – произнесла она. «Если бы мама согласилась остаться здесь, то я бы не возражала».
0: Мысль о маме появилась автоматически, потому что Катя не представляла себе жизни без нее. Но теперь, когда ее не оказалось рядом, Екатерина вернулась мыслями в свое грустное положение.
1: «Моя мама должна вернуться. Я знаю, что Бог услышал мою молитву, и Он обязательно ее приведет ко мне».
0: Заходить в лес Екатерина не решилась. Она уже однажды убедилась, как скоро можно заблудиться. Несмотря на сырость, Катя все же решила еще походить вокруг дома. Когда все вокруг осмотрела, то обнаружила среди кустарника старый инвентарь и орудия для обработки почвы. Она вспомнила своего отца.
1: «Папа!» вырвалась изнутри, и опять хотелось плакать.
0: Сделав еще несколько шагов, Екатерина увидела под высоким дубом покосившуюся скамейку. Она села на нее и сразу же заметила, что с этого места свободно просматривалась вся поляна перед домом и даже тропинка, по которой вчера уходила мама.
1: «Здесь я и буду сидеть до ее возвращения», — решила Катя и, стараясь успокоиться, стала смотреть вдаль, где тропа сливалась с густым лесом.
0: Теплые лучи солнца все больше согревали Екатерину, и птицы так хорошо пели, что она на короткое время забыла о своем несчастье. И вдруг до ее слуха донесся человеческий голос. Екатерина повернула голову в сторону дома, потому что, как ей казалось, именно оттуда исходил этот голос. И прежде чем она успела еще о чем-то подумать, этот крик повторился, и она узнала голос матери.
1: «Катенька!» – громко позвала мать, и дочь, моментально вскочив, побежала к дому.
0: Обнявшись, они заплакали от радости. Потом мать с дочкой пошли в дом, достали из чемодана последний резерв продуктов и сытно позавтракали. Гертруда не спешила рассказать дочери все свои приключения. Только сказала, что она нашла богатую усадьбу, и хозяева согласны их принять. Но самое удивительное было то, что они, мать и дочь, находились совсем недалеко от усадьбы, тех самых хозяев. Это была старинная водяная мельница, которую Гертруда хорошо знала.
1: «А почему мы вчера не пошли туда?» – спросила Екатерина.
0: «Потому, моя милая, что мы с тобой заблудились. Я не знаю, как так могло случиться, но мы, оказывается, долго кружили по лесу, когда могли его пройти за полтора или два часа».
1: «И мы теперь пойдем туда или останемся жить здесь?»
0: «Нет, доченька, здесь мы не можем остаться. Мы будем жить там, на усадьбе старой мельницы».
1: «Мама, а почему ты так долго отсутствовала?»
0: «Это длинная история, Катюша. Но ты прости меня, пожалуйста, моя любимая дочь. Когда я вчера от тебя ушла, я с трудом отыскала дорогу. Потом пошла в знакомое мне село, но там представители власти мне сказали, что не имеют права нас принять, поскольку мы с тобой праволишенные граждане».
1: «А что это такое, мама?»
0: «Это значит, моя милая, что мы не имеем права жить среди людей в селениях». Мать хотела еще что-то объяснить своей малолетней дочке, но не смогла. Она отвернулась, чтобы та не видела ее слез. Потом, поборов в себе душевную боль и обиду за свою невинную дочь, спокойно сказала: «Катюша, когда ты станешь постарше, я тебе все объясню. А теперь нам надо спешить. Я обещала хозяевам, что завтра с утра начну у них работать».
1: «А жить мы тоже там будем?»
0: «Да, милая, мы будем жить в маленьком домике, который когда-то служил хозяевам летней кухней».
1: «Мама, а почему мы должны жить у чужих людей, когда у нас есть дом в своем селе?»
0: «Катюша, моя дорогая, я же тебе обещала, что когда ты повзрослеешь, я тебе все расскажу». Девочка задумчиво смотрела матери в глаза, но больше ни о чем не спрашивала. Мать, стараясь сменить тему разговора, сказала: «Да, чуть не забыла. Нашу хозяйку, у которой мы будем жить, зовут тетя Берта. Но я ее должна называть Берта Петровна. А имя ее супруга, хозяина дома, Николай Васильевич. Но ты можешь их называть просто хозяином и хозяйкой. Им нравится это. Я поняла все при нашем знакомстве». Вот так эта несчастная женщина с ребенком, надеявшаяся больше на Бога, чем на собственные силы, покинула лесной домик и отправилась обратно к людям. На старинной, большой усадьбе, где с одной стороны были горы, а с другой река, и жила та самая семья, которая согласилась принять обездоленную женщину с ребенком. Эти люди прекрасно знали, что бесправной женщине некуда деваться, что таких, как она, чаще всего отправляли в необжитые сибирские края. И то, что ей удалось избежать этой участи, было для нее большим счастьем. Но глава семейства знал и то, что укрывательство таких лиц и предоставление им средств для проживания тоже сурово каралось властью. «Нам с тобой надо молчать о том, что они у нас живут», — сказал своей жене супруг. «Пусть живут, пока эта женщина будет добросовестно трудиться. Возможно, что соседи не скоро узнают об их существовании. Ну а если узнают, сошлемся на то, что нам с тобой неизвестно их прошлое, а крышу над головой мы им предоставили из-за жалости к ребенку». Так информировал Николай Васильевич свою жену, которая мало что понимала в политике. Гертруда была обязана ежедневно с раннего утра и до позднего вечера трудиться на усадебном участке, во дворе, на огороде, в сарае, а если требовалось, то и в доме. Молодые супруги, принявшие эту выгодную для себя работницу, имели только одного ребенка. Гертруда знала многих людей, даже из соседних сел, но эта молодая пара ей была незнакома. Сын хозяев, которого звали Колей, был примерно такого же возраста, что и Екатерина. Этому очень обрадовалась Катина мама. Поселили их отдельно в маленьком домике. Бывшая кухня находилась во дворе рядом с большим домом. Так было даже лучше, чем жить под одной крышей с хозяевами. Итак, у бесправной Гертруды и ее дочери началась новая жизнь. День за днем живущие на одном дворе люди все яснее изучали друг друга. Гертруда уже с первых дней пребывания на новом месте поняла, что эта семья не признавала Бога. Даже малолетний сын Коля, которого, возможно, маленьким называли Клаус, поскольку был он немцем по национальности, смеялся над религиозностью Кати. «Видно, ты выросла в лесу!» — говорил мальчик Екатерине, когда та упомянула в разговоре Иисуса Христа. «Вы со своей матерью очень отстали от жизни! Запомни, что Бога нет!»
1: «А откуда ты это знаешь?» — спросила Катя.
0: «Мне это сказал папа, а мой папа все знает!»
1: «А мне папа и мама сказали, что Бог существует, и я этому верю!»
0: «Ну и глупая, если веришь!» Екатерина не стала дальше спорить с очень разбалованным и упрямым мальчишкой. Она просто оставила его одного и побежала к себе в домик. Там, в одиночестве, она обращалась с молитвами к своему Спасителю. Это она делала всегда, когда бывало очень тяжело на душе. Как хозяева не баловали своего сына, но все-таки иногда заставляли его и работать. Однажды, в теплый летний день, когда после обильного дождя на огороде было много работы, хозяйка сказала своему сыну: «Коля, иди поработай рядом с Катькой и смотри, чтобы прополол не меньше нее. Я после приду и проверю». Екатерина уже привыкла к тому, что была обязана постоянно трудиться. С раннего утра и до позднего вечера ползала бедная девочка вдоль грядок и вырывала пальчиками сорняки. Ее маленькие ручонки стали грубеть, трескаться от земли и сырости. Но это замечала только мама. Иногда матери хотелось, чтобы дочка могла еще поспать в ранние утренние часы. Она ее не будила, а старалась исполнить работу сама. Но если хозяйка это замечала, то устраивала скандал. И вот теперь рядом с Катей был обязан трудиться и Коля. Такое случалось нечасто, потому что непослушный сын хозяев больше любил заниматься своими делами, чем работать. Правда, иногда, когда ему бывало скучно, он подходил к работающей на огороде Екатерине и говорил: «Катька, я тебе помогу, только в другой раз, и ты мне должна помочь». «Поступай, как хочешь», — безразлично отвечала тогда Екатерина и добавляла: «Только ты после не говори, что я тебя просила». Эти двое хоть и были почти одного возраста, но их жизнь и социальное положение настолько их разделяли, что между ними просто не могла завязаться настоящая дружба. Скорее наоборот, они ненавидели друг друга. Екатерина прекрасно знала свое дело. Она работала быстро и так аккуратно, что в грядках, которые она пропалывала, не оставалось ни единой травинки. Этому ее научила мама. И послушная девочка всегда старалась исполнять все ее указания. Теперь, когда Екатерина уже прополола несколько грядок, а Коля все еще ковырялся на первой, он вдруг предложил: «Катька, я не могу так быстро работать. У меня коленки болят и пальцы. Давай будем работать вместе».
1: «Как вместе?»
0: «А очень просто. Не будем считать свои грядки, а поделим поровну, когда все сорняки будут уничтожены».
1: «Нет, Коля, с этим я не согласна. Ты же слышал, что твоя мама говорила, чтобы ты прополол не меньше меня».
0: «Ну и что? А если я болею?»
1: «Если ты болеешь, то иди к своей маме, а я поработаю одна. Мне все равно нельзя прекращать работу, и мне безразлично, чем ты занимаешься».
0: «Ну тогда и соглашайся с моим предложением, если тебе все безразлично».
1: «Уходи отсюда, Коля, и не мешай мне. И запомни, что я не собираюсь обманывать твою маму».
0: «А тебе и не надо ее обманывать. Ты просто молчи, а я ей все объясню. Договорились?»
1: «Договорились. Только и ты запомни мои слова».
0: «Ладно, ладно, твое дело молчать».
2: Екатерину мало интересовало, о чем собирался говорить Коля, но она хорошо поняла его нечестное намерение. Коля еще недолгое время поползал между грядками моркови, после чего поднялся и покинул огород. Все это происходило в послеобеденное время. Екатерина знала, что вечером хозяйка придет контролировать ее работу. И поэтому со страхом себе представила, как та среагирует, когда увидит, что прополото совсем мало грядок. Екатерина старалась, как всегда. Хотела, чтобы не только хозяйка, но и мама осталась довольна ее работой. К концу дня, когда солнце уже клонилось к закату, к Екатерине подбежал Коля и сказал:
3: «Катька, я тебе еще немного помогу, но ты не говори моей матери, что я на время отлучался».
1: «А если она спросит, почему мы мало сделали?»
4: «Это же не мало! Смотри, сколько мы пропололи!»
1: «Да, но вчера я одна прополола почти столько же».
4: «Ну и что, если сегодня меньше? А если у тебя сегодня головная боль?»
1: «Да, но голова у меня не болит, а значит, и не буду говорить неправду».
4: «Мама права, ты действительно ненормальная»,
2: — ответил Коля и убежал. Через некоторое время пришла хозяйка, и все произошло так, как Екатерина и думала.
4: «Ну, сколько вы сегодня сделали?»
3: «Много, мама!»
2: — поспешно отозвался Коля и косо посмотрел на Екатерину.
4: «Я бы этого не сказала»,
2: — произнесла Берта Петровна, недовольно посмотрев на Екатерину.
4: «Вы, наверное, больше играли, чем работали. Так это или не так?»
2: Дети молчали. Медленно пересчитав чистые грядки, тетя Берта подошла совсем близко к Екатерине и с недовольным выражением громко сказала:
5: «Запомни, девочка, я вас с матерью приняла в дом не для того, чтобы баловать бездельем. Здесь надо трудиться. Вы еще далеко не рассчитались за то, что я вам дала и даю каждый день. Так что постарайся и ты трудиться на совесть, если хочешь здесь жить вместе с матерью».
2: Екатерина опустила голову и молчала. По ее щекам медленно катились слезы. Ей было невыносимо обидно, что Коля стоял в стороне и смеялся. Хозяйка еще несколько секунд смотрела на Катю злым взглядом, после чего круто повернулась и ушла. За нею следом побежал и Коля. Со слезами и горькой обидой направлялась Екатерина к маме. Только там, уединившись в маленькой комнатушке, она находила утешение в молитве. Гертруда знала, какое трудное детство досталось ее дочери. Но как сделать, чтобы оно улучшилось? «Мама, я так старалась, ни одну травинку не оставила в грядке, и у меня так коленки болят, а наша хозяйка все равно недовольна». Дочь плакала, а мать ее утешала: «Доченька, милая, Иисус Христос еще больше страдал на кресте, притом за наши грехи, поэтому и мы должны терпеливо нести свой крест».
1: «Да, мамочка, я это знаю, но в чем я провинилась?»
2: «Ой, Катюша, не надо так говорить. Мы родились в грехах и не понимаем, почему все это с нами происходит. Но ты никогда не сомневайся в справедливости Бога. Если нам трудно на этой земле, то будет очень хорошо на небесах. Там мы будем вместе с нашим Спасителем, с Иисусом Христом, и там не будет горя и обид».
1: «А папа тоже будет там с нами?»
2: «Будем надеяться, Катюша, ведь он тоже очень любил Иисуса и страдал за веру в Него». При этом тогда прекратился их разговор, потому что матери еще надо было готовить ужин. Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 136. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней. И притеснители наши веселья, пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих –